ныне мы празднуем день рождения преблагословенная Девы Марии. Рождается Дева для блага человечества, чтобы впоследствии воспринять в свою утробу Сына Божия, имеющего соделаться человеком для спасения нашего. Подлинно знаменательный ныне день. Празднуя рождение Девы Марии, мы празднуем предначатие нашего спасения. И в нашей жизни есть дни особенные, которые мы должны помнить преимущественно пред другими днями. Какие же это дни? Обратимся к ним и остановим на них свое внимание. Первый знаменательный день в нашей жизни есть день нашего естественного рождения. Есть о чем подумать при наступлении этого дня. В сей день мы вызваны из ничтожества, чтобы зреть свет Божий, наслаждаться зрением всюду рассыпанных даров благости Божией, следов Его премудрости и всемогущества, чтобы сознательно жить, действовать. Все, что не есть прекрасного в природе, все то с явлением нас на свет Божий стало нашим, все отдано нам в пищу и наслаждение. Душа разумного, осознавая все это, конечно, не может не исполниться самым живым чувством благодарности к Богу, потому что ни одна из тварей не имеет того, что дано человеку. И многие действительно в день рождения своего радуются. Они светло празднуют этот день, созывают своих родных, знакомых, и с ними разделяют наполняющее их души чувство веселья и радости. При этом радость их в сей день еще более увеличивается, как скоро они подумают о явленном над ними долготерпении Божием. Ибо что, как не долготерпение Божие, виной того, что нам дается новое лето в жизни, и мы получаем возможность еще и еще служить Ему во благочестии и святости. Но радость ли почувствуем, если в день своего рождения обратимся назад на пройденный путь жизни? А это необходимо, ибо и всякий, занимающийся каким-нибудь делом, ремеслом, торговлей, по прошествии года проверяет себя, не без пользы ли он трудился. Итак, что там, на этом пройденном пути? Много ли там найдется предметов для радости? Мы в рождении получили душу разумную. Но что, если мы жили немного лучше неразумного животного? Что, если на этом пути окажутся одни увлечения, падения и всевозможные ошибки? Что, если своей жизнью мы возмущали мир других, были соблазном для них, если мы во все прошедшее время своей жизни не постарались себе хорошо уяснить даже и того, для чего мы явились в мир сей, какая цель нашего странствования здесь? Так в день рождения многим следовало бы скорее вместо веселья и радости восплакать, что погубили столько золотого времени, что сделали так мало достойного Творца, создавшего нас. Не мешает в этот день подумать и о будущем. Что принесет наступающий год нашей жизни? Будем ли иметь успех в своих предприятиях? Перенесем ли имеющие встретиться искушения? Или падем под игом их? Не будет ли этот год последним годом нашей жизни? Вот чем должна быть занята душа наша в день явления нашего на свет сей. Но мы не всеведущи. От нас сокрыто наше будущее. Мы не можем знать всего, ожидающего нас впереди. Итак, в день рождения повергнемся пред милосердием Божиим, предадим себя воле Божией, укрепимся верой, надеждой на Бога, и мы смело вступим на дальнейший путь. Другой, более великий день — это день возрождения нашего, день омытия нас в купели крещения Святой Церковью.
В этот день мы из чад гнева сделались чадами любезными Богу, стали родом избранным, царским священием, языком святым, людьми обновления, гражданами небесными и сожителями Богу, наследниками Его и сонаследниками Христу. Все, что Спаситель приобрел своими страданиями и смертью, все то даровано нам в момент изъятия нас из купели. Счастливый тот день и час нашей жизни. Как наследник престола, бывший в изгнании, радуется, когда получит отнятое наследие и престол, так бы и нам нужно радостно вспоминать дни обновления нашего, восприятие нас Матерью, Святой Церковью, когда нам возвращено все то, что потеряно нашими прародителями. Но, к несчастью, эти дни у нас почти у всех совершенно забыты. Но если ты, христианин, не дорожишь благодеяниями, оказанными через крещение твоей душе, то вспомни хотя бы об обязанностях, тогда принятых тобой, и обетах, данных тогда. Вспомни и осмотрись, исполняешь ли ты их, а это необходимо для тебя. Ибо все, что произнесено было за тебя твоими восприемниками, все то записано ангелами и будет взыскано на страшном суде. Итак, при воспоминании дня крещения твоего обратись назад и подумай, сохранил ли ты чистоту души твоей, убеленной в воде крещения? Сохранил ли, возрастил ли дары Духа Святого, полученные тобой в миропомазании? Подумай, кому ты доселе служил? Не работаешь ли вместо Христа какой-нибудь страсти? Не угождаешь ли более плоти своей, и не думаешь ли более всего о доставлении себе тех и других удовольствий? Ты в крещении отрекался от дьявола и дел его. Итак, действительно ли ты доселе далек от него? Но что, если мы приблизили его к себе нечистотой душ наших, ожесточением нашего сердца, закоснением его во грехах и нераскаянии? Что, если мы таким образом опять находимся в его сетях и власти? Что тогда? Страшно и подумать, как опасно и гибельно положение людей, изменивших Христу, забывших об обетах Ему и угождающих врагу Его. Да избавит нас Бог от всего несчастного служения. Лучше бы нам никогда не слыхать о пришествии в мир Спасителя, нежели узнавши о Нем и уверовавши в Него, изменить Ему. Сколько тягчайшему наказанию, сравнительно с наказанием за нарушение закона Моисеева, говорит апостол Павел, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Послание к евреям, глава 10, стих 29. Все это представь себе в знаменательный день твоего возрождения, внимательно испытай себя, на каком ты стоишь пути. Если найдешь, что не на пути ко Христу, не на пути к блаженной вечности, если увидишь, что мало доброго в твоем поведении, много нечистого в твоей душе и сердце, то дай себе твердое намерение исправить себя и очищай себя всевозможными средствами покаяния и сокрушения, чтобы опять быть со Христом. Остается еще один знаменательнейший день нашей жизни, который можно назвать тоже днем рождения. Какой же? Это последний день нашего странствования на земле. Это день вступления в новую для нас жизнь вечную. Как бы мы ни отдаляли от себя этот день, а он наступит,
и, быть может, для многих недалеко уже. Что принесет нам этот день и час, когда мы должны предстать пред праведного судью с отчетом в своих делах, словах и даже мыслях? О, как он будет страшен, особенно для душ грешных! Кто защитит тебя? Кто предстанет тебе на помощь, душа грешная? Душа, не заботившаяся о своем спасении, не воспользовавшаяся заслугами Спасителя. Кто избавит тебя от уныния и тоски в час сей? И из святых многие трепетали в сии минуты, из святых, которые всю жизнь прослужили Христу, что же будет с тобой? Защитит ли тебя тогда ангел-хранитель в жизни тобой отгоняемый, забываемый и оскорбляемый? Явится ли тебе на помощь Матерь Бога нашего, повелений которого ты не исполнял? Сделает ли что нам богатство, на которое так много уповали, отличия, все преимущества пред другими, которых так усердно домогались? Помогут ли родные и знаемые, которыми мы так много утешались? А что впереди? Душа трепещет от ожидающей ее неизвестной ей будущности, будущности вечной. Что, если там только мрак и тьма, плач и скрежет зубов, нескончаемый огонь и вечное в нем страдание? Подлинно страшен будет для нас тот день. Помышляешь ли ты, христианин, о дне сём? Или все мечтаешь только о продолжении жизни твоей на земле? Строишь разные планы, предназначаешь себе предприятия на несколько лет вперед, как будто будущее в твоей власти, и ты можешь и смеешь располагать им. Но да не обольстит тебя прелесть мира сего. Подумай лучше о другом, о том, с чем бы предстать на суд Христов. Итак, пока есть время, пока продолжается время сеяния, пока не наступил мрак ночи, когда никто же может делать и, пока не затворились двери милосердия Божия, спеши каждый обогащать и украшать себя добрыми делами, все употребляй к снисканию милостей от Христа. Старайся любить твоего Спасителя паче и более всего. И тогда твой страх при виде смерти растворится надеждой, и самая смерть будет провозвестницей для тебя отрады и успокоения. Это для истинного христианина поистине будет суббота после трудов его, после скорбей и слез, которыми усеяна была жизнь его. Так, христиане, будем в мире со всеми, во всевозможном спокойствии духа и сердца приближаться к этому великому дню нашей жизни, в которой участь наша так или иначе должна решиться навсегда. Дай Бог нам, и, умирая, родиться тогда для вечных радостей, и, умерши телом, ожить духом для всего уготованного нам Спасителем нашим. Дай Бог нам и в смерти обрести жизнь и бессмертие, и по разрушении храмины ветхой этого бренного тела нашего облечься в храмину новую, нерукотворенную, и неразрушимую, которая на небесах.

0: В исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт к Богородице Прилежно композитора Александра Архангельского.
1: Значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Вековое событие. Такими двумя словами прежде всего и ближе всего следует определить значение, которое имело рождение на земле Богоматери. Вековое в том смысле, что оно подготовлялось веками, и в том, что влияние его не прекратится во все последующие века. Могут возразить, что это имеет силу, собственно, о Рождестве Христовом, и разве только отраженно, косвенно приложимо и к празднуемому событию. Конечно, эти два события предстоят в тесной связи. Но нельзя сказать, что пред славой первого блекнет сияние второго. И церковь христианская недаром нашла и в сокровищницах своего духа много, что могла она посвятить именно этому событию, принесла ему дань совершенно особого благоговения и поклонения установлением в честь его одного из величайших своих праздников. Праздник этот вводит мысль христианина в совершенно особый круг идей, благоговейных размышлений и созерцаний, которые как не соприкасаются иногда с навеваемыми Рождеством Христовым, но представляют из себя мысли другого порядка. Вследствие этого и праздник этот в его службе обвеян своим особым настроением. Мысль наша здесь приковывается к женщине, дитяти, Бога от Раковицы, как выражаются церковные песни, к Божественной Деве, появление которой в мире готовилось промыслом веками и поколениями, предопределенной от родов древних. И если мир действительно и ждал своего будущего Спасителя и имел наперед о нем хотя некоторое представление, то подле этого богосиянного образа не могла не вырисовываться хотя бы и в более неясных очертаниях женщина, которая имела родить желанного. Так как Пресная Дева Мария имела быть приятелищем божества, то изначало и свыше прорекли они божественные пророки, одни образами, другие словами. Были и среди патриархов и праведных такие, которые в гаданиях предизобразили ее. Путем длинного ряда поколений промысл Божий подготовлял для себя на земле этот сосуд божества. Преблагословенная Мария, происходя по прямой линии от Авраама и Давида, в числе своих предков считает ветхозаветных патриархов, много первосвященников, правителей, вождей и царей иудейских. Таким образом, если достойные уважения доблести, душевные свойства и заслуги усвояются и доставляют в миру уважение имени их потомков, то вера, кротость, мужество, терпение и другие добродетели рода Авраамова и Давидова в самом рождении благодатной Девы Марии украсили ее имя. Само собой понятно, что и самое рождение Пресвятой Девы не могло не быть исключительным, необычайным делом промысла Божия. Если для устроения скинии завета никому на земле не дозволено составить начертание, но образец ее показан Моисею самим Богом на горе Синайской, то сколь высокими свойствами, каким благолепием, непорочности и святости приукрасил Дух Святый единственную Деву, которую Отец Небесный предназначил в Матерь Единородного Сына Своего. Если пророк Иеремия был освящен Богом, прежде чем настали матерние болезни его рождения, а предтечи Господнем Иоанне было предсказано, что он от чрева матерня исполнится Духом Святым, то какими благодатными дарами не была преисполнена Пресвятая Дева еще во утробе святой и праведной Анны, матери своей? Произойдя в такое время и при таких условиях, когда по законам природы, по естественному ходу вещей рождения уже не могло быть, Рождество Пресвятой Богородицы было непосредственным, чудесным действием самого Бога и должно было иметь все высокие качества дела Божия, дела самого Творца мира. И до этого рождения мир знал несколько подобных рождений, и всякий раз плодом их были исключительные по святости и величию личности — Исаак, Самсон, Самуил, Иоанн Предтеча. Теперь подобное рождение дало еще высший плод. Пресвятая Дева Мария, несмотря на то, что много и прежде было таких матерей, которые зачинали в неплодстве, имела жребие превосходнейшее пред всеми. Хотя те и были супругами патриархов и по справедливости удостоились подобного чудодействия, то есть разрешения от уз своего неплодства, и даже сделались праматерями этой священной отроковицы, но сродство их с чудом божественного домостроительства было весьма неблизкое и отдаленное. Так пишет святой Андрей Критский. Это же рождение подготовляло собой еще более чудесное, обусловливало его. Одно случилось прежде, другое после. И первое было прообразом второго. Нужно было, чтобы тот, через которого все и в ком все, как Господь природы, показал на праматери свои чудо, соделав ее из бесплодной матерью. И также в матери изменил законы природы, соделав деву матерью и сохраняя знамение девства. В настоящем событии таким образом начиналось на земле то чудное, ужасающее ум дело Божие на земле, которое можно назвать кратко одним словом «спасение», а точнее «боговоплощение». От сухого бесплодного корня Исеева Бог сам выращал стебель, который имел дать свет Христа. Уже начиналось то приближение, прикосновение Творца к Твари, которое имело завершиться полным явлением Его в мире. Начиналось примирение Бога с человеком. Полагалось основание тому уничтожению проклятия, тяготившему над Адамом и Евою, которое имело совершиться через искупление. И вместе с тем на землю стало спускаться благословение Божие. Благодать начинала плодородить. Повеяли первые ветры спасения, и земля со всей тварью не могла, если не ощутить полной радости спасения, то, по крайней мере, не предощутить этой святой и великой радости. Вот тот основной фон, на котором выступает для нас празднуемое событие, и на котором оно искусно представлено службе праздника. Но восхищенному взору созерцателя на этом фоне с особой яркостью видны и некоторые отрадные частности. Во всей пленительности своей праведности выступает при созерцании этого события праведная чета Бога Отец Иоакима и Анны. Ведь это чудесное, облагодетельствовавшее весь мир рождение, было наградой им за праведность, следовательно, некоторым образом вызвано этой праведностью. «Непорочно пожившие для Бога родили счастье всех», — говорит церковная песнь. Великое рождение было плодом их целомудрия, и неудивительно, что плодом таким явилось уже полное девство. И с этого времени целомудренное девство, а вместе с ним чистота и непорочность, получили как бы особые права гражданства на земле, начали в мире, как выражаются церковные песни, жительствовать. Кроме праведной жизни, чистоты и непорочности, еще одно в Иоакиме и Анне было причиной такого великого дара им от Бога, достойно божественного дара. Это их горячая молитва и неуклонная надежда на Бога. Вот где молитва и надежда на Бога доказали всю силу свою, показали, чего они могут достигнуть, что получить от Бога. Более чем когда-либо Бог здесь выступил как ненадеющихся надежда.
2: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
1: Поистине блажен человек, ему же не вменит Господь греха. Поистине блажен человек, которого Господь как бы вычеркивает и забывает тот грех, который человек совершил и за который он несет ответственность. Это понимание лежит в основе нашего христианского подхода к покаянию, подхода к тем надеждам, которые мы питаем на примирение с Богом, несмотря на нашу греховность. Когда мы, скажем, любой православный человек подходит к исповеди, то он сознает свою греховность, сознает свою виновность перед Богом, но он надеется на то, что Господь к нему отнесется так же, как отнесся к Давиду, что он не вменит ему этого греха. Человеку не нужно понимать оправдание, которого он жаждет получить от Бога. В смысле такого юридическом понимании, мне нужно думать о том, что я приведу, найду такие причины, которые меня заставили совершить это преступление, этот грех. Это не есть то настроение, с каким надо подходить к покаянию. Не следует также пытаться утаить от Бога то, что совершено, постараться не высказать этого на исповеди, промолчать про что-то. И думать, что Господь простит, несмотря на то, что человек скрывает грех от своего собственного сознания, старается себя оправдать, сам себя оправдать. Не ищет оправдания от Господа, а сам себя пытается оправдать. Наоборот, человеку нужно осознать свой грех, нужно понять, что грех неизвинителен, и что он полностью несет за него ответственность и заслуживает самого тяжкого наказания. И только по милости Божией, как говорится в начале 50-го псалма, «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот только на милость Божию, только на прощение, только на то, что Господь вычеркнет этот грех, образно говоря, мы, конечно, когда говорим о Господе и употребляем какие-то выражения, переносящие на Господа наши человеческие мысли и переживания, мы, конечно, говорим образно, и всегда должны помнить это, что такого рода высказывания всегда носят ограниченный характер, неточный характер. Но, тем не менее, мы можем сказать, что мы просим Господа забыть то, что мы совершили, чтобы это сделать бывшее, сделать небывшим. На самом деле этого так, по человеческим рамкам это не может быть, естественным путем. Но это есть чудо милости Божией. Господь, если хочет, Он делает бывшее небывшим. Он говорит нашему сердцу и нашему сознанию, говорит о своей любви. И после нашего греха также с такой же силой, с такой же любовью, с какой он говорил и до совершения греха. И любовь Божия от нашего греха не меняется и не ослабевает, на то она и Божья любовь. Если человеческая любовь много зависит от того, что мы хорошего получили от человека, и зависит от того, что мы не можем вспомнить, чтобы он нам причинил какое-то зло или какой-то вред, то для Бога эти рамки, эти ограничения не существуют. Что бы мы ни сделали, как бы мы виноваты перед Господом не были, но Его любовь остается любовью, любовью божественной, любовью превосходящей всякого человеческое разумение. И поэтому, когда мы обращаемся к Господу с покаянием, мы можем быть абсолютно уверены в том, что Господь это покаяние принимает, лишь бы оно было откровенным, было искренним. Поэтому, когда мы подходим к таинству святой исповеди и говорим о своих грехах, Говорим мы их как будто бы священнику, который нас слушает. На самом деле мы говорим их самому Господу. И поэтому какое-то или утаивание своего греха, или попытки самооправдания, или приведение каких-то объективных причин, которые якобы заставили нас совершить грех, это неуместно. Оно снимает силу покаяния. Покаяние только тогда имеет силу, если человек безоговорочно, без попыток самооправдания, если он осуждает свой грех, осуждает себя как совершителя греха и умоляет Господа смиренно, без всякой гордости, без всякого превозношения, без всякой попытки поставить себя наравне с тем, кому он обращается. А на самом деле так оно и есть, когда человек не проявляет должного покаяния, не проявляет настоящего сожаления, может быть, даже отчаяния в том, что он совершил. Именно в таком случае он этим тем самым делает попытку говорить с Господом как равный. Ему следует каяться, как говорили в Ветхом Завете, во прахе и пепле. Ему следует каяться, осознавая свое ничтожество перед Богом, осознавая безмерность своей вины. И только тогда он может сказать: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых». Это слова из 31-го псалма. Вот тогда он скажет это радостно, он скажет это, поблагодарит Бога за то, что дал ему силу, дал ему возможность, внутреннюю возможность осознать свою виновность перед Богом, осознать свое ничтожество перед Богом и выпросить, вымолить у него прощение. И тогда это прощение в ответ на такую обращенность человека к Богу, грешного человека, но осознающего свою греховность, тогда это прощение будет ему дано. И он будет оправдан. Праведность человека будет дана ему как дар от Господа. Не как что-то, чего он достиг своей жизнью, своими подвигами, своими трудами. Нет, это будет великая праведность. Праведность от Господа. Это будет оправдание. Человек, который был грешником, он в очах Божиих становится чистым, становится праведным.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
1: Оправдание, мы говорили, по существу говоря, равносильно христианском понимании этого слова. Тогда, когда речь идет об оправдании нас Богом и перед Богом, то равносильно прощению. Человек осознает свои грехи, осознает свою виновность перед Богом, и в ответ на это Господь прощает человеку, делает его грехи как бы не бывшими. Совершается как бы примирение человека с Богом. И он после принесения покаяния, особенно, конечно, если это я как раз об этом говорил, если это покаяние совершается на исповеди, при совершении таинства исповеди. Но также и когда человек в беседе с Богом, в молитве, приносит покаяние в своих грехах, Господь идет навстречу и вычеркивает как бы эти грехи, прощает человеку, не взыскивает человека больше за его виновность. И таким образом совершается то, что, о чем говорится в 31-м псалме: «Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха». Действительно, человек этот счастлив, потому что он находился в состоянии удаления от Бога в результате своего греха. А тут это удаление исчезает. И человек снова близок к Господу.
2: Теперь остановимся на другом понятии, которое мы с вами привели в начале этого цикла лекций. Это понятие спасения. Так же, как когда речь шла об оправдании, мы сначала попытались уяснить, что мы в нашей жизни, в наших повседневных общениях друг с другом понимаем под словом оправдание. Вот точно так же постараемся уяснить себе, осознать, что мы понимаем под словом спасение. Спасение – это есть избавление от опасности, от большой опасности, чаще всего угрожающей жизни человека. Если человеку угрожает неприятность, какое-то несчастье даже в жизни, то мы редко в таких случаях употребляем слово «спасение». Ну, предположим, человек нуждается в каком-то предмете, или, может быть, даже нуждается в деньгах, ему оказывается помощь. Его друг, его приятель одолжил ему деньги или подарил ему нужную ему вещь. Это, конечно, доброе дело, человек испытывает при этом радость. И тот испытывает радость, кто дарит, и тот, кто получает. Это безусловно. Но это нельзя назвать спасением. Хотя это имеет некоторые признаки, те же, что имеет спасение. Да, оказывается, да, доброе действие, и тот, кто подвергается этому доброму действию, испытывает радость. По всякому спасению всегда есть четыре сопутствующие понятия. Первое – это нуждающийся в спасении, спасаемый человек. Это объект спасения. Субъектом спасения является спаситель, то есть тот, кто спасает. Кроме того, существует понятие той опасности, от которой осуществляется спасение. В самом деле, если нет никакой опасности, ничего не грозит человеку, то ни от чего его не спасать. И тогда само понятие, само действие спасения оказывается беспочвенным. И вот четвертое понятие, которое обязательно нужно себя привлечь под осмотрение, это само действие спасения, сам акт спасения. И вот, когда совершается спасение, то спаситель, имея в виду грозящие опасности, тем или иным способом устраняет эти опасности или освобождает человека от этих опасностей. Какого человека? Того, которому эти опасности угрожают. И в сумме все это вместе взятое называется актом спасения. Ну, приведем примеры. Человек, самый простой пример, это человек тонет, у него не хватает сил для того, чтобы самому выбраться на мелкое место и выйти на берег. Человек, наблюдающий эту опасность, осознает ее, движимый какими-то добрыми чувствами, бросается сам в воду, вытаскивает человека на мелкое место или просто-напросто. Человек потерял сознание, так вытаскивает его просто на берег. И тем его спасает от смерти, спасает его от утопления. Другой пример, тоже классический, можно сказать, пожар. Человек, взрослый, очень часто это бывают дети, подвергается опасности сгореть. Вот некто, движимый чувством человеколюбия, сознанием внутренней необходимости оказать помощь, бросается и вытаскивает его сквозь дым, сквозь огонь, подвергается ожогам. В любой момент человек может потерять сознание и упасть, и сам погибнуть. Тем не менее, он все-таки по-видимому, с Божьей помощью вытаскивает человека из горящего дома, таким образом его спасает. Это два классических примера тоже спасения. Может быть и другие случаи, и я думаю, что все они сводятся именно к той схеме, которую я сказал. Да, спасаемый подвергается определенной опасности, и спаситель эту опасность тем или иным способом устраняет. Почему это действие, о котором мы сейчас до сих пор говорим, чисто в бытовых границах, в условиях каких-то случаев, которые взяты из жизни, из обычной нашей жизни, почему мы говорим об этом на наших занятиях? Почему само слово «спасение» так часто употребляется в наших молитвах, употребляется в Слове Божьем и постоянно находится в нашем сознании, когда мы обращаемся к Господу нашему? Настолько, что мы, обращаясь к Нему, называем Его Христа Иисуса, называем нашим Спасителем. Происходит это потому, что человек в силу своей греховности, греховности личной, греховности унаследованной от наших предков, подвергается опасности духовной смерти, которая явилась бы или является, для многих людей, к сожалению, является гибелью. Гибелью. И вот от этой гибели спасает нас Господь Бог через великое действие, совершенное Господом нашим Иисусом Христом, который пришел в этот мир для нашего спасения. С единственной целью Он совершил это дело спасения. Он устранил опасность вечной смерти, вечной гибели. Ну, вечной смертью мы называем это условно, потому что обычно смерть всегда для нас связывается с отсутствием всякого сознания, с отсутствием каких-либо переживаний. Мы этого не можем сказать про нашу участь в будущем. Согласно Священному Писанию, согласно всем данным откровения, участь грешных, не раскаявшихся людей, людей, далеких от Бога, связано со страданиями. Мы не будем говорить о размерах этих страданий, о характере их, о переживаниях. Об этом судят по-разному, и, по правде говоря, это дело настолько сложное и настолько тяжелое для рассмотрения, что мы редко, даже богословы редко затрудняют себя исследованием этого вопроса о том, что это будут за страдания. Но что эти страдания будут, это совершенно ясно. Это ясно по чувству нашему присущему человеку, вложенному в него Богом чувству справедливости. Это ясно потому, что Бог поругаем, как говорит Слово Божие, не бывает, поэтому человек не может бесконечно и непокаянно, без всякого покаяния, совершать зло, не неся при этом никакой ответственности за свои действия. Это невозможно. Это противоречит правде Божьей. И поэтому нам становится вполне понятным, что в Священном Писании, в 16 главе, мы находим притчу о богаче и Лазаре. Это богач, который пренебрегал участью своих братьев, людей таких же, как он, которые страдали от бедности, от болезни, от нищеты. Он пренебрегает и жил только в свое удовольствие. Господь покарал его, и он попадает в место мучений. В то же самое время мы знаем о том, что люди, живущие с Богом и в Боге, полные любви, ну, я говорю такой случай, как я привел пример крайне отрицательный, в случае человека очень далекого от Бога, так я в данном случае говорю о человеке очень близком к Богу, человека, которого душа полна в сознании близости Божьей, любви к Богу, благодарности к Богу за то спасение, которое Он дает роду человечеству. Вот этот человек после своей смерти, после перехода в другой мир, радуется, радуется своей близости к Богу, радуется и всему тому, что Господь сотворил и творит для блага людей, для блага этого человека в частности. Радуется, счастлив все пребывать с Богом. И вот это и есть спасение. Человек спасен от естественных последствий своего греха. Естественным последствием своих грехов, а также грехов, которые унаследованы им. Это слово не должно нас удивлять или пугать. Потому что мы с вами в наше время, после того, как наука достигла большого развития в этом отношении, мы знаем, что существуют законы наследственности. И что склонность к греху передается из поколения в поколение. Мы знали это раньше в Священном Писании, но мы теперь это знаем также из научных данных, из нашей практики. У человека, склонного к пьянству, у него дети рождаются в какой-то степени болезненными их. Они с самого рождения, их организм поврежден. Не говоря уже о том, что у них является психологическая и физиологическая склонность к наркотическим средствам, в частности, к той животной. Таким образом, закон наследственности не является сейчас только проблемой, в которой мы знаем и верим, что да, от зараженного источника течет зараженная грязная вода. Это пример святоотеческие, отцы церкви всегда приводили, мы это знаем на практике, мы знаем в окружающей нас жизни. Мы знаем о том, что от хорошего дерева не может быть плодов плохих, Христос так сказал, и мы это на практике знаем. И плохое дерево не приносит хороших плодов. И поэтому закон наследственности одни непреложны. Мы живем в этих условиях. И поэтому мы наследуем грехи наших предков, наших предшественников.
0: Дорогие братья и сестры, вы слушаете фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
2: Вот эти слова апостола Павла: «Нет делающему благое, нет до единого» — это вот в точности отражают то состояние, в котором жило человечество до Христа. Но оно отражает, к сожалению, состояние, в котором находится не все человечество, но очень многие люди в настоящее время. Люди делают зло в невероятных количествах, в невероятной степени, в невероятных размерах. И очень часто не осознают ни малейшей ответственности за это. И вот поэтому они подвергаются опасности вечной гибели. Они подвергаются опасности того, что их состояние, их поведение приведет их к тому, что с одной стороны является, вот обратите внимание на то, что я сейчас скажу, это очень важно, к тому, что является наказанием, да, справедливым наказанием за их порочную жизнь, но что в то же самое время является естественным результатом, естественным результатом этой жизни. И спасение, которое совершил Господь Иисус Христос, сводится не только к оправданию, не только к тому, что с людей снимается, когда человек кается, но снимается ответственность за содеянные грехи. Этого мало. Спасение, совершаемое Господом, гораздо глубже и сильнее. Господь воздействует на саму природу человека, на духовную природу человека. Он обновляет ее. Он устраняет склонности к греху, которые человеку присущи. Устраняет все навыки, которые человек приобрел систематическим совершением иногда одного и того же греха многократно. Полное покаяние
1: вызывает действие благодати Божией. Эта благодать Божия не только снимает ответственность за грех, не только делает то, что грех не вменяется, но она по существу онтологически воздействует на человека, и под действием благодати человек становится другим. Оправдание, невменение человеку совершенных грехов и спасение, когда человеку Господь влагает новое сердце и понимание добра и радостное стремление к добру и полное ужаса отвращения от зла.

0: как о новом творении, указывая на то, что уже обрезание как знак принадлежности к избранному народу для христиан становится ненужным, он говорит, теперь уже не обрезание, что значит не необрезание, но новое творение, новая тварь. Вот в этом заключается вся глубина и вся сила того спасения, которое Господь принес в мир. Не только прощение содеянных людьми грехов, не только действенность покаяния, но дается также преобразование, переделка всего человеческого существа. Человек, устремляясь к Богу, может рассчитывать, что, как сказано пророком Иеремии, ему будет дано новое сердце, новая плоть, и он станет новым творением Божьим, которое уже рождено не от плоти, а рождено от Духа, действием Духа Святого. Про это рождение Господь наш говорил в своей беседе с Никодимом, что должно вам родиться свыше. Вот это рождение свыше и есть спасение. В самом высоком значении этого слова. Сюда входит и оправдание человека, сюда входит и его способность жить с Богом и в Боге. Так, как об этом писал святой апостол Иоанн в своем первом послании, 4 главе. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот это пребывание в Боге с любовью к Нему, и с любовью к Его творению, с любовью к людям, это и есть спасением, которое дает нам Господь. Это, конечно, действие благодати Божией. Это есть то, о чем нам нужно молиться. Это то, к чему нам нужно стремиться. И если мы хотя бы в какой-то степени по милости Божией имеем успех в этом, если мы достигаем этого, если у нас мы чувствуем, что мы живем недалеко от Бога, а что мы любим Его и любим наших братьев и сестер, то это значит, что мы с Богом и в Боге. И что сам Он пребывает в нас. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучали фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось 5 недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда

0: траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданное на две части, большое и малое приданное, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего, и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни. Он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его, Сергей Иванович, Степан Аркадьевич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег. Княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьевич посоветовал ехать за границу. Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьевича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьевича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. «Однако, послушай», — сказал раз Степан Аркадьевич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых. «Есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?» «Нет, а что? Без этого нельзя венчать». «Ай-яй-яй!» — вскрикнул Левин. «Я ведь, кажется, уже лет 9 не говел, я и не подумал». «Хорош!» — смеясь, сказал Степан Аркадьевич. «А меня же называешь нигилистом». «Однако ведь это нельзя, тебе надо говеть». «Когда же? 4 дня осталось». Степан Аркадьевич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верование других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он не допрашивал Степана Аркадьевича, нельзя ли получить свидетельство неговея, Степан Аркадьевич объявил, что это невозможно. «Да и что тебе стоит 2 дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь». Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов, но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говения он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайной живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, 2 старушек и церковнослужителей. Молодой диакон с 2 резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов «Господи помилуй, Господи помилуй», которые звучали как «помилуй, помилуй», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана, и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница. И потому он, стоя позади диакона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было. Как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони.
1: «Опять помилуй», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося диакона.
0: Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. «У тебя славная рука», — сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку диакона. «Да, теперь скоро кончится», — думал он. «Нет, кажется, опять сначала», — подумал он, прислушиваясь к молитвам. «Нет, кончается. Вот уже он кланяется в землю, это всегда перед концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге 3-рублевую бумажку, диакон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее, как-нибудь устроиться, подумал он, и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок-священник с редкую полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. «Веруете ли вы во все то, чему учит нас Святая Апостольская Церковь?» Продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль.
1: «Я сомневаюсь во всем», — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.
0: Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза быстрым владимирским наоговором, сказал: «Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете?» — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.
1: «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большей частью нахожусь в сомнении».
0: «Сомнение свойственно слабости человеческой», — повторил те же слова священник. «В чем же преимущественно вы сомневаетесь?»
1: «Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога», — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил.
0: Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления. «Какие же могут быть сомнения в существовании Бога?» — с чуть заметной улыбкой поспешно сказал он.
1: Левин молчал.
0: «Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творение Его?» — продолжал священник быстрым, привычным говором. «Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облег землю в красоту ее? Как же без Творца?» — сказал он, вопросительно взглянув на Левина.
1: Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу. «Я не знаю», — сказал он.
0: «Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все?» — с веселым недоумением сказал священник.
1: «Я не понимаю ничего», — сказал Левин, краснея, чувствуя, что его слова глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении.
0: «Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите его. Молитесь Богу!» — повторил он поспешно. Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись. «Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербатского», — прибавил он с улыбкой. «Прекрасная девица».
1: «Да», — краснея за священника, — отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он.
0: И как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему: «Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию?» — сказал он с кроткой укоризной. «Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу. Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины, не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: „Папаша, кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире? Землю, воды, солнце, цветы, травы“? Неужели вы скажете ему: „Я не знаю“? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: „Что ждет меня в загробной жизни“? Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо», — сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь, не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов. А когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать. «Вы вступаете в пору жизни, — продолжал священник, — когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы он по своей благости помог вам и помиловал», — заключил он. «Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит ти, чадо». И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. «Ну, разумеется, не теперь, — думал Левин, — ну, когда-нибудь после». Левин больше, чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто, и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других, из-за которой он упрекал приятеля своего Свияжского. Проведя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел, и, объясняя Степану Аркадьевичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаки, которые учили скакать через обруч, и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна. В день свадьбы Левин по обычаю, на исполнение всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна, не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена, и понимаемо щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. «Ведь вот», — говорил Катавасов с привычкой, приобретенную на кафедре, растягивая свои слова, «какой был способный малый наш приятель Константин Дмитриевич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уже нет. И науку любил тогда по выходе из университета, и интересы имел человеческие. Теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтобы обманывать себя, и другая, чтобы оправдывать этот обман. Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал», — сказал Сергей Иванович. «Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла, есть тьма охотников, я не из их числа». «Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь», — сказал Левин. «Пожалуйста, позовите меня на свадьбу». «Я влюблен уже». «Да, в каракатицу. Ты знаешь», — обратился Левин к брату, — «Михаил Семенович пишет сочинение о питании и...» «Ну уж не путайте, это все равно о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу». «Но она не помешает вам любить жену?» «А она-то не помешает, да жена помешает». «Отчего же?» «А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту, ну посмотрите». «А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя», — сказал Чириков. «Ну уж вы их без меня возьмете». «Вот и правда», — сказал Сергей Иванович. «Да и вперед, простись с медвежьей охотой, жена не пустит». Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. «А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните, в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота», — сказал Чириков. Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал. «Недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью», — сказал Сергей Иванович. «Как-нибудь счастлив, все-таки жаль свободы». «А признайтесь, есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть». «Наверное, есть, но не признается», — сказал Катавасов и громко захохотал. «Что же, окошко открыто? Поедем сейчас в Тверь, одна медведица, на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом. А тут как хотят», — сказал, улыбаясь, Чириков. «Ну вот ей-богу», — улыбаясь, сказал Левин, — «что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе». «Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете», — сказал Катавасов. «Погодите, как разберетесь немножко, то найдете». «Нет, я бы чувствовал хотя немного, что кроме своего чувства», — он не хотел сказать при нем любви, — «и счастья все-таки жаль потерять свободу. Напротив, я этой-то потере свободы и рад». «Плохо, безнадежный субъект», — сказал Катавасов. «Ну, выпьем за его исцеление и пожелаем ему только, чтобы хоть одна сотая его мечта не сбылась. И это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле». Вскоре после обеда гости уехали, чтобы успеть переодеться к свадьбе. Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя, есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили. Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода. Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями. То есть никакой свободы. Вот это счастье. Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства? Вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем. Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если она сама не знает того, что делает? Спрашивал он себя. Она может опомниться. И только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня. И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему. Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя», — сказал он себе с отчаянием. «Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз. Мы свободны. Не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность». С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней. Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. «Ах!» — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. «Как ты? Как же вы?» До этого последнего дня она говорила ему то ты, то вы. «Вот не ждала, а я разбираю мои девичьи платья, кому какое». «А, это очень хорошо», — сказал он, мрачно глядя на девушку. «Уйди, Дуняш, я позову тогда», — сказала Кити. «Что с тобой?» — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх. «Кити, я мучаюсь. Я не могу один мучиться», — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь перед ней, умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему, правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. «Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить». «Что? Я не понимаю. Что с тобой?» «То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать, то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай, ты ошиблась, ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня, если...» «Лучше скажи», — говорил он, не глядя на нее, — «я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят, все лучше, чем несчастье. Все лучше теперь, пока есть время». «Я не понимаю», — испуганно отвечала она. «То есть, что ты хочешь отказаться, что не надо?» «Да, если ты не любишь меня». «Ты с ума сошел!» — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. «Что ты думаешь? Скажи все». «Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?» «Боже мой, что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что я сделал?» — вскрикнул он и, став перед ней на колени, стал целовать ее руки. Когда княгиня через 5 минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платье и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, что это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое. «Как ты не понимаешь, она брюнетка, и ей не будет идти. У меня это все рассчитано». Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет. Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты ее еще расстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему. — Убирайся, убирайся, любезный. Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат Дарья Александровна и Степан Аркадьевич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой с тем, чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был вести образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад. Вообще соображений, весьма сложных, было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого. Из благословения образом ничего не вышло. Степан Аркадьевич стал в комически торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с доброй и насмешливой улыбкой и поцеловал его троекратно. То же сделала и Дарья Александровна, и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предназначениях движения экипажей. «Ну так вот что мы сделаем, ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович, уж если бы был так добр заехать, а потом послать, что же, я очень рад. А мы сейчас с ним приедем, вещи отправлены?» — сказал Степан Аркадьевич. — Отправлены, — отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.

0: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дворцы и многие особняки Санкт-Петербурга хорошо известны не только петербуржцам, но и многочисленным гостям города. Но есть в нашем городе дома, мимо которых мы проходим, не подозревая, что открывается за порогом. Между тем, войдя в этот обыкновенный, как может показаться, дом, мы встречаем удивительные, чудом сохранившиеся интерьеры, оформленные с величайшим вкусом. К таким домам отнесем и дом номер 72 по улице Марата. Сейчас здесь находится детская библиотека Центрального района. Заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова рада гостям. Вместе с ней мы проходим по залам дома Бажанова. В открытые окна залов врывается шум города, но он только оживляет нашу радиоэкскурсию.
2: Меня зовут Мира Львовна, я заведующая детской библиотекой истории и культуры Петербурга. Наша библиотека является одним из филиалов Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. Свою историю ведет библиотека наша с 1934 года, а здесь, в этом доме, памятники архитектуры федерального значения располагается с 1984 года. И с тех самых пор сначала пережила здесь очень серьезную научную реставрацию. К моменту выхода из реставрации уже вышла в новом статусе. Развивается библиотека как специализированная петербурговедческая, то есть она сохраняет полный спектр услуг универсальной детской библиотеки и является единственной в своем роде специализированной по истории и культуре Петербурга для детей прежде всего. Это общедоступная библиотека, но дети у нас главные. Ну а прежде всего привлекает внимание этот дом, потому что это действительно особое совершенно пространство, сохранившее свою отделку с момента постройки. Это памятник северного модерна со всеми характерными признаками, деталями. Библиотека проводит экскурсии по парадным залам этого дома. Библиотека занимает часть главной квартиры этого дома. Она принадлежала директору-распорядителю торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной. Путешествие нашей экскурсии идет по этим парадным залам. Дом торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной 1907-1909 год постройки. Строился он в качестве жилого для членов этого акционерного общества. Многоквартирный дом, который имел некоторые дополнительные функции, но основная жилая квартира для пайщиков этого товарищества. И дом сохраняет это назначение до настоящего времени. Полностью жилой, множество квартир. И вот этот единственный вход с Марата, бывший Николаевск, одна единственная дверь, создает иллюзию особняка. То есть у всех такое ощущение, что попали в дом, который принадлежал одному человеку. Нет, Бажанову лично он не принадлежал. Бажанову принадлежала главная квартира этого дома. Она была очень большая. Более 40 комнат, расположенных по периметру первого двора, на первом-втором этажах, с выходом во второй двор. У нас только часть этой квартиры, но зато ее парадные залы. И удивительная сохранность и самого дома, лицевой фасад, красный гангутский гранит, великолепный фриз в верхней части фасада, металлизированная черепица на кровле, такая же, как на соборной мечети. По сути своей, только не такая яркая. Бронзовая дверь ведет в наши пределы, оригинальная, на своем месте она находится. Ее историю можно было бы рассказывать тоже отдельно, потому что это авторская работа, именная, привезенная из Европы. Не имела сквозной скважины, она была сделана чуть-чуть попозже, но дверь со всеми своими деталями и оригинальным замком также вот и стоит на этом самом месте. Вы прошли через каменный тамбур, потом дубовый тамбур. Двери дубового тамбура украшены венецианскими стеклами с фацетом в латунных рамах. Только несколько стеклышек изменялось во время реставрации, остальные все подлинные. У нас всюду решетки на отопление, тоже являются произведениями искусства. Это латунный пруток сложного профиля и сечения, особым образом сплетенный, патинированный до черного цвета, как и многие другие детали убранства этого дома. А там полуциркулярные в деревянной раме. Потом обратите внимание. Вы поднимались по лестнице карарского мрамора. Изначально планировалась она белоснежной, но попозже, судя по историческим документам, проект чуть-чуть удешевлялся. Поэтому мрамор с серыми черными прожилками, ну, по-моему, это только добавляет ему красоты и прелести. Парадная лестница решена в этой черно-белой гамме, потому что и бронзовые фонари патинированы до черного цвета. Вот они на лестнице, полные фонари, полуфонари на входе. Ниточки бронзовых бус, идущих вдоль перил лестницы. Ажурные вставки, выполненные в технике гальванопластики. Это тоненький слой металла и гипсовое заполнение. Парадная лестница освещалась дневным светом. Ощущается нехватка света здесь. Над нашей головой окрашенные стекла в бронзовых рамах. Сам фонарь проходил и, собственно, проходит через выше расположенную квартиру. Там есть такое вместилище. До кровли. Но сейчас дневной свет попадает только в мастерские художников. А смонтированы они были, очевидно, где-то в послевоенное время. И пол периметра первого двора – это мастерские художников. Фонарь отреставрирован, свет к ним попадает в достаточном количестве. В квартире просто вот такое вместилище с полом из стекол, которым нельзя пользоваться. Ну, а мы живем без естественного света пока. Окно напротив. Окно это можно было бы назвать таким полуложным, потому что за ним нет естественного света. И там узкий коридор, там продолжалась квартира Бажанова, вот вход сразу за дальним балкончиком. Но на исторической фотографии видно, что на этом подоконнике тоже стояли небольшие скульптурные работы, правда, в русском стиле. У нас же здесь коллекция современного петербургского художника Арины Юрьевны Даур. Венецианский карнавал, весьма созвучный нашим венецианским стеклам и венецианским зеркалам, до которых мы еще с вами экскурсии дойдем. Вообще в залах библиотеки практически во всех можно сегодня увидеть произведения искусства современных художников. Кроме выставок, которых у нас только на сегодня, по-моему, 3 или 4, я уже даже точно не помню. Под фонарем еще любопытная деталь. Там вензель, и напротив, над нашей головой, еще один вензель. К тому моменту, когда семейство Бажановых оказалось в этом доме, Филадельф Геннадьевич был купцом первой гильдии. И это вензель, ему принадлежащий Ф.Б. и Е.Б. Екатерина Бажанова, урожденная Чувалдина. Купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он имел уже такое высокое звание. Еще он имел множество наград за благотворительную деятельность, то есть не просто обычный человек, а человек, который очень серьезно занимался благотворительностью. Обитал он здесь вместе со своей многочисленной семьей. По воспоминаниям, 14 рожденных детей, по документам 11. Нашу экскурсию мы продолжаем в самой знаменитой комнате этого дома. Наш дом иногда называют домом с каминами. Так вот, самый знаменитый из них находится в приемной. Первая комната для гостей. Я вас туда приглашаю. Для того, чтобы подтвердить свои слова о подлинности пространства, в котором вы находитесь, вот несколько исторических фотографий сразу. Это альбом, созданный, естественно, уже в наше время, а фотографии момента завершения строительства дома. Напомню, 1907-1909. Вот он, первый лестничный марш, только фонарь немножечко другой там на входе, но тот фонарь тоже подлинный из дома Бажанова. Следующий лестничный марш. Фонари на своем месте. И вот маленькие скульптурные работы в русском стиле на подоконнике. Тема народная, богатырская, былинная, она начинается сразу же в этом доме буквально от входа, и ее можно прослеживать в каждом зале. Мы с вами это увидим. Вот вензель, характерные линии модерна, простота, изящество уже появляются даже в простом изображении. Архитектор нашего дома – это Павел Федотович Алёшин. Очень молодым человеком он проектировал и строил этот дом. Он киевлянин, приехал сюда учиться, закончил институт гражданских инженеров, потом Академию художеств. И в Петербурге он построил один единственный дом. Ему не было 26 лет, когда он приступил к проектированию, не было 28, когда он уже завершил эту работу. Начинал он не один, вместе со своим однокурсником. Но, к сожалению, тот молодым ушел из жизни, и всю работу Алёшин выполнял дальше самостоятельно. Он прекрасно учился. Есть хороший сайт, сделанный его внуком, историком архитектуры Вадимом Алешиным. Его потомки живут в Киеве. В Украине он очень известная персона, потому что он стал со временем главным архитектором Киева, вице-президентом Академии архитектуры Украины. Очень много построек в центре и замечательная персона, которая достойна и уважения, и изучения. По крайней мере, у нас достаточно много материалов с ним связанными. Рекомендую посмотреть. Он был прекрасный рисовальщик. Ездил по разным странам, собирал весь передовой опыт того времени и все это использовал в нашем доме. Ну и, наконец, можно поговорить и о камине, у которого мы находимся. Выполнен он по эскизам Михаила Врубеля. И это один из вариантов работы, выполненной по этим эскизам. Камин единственный, и на сегодняшний день известно еще несколько разборных панно с этим сюжетом. Вот на этой фотографии русский павильон Парижской выставки 900 года, где был представлен самый первый вариант, самое первое панно, выполненное Врубелем и Петром Ваулиным, будущим знаменитым керамистом, тогда начинающим мастером в Абрамсовских мастерских в Москве. Настолько оказался хорош, что был представлен на Парижской выставке, получил там все самые высокие награды, и след его терялся. Мы долгое время в экскурсиях из года в год говорили, не знаем, где находится эта первая работа. Теперь уже знаем после разных всяких изысканий. Он находится в Лилле, во Франции, в Музее изящных искусств, был продан после выставки. Находился и в открытой экспозиции, и в запасниках, и несколько лет назад отреставрирован, и заново собран, и находится в открытой экспозиции. Наш камин, именно этот и единственный, был предложен сюда к моменту завершения строительства дома из мастерской Ваулина Гельдвейна из Кикерина под Петербургом. Можно себе представить, какой путь уже прошел Ваулин за все эти годы, да, 900-й год и 908-й завершение строительства дома. Это одна из поздних версий, по всей видимости, если не последняя. Он самый гармоничный, многоцветный и с большим количеством деталей, чем иные панно, представленные в наших знаменитых музеях. Где можно увидеть варианты? В Русском музее, в Третьяковской галерее, еще в двух московских музеях. Один из московских – бывший камин из какого-то особняка. Но тоже только наружная часть, только панно. А вот этот на месте и даже в рабочем состоянии. Хотя, конечно, мы не топим наши камины, не положено иметь открытого огня в музеях и библиотеках. Рассматривать его можно бесконечно. Былину пересказывать не буду. Нашим маленьким посетителям, конечно же, мы напоминаем эту встречу, историю. Микула, Вольга на богатырском коне и великолепный прием Врубелевский, которым он показывает, что перед нами не просто богатырь, а еще и великан. У ног его не трава, а дубы вековые. Сказочные животные, то ли олени, то ли лошадки, рога оленьи, змеи, птица сирена, алканост, ну и масса деталей, которые можно бесконечно рассматривать. Но в силу того, что камин был предложен к моменту завершения строительства, после того, как было принято это решение, то и все убранство этой комнаты делалось соответствующим образом. Поэтому появились на панелях орехового дерева вставки, это тоже эскизы Врубеля, цветы, то ли васильки, то ли чертополохи, это кому как нравится. Колонки, полуколонки, четвертинки, вот они видны в проемах. У нас мебель делалась таким образом специально, чтобы вот эти все фрагментики можно было увидеть со всех сторон. И в оконных проемах на откосах тоже известны врубелевские изразцы. Ну, раз перевели глаза к окну, перед архитектором стояла задача все комнаты, все залы этого дома сделать хорошо освещенными. Трудная задача в Петербурге, почти неразрешимая, но тем не менее. Потолки здесь около 6 метров, 5,7, 5,8. И вот такие огромные окна, которые тоже сделаны по последнему слову техники. Тут использованы ведь разные материалы, очень сложные профили у деревянных частей, потому что решалась задача и теплоизоляции, и звукоизоляции. В доме, кроме отопления водяного, еще была и принудительная вентиляция. То есть окна можно было не открывать, это мы проветриваемся сейчас окнами, форточек здесь нет. А в каждую комнату подавался воздух увлажненный, подогретый до нужных параметров, и заменялся многократно в течение дня. Ну вот задачу Алёшин решил, и все это работает до сих пор. Оконная у нас фурнитура тоже подлинная. То есть все открывается и закрывается. Мраморные подоконники меняют свой цвет в парадных залах. Обратите на это внимание. Во всех остальных квартирах они обычные, традиционные, серенькие, так называемый голубой мрамор. А здесь просто от серого к черному, к белому и так далее. Это все можно увидеть. Вот на окошке стоит маленькая модель керамическая нашего дома. В Петербурге есть благотворительная организация, ну, собственно, она не только петербургская, Адвита. У Адвиты есть свои мастерские, легко-легко они называются. И среди их многочисленных изделий есть серии керамических работ, великолепных. Это знаменитые дома нашего города, иногда целыми улицами. Невский проспект, практически все дома сделаны. На их сайте и в их мастерской на Петроградской стороне можно и посмотреть, и купить, и вообще доброе дело еще сделать этим. Адвита, мастерские, легко-легко. По нашему домику видно, что при достаточно узком фасаде и единственном входе дом расположен на 3 двора в глубину. Внутренние фасады необыкновенной красоты, потому что это белый облицовочный кирпич и майоликовая плитка яркого, очень синего цвета в каждом дворе. И все дворы отнюдь не были черными, это не традиционные дворы-колодцы, потому что пайщики, товарищи Бажановы, люди были богатые и достойные. Не только главная квартира имела парадный вход, практически во все остальные парадные. Не столь богатые, может быть, своим убранством, но достойнейшие. А вот вся черная работа и подсобная проходила в поддворовом пространстве. У дома подвесные дворы, то есть вся центральная часть дворов имеет свой этаж. И там были ледники, там хранились дрова, уголь. Все это могли развозить по квартирам, с помощью подъемников поднимать в нужное место. Вот так устроен наш дом. Если мы выйдем во двор, мы ногами окажемся на потолке еще одного пространства. Все устроено с умом. И даже последняя пристройка хозяйственная, там был сначала коровник, потом гараж. Я вас приглашаю в следующий зал. Это бывший кабинет владельца. Здесь можете бросить взгляд еще на потолочные балки. Они украшены резьбой. Люстра в этом зале постарше нашего дома лет на 100. Она не предназначена была сюда. Очевидно, приобреталась нашими предшественниками взамен утраченной. Пока она живет с нами, когда-нибудь при следующей реставрации будет, может быть, воссоздана. Проходим в следующий зал, который декорирован красным деревом. Кабинет владельца. Маленький угловой камин, майолика, медь, деревянные украшения. Стены выше панелей были выложены кожаными прямоугольниками темно-зеленого цвета. Они утрачены, а сохранились только в оконных проемах на откосах. Вот можно увидеть, как это выглядело. Практически черные подоконники, мрамор, я говорила, что будет именно такой. И масса резных деталей. Вот это характерно для этого зала. Шишечки, вставки в оконных проемах на откосах, розеточки в местах соединений панелей и дверей. Здесь кессонированный потолок, заполненный лепкой интенсивно. Люстра, к сожалению, современная, стилизованная, но в планах воссоздания по историческим фотографиям. При первой реставрации это пока не делалось. Я вас приглашаю к следующему камину. В пространство холла мы могли попасть сразу с парадной лестницы, потому что именно холл соединяет лестницу и вход со всеми остальными комнатами. Вот эти арочные проемы были открыты во время реставрации. Библиотека застала глухую стену, и только линии балкончиков напоминали, что явно тут что-то должно было выглядеть иначе. Но наша жизнь в этом памятнике с первых дней – это изучение, это архивные материалы для того, чтобы готовиться к реставрации. Это задача у нас, как пользователя, была именно такая. Что здесь интересно? Вот третий из каминов у нас с вами по пути. Майолика редких оттенков, чеканка по меди, старинный корабль «Драккар». В верхней части камина и по периметру этого зала лепной фриз на тему крестьянской жизни. Очень интересный комплекс, потому что в таком небольшом пространстве можно увидеть больше 50 человек, взрослых и детей, все времена года и самые разнообразные виды работы и отдыха на селе. То есть рассматривать каждое панно можно отдельно. Престольный праздник, заглавное панно. Вот любопытно еще следующее. Рассмотрите его, дети играют, игры детей.
1: Чья это работа?
2: Это не атрибутировано, к сожалению, потому что ни в архивах Алешина в Киеве, ни в наших городских имя скульптора не упоминается. И можно только предполагать, не исключать, что это сделано по эскизам самого Алешина. Обратите внимание, как фрагменты фриза заходят в оконные проемы на откосы. Мы увидим и в других залах такой прием. И чрезвычайно интересный потолок именно в этом зале. Это тоже техника намазной лепки, так же, как и фриз на стенах. Здесь нет повторяющихся элементов. Это одно из самых сложных мест во время реставрации, которое у нас проходило. И здесь же появляется еще один любопытный сюжет, который вызывает много вопросов. На потолке две больших бараньих головы. На камине две бараньи головки, металлокерамика, вы их видите. Мы придем с вами в зал, где их будет 33. И уже очень много бараньих головок было на пути вашем на экскурсии. Обратили внимание? На каждом фонарике на парадной лестнице есть по 4 бараньих головки. И я вас приглашаю к следующему камину с розочками. Пожалуйста, проходите. Небольшое фойе с камином, дубовая рама, майолика, очень условные розочки. Трогательные такие, и в виде инкрустации они повторяются на всех дверных полотнах и откосах этого фойе. Такая своего рода шкатулка деревянная, потому что тут стал низкий потолок, сводчатый, тут даже у нас живет эхо. Ну, а работы, которые стоят, это работа нашей читательницы. Очень еще даже небольшой, но выставили их сначала мы в социальных сетях, а потом попросили, чтобы и здесь мы могли выставить. Ну, для нее это большая честь. Потому что мы выставляем высокопрофессиональных художников, и у нас очень подолгу ждут возможности выставиться. У нас всегда очереди во все выставочное пространство. Дорога отсюда ведет в грушевую гостиную. Сразу обращаю ваше внимание. Вот ручки типовые, замки все старые, ручки тоже. Но как только я открою дверь грушевой гостиной, вы увидите, дубовое пространство меняется грушевым, грушевое дерево. И там не типовые, совершенно особенные ручки на дверях. Грушевое дерево, оригинальная люстра, бронза и хрусталь. Лепной фриз – это крымский парк с множеством деталей. Можно рассматривать тоже бесконечно. Намазная лепка. 33 бараньих головки по периметру. Ниже их спускалась ткань. И над дверями символические изображения, вставки детства, юности и зрелости. Два детских личика, два молодых и два взрослых. А вот если мы с вами посмотрим на окошки, то увидим подлинное стекло. Вот это действительно фантастика, потому что дом пережил все-таки очень большую жизнь, но он не пострадал во время войны. И по линиям проводов легко разглядеть, где стекло старинное, а где современное, потому что вот там прямые провода, а здесь да. Видите, такие извилистые, кудрявые. Есть такое выражение про старые стекла, что они стекают. Подоконники вы уже, я думаю, заметили. Там были черные, тут уже серенькие, такие светлые, интересные, с таким интересным тоже своим каким-то узором, рисунком. Это пространство для самых маленьких посетителей нашей библиотеки. Мы записываем в любом возрасте, начиная от будущих родителей, естественно. Читатели могут быть и в полгода, и чем раньше вообще-то появляется ребенок в детской библиотеке, тем счастливее его читательская судьба. Это мы знаем точно. Сейчас выставка этого зала «Александр Невский» и работы наших ребятишек, наших читателей, ближайших школ, садиков. Даже вот есть такой чудесный совершенно герой, вылепленный из пластилина, а детки, между прочим, из сада для слабовидящих и слепых детей. Поэтому это еще и для нас особо трогательная, ценная работа.
1: Мы прерываем наше путешествие по дому Бажанова, который находится на улице Марата, 72. Для кого-то этот дом хорошо известен, кто-то услышал о нем впервые. Но совершенно ясно, что этот дом заслуживает внимания жителей и гостей города. А зав. Библиотекой Мира Львовна Васюкова с удовольствием делится историей дома и историей его обитателей. Передачу подготовила Людмила Зотова. Наше путешествие продолжится в следующей программе.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до-мажор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: Продолжаем.

0: Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного Образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о Святом Духе в рамках нашего небольшого цикла, посвященного символу веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Я напомню, этот восьмой член символа веры, который мы начали обсуждать в прошлой передаче, и продолжим сегодня. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном с поклонением славимо глаголовшего пророки». В прошлой передаче мы разные аспекты православного понимания Святого Духа уже обсудили, но осталось кое-что нераскрытым, несколько больших важных тем. В прошлый раз, в конце нашей передачи, вы рассказывали о дарах Святого Духа, о том, что это такое. И сегодня я бы хотел начать с вопроса о хиротонии, о дьяконской, священнической, архиерейской хиротонии. Является ли она передачей вот этих даров Святого Духа?
1: Ну, видите, конечно, ни епископ, ни священник, ни диакон не являются непосредственно источниками этих даров. Эти дары только у самого Святого Духа. Вот, поэтому молитва главная, которая читается во время хиротонии с возложением рук на голову посвящаемого, да, клирика, она содержит в себе призывание благодати Святого Духа и прошение дать Святой Дух, да, божественное.

0: божественную благодать, как там сказано, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Да, то есть вот на что дается, вот на укрепление немощи человеческой, которая может проявляться в служении, да, значит, вот дается благодать для того, чтобы все время восполнять то, что человек растрачивает в служении своем, да, таком особенном, да, ну и оскудевающее, восполняющее, да, то есть человек вот ослабевает и вот восполняется благодатью Святого Духа. И дальше, значит, возлагает руки на его главу и говорит, да пророчествует о нем, Господу помолимся. Вот, то есть даже не он сам только лишь, епископ, да, хиротония совершается епископом, конечно. Вот, ну, может, потом будем говорить о таинствах в связи да. с таинством крещения. Обычно в этом фрагменте символа веры не подразумевается разговор о других таинствах, так что мы об этом поговорим подробнее. Но, во всяком случае, здесь не просто епископ что-то, чем он обладает, да, передает, он предлагает народу вместе с собой помолиться о том, чтобы вот эти дары, немощная, врачующая и оскудевающая, исполняющая, были даны вот этому человеку.
1: В данный конкретный момент времени или, в принципе, в процессе его служения?
0: В процессе служения, да, в процессе служения. Вот, то есть, понятно, здесь некоторые стартовые возможности даются, и любой, я думаю, клирик, который вспомнит свою хиротонию, там, что диаконскую, что священническую, или там епископ вспомнит епископскую, вот, он чувствовал какой-то невероятный прилив такой духовной энергии, да, для своего служения. А дальше вот это начинает оскудевать, так вот молимся о том, чтобы это оскудевающее восполнялось.
1: Ну, то есть все-таки что-то вот конкретно передается, и человек, которого рукополагают, что-то все-таки чувствует. Вот вы лично.
0: Да, определенно. Ну, я про себя могу я не могу свидетельствовать обо всех, но мне кажется, что, насколько я знаю, это действительно совершенно какое-то ошеломляющее действие. Ну, наверное, влияет просто и обстановка, и, так сказать, действительно высота служения, на которое человек поставляется. Это переживается, само собой, наверное, психологически это тоже все не надо сбрасывать со счетов. Но что-то, несомненно, намного больше. Да, так... Мало ли бывают моментов, когда тебя награждают чем-то или тебе что-то дают. Здесь, конечно, какая-то перемена вообще твоего бытия происходит, вот. И это ощутимо, несомненно.
1: Тогда, может быть, сразу и о других таинствах поговорим. Вот в других таинствах происходит что-то подобное, в частности, в Евхаристии?
0: Ну, несомненно, да. Значит, все таинства, так или иначе, в церкви производятся дарами Святого Духа. Мы всегда молимся о том, чтобы Дух Святой, ну, Евхаристия, например, да, ниспосли Духа Святого на ны и на предлежащие дары сия. В литургии там, Иоанна Златоуста мы произносим эти слова, ну и, в общем, в любой другой восточной литургии какие-то подобные слова обязательно произносятся. Это называется «эпиклесис», греческое слово, которое обозначает именно призывание Святого Духа. Вот, это обычно делается всегда с воздеянием рук. Вот таким вот, когда вы видите этот жест, это жест прошения Духа. Ниспосли Духа Святого на ны, не только на дары, но на нас. И вот это, если говорить об ощутительности, то, конечно, тоже это имеется в виду. И это ощущается. И тут надо понимать, что ведь священник, он как бы предстоит за весь народ, от всего народа. То есть эта молитва касается не только священника, но соучаствует вся церковь. К сожалению, когда алтарь закрыт, и бывают такие иконостасы с совершенно закрытыми глухими царскими вратами, очень хорошо все расписано, но вообще евхаристический канон весь происходит за стеной некоторые, да, иногда это бывает конкретная стена толщиной в метр в каких-нибудь древних храмах, не очень древних, вот там где-нибудь 16-17 века, 18-го, где просто строилась каменная стена, а иконостас был накладной на эту стену. Так что там и не слышно ничего, и не видно ничего, и царские врата маленькие, и закрываются глухими, значит, воротами, да, с изображениями там Благовещения, евангелистов, скажем, да, вот. Но если служит священник или епископ, ну, епископ всегда с отверстыми вратами служит, конечно, да, вот и тоже надо иметь в виду это, что в церкви, ну, как бы такой литургический закон, что наиболее важные вещи сохраняются именно в епископском служении, да, вот то, что епископ не входит до малого входа с Евангелием в алтарь, например, да, и так далее, то есть то, что вот эта часть службы, она вся проходила, значит, в центре храма, а потом только переходили уже после литургии оглашенных туда. Все вот эти черты, они древние. В частности, отверстия царские врата, они символизируют, что никакой преграды не было. То есть все видели, что происходит в алтаре. Вот. Но у священников тоже бывают награды, бывают. Вот у нас царские врата такие, что даже... Хотя я уже скоро, видимо, смогу служить официально с открытыми вратами, вот, по уже длительности своего служения. Вот, но, тем не менее, те врата, которые у нас существуют, они вообще ничему не мешают. Они низенькие и прозрачные, вот, так сказать, довольно символично обозначены просто. Вот. Так что вот в тот момент, когда священник молится о ниспослании Святого Духа, он молится не только о себе, он молится на то, чтобы на всех нас, присутствующих, Дух сошел, и нашей общей молитвой этот Дух приложил те дары, которые мы принесли на престоле, поставили на престол, да, хлеб и вино, чтобы они стали... телом и кровью Спасителя. Ну, в течение всего евхаристического канона это как-то, так сказать, трансформация происходит. Но после вот уже освящения даров это, несомненно, точно произошло. Вот здесь тоже вот стоит сделать замечание. В прошлый раз мы говорили об отличиях представления о Святом Духе в католической церкви и в православной. Вот здесь это различие очень внятно проявляется. Западные литургии не содержат эпиклиссиса. Там нет вот этого призывания Святого Духа на дары. Там считается, что просто, и это очень глубоко связанные вещи, что когда священник просто говорит слова Христа, вслух произносит «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», вот в этот момент словом священника или епископа и происходит приложение. То есть нету вот этого, то, что дальше в восточной литургии призываемся туда, мы эти слова произносим тоже, вот, но считаем, что происходит все, это подчеркивает значение действия Святого Духа в таинствах в Восточной Церкви по сравнению с Западной. Западная Церковь, она во многом более христоцентричная, а у нас она более, как говорят, пневматологична. То есть понятно, что никто на Востоке не умаляет действия Христа. Вот. И это тоже очень важный момент в понимании Церкви, пневматологический аспект. Значит, там подчеркивается христологически, что церковь есть тело Христово, и, собственно, Христос и совершил все наше спасение. Дальше, да, он посылает Духа Святого, конечно, это тоже там есть, да, но в принципе-то вот уже тело Христово составилось. Он есть вполне достаточное, так, по существу, да, уже, лицо, которое совершает наше спасение. Он приносит себя в жертву, искупает нас от грехов. Ну, дальше, да, не посылает Святого Духа, но это уже немножко как бы подчиненное действие. Вот мы говорили в прошлый раз, что в западном исповедовании, вот в этом исхождении Духа от Отца и Сына, автоматически Дух как-то смещается на ступеньку куда-то ниже. Вот Отец и Сын сидят на высоком престоле, вот эта западная икона новозаветной Троицы, так называемой, где изображают некого старца. Это как бы Отец, да, Иисуса Христа вполне законно, и Дух Святой в виде голубя. На самом деле это все неканоническое изображение. Неканоническое, потому что Отца не видел никто никогда, это прямо сказано, и мы это понимаем прекрасно, Он Дух, и никакого образа у нас быть не должно. Значит, мы нарушаем здесь, и второе, голубь, который в единственном месте ведь появляется, и то, обсудим это потом подробнее, да, вот, и просто так... Дух Святой, изображаемый в виде вот этого голубя, это, конечно, вот в изображении Троицы два сидят антропоморфных, так сказать, существа, да, а третья какая-то птичка летает. Ну вот как-то понятно, что птичка – это что-то такое меньше, чем вот эти два отец и сын, да. Это для западного. У нас нет такого. Ветхозаветная Троица, икона православная, ну, Рублёв, да, это, так сказать, вершина в изобразительном искусстве исповедания Пресвятой Троицы, мы видим трех ангелов, из которых мы совсем не вдруг можем так догадываться, да, кто есть кто. И то, скажем, еще про центрального он в одежде цветов Христа, тут можно сказать, что, вот, наверное, это второе лицо. А Дух и Отец даже не пойди распознай, да? Ну, в зеленом там, он животворящий, с жизнью связана Троица, березки в храме, зеленое облачение и так далее, да? Праздник Духа. По преимуществу, да, наверное, вот этот Дух, этот Отец. Но это все вот совсем не так явно. Вот такой грубой картинки, которую западное богословие рисует, так сказать, словесно, а потом это перешло и в икону. К сожалению, подобные иконы и в православной церкви распространены. Ну, просто потому что как бы понятная вся картина. Увидели где-то на Западе такое изображение. О! Ну и отлично, вот это всем будет понятно. Вот Отец, вот Сын, вот Дух Святой, все, все на месте, да, визуализована картина. На самом деле она, конечно, ну, абсолютно не отвечает православному пониманию богословия Троицы. Вот, да. Так что, значит, вот призывание Святого Духа – это, конечно, отличительная особенность совершение главного таинства Евхаристии, да, то же самое в таинстве крещения. Конечно, тоже дарование Святого Духа, миропомазание есть и у православных, и у католиков, разумеется. Но мы, когда мы освящаем воду, мы точно так же призываем Духа Святого сойти на воды сия, на крещаемого, тоже, опять-таки, на человека, и на воды сия. Вот. И, так сказать, дальше перечисляются те дары, если хотите, которые в воде даются, чтобы она стала способной очищать грехи, отгнательные от там, бесов и так далее, и так далее. Там в молитве вот этой большой на освящение воды все эти прошения наши о том, что должен сделать Святой Дух с этой водой, это, конечно, присутствует. Так, в общем-то, можно сказать, и все таинства, так или иначе, конечно, эпиклеза, эпиклесис, призывание Святого Духа, оно присутствует. Опять-таки, здесь я все-таки, может быть, очень подчеркнул какую-то разницу между католиками и православными. Понятно, что все это не отрицается и в Западной Церкви, но акценты да. расставлены по-разному.
1: Да, мы даже ведь признаем Евхаристию, совершаемую в католической церкви.
0: Именно поэтому. Действительно, это разные древние традиции, но со временем, конечно, разошлось больше. Скажем, евхаристический канон, содержащий эпиклесис, он, конечно, был изначально в Восточной Церкви, признавался западный, и традиция, сложившаяся в западной церкви, в римской, где он отсутствует, тоже абсолютно спокойно принималась. Вот. Но когда стали искать поводы, ищущие повода для того, чтобы разделиться, разругаться, разойтись по разным, так сказать, комнатам, вот, тогда стали даже добавлять. Вот, например, в нашем евхаристическом, я уже сказал, что есть призвание Святого Духа, «Ниспошли Духа Святого наны», к Отцу молитва обращена. То есть он посылает Духа Святого наны и на дары сия. Вот. Но дальше еще есть некая вставка. Вот эта вставка сделана прямо в пику католикам. Вставлена молитва третьего часа. «Господи же Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим неспославы, того благения от имя от нас, но обновим смолящих деся». Вот. Очень странная молитва, потому что вся, весь христианский канон обращен к Отцу, а эта молитва обращена к Сыну. С какой радостью она вклинивается страшно неудачно. Но это вот сделано в пику. Греки тоже так некоторое время делали. Это в XVI веке, насколько я помню, эта интерполяция появилась в тексте литургии, где раньше ничего такого не было. А потом это вставили, именно чтобы подчеркнуть, это тоже вот чаще всего с воздетыми руками. Священник трижды повторяет эти слова. Вот этот тропарь прочитывает, ну или там, если несколько священников, то обычно они, каждый там произносит этот тропарь третьего часа. Ну, в общем, это, конечно, ненужная интерполяция, сделанная именно, чтобы подчеркнуть, что у нас иначе. И особенно это неудачно в литургии Василия Великого, где некуда вставить, и вставили прямо в середину фразы, что называется, разорвав фразу на две части, и непонятно. Там вторая часть: «Хлеб же сей, самое честное тело Христа твоего. Чашу же сей, что хлеб же сей, что чашу». А потому что начало было там, а потом была эта молитва, а потом вот продолжение. Ну, может быть, я еще бы здесь два слова добавил по поводу таинств. Это тоже, кстати говоря, так сказать, вот учение о семи таинствах, оно пришло к нам с Запада. Вот. В Восточной Церкви не было такого учения. Это было утверждено, насколько я помню, в XIII веке на Лионском соборе, уже после разделения церквей. Но Константинополю эта идея понравилась, и было установлено тоже учение о семи таинствах. Но если мы посмотрим на другие какие-то священнодействия, скажем, освящение воды, просто малое водосвятие, или великое освящение воды на крещение Господне, то, которое мы совершаем, там молитва, ну, почти дословно, там до некоторого места повторяет молитву крещения. Соответственно, там точно так же есть призывание Святого Духа на воду. То есть вот это призывание Духа, оно как бы пронизывает вообще все священнодействие церкви, иногда, вот как в данном случае, как я сказал, это абсолютно явно, точно так же вода освящается с призыванием Святого Духа. Вот. По-моему, монашество тоже там есть призывание Святого Духа. Постриг монашества, мы не считаем это таинством. Вот. А тем не менее, по всех параметрам, когда это, так сказать, ну, вербально, словесно обозначено, призывание Святого Духа, вроде как мы должны бы это тоже к таинствам относить. Почему-то одно относим, другое нет. Монахи иногда считают, что это точно таинство. То, что над ними было совершено, это таинство. Вот, так что здесь я бы даже не замыкал все только в такую сакраментологию, то есть в узкое понимание вот совершения семи таинств. Вот они совершаются призыванием Святого Духа и непосредственно Духа, а все остальное без Духа обходится. Это не так.
1: Вот как раз я хотел у вас спросить, вы когда говорили о хиротонии, вы, опираясь в том числе на свой опыт, говорили, что чаще всего священник все-таки ощущает некую, скажем так, благодать. И у меня простой практический вопрос. Да. А что делать, если верующий человек, причастившись или исповедавшись, не ощущает ничего? С этим вообще как-то надо бороться или нет? Потому что, ну, вот я там могу свой какой-то опыт в пример привести. То есть, в принципе, я Я не могу сказать, что я вот чего-то ощущаю, знаете, когда причащаюсь. Да, когда там долго не причащаешься, не ходишь в храм там пару месяцев, ну, наверное, что-то есть, но у меня большие сомнения в том, что не додумываю ли я сам вот эти ощущения. Как быть с отсутствием?
0: Да, совершенно
1: чувств.
0: Верно, хороший вопрос. На это, в общем, всегда отвечают, что таинство – это не обязательно психологические какие-то вот такие переживания. Тем более, понимаете, хиротония, она бывает один раз в жизни, так же, как таинство крещения. Евхаристия – это таинство возобновляемое. Это, так сказать, поддержание жизни. Мы вкушаем пищу просто, да, для того, чтобы жить, чтобы с голоду не помереть, или пьем вот водичку, чтобы не пересыхало у нас в горле, да. То Поэтому есть... здесь требовать от человека все время каких-то сильных эмоций довольно сложно. Вот вы верно заметили, что если мы какое-то время не причащаемся, мы что-то такое ощущаем. Но здесь все-таки мы должны понимать, что смысл таинства – это не просто эмоциональное какое-то переживание, которое оно нам сообщает. Это некоторое действие внутри нас, которое неприметным образом помогает нам возрастать. Как в Евангелии Христос говорит, что вот бросили семя в землю и не видим, как оно растет, видим, что появился росток, потом через какое-то время он больше, какой-то, как стрелка часов, грубо говоря, двигается, мы не видим непосредственно глазом это движение, если это не какие-то огромные там часы. Вот. Точно так же и здесь, каким-то неприметным, сокровенным образом Дух Святой в нас что-то меняет. И то, что мы раньше, скажем, в себе, например, не замечали, начинаем замечать. То, что мы раньше делали какие-то, ну, грехи, наверное, если прямо уж грубые, мы, конечно, всегда понимали, что это плохо, да? Какие-то более тонкие вещи начинаем замечать в себе. Это действие Духа в нас, которое, в частности, и причастием, и даже в основном, видимо, обеспечивается. Поэтому здесь не надо себя ни в коем случае как-то взвинчивать, экзальтированно воспринимать таинство. Вот. Просто понимать, что это необходимая для души пища. А результат, он такой интегральный, как бы, знаете, накопительный, как бывают лекарства, знаете, бывает такое там обезболивающее, принял или вколол, ну все, боль снялась. Вот. А есть лекарства скорее терапевтического характера, да, которые просто накапливаются, и вот постепенно человек исцеляется. Обезболивающее, кстати, оно же не исцеляет, а оно просто симптоматику убирает, правда? Вот. Вот таинство – это то, что нас постепенно исцеляет, то есть делает цельными, да? Вот. А это, собственно, по-гречески это и есть слово «спасение», да? «Сотерия». Да, спасение, «сотер» – это исцелитель.
1: Отец Александр, а что нам позволяет говорить о Святом Духе как о личности? Какими, может быть, качествами как личности обладает Святой Дух?
0: Мы, на самом деле, личность понимаем прежде всего через то, что в нашем опыте присутствует. Где личность в нашем опыте? Это человек. Поэтому если есть какая-то опора, подпорка антропоморфная в чем-то, мы сразу понимаем, что это личность. Вот Дух Святой, вот тот же Василий Великий, он говорит, что это вот что-то разлитое повсюду и проникающее всюду, и же везде сы, и вся исполняя, все наполняющее, да? Как-то энергия какая-то размазанная. Вот как уловить то, что это лицо? И обращаемся ведь к нему именно как к лицу в той же молитве, да? «Приди, вселися, очисти и спаси». Прямо вот обращаемся как к антропоморфному, так сказать, да, какому-то существу. Антропоморфному в смысле личностному, личностно проявленному. Вот. Вот где Дух Святой может быть уловлен таким образом? Опять-таки, это вот в западном исповедании, ведь много довольно как-то тут контрастируем, да, может быть, потому Дух Святой и не не воспринимается, так сказать, вполне наравне с отцом и сыном, что вот не хватает этого личностного начала. Всюду и как-то и нигде. Вот. В православии есть такая очень важная концепция, которая, в общем, можно сказать, напрямую связана со Святым Духом. Это концепция обожения. Обожение человека. Что такое обожение? Это, прежде всего, наполнение Святым Духом, который делает человека богоподобным. Об этом уже говорит, по сути дела, это не какая-то новая концепция, но просто она была, может быть, сформулирована вот в таком виде, как сейчас мы это понимаем позже, и само слово позже. Апостол Павел уже говорит, в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вы должны жить так, как будто живет уже в вас Христос. Вот, собственно, вот это и есть обожение. А чем оно достигается? Оно достигается, вот, по слову Серафима Саровского, да, стяжанием Святого Духа. Опять-таки, он это говорит не потому, что он это придумал, да, только там где-то в XVIII веке в конце, а потому что это всегда было сознание такое, да, в Восточной Церкви. И очень важная концепция, что мы, стяжая Святой Дух, начинаем действовать как Христос. То есть Святой Дух проявляет себя личностным образом в христианине, стяжавшем его. Вот где некоторая, так сказать, антропоморфность, да, проявляется, которая позволяет нам говорить о личностном. Теперь уточнить надо, мы уже, конечно, говорили, когда говорили там вот в начале о Троице, может быть, что есть личность, да? И чем личность отличается от индивидуальности? Мы все по рождению без всякого, так сказать, ну, не без всякого Святого Духа, живые не были, если бы не было Святого Духа, но без какого-то специфического действия его в церкви, в христиана, да, мы являемся индивидуальными, все мы разные, скажем так. Вот. Так, и это мы, это качество нашей абсолютной некоторой уникальности от личности от других фиксируется понятием индивидуальность. Личность – это нечто большее. Личность выявляется в общении, в контакте с другими. И в христианском понимании личность – это проявление любви к другому. Значит, вот Дух Святой – делает нас способными к любви. То есть вот перспектива развития жизни, какого-то восхождения духовного для христианина – это путь любви. Вот не случайно мы читали в прошлый раз апостола Павла, 12 главу Коринфянам, и дальше говорит после о дарах Духа, и дальше покажу, говорит вам, путь более высокий, путь любви. Да. Да. Если я обладаю тем, да, и тем, и тем, и тем, и тем, а не имею любви. То есть вот проявление личностности – это абсолютно христианская, опять-таки, концепция, понимание, да, того, как устроена жизнь христианина, устроена жизнь церкви. Вот она подчеркивает, что возрастание в любви – оно происходит именно вот в церкви и именно путем стяжания Святого Духа. Вот. То есть Дух Святой формирует личность. И вот в святых мы как раз видим проявление Святого Духа. Почему праздник всех святых после Троицы, да, следующее воскресенье, потом все там в земле российской присяжные, долго-долго вспоминаем святых. Почему? Это связано с Духом. Потому что Дух этих людей сделал личностными. Вот где он проявил себя, понимаете? Вот.
1: Отец Александр, есть в православии молитвы Святому Духу, там, в частности, Царю Небесный Утешителю. Скажите, пожалуйста, всегда ли были вот эти молитвы, или они по мере нарастание вот этого богословского аппарата, связанного со Святым Духом, на определенном каком-то этапе возникли?
0: Ну, конечно, да, словесно вербализуется то, что понято, да, как-то отрефлексировано сознанием, да, не только ощущается, не только переживается во всей полноте, может быть, да. Наша вера ведь не сводится ни в коем случае к каким-то концепциям, да. Вот это я сейчас на языке концепции, скажем, что-то излагаю, да, но это именно то, что понято Церковью, выведено на уровень, так сказать, интеллектуального постижения, да, насколько оно вообще возможно в этой сфере духовной. Вот, поэтому и молитвы возникают, конечно, в связи с тем, как это понимание формируется. Но оно довольно рано формировалось. Вот. Мы говорили о том, что главным источником является, конечно, Священное Писание, Слово Божие, да, вот в осмыслении. Но тот же Василий Великий, между прочим, вот в том труде о Духе Святом, он говорит о том, что не только это, но он говорит, есть предание. Наши отцы уже, вот он приводит в пример, кстати, до сих пор существующий и всем хорошо известный гимн, очень древний. Он говорит, уже там, типа, деды наши это пели. «Свети и тихие, святые славы бессмертного Отца Небес, святого блаженного Иисусе Христе, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога». Для Василия Великого это уже предание, это уже он получил от отцов и дедов. Так было. Насколько, так сказать, отдавался отчет, да, вот этому, да? Он опирается в этом вот не только на то, что крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа, это написано прямо в Евангелии, но он опирается вот еще и на такие вещи. Свидетельство предания Церкви. Вот, так что в предании, да, что-то, может быть, появлялось иногда даже раньше вот такого окончательного суждения, но все-таки вот молитва к Святому Духу, та, которую мы читаем, я не знаю точно, я думаю, что может, это может быть даже где-нибудь в статье в православной энциклопедии есть на эту тему, потому что там довольно неплохо сейчас устанавливают, когда те или иные молитвословия, ну, как там литургия формировалась, это более или менее там понятно, да, как формировались, ну, например, известно, когда появились там вот эти правила к причащению, да, святому причащению, вот канон там этот, канон более поздний, например, несколько более поздний, молитвы некоторые восходят к святым отцам еще там первых веков, да. Вот, они надписаны, уж насколько они прям вербально слово в слово повторяют то, что те говорили, но даже стилистически, в общем-то, понятно. Или это кто-то хорошо стилизовал под Златоустова, например, молитвы какие-то, да, но совершенно никаких нету проблем с тем, чтобы считать, что это вполне действительно восходит к ним. Может быть, немножко там как-то словесная оболочка усовершенствовалась, а может быть, как раз и нет даже. Вот, так что сказать точно я не могу, когда эта именно молитва Царю Небесной появилась, но, думаю, довольно рано. Знаменательно то, что всякая служба, и даже не только служба, а вот собрались просто вместе, например, не знаю, приходское собрание или что-то такое, что да. поют всегда вместе Царю да. Небесной. То есть мы просим, приди и вселись вны, очисти от всяких сверн. То есть помоги свершиться какому-то, ну, Божьему делу. Вот, и просим мы Духа Святого, который должен как-то в нас войти, и вот все то, о чем мы говорили раньше, с нами совершить.
1: Такой несколько грубый вопрос, а скорее уточнение. Получается, что у каждого лица Святой Троицы есть какая-то определенная, в кавычках, специализация. Вот как святым мы молимся там, святому Пантелеимону о здоровье, там, ну и так далее. Получается, что Святому Духу мы молимся о чем-то конкретном, а именно о там, успехах в работе, в каком-то нашем начинании, там, Богу Отцу и Иисусу Христу мы тоже как-то вот тематически наши молитвы должны бы быть разделены или нет?
0: Ну, вообще надо, что прежде всего сказать, что мы живем в тот исторический период бытия Церкви и вообще в целом мира, когда по преимуществу здесь действует Дух Святой, в Церкви во всяком случае. Не случайно Христос говорит: «Я ухожу, но будет лучше, если я вам пошлю другого утешителя, Дух, который наставит вас на всякую правду». Да? То есть Христос своим воплощением, своей жизнью, своей крестной смертью, воскресением, Он совершил какое-то свое дело, Он сообщил нечто нам, как жить, да? Заповеди блаженств, Нагорная проповедь, то есть вот эту всю нравственную какую-то картину бытия христианина он обрисовал, он своей жизнью все это показал, а не только словами что-то разъяснял, да? То есть вот это было одно дело. Вот. Дальше мы начинаем жить верою, как говорит апостол Павел. Вот. И верою мы усваиваем Святой Дух и его дары. Значит, не только какие-то дела, да? Плоды же Духа есть – любовь, радость, мир, смирение, кротость, милосердие, воздержание. Да, там вот перечисляются почти все, наверное, я назвал, можем посмотреть точнее. Вот, это уже 13 глава, вот как раз где. Или это даже, может быть, послание Галатам. Вот плоды Духа перечисляются действительно в 13 главе, а это вот отдельно еще. Так вот, плоды Духа, они не всегда утилитарны, да, вот помоги нам принять правильное решение, да, вот в таком конкретном деле, брать кредит, не брать кредит, покупать машину, не покупать, жениться, не жениться, да, вот, да, вполне законно спросить благословение Духа Святого на то или иное действие, но нечто большее, это, конечно, такое, ну, преображение нашей жизни, вот чего мы хотим. Вот. Обожение в конечном счете, это может быть очень так высоко звучит, для обычных людей кажется, но это точно не про нас. Да? На самом деле, а зачем тогда все? Вот, все для этого.
1: Да. Отец Александр, у нас остается до конца передачи 10 минут, и, наверное, уже последний или, может быть, предпоследний вопрос по поводу голубя. Почему, что это за символ такой?
0: Угу. Ну, значит, во-первых, надо заметить, что голубь является в Евангелии один единственный раз в момент крещения Христа. То есть Дух Святой ассоциирует голубь, может быть, где-то там будьте там, кроткие, как голуби, и мудрые, как змеи, да? То есть слово «голубь» употребляется много раз, и вообще, понятно, там так или иначе появляется. И, конечно, с какими-то аллюзиями Ветхого Завета это вполне может корреспондироваться. Сейчас скажем, может быть, два слова об этом. Но если мы внимательно посмотрим, что пишется в Евангелиях о моменте вот этом крещении, когда Христос выходил из воды и увидел сходящего на него Духа Святого как голубя. То есть он сходил так, как голубь. На самом деле он не голубя увидел. Он увидел вот некое снисхождение Духа Святого, и как это не описано, но вот некоторое уподобление, как голубь, вот какими-то кругами, парит, вот так сходит, да, по какой-то этой. Вот что-то он увидел такое в движении или воздуха, в движении чего-то, в каких-то духовных стихиях, которые он прозревал зрением не физическим, а духовным, да. Вот, так что совсем не обязательно голубь. Но поскольку слово «голубь» произносится, и в одном из, по-моему, у Луки более конкретно сказано, что увидел прямо в виде голубя даже. Не как голубь, а в виде голубя. Это вот подчеркнуто. Но это уже творчество апостола Луки, который имел перед собой, конечно, все другие свидетельства, ранее написанные того же Марка, да, который он просто немножко усилил и конкретизировал то, что было сказано там. Но там все-таки речь изначально говорится не о голубе, как прямо птице, которую вот он увидел. Кстати говоря, никто, кроме него, ничего не увидел. В одном Евангелии только говорится, что Иоанн вроде бы тоже увидел. Но это тоже написано таким курсивом или там квадратных скобках. Это вставка. Этого нет в греческом тексте Евангелия, но просто чтобы согласовать одно с другим. И дальше даже там сказано, что Христос увидел, а иногда вставляют в скобочках Иоанн. И Иоанн увидел. То есть Христос, выходя из воды, увидел Духа Святого. Христос из воды, вкладывает, собственно, и Иоанн. Про Иоанна ничего нету. Вот. Так что это некоторое, ну, что ли, самоощущение Христа, что на него в этот момент вот, почил на нем Дух Святой, это было подобно какому-то движению голубя. Между прочим, когда говорится, что Дух Божий носился над водою в бытии, да, в творении мира, первые строки книги «Бытия», то там вот это «носился», передано в русском тексте, там на самом деле такое движение крыльев птицы. Вот это слово, я не помню еврейски, не знаю по-еврейски почти ничего. Вот. Но это слово обозначает именно вот это, употребленное там. То есть как бы вот он таким трепетанием крыла вот как-то, понимаете, вот над этой бесформенной материей, да, над бездной этой, вот, тьмой над бездной, вот он как-то вот так вот совершал какие-то движения. Говорят, что как птица над гнездом, да, трепещет, и, с другой стороны, как бы и там высиживает на яйцах, и там согревает своим теплом вот эту массу, и там значит, происходят ну, те процессы, которые в яйце приводят из того, что белок и желток, а там потом птенец выколупливается оттуда. То есть, ну, такие метафоры, конечно, это все метафоры, но очень емкие и важные для особенно вот, Ветхого Завета, того времени архаического, когда все было в виде метафор каких-то, почему аллегории, метафор, образы даются, а не какое-то дискурсивное изложение такое, да, логическое из этого, это, из того, то, как мы сейчас науку строим. Поэтому голубь и здесь – это тоже некоторый такой образ. Дальше мы видим, что Дух Святой совсем иначе может проявляться. Ну, например, огненные языки в Пятидесятнице. Никаких голубей там нету. Абсолютно ни слова. Или говорение языками, вот уже как плод духа. Пожалуйста, первые такие вот явные, да, изменения как-то там сознание человека. Был трусливый, сидели в комнате, потом вышли, всем стали проповедовать. Одним словом, здесь речь идет больше о, конечно, том, что это Дух Святой исходит, а не на голубе акцент. Но если вот какие-то здесь коннотации искать, например, ветхозаветные, ну, например, потоп, ну, и помните, оливковую ветвь голубь приносит. А чего это был знак? Это знак, да, чудо, знак. Знак того, что рождается новое человечество. Потоп заканчивается, и от Ноя и его семьи происходит как бы новое, рождается человечество. В этом смысле момент схождения Духа Святого на Христа в крещении означает то, что он выходит на проповедь и приносит человечеству обновление жизни, да, прощение грехов, примирение, так сказать, с Богом. Начинается новый какой-то этап, подобный этому, да. Вот. Ну или, опять-таки, если ассоциировать вот с творением мира, вторая такая ассоциация, да, вот это трепетание крыла птицы, вот что-то такое. Опять-таки, творится мир, а тут как бы творится новый мир, обновляется. То есть, в общем, если посмотреть, что есть голубь в каких-то принципиальных моментах Ветхого Завета, это какой-то знак обновления, знак примирения, соединение божественного, естественно, с тварным.
1: Да. Отец Александр, 4 минуты остается, но постараюсь еще один вопрос вам задать. Есть в русском языке два слова «дух» и «душа». Считается, что у человека есть душа. О том, что такое Святой Дух, как лицо Святой Троицы, вот на протяжении 2 часов вы подробно, мне кажется, осветили. А вот душа у Бога есть? Душа?
0: как отдельная субстанция, разумеется, нет. Мы не можем переносить на Бога какие-то вот такие антропоморфные вещи. В таком, прям, есть у Бога руки и ноги, а есть у него глаза там.
1: Нет, хотя у Иисуса Христа душа была?
0: Да, но не как у Бога, а как у человека. Человеческая душа была, потому что он воспринял всю человеческую природу.
1: И что с ней стало?
0: А?
1: И что стало?
0: Она осталась, душой? Она осталась, разумеется, если даже тело воскресло. Значит, воскресение тела – это воссоединение материального тела с его душой. Вот, кстати, в таинстве, когда мы совершаем Евхаристию, в конце, после вот слов «святая святым», раздробляется агнец, и частица, 1/4 часть агнца, погружается в чашу. Вот что это, собственно, значит? Если хлеб – это, ну, то, что стало телом Христовым, да, то вино, которое в чаше, стало кровью Христовой, значит, вот, а в крови душа, так по ветхозаветным представлениям, значит, соединяем тело с душой. Это образ воскресения. Будем причащаться мы воскресшего Христа. Вот. Так что, конечно, и тело, и душа во Христе, то есть полностью все человечество, вот, оно теперь в Троице пребывает. Оно взято как бы в Троицу. И дальше Церковь дает возможность вот к этому новому человечеству, которое во Христе в первой, так сказать, молекуле появилось в Троице, могли туда как бы не знаю, прививаться. Потому что Церковь – это вот и есть этот организм, который прививается ко Христу. Я лоза, а вы ветви. Вот, так что, конечно же, душа человеческая вместе со всей человеческой природой во Христе живет, остается. Вот. Ну, может быть, вопрос скорее заключается в том, как соотносится душа человеческая с духом, с большой буквы Божьим, или дух человеческий с духом. Да? Это сродственные, я так понимаю, это сродственные стихии, но только душа человеческая, она тварна, по природе своей тварна, а Дух Божий, он не тварь, он божественен, да, он изначален, так сказать, бытийствует в вечности вместе с Отцом и Сыном, да, вот так существует Бог в такой форме. Но это некое подобие, это то, что в человеке ближе всего, это то, чем человек может взаимодействовать с Духом Божиим. Дух человеческий, Дух Божий способны к вот этому взаимодействию. Как мы чувствуем, да, присутствие Бога? Мы чувствуем некоторый призыв. Почему мы приходим в конечном счете в церковь? Да? Кто пришел и здесь остался. Да даже кто пришел и, может быть, не остался. То какой-то был призыв внутренний. Это действие Духа Божия в нашей душе.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Уважаемые слушатели, если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте на YouTube нам лайк, подпишитесь на наш канал. Это все нам поможет в продвижении нашего радио. Протоиерей Александр Степанов, программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: в исполнении Парижского студенческого хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Сергея Соре прозвучал первый антифон божественной литургии композитора Николая Кедрова, отца.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Антоний Сурожский. Воскресенье перед воздвижением.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В это воскресенье перед воздвижением креста Господня читается самый, может быть, радостный, самый обнадеживающий отрывок из Евангелия о том, что Бог пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Сам Господь пришел во всей своей чистоте, во всей своей святости, но в облике человека. И Он нам показал, как можно жить, если мы хотим уже на земле принадлежать вечности, то есть царству строя и любви, и создать вокруг нас то царство любви, о котором все мечтают, и которое мы все ежечасно разрушаем. Христос пришел не судить мир. Придет время, когда весь мир, каждый из нас встанет перед лицом Божиим, и тогда мы увидим, как бессмысленно, как тщетно, как пуста была наша жизнь, как мы заботились обо всем, кроме как о том, чтобы стать в полном смысле этого слова людьми, как мы прожили, заботясь обо всем, трудясь над всем, и никогда не построили ни одной общины, где царствовала бы самозабвенная, ликующая, победоносная любовь. И взглянем мы на Господа, увидим в Нем подлинно человека, каким каждый из нас мог бы быть Его благодатью и силой и милостью. И тогда станет нам так больно, это будет суд над нами, что пришла любовь, и мы презрели ее.

0: умирают и молодые. Живут долго и долго некоторые люди. На время рассчитывать нельзя, потому что можно измениться в одно мгновение, а можно не перемениться за десятилетия. Апостол Павел в одно мгновение стал другим человеком. А мы живем, живем, несем на себе имя Христово, а все-таки остаемся такими чуждыми евангельской красоте, евангельской славе. И вот сделаем попытку всерьез принять эти слова Христовы. Он пришел в мир сейчас спасителем, не судьей, а спасение в том, чтобы стать просто людьми, чтобы каждый из нас стал человеком по образу создавшего его Бога. Все Евангелие только об этом и говорит. Станем вчитываться в Евангелие внимательно, не как в рассказ о Христе и о других людях, а как в книгу, где нам рассказывается, как нам самим стать такими людьми, которые войдут в Царство Божие сияющим взором, ликующим сердцем, войдут в Него, как возвращаются, наконец, домой после долгого трудового дня. Станем вчитываться в Евангелие и ставить перед собой вопрос: «Что говорит мне Господь сегодня? Могу ли я применить Его слова к моей жизни сейчас?» Для того, чтобы она выправилась, чтобы она стала достойным его человеческого, моего христианского звания. И если мы изо дня в день будем пытаться одну какую-нибудь вещь сделать, услышать Слово Господне в одном хотя бы его изречении и выполнить в течение одного единственного дня, то когда придет время нам отходить, мы окажемся измененными, новыми, и нам откроется Царство Божие как радость, а не как страх. Аминь.
1: Проповедь о воскресении перед воздвижением митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова, и я нахожусь сейчас в книжном приюте. Что это такое, подробнее слушайте в программе «Встреча». Программа выходит по субботам. А сейчас слушайте небольшой репортаж о том, что на данный момент в книжном приюте, в приюте для книг, происходит. И его хозяин, организатор Максим Люкайтис, мой собеседник.
1: Здравствуйте.
0: Название «Приют для книг». Есть ли здесь какое-то особое переживание, особый смысл для вас?
1: Когда я подбирал название для своего проекта, я посмотрел на деятельность, которую я начал вести, и мне показалось это очень похожим на деятельность, например, детского дома или приюта для животных. В приют для животных поступают, например, кошечки, какое-то время там содержатся, а потом их забирают новые хозяева. Здесь то же самое. Мне отдают книги люди, которые прочитали их, и они мне нужны. Какое-то время эти книги лежат в книжном приюте. Потом эти книги попадают в руки тем, кто хотел бы их прочитать, кому они нужны.
0: И сейчас здесь вот некоторое затишье. Мы записываем этот репортаж в начале сентября. Но, как я понимаю, скоро здесь начнется бурная деятельность. И вот даже анонсируя, может быть, эту бурную деятельность, мы этот репортаж и делаем. Кстати, потом, наверное, если вы согласитесь и сделаете перерыв на несколько минут в этой деятельности, мы расскажем, как она уже будет, собственно, идти. А сейчас, перед тем, как она начнется, и что это за деятельность, вы сейчас, наверное, расскажете, мы насладимся вот такой тишиной в этом книжном приюте, где книги пока ждут.
1: Вскоре начнется сбор книг для библиотеки.

0: аптек, находящихся в городах на трассе М10 между Москвой и Петербургом. Это примерно 18-19 библиотек. Ежегодно я и мои подписчики организуем сбор литературы для них по потребностям читателей этих библиотек. В группе «Книжный приют» будет опубликован список необходимой литературы, общий список. И каждый желающий, не только подписчики, но и любые другие люди, могут присоединиться к этой акции. Как она будет проходить? В группе ВКонтакте «Книжный приют» будет выставлен список литературы. Каждый желающий может взять на себя обязанность приобрести или отдать любую книжку из этого списка, одну или больше, прислать ее непосредственно нам, «Книжный приют», а мы эти книжки, собранные в конце акции, разошлем по библиотекам.
1: «Книжный приют» находится на Васильевском острове, и радио «Град Петров» находится на Васильевском острове, так что мы не только соседи, но и, надеюсь, скоро станем родственниками. Здесь такой дух Петербурга, я прям могу сказать. Но пока это место не публичное, оно только ведет вот такую деятельность для библиотек. Историю проекта еще раз скажу, слушайте в передаче «Встреча» в субботу. Но вот по тому, что будет происходить, надеюсь, с помощью наших слушателей в том числе, мы сейчас пройдемся. Прежде всего, дорогие друзья, заходите в группу ВКонтакте «Книжный приют» и надеюсь, что вы очень быстро все поймете. Но вот здесь книжки стоят на полках, и не только на этих полках, как вот эту конкретную книгу донести до ее нового друга, потому что я уверена, что человек и книга — это полноценное общение. Сбор книг для библиотек, об этом мы еще скажем отдельно, а вот те книги, которые уже в приюте оказались.
0: Каждую книжку донести до отдельного читателя не получится. Книги, которые сейчас стоят на полках в книжном приюте, это малая, очень малая часть того, что есть у нас на складе. Книжный приют – это не публичное место, это не магазин, это не общественное пространство, это комнаты в коммунальной квартире. Изначально проект планировался как онлайн-проект, без какого-то физического места, без какого-то помещения, куда могли бы прийти люди. В том числе и этим он отличается от других проектов, которые занимаются раздачей книг.
1: То есть у вас принципиально, что этот книговорот книжный происходит бесплатно?
0: Все верно. Для меня принципиально важно не продавать книги. За последние 10 лет, сколько существует книжный приют, я не продал ни одной книжки.
1: А почему вот у вас такая концепция родилась? Я прочитала в одном из ваших интервью, которые вы давали, у вас много раз пресса спрашивала про ваш приют, особенно на какой-нибудь там день книги или еще какие-нибудь дни. Обязательно к вам обращаются, рассказывают, как это прекрасно. И вы говорили вещи, которые цепляют вот как ваше, наверное, внутреннее убеждение. Вот хотела бы подробнее об этом узнать. Вы говорили, что книга для вас — это не товар.
0: Абсолютно верно. Для меня книга — это не товар. Я для себя решил, что я занимаюсь благотворительностью книжной, назовем это так, и при помощи раздачи книг я приношу людям пользу. Я не могу их продавать по своим внутренним убеждениям, потому что продажей книг занимаются книготорговцы или букинисты. Если я буду продавать книги, то я буду уже не благотворителем, я буду просто букинистом.
1: Вы запускаете очередную акцию сбора книг для библиотек. Причем не просто сбор книг для библиотек, знаете, как у нас обычно думают. У нас на радио тоже есть практика сбора всяких вещей, и в том числе и книг для нашей ярмарки. В пользу вещания радио мы ее проводим. И мы знаем, что несут, ну, в общем, все. И потом большой труд еще по сортировке того, что принесли. Ну, в общем, дорогие друзья, вы представляете себе, как это бывает. Так вот, здесь, я так понимаю, библиотеки вам присылают списки, и это очень интересно. Как вы пришли к тому, что вы выполняете заказы библиотек? Как вы их выполняете, и что будет происходить конкретно здесь, вот в этом помещении приюта? Расскажите обо всем этом.
0: У каждой библиотеки есть список отказов. Список отказов – это список литературы, которую посетители библиотеки спросили, но в библиотеке этой книги не нашлось. Каждую такую книгу библиотекарь записывает. Таким образом собирается список отказов. Именно по этому списку библиотекарь и начальник библиотеки, руководитель библиотеки работают. Так или иначе, они стремятся эти книги либо закупить, либо заполучить. Зная это, я прошу со своих подопечных библиотек именно эти списки. Для того, чтобы не просто закидывать библиотеки ненужной литературой, а для того, чтобы удовлетворять потребности читателей и посетителей этих библиотек. Это гораздо эффективнее, чем просто собирать коробки и просто отправлять их в никуда.
1: Вот эти списки, сколько лет вы уже получаете, и расскажите, легко ли вообще собрать то, что людям нужно, причем это библиотеки, вот вы сказали, от Москвы до Петербурга, Радищев вспоминается. Вы для того, чтобы узнать, что в этих библиотеках, какая нужда, вообще какая жизнь, вы пешком прошли от Петербурга до Москвы? Или от Москвы до Петербурга, кстати, как вы шли?
0: 15 августа 2023 года я вышел из того места, где мы сейчас записываем интервью. Общественным транспортом я доехал до границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прямо у таблички, где Санкт-Петербург зачеркнут, я встал и пошел пешком. И до Зеленограда, а Зеленоград это уже Москва, я дошел через 32 дня. Я посещал библиотеки Новгородской и Тверской областей, через которые проходил. Я не посещал библиотеки Ленинградской области, я не заходил в библиотеки Московской области, потому что я точно знаю, что им живется немножечко лучше, чем библиотекам Новгородской и Тверской областей. Заходя в каждую библиотеку, я знакомился с сотрудниками, брал у них интервью. Эти интервью я расшифровывал и публиковал в группе ВКонтакте в книжном приюте. Вы можете при желании почитать все эти интервью у меня в группе. Я всегда спрашивал у библиотекарей, какой литературы им не хватает. В основном говорили, что не хватает либо классики, либо фантастики, либо женских романов. Ну, у разных библиотек разные потребности, в зависимости от того, что спрашивают читатели. И мне пришла в голову мысль раз в год собирать книги для этих библиотек именно по спискам отказов. Первый сбор у меня был в 2024 году, то есть на следующий год после пешей прогулки до Москвы. И вот каждый год, получается, в этом году уже будет третий сбор. Третий раз я буду собирать книги и развозить их. Призываю всех слушателей принять участие в этой акции.
1: Вы публикуете в группе список, что требуют читатели, ну, спрашивают. Приходят в библиотеку читатели, спрашивают то, что они уже где-то узнали, услышали, либо по теме, либо даже конкретные книги. Ну, вы конкретные книги просите. И это очень интересно. Эти списки надо отдельно обсудить. Я надеюсь, мы с вами соберемся в студии и обсудим. Вот сейчас вы тоже опубликуете этот список. И друзья книжного приюта заходят в группу ВКонтакте «Книжный приют», видят этот список и начинают в комментариях писать: «Беру на себя такую-то книгу, беру на себя такую-то, беру на себя такую-то». По вашему опыту, за какое время удается весь этот список распределить по тем людям, которые эти книги собирают, приносят, берут на себя какие-то номинования? Многие покупают специально книгу, чтобы этот список восполнить.
0: Ни разу мне еще пока не удалось осилить весь список. Первый год, когда я собирал список, состоял из 147 пунктов. На следующий год, если не ошибаюсь, 256 или 258 пунктов. Но стоит учитывать, что они бывают пересекаются. Например, там три библиотеки попросили одну и ту же книжку. В списке, конечно же, это не отражается. Для простоты восприятия я публикую общий список. И только я знаю, сколько этих книжек нужно и в какую библиотеку.
1: Вы уже сказали несколько слов, что просят, да? Просят чтение, которое просто для отдыха. И понятно, что библиотеки государственные, такие все государством сформированные, не будут они просто вот такое развлечение, да, туда завозить. Когда они читают, развлекаются, это навык, его нельзя терять, его нужно все время поддерживать, в том числе развлечением. Не все же профессора и доктора наук и так далее. И это очень важный навык. Он должен быть, причем в семье очень это важно. Это всегда было. Вспомним даже восхваляемое, в том числе на нашем радио, дворянское воспитание. Развлекательное чтение, основа чтения. Что еще вас впечатлило из того, что люди спрашивают в библиотеках?
0: По списку отказов от каждой библиотеки можно примерно понять спрос в том или ином населенном пункте. Какие-нибудь новинки литературы, если спрашивают, значит, это, ну, назовем так, прогрессивные люди, которым интересны новинки, которые где-то узнали, услышали, прочитали о том, что вышла та или иная книга, и они хотят ее прочитать. Есть библиотеки, из которых списки, которые мне присылают, в основном состоят из, например, детской литературы. Не новой. Плюс классика по школьной программе. Но на это также может влиять и сам библиотекарь. Разные библиотекари по-разному руководят своей библиотекой. Есть молодые, есть не очень молодые. У них разные взгляды. Есть пример на моей памяти одной библиотеки, руководство которой специально закупало по своей инициативе, закупало новинки литературы для того, чтобы привлечь молодежь в библиотеку.
1: То есть все-таки есть финансирование какое-то, чтобы сами закупали они?
0: Это зависит от талантов библиотекаря, я так думаю, и от возможностей местной администрации. Но тут важно заметить, что список отказов состоял, получается, не только из отказов реальных, но и из пожеланий самой библиотеки. То есть руководство решило привлечь в свою библиотеку определенный слой населения определенного возрастной категории. Они так сами решили. В основном библиотеки посещают школьники, потому что литература по школьной программе, списки литературы на лето. Это первое. И пенсионеры. То есть люди, у которых нет постоянной работы, и они сидят на пенсии, и они хотели бы что-нибудь почитать. А возраст от, получается, 20 до 50 лет не ходит в библиотеки. Потому что работа, потому что семья, потому что некогда. Вот руководство отдельной библиотеки решило привлечь именно молодежь, где-то до 30 лет, в свою библиотеку.
1: А способ, как это можно сделать?
0: Закупать новинки литературы.
1: То есть это художественная литература?
0: Да, это новинки художественной литературы современных отечественных и зарубежных писателей.
1: Это дорого. Как вообще справляться с такими запросами?
0: Написать об этом мне.
1: А вот библиотеки, которые не стояли на пути вашего путешествия из Петербурга в Москву пешком, они могут к вам обратиться?
0: Я открыт для сотрудничества, но ежегодная акция, о которой мы сейчас ведем речь, именно приурочена к моему пешему походу, который дался мне очень нелегко. Пообщавшись и подружившись с каждым библиотекарем, я решил им помогать в их деятельности, потому что я изнутри узнал, как эта система работает, как нелегко библиотекарям и как радуются читатели, когда появляются новинки, когда появляются новые книги, когда появляются в библиотеке книги, которые они хотели прочитать, но у них нет возможности их где-то приобрести. На моем пути были населенные пункты, где нету книжных магазинов, и ближайшее место, где вообще житель этого поселка может купить книгу, находилось за несколько сот километров. И единственное место, где житель поселка может приобрести книгу, вообще взять ее почитать, это библиотека. Поэтому библиотека на селе очень важна. Дело в том, что в наше время библиотеки на селе в небольших городах выполняют функцию не только выдачи литературы по требованию. Там проходят мероприятия по праздникам государственным, по другим поводам. Библиотекари организуют кружки, секции для детей, для школьников, для пенсионеров, в зависимости от спроса. И библиотека, она становится больше, чем библиотека. Это место, где собираются односельчане, люди старшего поколения, где они общаются. Иногда это остается единственным культурным приличным местом, где люди могут пообщаться друг с другом. И не только литературу обсудить, но и жизнь обсудить, новости обсудить. Чаще всего библиотеки выписывают местную прессу. Жители поселка могут прийти и бесплатно взять, почитать свежие газеты, например.
1: Ну, то есть библиотеки – это, конечно, целый мир, который, я так понимаю, вас затянул. Например, настоятели крупных храмов говорили, что у больших храмов городских должны быть на попечении сельские храмы. Давайте делать так. Большой храм берет сельский храм на попечение, потому что иначе просто наша Россия, она не сможет существовать. У нас такой разрыв между городом и селом, что это просто это ненормально. То есть, если мы говорим там какое-то, не люблю это слово, единство, что оно значит, никто не знает. Но тем не менее, если говорить это слово, то люди понимают, какой разрыв между городом и не городом. Есть у вас чувство ответственности города перед провинцией, вот вашей деятельности? То есть вы же могли бы просто распространять книги среди городских, и был бы нормальный книговорот, а вы вот так вот пошли, да еще так далеко.
0: Здесь стоит объяснить мою мотивацию в целом. Меня никто не заставляет заниматься благотворительностью, я ею занимаюсь в свое свободное время и ровно столько, сколько я хочу. Вот пришла в голову мысль дойти пешком из Петербурга в Москву. Во время похода этого я придумал эту идею заходить в библиотеки, она у меня родилась не сразу. Потом я уже придумал идею собирать книги по спискам отказов. Но опять же, все это делается исключительно в рамках моей инициативы, по моему желанию. Соответственно, все это держится на моей личной инициативе. Поэтому книжный приют не называется проектом, не люблю это слово. Это частная некоммерческая инициатива. Частная, потому что в проекте в основном работаю я один. Некоммерческая, потому что я не зарабатываю на этом деньги. Инициатива, потому что это инициатива.
1: Хочу пожелать, чтобы у вас не пропадало желание. А для этого, в том числе, я думаю, чтобы приходили люди, которые будут вам помогать. Вот именно в тот момент, когда вы начинаете сбор, будем смотреть в группе ВКонтакте «Книжный приют», когда будет опубликован этот список. Я думаю, что легко мы разберемся, как нужно действовать и кто как может принять участие. Мы сейчас вот находимся здесь, в этом милом, уютном помещении, где действительно книжки здесь, наверное, полноправные жители. это добавляет ему особого какого-то одухотворения этому месту. Это вообще одно из самых петербургских мест, хотя это, как вы уже сказали, комната в коммунальной квартире. Здесь вы собираете все эти коробки, вот у вас уже коробки здесь стоят, около этой прекрасной печи, замечательной петербургской, которая, как вы сказали, здесь есть в каждой комнате, ну и в этой в том числе. И вот эти книжки, которые вы будете в эти коробки паковать, это счастливые книги, которые уже кому-то нужны. Это же настолько приятно, настолько вообще иначе чувствуешь, когда ты берешь книгу, которая, ты знаешь, уже кому-то нужна. Это совершенно, конечно, другое чувство. Но все-таки есть люди, которые, наверное, вам помогают здесь все это и таскать, в том числе, и паковать, и приносить какие-то книги, и забирать книги, которые будут отдавать для этих целей, и просто отдавать в книжный приют, чтобы они ждали своего часа. Вот есть все-таки у вас такое сообщество волонтеров? Ну, наверное, это должны быть более-менее молодые, крепкие люди. Не только умом, но и те, которые способны коробки эти таскать. И ведь это же ехать надо туда за много-много километров. Как это осуществляется? Вот расскажите про то, как люди приходят, подключаются, и можно ли тоже к этому подключиться?
0: С помощниками мне не так легко. Я интроверт, поэтому стараюсь в своем проекте работать один. Но есть у меня для осуществления моей практически ежедневной деятельности несколько друзей-помощников. Да, это молодые люди, студенты или заканчивающие вуз. В деле развоза книг по библиотекам между Москвой и Петербургом мне помогают другие люди. Мне помогают люди, у которых есть машина и у которых есть права на вождение автомобиля. Бывает, пользуюсь услугами либо одного друга, либо другого, так мы вот развозим эти книги. В этом году не знаю, кто меня повезет с книжками. Сам я не водитель, у меня нет автомобиля. Поэтому приходится просить того, кто может мне оказать эту услугу. Развозка книг занимает, если быстро, то 2 дня. За 2 дня можно успеть съездить до границы Тверской и Московской области и вернуться обратно.
1: Когда-то, вот, может быть, там год назад или 2, я посмотрела вот эти заявки, которые вы опубликовали, меня они потрясли. Я подумала, что это очень интересный разговор, просто обсудить, что люди спрашивают в библиотеках, люди, которые живут не в больших городах, а которые живут в провинции. И, по-моему, интересы людей — это нечто воодушевляющее. Это не просто интересно, да, как там статистика, что там люди думают, чего они хотят, что им интересно, а это меня воодушевило. Я надеюсь, что новый список мы тоже обсудим. И знаете, я нашла, что, ну, может быть, это мало, но для меня это было очень много. Эти заявки пересекаются с содержанием вещания нашей радиостанции. То ли они слушатели нашего радио, то ли они интересуются тем же, что интересует и тех, кто делает радио «Град Петров». И это по-настоящему одно из самых моих сильных впечатлений. И также я увидела, что людей интересуют вот как-то волнами какие-то отдельные темы. То есть там было несколько пунктов, скажем, на одну тему какую-то историческую, или там несколько пунктов были детские книги. Вообще-то мало известных авторов. Откуда люди это узнали? Я понимаю, что, например, люди смотрят телевизор, слушают радио, и там рассказали, что там писатель Водолазкин, наш самый известный современный писатель, выпустил новую книгу, вот встреча с ним, вот этот сюжет люди прослушали и думали, ну, оказывается, у нас есть самый известный наш писатель. Чего-то я не читал, пойду спрошу в библиотеку. Я понимаю этот механизм. А если из этого списка большинство, ну, не считая то, что, например, для школы нужно, а вот тот раздел, который явно не из этой сферы, откуда люди это узнали? У вас есть какие-то предположения?
0: Из интернета.
1: Как-то я забыла про интернет, что он тоже есть везде, он покрывает всю планету.
0: Ну, откуда-то из интернета. Я не узнавал и не задавался вопросом, откуда посетители библиотек узнают о новинках литературы.
1: А когда люди к вам обращаются, кто вас снабжает книгами, что вот среди ваших дарителей является таким более распространенным, а может быть, что-то редким, удивившим вас импульсом прийти к вам, принести к вам книги?
0: Спасибо большое тем людям, которые отдают ненужные книги. Спасибо им, что они приносят книги мне, обращаются ко мне или к другим моим коллегам, потому что в противном случае мы бы эти книги увидели рядом с мусорными баками. Что движет людьми? Я думаю, что это воспитание о том, что книги нельзя выбрасывать, надо их пытаться куда-то пристроить. Это движет людей в поисковую систему, где они набирают фразу «куда сдать книги ненужные». И таким образом какая-то часть из них находит группу ВКонтакте мою и обращается таким образом ко мне. И если у нас срастается сотрудничество, то книги от этих людей попадают ко мне.
1: А у людей есть какая-то спецификация? То есть кто-то хочет детские книги покупать в библиотеку, а кто-то другие?
0: Я не знаю мотивацию моих подписчиков, по какому принципу они выбирают ту или иную книжку. Может быть, мотивацией является то, что до конца списка очень долго скроллить мышкой. Я могу предположить, что, скорее всего, увидев знакомую фамилию автора, человек с большим удовольствием и с большей готовностью наберет на Озоне или на Яндекс.Маркете именно фамилию Льюиса Кэрролла, чем совершенно неизвестную фамилию нового писателя, который выпустил какой-то очень новый роман.
1: Поскольку в прошлых списках попадались и не один раз авторы, которые на нашем радио звучали, и там их произведения звучали, то я надеюсь, наша аудитория должна найти знакомые имена и подключиться к этому прекрасному занятию. В какие примерно дни вы планируете поехать?
0: По опыту, сбор книг для акции длится не меньше 2 месяцев, потому что из 4000 подписчиков далеко не каждый готов поучаствовать в акции. Также я думаю, что выбор литературы, какой бы хотел человек помочь, зависит, наверное, еще и от стоимости той или иной книжки. В прошлом году самые дорогие позиции никто не взялся, я сам закупал.
1: Художественные.
0: А все книги там художественная литература. Mm-hmm. Там никакой специальной литературы нет, потому что ее никто не спрашивает в сельских библиотеках.
1: Такие разные способы у вас, постоянно меняющиеся взаимодействия и с теми, кому нужны книги, и с теми, кто отдает книги. И это по-настоящему менялось, но об этом мы подробнее поговорим в другой беседе, которая выйдет в программе «Встреча». Программа «Встреча» выходит по субботам, напомню. А вот вы не рассматривали такой вариант? А если человек хочет обменять книгу, например, у него есть книга из списка, которая точно кому-то нужна, ее уже заказали, а в книжном приюте лежат книжки, которые, может быть, не закажут. Но этим людям, которые хотят отдать книжку из списка, могут быть интересны. Нет у вас такого варианта обменять?
0: Никогда не прибегал к этому методу.
1: Кстати, как вы относитесь к идее книговорота, вот этого буккроссинга, прочитал, отдай другому?
0: Деятельность книжного приюта в чем-то противоположна деятельности буккроссинга классического. Те принципы работы, которые я применяю в своей деятельности, отличаются от книговорота. Например, как выглядит классический буккроссинг? Человек прочитал книжку, она ему не нужна. Согласно классическому буккроссингу, человек должен оставить книжку где-то в общественном месте или на полке буккроссинга и сообщить об этом на сайте буккроссинга, сделать об этом некую пометку. Человек другой заходит на сайт буккроссинга, ну, например, и видит, что та или иная книжка лежит там-то, там-то, оставлена или, как они говорят, отпущена. И он идет в то место и забирает ее. Либо кто-то в этом общественном месте, на этой скамейке, предположим, в парке, подбирает эту книжку и читает ее. Таким образом, книга якобы путешествует. В книжном приюте совсем все не так. В книжном приюте книги попадают на наш склад. Информация о них публикуется в группе. Каждый желающий может зайти в группу, посмотреть, принять для себя решение, надо этому и нужна ему эта книжка или не нужна, забронировать ее, приехать и забрать. Так было раньше, когда книжный приют работал с физлицами напрямую. Сейчас по техническим причинам эта деятельность пока приостановлена, и книжный приют пока что работает только с библиотеками. Возвращаясь к книговороту. Неудобство классического буккроссинга состоит в том, что придя к полке буккроссинга или к этим новомодным шкафчикам, которые стоят в общественных местах, человек, например, хотел бы обменять своего новенького Мураками на что-нибудь другое. Человек не знает заранее, что стоит на этой полке. Он приходит, а там стоит собрание сочинений Ленина. Я бы не стал бы обменять своего нового чистенького, свеженького Мураками на собрание сочинений Ленина. Человек не находит ничего равноценного своему Мураками, поэтому обмена не происходит, он разворачивается и уходит. То есть человек заранее не знает, что там на полке буккроссинга. В книжном приюте человек заранее знает, потому что это есть в группе, в фотоальбомах. Так было раньше. Именно так это и задумывалось. И когда книжный приют решит свои технические проблемы, то он снова будет работать с физлицами. И снова можно будет зайти в группу, посмотреть книжки, выбрать понравившиеся, забронировать их и получить тем или иным способом.
1: Призываю всех, у кого есть такая возможность, подключиться к этой деятельности, чтобы действительно и эта сторона книжного приюта также вернулась. Я думаю, что это очень нам всем нужно. Кстати, вот на полке Мураками стоит, я вижу, то место, где полюбят, наверное, каждую книгу. Я чувствую, здесь много любви в этом месте. какие-то координаты, как найти вашу группу, конкретно не потерять, не перепутать с другими.
0: ВКонтакте вы можете набрать адрес vk.ru/bookpriyut. Иногда поисковик Яндекс по запросу «книжный приют СПБ» выдает мою группу сразу. В первой же выдаче, в первых же строчках.
1: Примерно какая по объему коробка, сколько книг в каждую в отдельную библиотеку поедет?
0: В зависимости от нескольких факторов. Во-первых, длина списка от той или иной библиотеки и удача. Удалось ли мне и моим подписчикам общими усилиями собрать книги по этому списку? В прошлом году в одну из библиотек уехала небольшая коробочка, к сожалению, потому что не удалось нам собрать и закрыть большую часть списка. И в другой библиотеке удалось большую часть списка закрыть, поэтому туда уехало 3 коробки. Заранее это никак не предусмотреть.
1: Мы здесь сидим, еще достаточно теплая погода, и, в общем, Петербург во всей красе здесь из окна виден, и на полках стоит, и все это, я считаю, относится к нашему любимому городу. Наш любимый город везет книги в библиотеки за много километров от своих границ, и это, я тоже считаю, такая миссия каждого петербуржца. По крайней мере, я так вижу вашу деятельность, не знаю, оцените вы, согласитесь ли вы с этим или нет.
0: Это моя личная инициатива, поэтому какой-то миссии. Я только сам могу эту миссию на себя возложить, когда у меня интерес к этому пропадет, если пропадет. Эту миссию я с себя сложу. Пока что мне хватает инициативы и сил и средств все это содержать.
1: Я уже почувствовала, что вы человек дела, подлинной любви и без пафоса. Уж извините, я тут немножко расхвалила. Но это может быть к тому восторгу, который производит на меня книги вообще в принципе, как факт существования в этом мире. Такая честность, открытость ко всем, она очень импонирует. Дорогие друзья, подключайтесь. Сентябрь, октябрь – самое время подключиться к деятельности книжного приюта. Мы здесь и находимся в книжном приюте. Я Марина Лобанова и мой собеседник, организатор книжного приюта Максим Люкайтис. Ищите книжный приют ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в нашем церковном календаре сегодня прозвучит передача, посвященная памяти преподобного старца Оптинского Макария. У микрофона Нина Жирова. Старец Макарий Иванов родился 20 ноября 1788 года. Он происходил из дворянской семьи Орловской губернии. Семья отличалась благочестием. Прадед его, Иоанн, после смерти жены стал иноком. Родители, калишский асессор Николай Михайлович Иванов и мать Елизавета Алексеевна, нарекли старшего сына Михаилом в честь святого князя Тверского, память которого приходилась на 22 ноября. После было еще трое сыновей и одна дочь. Семья жила в окрестностях Калуги, вблизи Лаврентьева монастыря, архимандрит которого Феофан духовно окормлял семейство. Среди впечатлений, приятных для зрения и отрадно мирных для сердца видов сельской природы, имея перед глазами тихую иноческую обитель, из которой ежедневно доносился звон колоколов, призывающий иноков к молитве, возрастал будущий инок и молитвенник, еще тогда неведомый миру. Так описывает современник старца первое впечатление мальчика. Когда Михаилу было 5 лет, скончалась любившая его больше других детей мать, не раз говорившая про тихого и кроткого сына: «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное». В связи с болезнью матери семья поменяла место жительства. В городе Карачеве Михаил начал и окончил школьное образование. Уже на 14-м году поступил на нелегкую службу бухгалтера, с чем отлично справился, обратив на себя общее внимание. Но при этом Михаил продолжал жить своим миром. Много читал, искал разрешение важнейших вопросов ума и сердца. Любил музыку, отлично играл на скрипке. На 24-м году жизни, уже после смерти отца, вышел в отставку и поселился в деревне. Управлял хозяйством плохо. Однажды мужики украли у него гречиху. Михаил долго вразумлял, ссылаясь на священное писание. В результате мужики пали на колени в искреннем раскаянии на посрамление родным Михаила, которые над ним смеялись. Была сделана попытка его женить, но так как и лицом он был непригляден, да и стремления жениться не имел, то мысль эту так и оставили. Съездил он на Курскую коренную ярмарку, купил там книг духовного содержания и в них зарылся. Изредка выходил в столярную, работал там до усталости, а в 1810 году осенью он поехал на Богомолье в Плащанскую пустынь, где познал свое давнишнее влечение и решил посвятить жизнь Богу. Этот удивительный монастырь действительно был образцом духовной жизни. Там, в Плащанской пустыне, Михаил и остался. Прислал братьям отречение от имения и лишь об одном просил – построить на 1000 рублей часовню на могиле родителей. В это время в Плащанской пустыне находился ученик великого старца Паисия Величковского Афанасий, который не мог не заинтересовать юного молитвенника. Под его полное руководство он и отдал себя, получив тем правильное начальное направление. К сожалению, почти не существует материалов, которые проливали бы свет на эту дивную личность. У него было много переводов аскетических творений древних отцов монашества, сделанных преподобным Паисием. Они потом перешли в Оптину и были изданы в переводе со славянского на русский. В Плащанской пустыне послушник Михаил изучил церковный устав и нотное пение. Помогал в письмоводстве. 7 марта 1815 года в возрасте 27 лет был пострижен в мантию с именем Макария в честь преподобного Макария Великого. Пешком, с посохом ходил в Киев. На обратном пути был в Глинской пустыне, где познакомился со старцем игуменом Филаретом. В 1824 году ездил в Ростов на поклонение мощам святителя Дмитрия Ростовского, после чего впервые побывал в Оптиной пустыне. На другой год умер его духовный наставник, старец Афанасий. Преподобного Макария назначили духовником Севского девичьего монастыря. С этого началась его духовническая деятельность. Трудно было преподобному без своего учителя. Но произошла замечательная встреча, которая определила во многом дальнейшую судьбу Макария. В его обитель приезжает со своими учениками старец Леонид, Лев. Преподобный Макарий вновь обрел себе руководителя. Это был ответ на его молитвы, ибо духовное сиротство тяжелее плотского. Хотя старец Леонид считал преподобного Макария сотоварищем в деле монашеском, но, уступая просьбам и смирению его, решился с ним обращаться как с учеником. Впрочем, их совместное пребывание скоро прекратилось. Преподобный Леонид был отправлен в Оптину. Шла переписка. Она закончилась переездом из старца Макария в Оптину, в Ивано-Предтеченский скит. К Плащанской пустыне он долго хранил особую любовь. Старец Леонид был необыкновенным человеком. Он вел постоянную внутреннюю борьбу, творил Иисусову молитву, имел дар прозрения, исцеления. Чтобы укрыться от суетной славы, слегка юродствовал. Он не терпел неискренности, самомнения. Преподобный Макарий был постоянно при нем до самой его смерти. Оба они вынянчили и великого старца Амвросия, прозорливца и чудотворца. Это была атмосфера, насыщенная благодатью, совершающая чудеса. Стопами страждущих и убогих физически и духовно была истоптана тропинка к Оптины с еще большей силой, чем к обычным монастырям. Старец Лев нередко прозревал, где кроется что-то недоброе, резко обличал приходивших к нему, но для того лишь, чтобы потом таким теплым любовным обдать их, что им особо запоминалась радость обретения чистой совести. Старец Макарий был более мягкого склада души. Он много занимался корреспонденцией. По смерти преподобного Леонида вся тяжесть подвига духовного руководства легла на него. Тихая радость о Господе никогда не покидала этого делателя, целившего и души, и тела. Помазуя елеем из лампады, горевшей в его келье, перед чтимой им Владимирской иконой, старец приносил великую пользу больным телам, а случаи исцелений были немалочисленны. Особенно часто были исцеления бесноватых. Преподобный Макарий был роста среднего. Лицо имел некрасивое, со следами оспы, но белое, светлое, взгляд был тих и полон смирения. Также современники отмечают, что нрав имел чрезвычайно живой и подвижный, память прекрасную. После первой исповеди на всю жизнь запоминал он человека. Было несколько косноязычен, не хватало дыхания при разговоре. Это его смущало всю жизнь. Одет был всегда бедно. И еще одно описание старца Макария одним из современников. Лицо, ничем не поражающее с первого взгляда, вовсе некрасивое, по обыкновенным понятиям о красоте физической, даже неправильное, по недостатку в глазах, с печатью постоянного углубления в себя, следовательно, на вид более строгое, нежели ласковое. Но такова сила благодати, что лицо это, служа зеркалом чистой, любвеобильной и смиренной души, сияло какой-то неземной красотой, отражая в себе то и другое из свойств внутреннего человека, плодов духа, исчисленных апостолом. Вообще в нем было редкое соединение детской простоты, тихости и смирения, делавшее его доступным всем и каждому. С тех пор, как преподобный Макарий появился в скиту, где его возвели в настоятели, жизнь его приняла характер, не изменявшийся до самой смерти. Она была полна попечений, как чисто пастырских, так и о внешнем благоустроении с раннего утра до поздней ночи. В церкви им было установлено пение киевского распева, введена должность канонарха, плавное чтение и пение наподобны. Вокруг храма благоухала масса цветов, расходясь по бокам многочисленных скитских дорожек. Внутренность скита, превращенная в плодовый сад, основателем, преподобным Моисеем, усердно поддерживалась заботами отца Макария. Нередко зимою городские и сельские жители просили плодов для болящих. Сам старец, хотя и был иеромонахом, не служил из-за косноязычия и по глубокому своему смирению. Но зато с усердием пел он часто и со слезами. Особенно любил песнопение «Чертог твой». Вот что писал о преподобном Макарии один из посетителей этого скита. «Первая наша встреча со старцем, против нашего ожидания, не имела ничего особенного. Попоминая себе рассказ, Мы думали встретить подвижника с особенным выражением в лице, с особенными приемами. Но оказалось, что это был простой обыкновенный монах, чрезвычайно скромный, неразговорчивый, к тому же косноязычный. Я положительно был разочарован, но жена моя, несмотря на свою светскую бойкость, с первого раза почувствовала какой-то безотчетный страх, смешанный с благоговением, а в следующее его посещение привязалась к нему всей душой. В следующую осень мы посетили Оптину пустынь. Опять. Отец Макарий был уже обходительнее и откровеннее с нами. Он подробно расспрашивал о нашем житье-бытие, говорил о Петербурге и встречающихся в нем на каждом шагу искушениях. Когда я признался в смущениях, которые так безотвязно преследовали меня среди столичных развлечений, отец Макарий заговорил так, как никогда до этого не говорил с нами. Жадно ловили мы каждое слово подвижника, и по уходе его, советуя друг другу, записали чудную речь старца. Вся пошлость жизни светской встала перед нами во всем своем безобразии. В груди стало тесно от накопившихся слез, которые неудержимо потекли потоком из глаз моих. Да, мы плакали, и сладки были эти слезы глубокого раскаяния в грехах. Отец Макарий посоветовал нам поговеть и, благословив нас, пошел в другие номера гостиницы для назидания и поучения посетителей, которые жаждали его внушающего слова. Во все время приготовления нашего к исповеди и святого причащению старец ежедневно навещал нас и назидал духовно. Старец жил в келье с левой стороны у самых скитских врат, разделенный коридором на две половины, для него и келейника. Его половина состояла из приемной и спальни, то есть маленькой кельи с одним окном на юг, откуда открывался вид на дорожку, ведущую от скитских врат к церкви. Перед окном стоял стол. На нем в полном порядке лежали письма, письменный прибор, новые духовные журналы и всегда 2-3 святоотеческие книги на главном месте. Перед столом кресло с подушкой. В восточном углу иконы, виды монастырей. Главной была икона Владимирской Божьей Матери с неугасаемой лампадой, а под ней деревянный угольник, вместо аналоя для совершения правила. Здесь лежали следованные псалтырь, Евангелие и другие книги. Вдоль западной стены узкая ложа с распятием у изголовья, а выше образ Спасителя с овцой на руках. По стенам портреты святителя Тихона Задонского, Симеона Белобрежской пустыни, иеромонаха Филарета Новоспасского монастыря, старца Афанасия, Феодора, Леонида. В этой келье старец прожил 20 лет. Все свидетельствовало о его тайных воздыханиях и о духе, отрекшемся от уделов земли. Тут проводил он частые бессонные ночи, вставал на правила при ударе скитского колокола в 2 часа утра. Часто сам будил своих келейников. Прочитывали утренние молитвы, 12 псалмов, 1 час, Богородичный канон с акафистом. Ирмосы пел он сам. В 6 часов ему вычитывали часы с изобразительными, и старец выпивал 1-2 чашки чая. Скрипела затем дверь в переднюю, и появлялись посетители. Женщин принимали за вратами скита в особой келье. Тут унимал он горе людскому. У него явно был дар духовного рассуждения, а также сила смирения и любви, что делало его слово особенно властным. После беседы с ним люди обновлялись. Приемная была увешана портретами святителей и подвижников, живых еще или недавно минувших дней. В 11 часов звонили к трапезе, и старец туда шел, после чего отдыхал, а затем опять принимал посетителей. В 2 часа он с костылем в одной руке и четками в другой шел в гостиницу, где его ждали иногда сотни народа, каждый со своими нуждами, духовными и житейскими. Всех он с любовью выслушивал, одних вразумлял, других возводил от рва отчаяния. Преподобный Макарий понимал и разрешал современные ему вопросы общественной жизни России. Когда ему сообщили о безнадежном состоянии Севастополя во время русско-турецкой и крымской войны, старец зарыдал и упал на колени с молитвой перед образом владычицы. Также он глубоко скорбел о кончине государя Николая I. Измученный, едва переводя дыхание, возвращался преподобный Макарий после ежедневного подвига утешения и исповедания страждущих людей. Приходило время молитвенного правила, состоявшего из 9 часа, кафизм с молитвами и канона ангелу-хранителю. Звонят к вечерней трапезе. Иногда ее ему приносят. Но и в это время он принимает монастырскую и скитскую братью, если кто из них не успел побывать днем на ежедневном откровении помыслов. Если долго не бывает кто-либо из приходящих к нему постоянно, старец беспокоится, сам приходит к тому в келью, и притом всегда вовремя, оставляя после себя успокоение и веселье. Он же давал послушание о чтении святоотеческих книг, назначая каждому по мере его духовного возраста. Начинал старец с книги «Авы Дорофея», называя ее монашеской азбукой. Праздности не терпел. Завел он поэтому в скиту рукоделие, токарное, переплетное и другие. Каждый из братьев знал и чувствовал, что бремя его трудов и скорбей разделяется любвеобильным и мудрым отцом. Преподобный так умел утешать и ободрять, что виновный выходил из кельи его, себя не помня от радости. Заканчивая день, совершал келейное малое повечерье, молитвы на сон грядущим, две главы апостола, одну Евангелие. Потом, после краткого исповедания, преподобный Макарий благословлял и отпускал всех. Было уже поздно. Старец входил в свою келью, где мерцала лампада перед образом заступницы. На столе лежала кипа писем, требующих ответа. Тело ныло от изнеможения, а сердце от впечатлений обильно открывавшегося человеческого страдания. Глаза орошались слезами, а в уме звучало дивное песнопение: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный и одежды не имам, давниду вонь, просвети одеяние души моей, святодавчий, спаси мя». За окном огоньки скитских келей давно уже потухли. Воцарилась молитвенная ночь, старец спускался к столу, он писал ответы на письма. Потухла свеча, старец встал на молитву. Молитва в нем не прекращалась, будь он в многолюдстве, за трапезой, в беседе или в тиши ночи. Она источала елей его смиренномудрие. За год до своей смерти старец Макарий предсказал одной тяжело болящей помещице: «Ты выздоровеешь, а умрем мы вместе». Она скончалась 23 августа 1860 года. Спустя 3 дня старец внезапно заболел. 30 августа его соборовали. Он раздавал свои вещи, прощаясь и наставляя. Народ стекался. За 2 дня до смерти, по его желанию, преподобного вынесли в переднюю и положили на пол, чтобы посетители смогли видеть его через окно. К вечеру больному сделалось значительно хуже, и он вновь пожелал приобщиться святых тайн, что исполнил в 8 часов, сидя в креслах. Около полуночи старец потребовал к себе духовника и после получасовой беседы с ним попросил читать отходную. «Слава тебе, царю мой и Боже мой!» — восклицал старец при чтении отходной, обращая свои взоры то на стоявшую у его ложа на столике икону Спасителя в терновом венце, то на особенно чтимую икону Владимирской Божьей Матери. «Матерь Божия, помози мне!» Так молился ей, отходящий в путь, всея земли преподобный, прося скорейшего разрешения от уз тела. Ночь была очень тяжелой, но и тут, через пожатие рук, благословением и взглядами выражал он свою благодарность ухаживающим за ним. В 6 часов 7 сентября он приобщился святых христовых тайн в полном сознании и умилении. А через час, на 9-й песне канона, на разлучении души от тела, великий старец Макарий тихо и безболезненно отошел ко Господу в чертог небесный. Говоря сегодня о старце Макарии, мы обратились к одному из самых замечательных сочинений, посвященных Оптину, пустыне и ее старцам, сочинение Концевича, которое уже переиздавалось в наши дни. И каждому, кто захочет еще и еще раз обратиться к поучительному опыту истории Оптиной пустыни и ее старцев, я также советую открыть эту книжку и перечитать те удивительные жизнеописания оптинских старцев, которые в ней собраны. Ну а в заключении нашей сегодняшней передачи мы с вами обратимся к поучениям Макария Оптинского. «Свойство милостыни есть сердце, сгорающее любовью о всякой твари и желающее ей блага. Милостыня состоит не в одном подаянии, но в сострадании. Когда видим человека в каком-либо злострадании, если можем помочь ему, в чем-либо помогаем. К нашему спасению нужна не одна вера, но и дела. Слова апостола Павла: «Отдел закона не оправдится всяка плоть» относятся к ветхозаветным заповедям. Учение же, что оправдание обретается одной верой, без дел, есть лютеранское, неправославное. Но кто на свои дела надеется, даже при вере, заблуждается. Спасение доставляют нам заслуги Спасителя. Чтобы исправить сердце свое по заповедям Божьим, надо просить на сие его помощи, потому что без него не можем творить ни часо же. желающий себя исправить, но побеждающийся страстями, промыслительно искусей приемлют, чтобы смиряли себя, хотя бы невольно, и этим привлекли к себе Божью благодать. В житейских волнах при общении с людьми дается нам средство к занятию своей душою, то есть исполнению заповедей Божьих. Как же мы их исполним, не имея с людьми общения? При исполнении добродетелей скрепляйте каждую смирением, которое святой Дорофей называет брением и звездкой, так как камни или кирпичи кладутся в созидании дома и связуются брением. Крепко бывает строение, а без брения рассыплется. Так и добродетель без смирения не принесет пользы. Причина нашего неисправления и падения есть не одно нерадение, но и паче возношение. И так как всех зол виновна гордость, так всех благих податель – смирение. Видите, от чего мы падаем и не совершаем дел добродетелей? От возношения. Чтение отеческих книг очень нужно и полезно к познанию воли Божьей. Ибо отцы, читая Слово Божье, в Святом Писании нам переданное, исполнили оное и прошли деятельной жизнью, оставя нам пример в своих учениях. Не читая онных, не знаете образа жизни и борьбы, и думая, что читая сами Слово Божье, можете оно исполнять и не смиряетесь, а читая отцов, познаете путь, тщитесь к исполнению, но не достигая меры их, познаете свою немощь и смиряетесь, и получаете милость Божию, которая особенно на смиренных простирается. Долг кающегося христианина есть благодарить Бога, наказующего его здесь, дабы в будущем веке не быть наказанным вечно. И потому оскорбляющим должно прощать не только по заповеди «любите врага наша», «оставите и оставится вам», но вменять им своими благодетелями, потому что через них сподобляемся получить прощение грехов наших. Говоря о многих вещах, которые для современников имели большое значение, чаще всего Макарий Оптинский говорил о покаянии. О покаянии говорится и во многих его письмах. «Покаяние, данное нам по милосердию Божию, есть врачевство душевное. Вы, уязвлены быв греха стрелою, прибегли к сему врачевству. Еще милость Божия хранит вас, и к вам могут относиться слова Спасителя. Се здрав еси, к тому не согрешай». Слава Богу, что Он пробудил вашу совесть, дал вас чувствовать тяжесть болезни и искать врачевство. Причины сему должно искать не отвне, но внутри нас. Святой Иоанн Лествичник пишет: «Где есть или случилось падение, там предварила гордость. А се мы прежде всего мы с вами имели собеседование. И так, памятуя свою немощь, сколько можно стараться соблюдать сердце свое во смирении. А сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит и презирает на смиренные, подает им свою помощь. Враг остужает нам отчаяние, но также со смирением прибегайте к благонадежию на неизреченное милосердие Божье. А во утешение ваше предлагаю вам до Рождества Христова полагать в день по 5 поклонов Спасителю и по 3 Матери Божьей с молитвой. Богородица Дева, радуйся». Опять же, для тех, кто захочет еще глубже понять душу преподобного оптинского старца Макария, я советую перечитать те многочисленные письма, которые приводит уже упомянутый мной церковный историк, богослов Концевич в своей книге, написанной в начале XX века, переизданной уже в конце XX века, «Оптина пустынь и ее старцы». А наша передача на этом сегодня завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвы.

0: стихиропреподобным отцам оптинским четвертого гласа, подобен яку добля, прозвучало в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука.

0: станции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Франческо Растрелли почти не осознается как храмовый архитектор. Говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь, церковь Святой Екатерины. Этот храм на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью Вдовьего дома. Как домовый храм, он был почти закрыт, но сотни девочек, которые составляли хор этого храма, люди, которые были связаны родством или семейными традициями с воспитанницами монастыря или с вдовами благородными, они посещали этот храм, и храм остался в исторических текстах, написанных в начале XX века его настоятелем Константином Знаменским. Кроме этого храма, в корпусах Смольного сохранилось еще два зала, оформленные Растрелли и освященные как церкви. Это храмы северо-западной башни. Сначала в 1765 году при кельях монахинь, которых было числом 14, осветили маленький храм во имя Захарии Елизаветы. Он находится совсем под сводами церкви. Интересно, что в этой церкви на парусах написаны по три фигуры святителей митрополитов московских. Они слабо закрашены сейчас, и если потереть побелку, то вот эти, написанные маслом, потемневшие образа в замечательных митрополичьих облачениях, выступают из стены этого старого храма. Иконостас в нем был временный. Он был походным, но в русской истории имел очень большую традицию. Это был иконостас, перед которым молился Петр I перед победой над шведами в битве при Лесной. Потом этот походный, написанный на холсте складчатый иконостас, передали Святейшему Синоду для домовых богослужений в здании 12 коллегий. И потом, когда там осветили уже постоянный храм, его передали в эту небольшую церковь. Стены церкви Захарии Елизаветы, точно так же, как и церкви Святой Екатерины, покрыты изображениями лепных ангелов. Да, они лепны, но живость, которую придал им скульптор барокко, заставляет нас осознавать, как эти ангелы поют. Вот пение, которое наполняло когда-то малые церкви,

0: и Смольного, воспоминания о нем сохранились во многих мемуарах. Мы знаем, что там руководителями хоров были знаменитые учителя пения, такие как капельмейстер Кавос, такие как Ломанский и замечательные русские церковные композиторы. И вот под церковью святых Захарии и Елизаветы только в 1865 году, спустя столетие после основания учреждений в Смольном монастыре, освятили церковь во имя Александра Невского. Этот храм был украшен еще по моделям Растрелли. Скорее всего, это была та самая знаменитая модельная, куда установили деревянную модель монастыря, тот самый зал, который посещали русские императрицы Елизавета Петровна и Екатерина, чтобы наблюдать, как строится их детище. Монастырь Воскресения Христова, первый женский новодевичий монастырь в Петербурге. И этот зал потом простоял, после переноса модели в Академию художеств, простоял некоторое время пустым. И вот при реорганизации Мещанского Александровского училища в полноценный Александровский институт благородных девиц на средства Николая Борисовича Юсупова устроили там домовый храм для этого института. Храм во имя святого Александра Невского. Архитектор Цезарь Альбертович Кавос поставил в нем иконостас, похожий на иконостас церкви святой Екатерины. Он почти не изменил планировку. Он вообще ничего не изменял и не устраивал в этом церковном зале. Потому что зал был растрелевский. Цезарь Кавос, который уже к этому времени более 10 лет работал в корпусах Смольного, понимал всю ценность архитектуры XVIII века. И поэтому церковь святого Александра Невского дошла до нас с убранством тоже XVIII века. Во всех трех этих храмах исчезли, конечно, исторические иконостасы. Хотя врата алтаря церкви святой Екатерины до сих пор хранятся в Русском музее, как некоторые другие детали иконостаса этой церкви, например, небольшие ангелочки, которые его увенчивали. Когда-то Екатерина II пожертвовала на декор храма соименной ей святой 20 тысяч полновесных золотых голландских гульденов, и этот иконостас, эти царские врата были обильно вызолочены, точно так же, как и фигуры ангелов, которые парили по стенам этого храма. Домовые храмы Смольного были закрыты еще в 1918 году и долгое время служили архивохранилищами. Освобожденные в течение последних 10 лет, они до сих пор не реставрированы. А ведь каждый год прибавляет нам сомнений в точности последующих реставраций. Потому что эту жемчужину петербургского барокко, растрелевского барокко обязательно надо сохранить. Ведь это единственные, не пострадавшие в пожарах, а пострадавшие только от рук наших сограждан, храмы Растрелли в нашем городе.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя. Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радио «Град Петров» программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Иоганну Себастьяну Баху было 38 лет, когда он обосновался в Лейпциге в качестве кантора церкви святого Фомы. Позади 20 лет службы в должности городского, затем придворного органиста и капельмейстера в разных городах Германии. На новом месте службы Бах был обязан нести ответственность за состояние и качество церковной музыки, исполняемой силами школы святого Фомы. Новая должность предопределила род и характер музыки, которая создавалась в эти годы. Бах пишет преимущественно вокально-хоровые, духовные произведения. В 1723 году Иоганн Себастьян Бах представил свое первое вокально-инструментальное сочинение, написанное в Лейпциге. Великолепный «Магнификат» для пятиголосного хора, солистов и оркестра. Этому сочинению мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу.

Прозвучал первый хор из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучали слова, так хорошо знакомые всем христианам. «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Это строки из первой главы Евангелия от Луки, благодарственная песнь Пресвятой Богородицы, воспетая ею, когда ее родственница, праведная Елизавета, приветствовала ее в своем доме как Божию Матерь. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко презре на смирение рабы своя, себу отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью сердца их. Низложи сильные со престол и вознеси смиренные. Алчащие исполни благ, и богатящиеся отпусти чи. Восприят Израиля отрока своего помянуте милости, яко же глагола к отцам нашим, Аврааму и семени его даже до века». Песнопение на этот текст занимает важное место в чинопоследовании православной утренней и, в свою очередь, является частью католической вечерни. Реформа Лютера сохранила это песнопение на воскресных вечернях, где оно исполнялось по-немецки. Однако на праздник Рождества Христова этот гимн звучит на латыни. Свой «Магнификат» Бах тоже приурочил к Рождеству 1723 года. На это указывают, в частности, включенные в первый вариант партитуры отдельные новые номера, связанные с текстом рождественской службы. Эти номера исполнялись не главным хором, расположенным у большого органа, но отдельными хористами. Они помещались на противоположных маленьких хорах, и сопровождал их второй орган поменьше. Исследователи полагают, что во времена Баха в церкви святого Фомы еще сохранялись некоторые рождественские средневековые обычаи. И баховский «Магнификат» мог сопровождать рождественский вертеп — представление вифлеемской сцены в хлеву. Но «Магнификат» исполнялся и в другие праздники, посвященные Деве Марии. И тогда вставленные рождественские номера, конечно, исключались. В такой редакции, сохранявшей только евангельский текст, рукопись «Магнификата» и досталась сыну Баха Эммануилу. В 1799 году он исполнил «Магнификат» в Гамбурге. И с тех пор именно в этой редакции «Магнификат» звучит и по сей день. Давайте послушаем арию, текст которой в переводе на церковно-славянский язык звучит так: «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». Замечательный исследователь творчества Баха и, кроме того, настоящий христианский подвижник Альберт Швейцер в своей главе из книги «Иоганн Себастьян Бах», посвященной «Магнификату», обращает наше внимание на характерный баховский мотив радости, звучащий в сопровождении и кадансах этой арии сопрано. Как пишет Швейцер, будто ослепительный солнечный луч внезапно пронизывает сумерки.

прозвучала ария из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха на текст «И возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем», если перевести эту строку на церковнославянский язык. А следующая ария «Сопрано» в сопровождении Гобоя Дамур на текст строки «Яку презре на смирение рабы своя, себу отныне ублажат мя» очень напоминает тему последнего хора из «Страстей по Матфею». Это настоящая жемчужина «Магнификата». Альберт Швейцер называет эту арию подлинным образом Мадонны в музыке. Смирение избранной рабы Божией, по словам исследователя, передается нисходящими мотивами сопровождения, словно изображающими преклонение. Этот мотив смирения остается в партии Гобоя даже тогда, когда голос поет о прославлении в веках. А в заключающем арию ярком динамичном хоре на слова «Вси роди» Бах словно рисует картину всех поколений, собранных воедино для прославления Богородицы. Обгоняющие друг друга мелодические линии создают ощущение множества, а повторяющаяся во всех голосах основная тема олицетворяет единство.

В эфире антология христианской музыкальной культуры. Сегодня наш музыкальный рассказ посвящен одному из самых замечательных творений Иоганна Себастьяна Баха, его кантате «Магнификат». Мы уже говорили, что «Магнификат» — одно из первых сочинений, написанных Бахом в Лейпциге. Именно в Лейпциге Бах заканчивает начатое еще в Кётене «Страсти по Иоанну», пишет траурную оду «Страсти по Матфею», пять годовых циклов кантат. Весь этот колоссальный труд — венчает месса «Си минор», завершенная в 1738 году. Сейчас мы услышим арию баса «Соло» из «Магнификата» Баха на текст строки в переводе на церковнославянский язык «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его». Судя по тексту, можно было бы ожидать использования всей мощи музыкально-выразительных средств. Однако Бах добивается большего эффекта, использовав форму арии баса «Соло». Басовое соло ассоциируется с царским величием. А в качестве сопровождения Бах берет только баса континуо, гармонический аккомпанемент, отказываясь от солирующего инструмента. Таким образом, сочетание нескольких мелодий уступает место полному господству одной темы, необычайно богатой интонационно.

прозвучала ария басса-соло из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. А следующий номер «Магнификата» — дуэт альта и тенора на стих «И милость Его в роды родов боящимся Его». Альберт Швейцер в своем уже упомянутом капитальном труде «Иоганн Себастьян Бах» обращает наше внимание не только на красоту вокальных партий, но и на удивительное сопровождение. Струнные под сурдину вместе с флейтами вплетают свои как бы из небесного мира звучащие ритурнели. Нужно добавить, что из этого музыкального материала впоследствии вырос знаменитый первый хор «Из страстей по Матфею».

Продолжается наша передача из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Напомним, что это произведение состоит из 12 номеров, каждый из которых призван средствами музыкальной драматургии передать основную мысль и настроение строк благодарственной песни Пресвятой Богородицы. «Величит душа моя Господа, магнификат анима моя доминум». Нужно сказать, что в своем творении Бах исключительно бережно следует за евангельским текстом. Еще в мессах композиторов XVI века мелодическим движением вверх выделялись такие слова, как «небеса», «ликую», «слава», а движением вниз слова «печаль», «смирение», «низложил» и подобные им. Бах продолжает эту старинную традицию, обогащая ее новыми выразительными средствами. Бах читает фразу за фразой, и в каждой находит ее глубинный смысл. Послушаем хор на стих «Сотвори державу мышцу своею, расточи гордое мыслью сердце их». Этот эпизод в полной мере демонстрирует мастерство и изобретательность Баха в передаче музыкальным языком смысла текста. Музыкальный материал хора строится на теме гордого шага с широкими интервалами, по мнению Альберта Швейцера, символизирующими слово «сила».

Теноровая ария на стих «Низложи сильное сопрестол и вознеси смиренные» из «Магнификата» — прекрасный пример выразительности и почти наглядности баховских музыкальных образов. Здесь Бах применяет три мотива. Первый в нисходящем движении передает слова «Низложи сильное сопрестол», второй мотив, снова мощный мотив шага, изображает сильных, упомянутых в этой строке, а третий мотив, нежно восходящий, передает вторую половину строки «И вознесе смиренное».

Сегодня мы продолжаем наш музыкальный рассказ об одном удивительном творении Иоганна Себастьяна Баха. Вечернее богослужение, для которого был написан «Магнификат», продолжалось сравнительно недолго, и Баху приходилось с этим считаться, что, однако, не послужило во вред его музыке. Разнообразие настроений, воплощенных в музыке «Магнификата», не нарушает общего впечатления цельности, а великолепный лаконизм музыки только подчеркивает ее удивительную красоту. Вновь обратимся к исследованию Альберта Швейцера. Вот что он пишет о баховском «Магнификате». «Трудно представить себе более живую, тесную связь музыки с текстом. Это бросается в глаза даже при поверхностном первом знакомстве. Баховская вокальная тема — это декламация, которая будто бы случайно, благодаря чуду, облекается в мелодическую форму. Бах тонко чувствует устное слово, интонацию. Он может выделить слово как образный мотив и извлечь из него основу для целой музыкальной картины. Он создает свои полотна, используя лишь одну-две мелодические строки. Давайте послушаем 9-й номер баховского «Магнификата», прекрасную пасторальную арию альта с двумя солирующими флейтами на текст стиха «Алчущий исполни благ» и «Богатящиеся отпусти чи». Швейцер обращает наше внимание на нисходящий мотив, подобный тому, который мы только что слышали в теноровой арии. Он олицетворяет движение, которое Бах представлял себе во второй половине фразы «Богатящиеся отпусти чи». «Богатых отпустил ни с чем». Замечательно, как в этой арии Бах использует традиционный мотив радости, который в начале арии звучит в партии двух флейт. Как пишет Швейцер, этот мотив ободряет, как солнечная улыбка.

следующем номере «Магнификата» терцете для двух сопрано и альта на стих «Восприят Израиля отрока своего по минуте милости» в партии гобоев внимательный слушатель обнаружит особую мелодию. Бах использует здесь один из древних псалмодических ладов, которые звучали, возможно, еще в Древнем Израиле. Вспомним текст стиха «Восприят Израиля отрока своего». Кроме того, на эту мелодию древний лад «Тонус перегринус» в течение столетий было принято распевать текст «Магнификат анима меа доминум» «Величит душа моя Господа».

Продолжается наша программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Два завершающих номера «Магнификата» — два мощных хора. Первый написан на текст стиха «Як уже глагола к отцам нашим, Аврааму и семени, куда же до века». И этот текст подсказал композитору форму хора — это величественная фуга. Вновь перед нами — картина бесчисленных поколений, собранных воедино. Мелодические линии, бегущие друг за другом в разных голосах, создают ощущение великого множества, а повторяющаяся основная тема фуги олицетворяет единство. И венчает «Магнификат» блестящая «Глория» — слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Завершение «Глория» повторяет в сокращенном варианте первый хор «Магнификата», и тем самым создается мощная музыкальная и смысловая арка, придающая шедевру Баха почти архитектурную законченность и стройность.

0: заканчивается наша программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, который прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриции Квелла, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Дэвида Томаса, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Эту программу для вас подготовили редактор Ольга Суровегина и звукооператор Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Антоний Суружский. Рождество Божьей Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В своем Евангелии Господь и Бог наш говорит, когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь. Когда же родится, пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир. И когда рождается ребенок, окружающие дивятся, какова будет судьба этого младенца. Рождение младенца – только первый день его. Какова будет долгая череда дней, составляющих человеческую жизнь, и каков будет последний день, который подведет итог всему, что было жизнью этого человека. Сегодня мы празднуем рождение Божьей Матери, и наша мысль обращена к ней. Она родилась, снова как говорит Евангелие, не от хотения плоти и не от хотения мужа. Она родилась от Бога. Она родилась как последнее заключительное звено длинной цепи людей – мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись. Они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог. И они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть, была только одна черта, искупающая их существование. Были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей. Они боролись во имя Божие, против самих себя, не против других, для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили наследницу своего рода, которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности своему человеческому величию. Сегодня родилась Божья Матерь. Сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения. Родилась та, которая станет мостом между небом и землей, та, которая станет дверью воплощения, дверью, раскрывающейся на небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло. Станем думать о ней с лаской, дивиться на нее и просить ее научить нас, может быть, не уподобиться ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но любить ее, с благоговением поклоняться ей, так, чтобы стать достойными быть одного с ней рода, рода человеческого, от которого родился Бог, потому что

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас.

Вопиемте блаже, и ангельскую песнь вопиемте сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети тя Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во словесех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего,
и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй,
борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего,
яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам. Отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Церковный год заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы и начинается празднованием ее Рождества. Церковный индикт или церковный календарь снова раскроет перед нами картину истории нашего спасения. Богослужебный орнамент, которым полна церковная традиция, не есть просто некий такой эстетический, абстрактный узор. Каждый церковный праздник не просто день в календаре. Он наполнен символикой, которая есть некий мост между разными реальностями. Суть праздника всегда вторжение в жизнь мира божественной жизни и ответ людей на это вторжение. Празднование Рождества Богородицы особенно ярко иллюстрирует этот диалог. Рождение Девы Марии – это первый этап еще грядущего Боговоплощения. Догматическая сторона этого события требует рассмотрения, ибо у христиан Запада и Востока есть принципиальная разница в его понимании. Католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии, конечно, не приравнивает к бессеменному рождению Христа. Суть этого догмата в изъятии еще до искупительной жертвы Христа Богородицы из последствий первородного греха, свойственного всем людям. Таким образом, учение, которое вроде призвано возвеличить Богородицу, принижает крестный подвиг Христа и саму личную святость Пресвятой Девы, так как еще до ее взросления в добродетелях она без своего усилия изъята из необходимости самосовершенствования. Вне всякого сомнения, святость человека бессильна спасти его без Бога. Но вместе с тем Бог нас без нашего содействия не спасает. Святость праведников – не только их личная добродетель. Святость – это ответ на призыв Бога. Святость – это и ожидание прихода Бога, и разрешение Богу прийти. Святость — это разрешение Божьему действию укорениться в жизни людей. Такую веру Бога в человека и уважение Его не проповедует ни одна религия, кроме христианства. Наличие личной святости родителей Богородицы, ее личная чистота и непорочность сделали возможным пришествие в мир Спасителя. Спаситель воспринял в свою божественную ипостась от Богородицы не просто заранее обновленную природу человека, а именно отягощенную последствием греха, прародителей Адама и Евы. Для нашего спасения чрезвычайно важно, что божественную жизнь принимается наша человеческая природа, которая требует обновления. Истинное вочеловечение Бога имеет целью обожение всего человека. Святой Афанасий Великий, Александрийский епископ, емко выразил эту евангельскую максиму в своих словах: «Бог стал человеком, чтобы человек обожился». Непорочность зачатия и рождения Пресвятой Девы Марии понимается не в искусственном изъятии ее из рода людей, а в той нравственной чистоте и святости, в которой пребывали ее благочестивые родители. Не плотская страстность диктовала им это зачатие, а желание послужить делу Божьему. Они были в тех летах, когда телесная сторона жизни уходит на второй план. Плоть уже молчала, говорил только дух, обращенный к Создателю. Долгое их ожидание чада обусловлено сознанием невыполненной задачи, оправдывающей их жизнь. В те времена каждая израильская семья ощущала возможность послужить приходу Мессии в мир. Сегодня христианская семья служит умножению церкви и успеху дела спасения на земле. Эгоизм и плоть не должны препятствовать духу царствовать в мире. Мы часто скорбим о малом присутствии Бога в нашей жизни. Но что сделали мы, чтобы присутствие Его могло утвердиться здесь и сейчас? Бог поселяется не в камнях, деревьях или технике. Бог, по слову евангельскому, поселяется в сердцах людей. «Вот я стою постоянно у дверей вашего сердца и стучу, и тот, кто откроет мне, к тому я войду и разделю с ним трапезу». Речь идет не о святости, а только лишь о личном благочестии и церковности. Даже этого малого ответа не даем мы Богу. Наша церковность зачастую исчерпывается интересом, что в этот праздник освящается. Люди сужают благодатную жизнь церкви до освящения вербы, кулича, яблок. Но эти эмблемы не приносят пользы без внутреннего личного освящения. Церковь освящает жизнь. Если приложить этот вопрос об освящении к празднику Рождества Богородицы, начинающему церковный календарь, мы можем ответить, что он освящает этот начинающийся год, освящает с надеждой, что мы сможем в этот год сдвинуться с мертвой точки и сказать Богу на Его зов: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь!»
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали духовный концерт на текст «Богородична» композитора Василия Титова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 сентября, 8 сентября по старому стилю Православная Церковь празднует один из двунадесятых праздников – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодня также установлено празднование в честь чтимых икон Рождества Пресвятой Богородицы – Сиамской, уцелевшей во время пожара в 1524 году в Сиамском Вологодском монастыре, Глинской, явленной в XVI веке в Глинской пустыне в Курской области, Лукиановской, названной по имени инока Лукиана из Угличского монастыря, который нашел эту икону невредимой в местечке Поковитино-Раменье после разграбления церкви во время польско-литовского нашествия. Также сегодня вспоминается Исааковская икона, которая явилась в 1659 году неподалеку от села Исаакиевского. Еще многие иконы Божией Матери чтит церковь в этот день – Курскую коренную знамение, Почаевскую, Холмскую, Лесненскую и Домницкую. Курская икона знамения Божией Матери – одна из древнейших икон русской церкви. В XIII веке, во время татарского нашествия, когда все русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. В это время в окрестностях города была найдена икона, лежавшая у корней дерева, отсюда ее название «коренная». Когда икону подняли, из этого места забил родник. Это чудо произошло 8 сентября 1259 года. Сама икона походила на икону Богородицы Знамение Новгородскую. На месте обретения иконы была построена деревянная часовня, и в ней поставлен новоявленный образ Богоматери. В 1597 году икона была перенесена в Москву, где по заказу царя Федора Иоанновича к иконе был сделан оклад с изображениями Господа Саваофа над иконой, знамения и ветхозаветных пророков со свитками по сторонам иконы. Слева изображены царь Соломон, пророки Даниил, Аарон и Илия. Справа царь Давид, пророки Моисей, Иезекииль и Иона. В 1615 году икона была возвращена из Москвы в Курск и поставлена в городском соборе. Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России, с мутным временем и освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия, Отечественной войной 1812 года, революционными потрясениями в России и судьбой русской эмиграции. Перед началом XX века революционеры-террористы устроили взрыв в Знаменском монастыре Курска, чтобы уничтожить святыню русской церкви. Взрыв состоялся, но икона осталась невредимой. Сразу же после Октябрьского переворота курская коренная икона была реквизирована большевиками, драгоценная реза была снята, а сам чудотворный образ поруган и выброшен. Святыню удалось спасти благодаря спешному отступлению Красной армии и взятию Курска белыми войсками. Икону нашли и вернули церкви. В 1919 году белые войска отступили. Спасая святыню, духовенство вывезло ее в Ростов, затем в Новороссийск и оттуда уже в Сербию. В 1944 году икона была переправлена в Мюнхен, а затем в Америку, где курская коренная икона стала главной святыней Русской Православной Церкви за границей. Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Также сегодня установлено празднование в честь Киевской иконы Богородицы, именуемой София «Премудрость Божия». На иконе Софии Киевской изображен храм и стоящая в нем Богоматерь в хитоне с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью столпами. Божия Матерь изображена в полный рост с воздетыми руками. По обе стороны от Богоматери изображаются пророки и ангелы. Богомладенец Христос, о котором в книге притчи Соломоновых сказано: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седми». В этих словах содержится указание на Сына Божия, который в посланиях апостольских именуется Божией премудростью, а в слове «дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, которая вместила в себя Бога. В сонме новомучеников и исповедников XX века в этот день прославляется священномученик Дмитрий Троицкий, диакон храма в селе Починки Егорьевского района Московской области. Он был расстрелян в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. Также сегодня вспоминаются грузинские исповедники архимандриты преподобный Иоанн Майсурадзе, скончавшийся в 1957 году, и Георгий Мхиидзе, представившийся ко Господу в 1962 году. Жизнь преподобных Иоанна и Георгия связана с монастырем Бетания в Грузии, существующим со времен царицы Тамары и носящим имя Вифании, местности близ Иерусалима. Преподобный Иоанн Майсурадзе родился в Южной Осетии и поселился в древнем монастыре Бетания еще подростком. Затем несколько лет жил на святой горе Афон, откуда вернулся в Грузию уже в сане иеромонаха. В 20-е годы преподобный Иоанн стал настоятелем бетанийской обители. В 1921 году в обители оставалось всего лишь двое иноков. Однажды в монастырь пришли два вооруженных чекиста и объявили монахам, что их немедленно вызывают в Тбилиси. По дороге чекисты расстреляли монахов. Отец Иоанн чудом остался жив. Пуля прошла через грудь, его выходили монахини соседнего монастыря. Отец Иоанн вернулся в Бетанию и уже никогда больше не покидал обители. В 1924 году в монастырь пришел монах Георгий Мхиидзе. Он был выходцем из обедневшего княжеского рода. В юные годы, почувствовав призвание к монашеству, он оставил учебу в военном училище в Петербурге и некоторое время вел отшельнический образ жизни. Преподобный Георгий прославился даром милосердия и нестяжательности. Если он встречал нищего, то снимал с себя одежду и отдавал ему. Если это была его последняя одежда, то он одевался в мешковину. До своего прихода в Бетанию отец Георгий жил в Хирском монастыре, который был закрыт в 1924 году. Два брата отца Георгия были коммунистами. Один из них, Петр, был заместителем Берии. Желая отвратить юного монаха от целомудренной жизни, однажды братья заперли Георгия в комнате вместе с распутной женщиной. Однако Георгий все время простоял в углу комнаты лицом к стене, читая молитвы. Оба брата преподобного Георгия погибли в 1938 году. Младший брат Иван застрелился, а Петра расстреляли вместе с женой. Во время коммунистических гонений, благодаря преподобным Иоанну и Георгию, Бетания долгие годы оставалась монашеской обителью. Оба они прожили в стенах монастыря до самой кончины. Официально они числились сторожами памятника архитектуры, а монастырь считался недействующим. Однако в храме висели иконы, горели лампады, совершались богослужения, крестные ходы, здесь крестили и венчали. Долгие годы обитель оставалась чуть ли не единственной в Грузии монашеской общиной. Преподобный Иоанн представился в 1957 году, а преподобный Георгий в 1962 году, приняв за 5 лет до кончины великую схиму с именем Иоанн. Оба старца похоронены в Бетании. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Рождества Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Рождество Пресвятой Богородицы в годовом круге 12 праздников является первым по времени и празднуется Церковью как День Всемирной Радости. В этот день на рубеже Ветхого и Нового Заветов родилась Пресвятая Дева Мария, которая стала Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведные Иоаким и Анна. Иоаким происходил из рода пророка царя Давида, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Святые супруги долгое время оставались бездетными. Глубоко страдая от своего бесчадия, они в течение многих лет молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они все же не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна – люди безукоризненно чистые, праведные, святые, терпение несправедливые поношения от своих соотечественников, которые считали, что Бог за грехи лишил их потомства. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу. Однако первосвященник Иссахар не принял ее, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему вину его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие. Господь, всегда слышавший их молитвы, исполнил их, однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув преклонного возраста, приготовили себя добродетельной жизнью, постоянством молитвы и твердой надеждой на Бога к высокому званию быть родителями Пресвятой Девы Марии. Посланный Богом к Иоакиму и Анне архангел Гавриил принес им радостную весть, что молитвы их услышаны, и у них родится дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву Марию, которая своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живым храмом Божиим и, как воспевает Православная Церковь, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную. Святой Иоаким представился через несколько лет по введению во храм Пресвятой Девы Марии в 80-летнем возрасте. Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести 2 года при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою благословенную дочь. По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через 2 года после блаженной кончины праведного Иоакима. В память святых праведных Богоотец Иоакима и Анны в Русской Православной Церкви воздвигались храмы и монастыри. Православные священники на каждом богослужении вспоминают их имена во время отпуска.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.
1: Значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Вековое событие. Такими двумя словами прежде всего и ближе всего следует определить значение, которое имело рождение на земле Богоматери. Вековое в том смысле, что оно подготовлялось веками, и в том, что влияние его не прекратится во все последующие века. Могут возразить, что это имеет силу, собственно, о Рождестве Христовом, и разве только отраженно, косвенно приложимо и к празднуемому событию. Конечно, эти два события предстоят в тесной связи. Но нельзя сказать, что пред славой первого блекнет сияние второго. И церковь христианская недаром нашла и в сокровищницах своего духа много, что могла она посвятить именно этому событию, принесла ему дань совершенно особого благоговения и поклонения установлением в честь его одного из величайших своих праздников. Праздник этот вводит мысль христианина в совершенно особый круг идей, благоговейных размышлений и созерцаний, которые как не соприкасаются иногда с навеваемыми Рождеством Христовым, но представляют из себя мысли другого порядка. Вследствие этого и праздник этот в его службе обвеян своим особым настроением. Мысль наша здесь приковывается к женщине, дитяти, Богу от раковицы, как выражаются церковные песни, к Божественной Деве, появление которой в мире готовилось промыслом веками и поколениями, предопределенной от родов древних. И если мир действительно и ждал своего будущего Спасителя и имел наперед о нем хотя некоторое представление, то подле этого богосиянного образа не могла не вырисовываться хотя бы и в более неясных очертаниях женщина, которая имела родить желанного. Так как пресна Дева Мария имела быть приятелищем божества, то изначало и свыше прорекли они божественные пророки, одни образами, другие словами. Были и среди патриархов и праведных такие, которые в гаданиях предизобразили ее. Путем длинного ряда поколений промысл Божий подготовлял для себя на земле этот сосуд божества. Преблагословенная Мария, происходя по прямой линии от Авраама и Давида, в числе своих предков считает ветхозаветных патриархов, много первосвященников, правителей, вождей и царей иудейских. Таким образом, если достойные уважения доблести, душевные свойства и заслуги усвояются и доставляют в миру уважение имени их потомков, то вера, кротость, мужество, терпение и другие добродетели рода Авраамова и Давидова в самом рождении благодатной Девы Марии украсили ее имя. Само собой понятно, что и самое рождение Пресвятой Девы не могло не быть исключительным, необычайным делом промысла Божия. Если для устроения скинии завета никому на земле не дозволено составить начертание, но образец ее показан Моисею самим Богом на горе Синайской, то сколь высокими свойствами, каким благолепием, непорочности и святости приукрасил Дух Святый единственную Деву, которую Отец Небесный предназначил в Матерь Единородного Сына Своего. Если пророк Иеремия был освящен Богом, прежде чем настали матерние болезни его рождения, а предтечи Господнем Иоанне было предсказано, что он от чрева матерня исполнится Духом Святым, то какими благодатными дарами не была преисполнена Пресвятая Дева еще в утробе святой и праведной Анны, матери своей. Произойдя в такое время и при таких условиях, когда по законам природы, по естественному ходу вещей рождения уже не могло быть, Рождество Пресвятой Богородицы было непосредственным, чудесным действием самого Бога и должно было иметь все высокие качества дела Божия, дела самого Творца мира. И до этого рождения мир знал несколько подобных рождений, и всякий раз плодом их были исключительные по святости и величию личности — Исаак, Самсон, Самуил, Иоанн Предтеча. Теперь подобное рождение дало еще высший плод. Пресвятая Дева Мария, несмотря на то, что много и прежде было таких матерей, которые зачинали в неплодстве, имела жребие превосходнейшее пред всеми. Хотя те и были супругами патриархов и по справедливости удостоились подобного чудодействия, то есть разрешения от уз своего неплодства, и даже сделались праматерями этой священной отроковицы, но сродство их с чудом божественного домостроительства было весьма неблизкое и отдаленное. Так пишет святой Андрей Крицкий. Это же рождение подготовляло собой еще более чудесное, обусловливало его. Одно случилось прежде, другое — после. И первое было прообразом второго. Нужно было, чтобы тот, через которого все и в ком все, как Господь природы, показал на праматери свои чудо, соделав ее из бесплодной матерью. И также в матери изменил законы природы, соделав деву матерью и сохраняя знамение девства. В настоящем событии таким образом начиналось на земле то чудное, ужасающее ум дело Божие на земле, которое можно назвать кратко одним словом «спасение», а точнее «боговоплощение». От сухого бесплодного корня Исеева Бог сам выращал стебель, который имел дать свет Христа. Уже начиналось то приближение, прикосновение Творца к Твари, которое имело завершиться полным явлением Его в мире. Начиналось примирение Бога с человеком. Полагалось основание тому уничтожению проклятия, тяготившего над Адамом и Евою, которое имело совершиться через искупление. И вместе с тем на землю стало спускаться благословение Божие. Благодать начинала плодородить. Повеяли первые ветры спасения, и земля со всей тварью не могла, если не ощутить полной радости спасения, то, по крайней мере, не предощутить этой святой и великой радости». Вот тот основной фон, на котором выступает для нас празднуемое событие, и на котором оно искусно представлено службе праздника. Но восхищенному взору созерцателя на этом фоне с особой яркостью видны и некоторые отрадные частности. Во всей пленительности своей праведности выступает при созерцании этого события праведная чета Бога Отец Иоакима и Анны. Ведь это чудесное – облагодетельствовавшее весь мир рождения, было наградой им за праведность, следовательно, некоторым образом вызвано этой праведностью. «Непорочно пожившие для Бога родили счастье всех», — говорит церковная песнь. Великое рождение было плодом их целомудрия, и неудивительно, что плодом таким явилось уже полное девство. И с этого времени целомудренное девство, а вместе с ним чистота и непорочность, получили как бы особые права гражданства на земле, начали в мире, как выражаются церковные песни, жительствовать. Кроме праведной жизни, чистоты и непорочности, еще одно в Иоакиме и Анне было причиной такого великого дара им от Бога, достойно божественного дара. Это их горячая молитва и неуклонная надежда на Бога. Вот где молитва и надежда на Бога доказали всю силу свою, показали, чего они могут достигнуть, что получить от Бога. Более чем когда-либо Бог здесь выступил как ненадеющихся надежда.
2: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.
3: «21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляем наших слушателей с праздником!» В 9 часов начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Слушайте также в эти праздничные дни святоотеческие размышления.

«Путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Дорогие слушатели, наш новый цикл передач посвящен проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Конечно, наш малый цикл не может исчерпать огромное количество проповедей отца Бориса, повторяющихся из года в год в течение его пастырского служения и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику. Борис Алексеевич родился 25 февраля 1925 года в Париже. В 1949 году он окончил Свято-Сергиевский православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло. Имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение – все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви, но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны, созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно подымающая руки. Чем выше

0: подняты руки, тем паче Сын Божий сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся с этих тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу, вершиной которого является несомненная Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем Дни святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара. Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения, конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
1: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии Преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте, все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами. О них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
0: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же тесная реальность, как в нашей земной жизни, где мы постоянно отделены друг от друга, затворены в рамках определенного пространства и в замкнутости времени. Мы отделены друг от друга, и каждый из нас является какой-то монадой. Мы слишком часто оказываемся в плену у нашего эгоизма, у наших забот, повинуясь телесной и психической нашей тяжести. А что касается пространства и времени, мы, подобно пленникам, не способны выйти из нашего положения. В общении святых, в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущее самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствует ныне и присно, где бы мы ни были.
1: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождении в жизнь будущего века. По вероисповедании Православной Церкви плотское воскресение Богородицы предваряет всеобщее и последнее воскресение всего человечества. Разумеется, Мария была матерью Бога-младенца Иисуса. В иконографии она изображается по-разному, в зависимости от ее отношения к Господу Иисусу. То она матерински носит Иисуса в своих руках, то образ Христа вписывается в круг, символ божественного присутствия на ее груди. На иконе, называемой «Деисис», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария. Или еще на другой иконе, у подножия креста, представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца во чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
0: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающее страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной, взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы, тем не менее, можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие в материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг, просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, так же и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, и Иерусалимской Девы, дочери Израиля, дочери Авраама, в всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл нашего существования, ибо со дня нашего рождения образ Христа запечатлен в нас, и Он должен просиять, чтобы вся наша жизнь заполнилась этим светом. Подобно Богоматери, мы носим Иисуса Христа внутри себя и на руках. Мы Ему даем расти в нас и нас в Нем. Тем же мы выявляем нашу собственную свободу во всей полноте, ибо истинная свобода не состоит в выборе между добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освящают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу. Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию беседу на спасительное Рождество Богородицы и Преснодевы Марии святителя Григория Паламы.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Действительно, всякое время является удобным для того, чтобы положить начало спасительному образу жизни. И показывая это, великий Павел сказал: «Се время благоприятно, се день спасения. Отложим дела темные и сотворим дела светлые, яко во дни благообразно доходим». Не один какой-либо определенный час или день, называя благоприятным для спасения, но говорит это после явления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, всякое время является благоприятным для этого. Потому что, как с восходом чувственного солнца для людей настает время для телесной деятельности, как сказал Давид: «Воссия солнце, и изыдет человек на дело свое, и на дело не свое до вечера», так и когда воссияло нам во плоти солнце правды после явления его, всякое время представляется благоприятным для духовного делания. Что тот же пророк в ином месте являя, после того, как сказал о владычном пришествии: «Камень, его же небрегоша, зиждущий сей бысть во главу угла», привел: «Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Но при чувственном солнце, которое словно перебивается ночью, изыдет, говорится, человек на делание свое до вечера. Солнце же правды, будучи незаходимым и, по слову апостола, не имущим применения или приложения с тень, изменения и тени перемены, предоставляет благоприятность времени для духовного делания непрерываемой. Если же долженствует выделить время более благоприятное из прочих, как, например, бывает время сеяния и время жатвы, время насаждения и время собирания плодов, и время всякой другой вещи, так и в отношении доброделания найдешь, что и относительно сего различно устраивается час. Сейчас время осени, и в ней предпочтительное место занимает этот месяц, сентябрь, который служит для нас первым месяцем и началом года, когда и дело нашего спасения возымело свое начало, что мы и празднуем сегодня. Потому что сегодня нашего по благодати воззвания и воссоздания мы и совершаем это первое священное празднество и торжество, с которым начало сбываться все новое и неизменное, сменять временное под законное, и дух – букву, и истина – тени. Потому что сегодня открылся новый мир и чудесный рай, в котором воплотился и от которого родился новый Адам ради воссоединения древнего и обновления всего мира. Новый Адам, которого не обольстишь, но который сам перехитряет обманщика дьявола и дарует свободу тем, которые по причине обольщения их дьяволом подвергли себя рабству греха. Сегодня приготовлена на земле поразительная книга, не начертание слов, но могущая носить самое живущее слово, и слово не в воздухе носящееся, но небесное, не обреченное на исчезновение, но внемлющих ему похищающее от гибели, не от движения человеческого языка, но от Бога Отца привечно рождающееся. Сегодня, видимо, бывает одушевленная и нерукотворенная Божия скиния и словесный и духовный кивот, воистину нам посланного с небес хлеба жизни. Сегодня, как говорится в псалме, истинно от земли воссия, истинная красота сущего от начала человеческого благородства и правда с небесе при Ниче, которая и самого начальника неправды, и сущего начала неправд изгнала, как неправедно осужденная и праведно осуждающая, и связавшая сильного в зле, и сосуды его похитившая, и переплавившая их, и явившая их способными вместить в себе божественную праведность. И таким образом, верую в него, оправдав пленников греха, восприяла их для вечного пребывания с собою. Князя же зла, связав нерешимыми узами, предаст вечному и темному огню. Сегодня произрос предсказанный в пророчестве жезл из корени Исеева, от которого цвет изыдет. Цвет, не подверженный завиданию. Но и наше естество, увядшее и посему лишившееся неувядающего места наслаждения, снова призывающий и вводящий к цветению, и дарующий ему вечное цветение, и возводящий на небо, и вводящий в рай. Жезл же, при помощи которого великий пастырь управил словесную паству на вечные пастбища, жезл, опершись на который наше естество, сложив в себя древнейшую дряхлость и немощь, легко шествует на небо, оставляя землю внизу для тех, которые склонились долу, как лишенные опоры. Но какой это новый мир, удивительный рай, поразительная книга, одушевленная Божия скиния и кивот, истина, воссиявшая от земли, восхваляемый жезл Иисеев. Это прежде Рождества и по Рождестве преснодевственная отроковица, Рождество которой от неплодных родителей мы сегодня празднуем. Иоаким и Анна, живя друг с другом и будучи безукоризненными пред Богом, однако от того, что были бесплодными, казались израильтянам достойными порицания. Потому что, поскольку надежда на бессмертие еще не была присуща, то поэтому преемство рода казалось необходимейшим делом. Ныне же, когда родившаяся днесь сия дева через родившегося от нее в девстве даровала нам вечность, для нас нет никакой необходимости в преемстве через чадородие. Но для израильтян того времени многочадие казалось высшей добродетелью, а не имение чад таковым великим злом, что и он их праведников, вместо того, чтобы хвалить за добродетель, поносили за бесчадие. Итак, эти праведники, быв весьма опечаленными вследствие порицаний, и вспомнив Авраама и Сару и иных, испытавших глубокую печаль по причине неимения чад, а затем приведшие на ум личбу, послужившую исцелением в такой великой скорби, и сами решили прибегнуть к Богу с мольбой. И вот целомудренный Иоаким удаляется в пустыню, и здесь поселяется и подвязается в посте, высылая к Богу мольбы о том, чтобы стать отцом. И не ослабел он в молитве, и не удалился оттуда, прежде чем не воспринял исполнение своей просьбы. Соцеломудренная же Анна заключает себя в находящийся поблизости большой сад. И здесь с болезненным сердцем вопиет ко Господу: «Услыши меня, Боже, отцев моих, и благослови меня, как ты благословил чрево Сарры». И услышал Господь, и благословил их, и обещал исполнить их прошение. И свое обещание он ныне привел в исполнение и даровал им чадо, самое чудесное из всех когда-либо бывших, самую родительницу Творца всех, обожившую человеческий род и онебесившую землю, и соделавшую Сына Божия Сыном Человеческим, а людей чадами Божиими, как бессемено зачавшее в себе и как плотоносца неизреченно родившее того, кто из несущего создал сущее и привел в благо бытие и не допускает сему рассыпаться в небытие. Но какая причина была тому, что она произошла от неплодных ложесн? Чтобы разрешить печаль и поношение родителей, а также чтобы предизобразить имеющее благодаря ней произойти разрешение печали и проклятия, постигших праотцев человеческого рода. Как же и естество осмелилось бы сделать общим и длинных детей то чрево, в котором пробыла и из которого произошла единая, имевшая святая святых своим домом, и единая, ставшая обителью создавшего естество. Потому что почему бы в таком случае не явилась бы до нее или после нее Дева-Матерь и Божья-Матерь? Но как прежде нее и после нее никто не обитал во святая святых, так подобно сему и вон их материнских ложеснах ни прежде, ни позднее не был чревоносим иной плод. Поскольку же долженствовало, чтобы Божья Матерь была вместе и девой, и то из рода Давидова, и, соответственно, времени, предназначенному для нашего спасения, и это время приближалось и подобало предуготовить деву, а в то время не находилось никого, кто был бы большим в добродетели, чем оная бездетная чета, никто был бы благороднее нравом и родом среди возводящих свой род к Давиду, то посему эти бездетные оказались предпочтены многочадным. Как бы долженствовало, чтобы вседобродетельное чадо было чревоносимо от многодобродетельных родителей, и пренепорочное произошла бы от весьма целомудренных, и целомудрие, шедшее с молитвой и подвигом, получило плод. Стать родительницей девства, и то девство, которое нетленно плотью произвело того, кто прежде всех веков божеством родился от девственного отца. О крылья оной молитвы! О дерзновение, которое она обрела пред Богом! О сердца эти, настолько непорочные, чтобы возвести такую молитву, предварившую таковое и таковое достигшую.

0: Но вы, о священное собрание, слушатели моих слов, моя во Христе словесная паства и нива, принесите Божьей Матери дар, соответствующий дню ее Рождества, именно совершение добродетелей и преуспеяние в них. Мужи и жены, старцы с юношами, богатые и бедные, князи и подвластные, и вообще все люди и всякий возраст и звание, и ремесло и искусство, пусть никто среди вас не будет бесплодным и неплодоносящим, никто сухим и неспособным воспринять духовное семя, но наоборот, пусть ревностно примет небесное семя, спасительное слово, и от себя досодействует делом, чтобы принести небесный и богоугодный плод. Пусть никто не допустит начало доброделания заглохнуть. Пусть никто не являет свою веру во Христа лишь на языке, потому что не всяк глаголями «Господи, Господи» внедет в Царствие Небесное, говорит Господь, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. И никто же, возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божьем. Девственницы и давшие обеты монашеской жизни, и вы, делающие добро девственному содружеству, взойдите, и вообще все томлением покаяния достигайте того, чтобы жить с ним одной жизнью. Ищите всего о Бозе через родившуюся сейчас ради нас деву, в девстве родившую, во времени, во плоти, того, кто прежде веков был рожден от девственного отца. Для нее и от нее воплотившегося единого Бога живя, на единого Его взирая. Им единым наслаждаясь, радуясь надеждой, в скорби показывая выдержку, настоятельницам оказывая послушание, служа одна другой, заботясь сохранять взаимный мир в сосредоточенности и молитве, и сокрушении души, в псалмах и пениях, и песнях духовных, постоянно пребывая, будучи непорочными и девственницами душою и телом, и во всех чувствах и мыслях, и всегда во всем обнаруживая духовный и девственный образ мыслей и образ жизни. Потому что таким образом, как говорится в псалме, последуя вслед за Богоматерью, вы и близ нее будете и войдете в нерукотворенный храм Небесного Царя, в брачный чертог бессмертия, премирный и вечный. И вы, сущие в супружестве, не отдавайте себя всецело этому миру, потому что и ради вас сей новосозданный премирный воистину мир, я имею в виду Богоматерь, плод супружества, открылся сегодня. Сущие в старости, явите отвечающий старости образ мыслей, и не будьте незрелыми юношами в ваших мыслях и словах и делах, по-плотски мысля и по плоти проводя жизнь. Юноши, подражайте мудрым и духовным старцам, таковых почитайте и таковым повинуйтесь, и не пребывайте в неведении относительно того, какая старость честна и каким образом молодость не бывает лишена достоинства честной старости. Если же вы находитесь в неведении, вопросите премудрого Соломона, и вы услышите: «Седина есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверно». Те, которые приобрели такой избыток в земных сих, и мимотекущих, и непостоянных, и легко переходящих от одних к другим благах, подаянием их позаботьтесь стяжать себе вечную жизнь». Яку не от избытка, кому живот его есть, от имения его. Те, кто испытывает нужду, и в самых необходимых вещах богатеете терпением и благодарением Бога, чтобы быть причисленным им к ублажаемым нищим, и вы наследуете Царство Небесное. Князи, суд праведен, судите, и не пользуйтесь силой против ваших подвластных. Покажите к ним не столько даже справедливое, сколько отеческое отношение, памятуя, что вы с ними одного рода и сорабы. И не идите против подчинения церкви и ее учения. потому что они являются утверждением благонамеренных людей. Подвластные. Считайте своим долгом в отношении властей исполнять только то, что не служит препятствием обещанной надежде на небесное царство. Вообще все, как раз теперь принесите празднуемый ныне Деве наипрекраснейший и наиболее свойственный ей дар, ваше освящение и непорочность тела, приобретенные воздержанием и молитвой. Посмотрите все, как целомудрие и пост и сокрушенная молитва, сойдясь вместе, явили Иоакима и Анну родителями сосуда Божия. Сосуда, настолько избранного, чтобы возмочь пронести не только божественное имя, как это позднее относится к Павлу, но и его самого, кого и имя чудно. И если мы будем крепко держаться также и иных добродетелей и молитв, прилежно и постоянно пребывая в храме Божьем, то и мы обрящем усокровищественную нам чистоту сердца, вмещающую и являющую нам Бога. Так и Исаия называет ее чистоту сердца, и бывающее благодаря ей расположение от души к Богу приятным в чреве духом спасения, обращаясь к Богу со следующими словами: «Страх ради Твоего, Господи, в чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения Твоего, его же сотворихом на земли». Видите, как бесплодные и нерождающие души становятся благочадными. Но к сказанным словам пророк прибавляет, говоря: «Не подемся, но падутся все живущие на земли», то есть вращающиеся в земных помыслах и страстях. Итак, если мы пожелаем, братья, сделаем нашим домом не землю, а небо, и не падать на землю и в присмыкающийся по земле грех, но возжелаем непрестанно простираться к божественной высоте, то убоимся Бога, отступим от зла через добрые дела, обратимся к Нему, почтимся путем воздержания и молитвы вычеркнуть в себе дурные навыки и внутренние помыслы, переменить на лучшее, более достойное. И дух своего спасения, по выражению пророка, переболеть и родить, имея призываемой помощницей ту, которая ради молитвы и богоугодного образа жизни ее родителей была дарована им сегодня, которая и родителей печаль переменила на радость и сняла праотеческое проклятие и прекратила болезнь праматери безболезненно в девстве родившей Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Прозвучала беседа на Спасительное Рождество Богородицы и Пресно Девы Марии святителя Григория Палама. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Эта возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского, но и в Солуне его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одной из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.
2: Тридцатого сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Прозвучали первая, шестая и девятая песни канона Пресвятой Богородицы композитора Павла Чеснокова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

пришедоша, так тебе всегда взирающая, и еже тебе светом уставляемый, тебе неприступного и присутствующего зрящего света, непреставное тебе исповедание и благодарение воздумаю, безначальному Отцу, Соне народным Твоим Сыну, и все святые, и благие, и животворящим Твоим Духом, ныне и присутствую.

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

также святых и патриархи православных, и создателя святого храма сего, и от всех прежде почти святых и братья, и лежащих повсюду.

Спасибо.

Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсавофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, это Троицкий

священнический монашеский чин, притчи церковной, братья седога храма сего, благодетели, благодетели,

благоговением страха Божий, входящих в Бог, Господу помолимся. Помилуй. Избавься от всяких скорби, гнева и нужды.

свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Аминь, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.

шагов, безболезный, непостыдный, мирный, и дорого отведа на страшных судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим.

Одни же первые из вас, учившиеся сам причистой церкви, сам честная кровь, молюсь тебе помимо простимы прегрешения моя вольно, невольно, в силу мне нежды и вене. Из подобия неосудденно причаститесь и причистой твоих таинств, благословление Богу и безвечно аминь. Вечер твоей тайны вместе, не Божьей честь меня примени, по врагов твоим тайну твою, ни в отца, ни в тебя, ни в

Я тебя со светом, тебе славу благодарю.

Сын, Мать, и Святой Солнце, и Священник Апостол, и Господь наш, Вена, Архиепископа Константина Град Златоустого, святые, праведные, Бог Отец, и Кимоны, все святые, помилуй

0: Отца и Сына и Святого Духа.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного.

0: авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которая выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал первый ирмос напева Троицы Сергиевой Лавры и первая песнь напева Ламского монастыря из Богородичного канона.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам. Отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Церковный год заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы и начинается празднованием ее Рождества. Церковный индикт или церковный календарь снова раскроет перед нами картину истории нашего спасения. Богослужебный орнамент, которым полна церковная традиция, не есть просто некий такой эстетический абстрактный узор. Каждый церковный праздник не просто день в календаре. Он наполнен символикой, которая есть некий мост между разными реальностями. Суть праздника всегда вторжение в жизнь мира божественной жизни и ответ людей на это вторжение. Празднование Рождества Богородицы особенно ярко иллюстрирует этот диалог. Рождение Девы Марии – это первый этап еще грядущего Боговоплощения. Догматическая сторона этого события требует рассмотрения, ибо у христиан Запада и Востока есть принципиальная разница в его понимании. Католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии, конечно, не приравнивает к бессеменному рождению Христа. Суть этого догмата в изъятии еще до искупительной жертвы Христа Богородицы из последствий первородного греха, свойственного всем людям. Таким образом, учение, которое вроде призвано возвеличить Богородицу, принижает крестный подвиг Христа и саму личную святость Пресвятой Девы, так как еще до ее взросления в добродетелях она без своего усилия изъята из необходимости самосовершенствования. Вне всякого сомнения, святость человека бессильна спасти его без Бога. Но вместе с тем Бог нас без нашего содействия не спасает. Святость праведников не только их личная добродетель. Святость – это ответ на призыв Бога. Святость – это и ожидание прихода Бога, и разрешение Богу прийти. Святость — это разрешение Божьему действию укорениться в жизни людей. Такую веру Бога в человека и уважение Его не проповедует ни одна религия, кроме христианства. Наличие личной святости родителей Богородицы, ее личная чистота и непорочность сделали возможным пришествие в мир Спасителя. Спаситель воспринял в свою божественную ипостась от Богородицы не просто заранее обновленную природу человека, а именно отягощенную последствием греха, прародителей, Адама и Евы. Для нашего спасения чрезвычайно важно, что божественную жизнь принимает наша человеческая природа, которая требует обновления. Истинное вочеловечение Бога имеет целью обожение всего человека. Святой Афанасий Великий, Александрийский епископ, емко выразил эту евангельскую максиму в своих словах: «Бог стал человеком, чтобы человек обожился». Непорочность зачатия и рождения Пресвятой Девы Марии понимается не в искусственном изъятии ее из рода людей, а в той нравственной чистоте и святости, в которой пребывали ее благочестивые родители. Не плотская страстность диктовала им это зачатие, а желание послужить делу Божьему. Они были в тех летах, когда телесная сторона жизни уходит на второй план. Плоть уже молчала, говорил только Дух, обращенный к Создателю. Долго их ожидание чада обусловлено сознанием невыполненной задачи, оправдывающей их жизнь. В те времена каждая израильская семья ощущала возможность послужить приходу Мессии в мир. Сегодня христианская семья служит умножению Церкви и успеху дела спасения на земле. Эгоизм и плоть не должны препятствовать Духу царствовать в мире. Мы часто скорбим о малом присутствии Бога в нашей жизни. Но что сделали мы, чтобы присутствие Его могло утвердиться здесь и сейчас? Бог поселяется не в камнях, деревьях или технике. Бог, по слову евангельскому, поселяется в сердцах людей. «Вот я стою постоянно у дверей вашего сердца и стучу, и тот, кто откроет мне, к тому я войду и разделю с ним трапезу». Речь идет не о святости, а только лишь о личном благочестии и церковности. Даже этого малого ответа не даем мы Богу. Наша церковность зачастую исчерпывается интересом, что в этот праздник освящается. Люди сужают благодатную жизнь Церкви до освящения вербы, кулича, яблок. Но эти эмблемы не приносят пользы без внутреннего личного освящения. Церковь освящает жизнь. Если приложить этот вопрос об освящении к празднику Рождества Богородицы, начинающему церковный календарь, мы можем ответить, что он освящает этот начинающийся год, освящает с надеждой, что мы сможем в этот год сдвинуться с мертвой точки и сказать Богу на Его зов: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь!»
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали духовный концерт на текст «Богородична» композитора Василия Титова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 сентября, 8 сентября по старому стилю Православная Церковь празднует один из 12 праздников – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодня также установлено празднование в честь чтимых икон Рождества Пресвятой Богородицы – Сиамской, уцелевшей во время пожара в 1524 году в Сиамском Вологодском монастыре, Глинской, явленной в XVI веке в Глинской пустыне в Курской области, Лукиановской, названной по имени инока Лукиана из Угличского монастыря, который нашел эту икону невредимой в местечке Поковитино-Раменье после разграбления церкви во время польско-литовского нашествия. Также сегодня вспоминается Исааковская икона, которая явилась в 1659 году неподалеку от села Исаакиевского. Еще многие иконы Божией Матери чтит церковь в этот день – Курскую коренную знамение, Почаевскую, Холмскую, Лесненскую и Домницкую. Курская икона знамения Божией Матери – одна из древнейших икон русской церкви. В XIII веке, во время татарского нашествия, когда все русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. В это время в окрестностях города была найдена икона, лежавшая у корней дерева, отсюда ее название «коренная». Когда икону подняли, из этого места забил родник. Это чудо произошло 8 сентября 1259 года. Сама икона походила на икону Богородицы Знамение Новгородскую. На месте обретения иконы была построена деревянная часовня, и в ней поставлен новоявленный образ Богоматери. В 1597 году икона была перенесена в Москву, где по заказу царя Федора Иоанновича к иконе был сделан оклад с изображениями Господа Саваофа над иконой знамения и ветхозаветных пророков со свитками по сторонам иконы. Слева изображены царь Соломон, пророки Даниил, Аарон и Илия. Справа царь Давид, пророки Моисей, Иезекииль и Иона. В 1615 году икона была возвращена из Москвы в Курск и поставлена в городском соборе. Особая помощь Божьей Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России, смутным временем и освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия, Отечественной войной 1812 года, революционными потрясениями в России и судьбой русской эмиграции. Перед началом XX века революционеры-террористы устроили взрыв в Знаменском монастыре Курска, чтобы уничтожить святыню русской церкви. Взрыв состоялся, но икона осталась невредимой. Сразу же после Октябрьского переворота курская коренная икона была реквизирована большевиками, драгоценная реза была снята, а сам чудотворный образ поруган и выброшен. Святыню удалось спасти благодаря спешному отступлению Красной армии и взятию Курска белыми войсками. Икону нашли и вернули церкви. В 1919 году белые войска отступили. Спасая святыню, духовенство вывезло ее в Ростов, затем в Новороссийск и оттуда уже в Сербию. В 1944 году икона была переправлена в Мюнхен, а затем в Америку, где курская коренная икона стала главной святыней Русской Православной Церкви за границей. Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Также сегодня установлено празднование в честь Киевской иконы Богородицы, именуемой София «Премудрость Божия». На иконе Софии Киевской изображен храм и стоящая в нем Богоматерь в хитоне с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью столпами. Божия Матерь изображена в полный рост с воздетыми руками. По обе стороны от Богоматери изображаются пророки и ангелы. Богомладенец Христос, о котором в книге притчи Соломоновых сказано: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седми». В этих словах содержится указание на Сына Божия, который в посланиях апостольских именуется Божией премудростью, а в слове «дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, которая вместила в себя Бога. В сонме новомучеников и исповедников XX века в этот день прославляется священномученик Дмитрий Троицкий, диакон храма в селе Починки Егорьевского района Московской области. Он был расстрелян в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. Также сегодня вспоминаются грузинские исповедники архимандриты преподобный Иоанн Майсурадзе, скончавшийся в 1957 году, и Георгий Мхиидзе, представившийся ко Господу в 1962 году. Жизнь преподобных Иоанна и Георгия связана с монастырем Бетания в Грузии, существующим со времен царицы Тамары и носящим имя Вифании, местности близ Иерусалима. Преподобный Иоанн Майсурадзе родился в Южной Осетии и поселился в древнем монастыре Бетания еще подростком. Затем несколько лет жил на святой горе Афон, откуда вернулся в Грузию уже в сане иеромонаха. В 20-е годы преподобный Иоанн стал настоятелем бетанийской обители. В 1921 году в обители оставалось всего лишь двое иноков. Однажды в монастырь пришли два вооруженных чекиста и объявили монахам, что их немедленно вызывают в Тбилиси. По дороге чекисты расстреляли монахов. Отец Иоанн чудом остался жив. Пуля прошла через грудь, его выходили монахини соседнего монастыря. Отец Иоанн вернулся в Бетанию и уже никогда больше не покидал обители. В 1924 году в монастырь пришел монах Георгий Мхиидзе. Он был выходцем из обедневшего княжеского рода. В юные годы, почувствовав призвание к монашеству, он оставил учебу в военном училище в Петербурге и некоторое время вел отшельнический образ жизни. Преподобный Георгий прославился даром милосердия и нестяжательности. Если он встречал нищего, то снимал с себя одежду и отдавал ему. Если это была его последняя одежда, то он одевался в мешковину. До своего прихода в Бетанию отец Георгий жил в Хирском монастыре, который был закрыт в 1924 году. Два брата отца Георгия были коммунистами, один из них, Петр, был заместителем Берии. Желая отвратить юного монаха от целомудренной жизни, однажды братья заперли Георгия в комнате вместе с распутной женщиной. Однако Георгий все время простоял в углу комнаты лицом к стене, читая молитвы. Оба брата преподобного Георгия погибли в 1938 году. Младший брат Иван застрелился, а Петра расстреляли вместе с женой. Во время коммунистических гонений, благодаря преподобным Иоанну и Георгию, Бетания долгие годы оставалась монашеской обителью. Оба они прожили в стенах монастыря до самой кончины. Официально они числились сторожами памятника архитектуры, а монастырь считался недействующим. Однако в храме висели иконы, горели лампады, совершались богослужения, крестные ходы, здесь крестили и венчали. Долгие годы обитель оставалась чуть ли не единственной в Грузии монашеской общиной. Преподобный Иоанн представился в 1957 году, а преподобный Георгий в 1962 году, приняв за 5 лет до кончины великую схиму с именем Иоанн. Оба старца похоронены в Бетании. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Рождества Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Рождество Пресвятой Богородицы в годовом круге 12 праздников является первым по времени и празднуется Церковью как День Всемирной Радости. В этот день на рубеже Ветхого и Нового Заветов родилась Пресвятая Дева Мария, которая стала Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведные Аким и Анна. Иаким происходил из рода пророка царя Давида, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Святые супруги долгое время оставались бездетными. Глубоко страдая от своего бесчадия, они в течение многих лет молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они все же не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна – люди безукоризненно чистые, праведные, святые, терпение несправедливые поношения от своих соотечественников, которые считали, что Бог за грехи лишил их потомства. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу. Однако первосвященник Иссахар не принял ее, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему в вину его бесчадие. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие. Господь, всегда слышавший их молитвы, исполнил их. Однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув преклонного возраста, приготовили себя добродетельной жизнью, постоянством молитвы и твердой надеждой на Бога к высокому званию быть родителями Пресвятой Девы Марии. Посланный Богом к Иоакиму и Анне архангел Гавриил принес им радостную весть, что молитвы их услышаны, и у них родится дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву Марию, которая своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живым храмом Божиим и, как воспевает Православная Церковь, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную. Святой Иоаким представился через несколько лет по введению во храм Пресвятой Девы Марии в 80-летнем возрасте. Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести 2 года при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою благословенную дочь. По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через 2 года после блаженной кончины праведного Иоакима. В память святых праведных богоотец Иоакима и Анны в Русской Православной Церкви воздвигались храмы и монастыри. Православные священники на каждом богослужении вспоминают их имена во время отпуста.

прозвучал концерт к Богородице Прилежной Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Недавно открытый блокадный музыкальный маршрут по центру города объединяет точки, связанные с музыкальными заведениями Ленинграда во времен блокады. Одно из учреждений на этом маршруте – театр музыкальной комедии. Мы поднимаемся в ореховое фойе, где открыта экспозиция, посвященная блокадному прошлому театра. Здесь представлены костюмы, афиши, программки, фотографии. Инсталляция воссоздает гримуборную блокадного театра. В этом фойе нас ждет старейший работник театра, лауреат премии, автор книг, блокадник, заведующая литературно-драматургическим отделом театра музыкальной комедии Марина Михайловна Годлевская.
2: Вы знаете, я очень рада была, когда сказали о том, что будет такая интересная экскурсия, потому что это центр города, и в нем действительно было очень много сосредоточено таких мест, о которых можно было говорить как о местах искусства, создания искусства. Это же ведь и Малый оперный театр, ныне Михайловский, и театр Комиссаржевской, и театр музыкальной комедии, и филармония. Все в одном месте, и рядом радио, которое огромную роль играло во время войны. Так что и Александринский театр, в котором потом нам пришлось работать. Вот, так что это вот такой, не могу сказать, пятачок, немножко больше, но это было такое средоточие интереса. Самое интересное, что для людей города, которые, в общем, жили в страшных условиях, так же, как наши артисты. Потому что артисты приходили каждый день все в театр, должны были явиться к 11 часам. Если в течение двух дней кто-то не приходил, значит, этого человека уже не было. Известны случаи гибели артистов, пока шли в театр, потому что никакого транспорта не было, они ходили пешком. Замерзали по дороге, потому что именно самая страшная зима выпала на 42-й год. В зале было очень холодно. Есть фотографии, когда показана сцена Александринского театра, где мы в основном выступали во время блокады, где сидят все в ватниках, много военных, которые в зимней военной одежде. У всех платки, теплые какие-то пледы на голове, а артисты веселые в декольтированных платьях, они сбрасывали шубки свои и пальто, когда надо было выйти на сцену из-за кулис. И одна такая замечательная наша актриса Колесникова Лидия Александровна, она как-то выбежала, бросив свое пальто в кулисы и сказала: «Ах, как жарко!» И в зале засмеялись. Смеяться можно было удивительно над чем, да? На чем можно смеяться в этот ужас, который царил вокруг, а вызывало это вот такое какое-то удовлетворение у зрителей. Вы можете себе представить, что работала какая-то компания, которая делала фотографии артистов наших? И очень много у нас в музее вот этих фотографий, которые сделаны в 43-м году в Ленинграде, который находился под бомбежкой. И люди собирали артистов музыкальной комедии. Это нельзя сказать трогательно, это просто потрясающе, понимаете? И работать в таких условиях – это просто действительно подвиг. Тем более, что многие зрители тогда, я встречалась с некоторыми во время своей работы, еще застала кого-то, кто ходил в театр. И одна женщина мне сказала, что это был островок радости для людей, которые на несколько часов, ну, часа на три, забывали о том, что они переживают вообще в буднях своих. Удивительно, что спектакли ведь прерывались бесконечно этими обстрелами. Надо было идти в бомбоубежище, и артисты в своих же костюмах вместе с одетой публикой шли в бомбоубежище в Александринском театре, которое находилось. Жизнь была очень тяжелая, потому что, как я сказала, все являлись в театр, и часть людей, которая была не занята в спектаклях, на крыше тушила фугасные бомбы, девочки балетные работали в европейской гостинице в Малом оперном театре, где были госпитали, помогали, первую помощь проходили. У нас были занятия военные, учились стрелять. Кроме того, огромное количество концертов дали на линии фронта, на заводах. И вот эта контора, которая распределяла, кто где выступает, тоже находилась как раз на улице Зодчего Роща. Так что все было в одном месте. Совершенно замечательное было событие в 1942 году. В страшные морозы руководство города решило устроить елку для детей. Это было 5-6 января 1942 года. Дети, здесь видно, все одеты и собрались. Это очень хороший артист нашего театра, Таубе, Борис Таубе, изображал Деда Мороза. Но самое главное, что был спектакль, который смотрели дети, а для них самое большое удовольствие было то, что был обед. Обед состоял из 3 блюд. Какой-то супчик из чечевицы, маленькая крошечная котлетка и мусс сладкий. Было несколько таких елок. Это руководство города придумало для детишек. Надо сказать, что пытались как-то вот жить так, чтобы вот в эти часы, когда здесь приходили зрители, они забывали о тех страданиях и ужасах, которые они переживали в остальные часы дня. Так что это здорово. Вот у нас с Александринским театром просто большая дружба сейчас, после того, как мы сделали замечательные концерты совместно с Немецким, режиссером из Александринского театра. И это удивительно трогательно, когда наши артисты впервые появились. Было принято решение, здесь невозможно было работать, потому что после обстрела всей коммуникации в театре были разрушены. И было принято решение городом, что переходим в Александринский театр, который почти пустовал из-за того, что была эвакуация театров. Но там жило несколько артистов. Вот замечательная артистка из династии Самойловых, Мичурина Самойлова. Она просто была в ужасе, что приехала сюда какой-то тру-ля-ля. Вот. И она не желала ни с кем иметь ничего общего. Жила только там, наверху, в Александринке. Но прошло несколько времени, и молодой человек, который работал в Александринском театре художником, сделал декорации для нашего спектакля «Сорочинская ярмарка». И он уговорил Мичурину Самойлову посмотреть спектакль. А спектакль очень любили этот, потому что он был веселый по-настоящему. Гоголь, чего же еще, о чем мечтать? Не какие-нибудь там графы и князья, как когда не всегда любили оперетту из-за того, что это такая сказка не для нашего человека. А вот «Сорочинскую ярмарку» все очень любили. Она посмотрела этот спектакль и пришла после за кулисы и стала опускаться на колени. И говорит, что, вы знаете, она поняла, что такое минутка веселья для страдающих людей, как это полезно и важно. Вот самое главное, что сделали артисты. Вы знаете, шли классические опереты. Бейдера, Сильва, Мистер Икс, шедевры так считаются. Шли советские опереты, известные, «Сорочинская ярмарка», «Свадьба в Малиновке». Но театр мечтал делать свой спектакль о сегодняшнем дне. И мне очень дорог один спектакль, который очень мало прошел. Это спектакль «Лесная быль». Как Анатолий Викентьевич Королькевич, замечательный артист наш, оставивший книгу «Воспоминания о блокаде», называется она «О музы не молчали», так же, как музей в школе, который создан специально ради блокады. Вот «Лесная быль» – это был спектакль, который мечтали сделать в театре, и в конце концов артисты театра его и сделали. Конечно, это была художественная самодеятельность, но он был дорогой спектакль, в смысле, душам людям был дорог, потому что он рассказывал об одной питерской семье из Автова, которые там уже были немцы, ушли в лес и создали там партизанский отряд. Об этом был спектакль. И так как публика стала очень много ходить на этот спектакль, художественный руководитель театра Николай Яковлевич Енет он решил создать полноценное художественное произведение, обратился к Вишневскому. Ну, он тогда был самый знаменитый драматург «Оптимистической трагедии», его гремело на весь Союз. Вот, и он сначала отказывался страшно, потому что что такое оперетта, я никогда не занимался, я серьезный человек. Но в конце концов создали такой спектакль. Три было автора пьесы и три композитора молодых. Вот. Скинулось море широко. Вот как раз эти фотографии, сделанные в 43-м году все. Мы восстановили этот спектакль частично. Выкинули целый акт один немцев. Немецкий акт. Конечно, это было такое безумное издевательство над фашистами. Рассказывают интересную очень историю, что однажды публика, которая шла в театр и гуляла вообще, лето это было, было очень тепло, и вдруг они увидели, что на скамейке в Александринском садике сидят шесть немцев, одетых в свои костюмы, и страшно ругают Гитлера. Они не могли понять, что это такое. А это был перерыв между репетициями. И артисты вышли подышать немножко воздухом, а одежда-то была настоящая, потому что Балтийский флот предоставил для этого спектакля настоящую одежду, как нашим советским персонажам и немцам тоже. Вот такие были забавных случаев, как это ни странно, довольно много было. Вот, пожалуйста, напечатанная пьеса того года, тут даже написано. Это работали, знаете, где улица Попова, угол Попова Каменноостровского. Там был деревянный дом, где жил Вишневский и два драматурга, которые с ним работали. Они смотрели наши спектакли, они пытались вникнуть, что такое оперетта, потому что для многих людей вообще-то, так сказать, как-то было не очень серьезно. Но много работали, всего лишь только 2 месяца. И за 2 месяца создали этот спектакль. И композиторы также работали. Есть партитура, вот, она хранится у нас в театре. И даже на некоторых листах ее написано, что купил за 100 рублей кусочек хлеба там и всякое такое. Тут написано в нотах.
1: Вы слышали рассказ старейшего работника театра музыкальной комедии, заведующей литературно-драматургическим отделом Марины Михайловны Годлевской о блокадной истории театра. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Казанской иконы Божией Матери, Богородицы Рождественского Ставропигиального женского монастыря в Москве 21 сентября 2018 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в каждый богородичный праздник мы за литургием слышим послание апостола Павла к филиппийцам, где о Божьей Матери ничего не говорится, а говорится о Спасителе. Но говорятся слова, которые применимы и к Пресвятой Деве Марии. А слова такие: «Он был послушлив Богу Отцу даже до смерти и смерти крестной, и Бог превознес его и явил его имя более всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая тварь, земная, небесная и преисподняя». В этих словах апостол передает нам очень важное послание, имеющее прямое отношение к жизни каждого человека. Бог превознес Сына Своего, потому что Он смирил Себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. А чему же был послушен Господь Иисус Христос? Он был послушен воле Триединого Бога, Отца, Сына и Святаго Духа. Он жизнь свою земную, человеческую, устроял в полном соответствии с волей Божией. И, наверное, поэтому и читается в богородичные дни это послание апостола Павла, потому что Дева Мария также себя смирила и была послушна воле Божией даже до своей смерти, но также и до крестной смерти сына своего. Вот это повествование апостола Павла, имеющее отношение, как я уже сказал, к Господу и Спасителю, и жизнь Пресвятой Богородицы, которая соответствует этим словам апостола Павла, заставляют нас задать один очень важный вопрос. Если самое главное в жизни человека – быть послушным воле Божией, то как эту волю узнать? Мы каждый день вовлекаемся в разные ситуации, очень часто ситуации выбора. Иногда этот выбор является критически важным для нас. Каждый приходской священник знает, с какими иногда неожиданными вопросами обращаются верующие на исповеди или просто, подходя к священнику, и говорят: мы не знаем, как нам решить этот вопрос. Нужно менять место жительства или нет? Нужно приобретать квартиру или нет? Нужно куда-то ехать или нет? И когда ко мне священники обращаются с просьбой помочь им найти правильные ответы, я обычно говорю: вы не можете дать правильного ответа, потому что эти ответы от человеческой мудрости, а не от божественного вдохновения. И нужно всем нам научиться, и духовенству, и мирянам, и монашествующим, жить в соответствии с волей Божией. И если жизнь будет устраиваться в соответствии с волей Божией, то и наши небольшие по значению, пред лицом всей нашей жизни, какие-то решения могут укладываться в это общее русло нашего повиновения божественной воле. И вот здесь самый главный вопрос: а как узнать-то, что есть воля Божия? У святителя Иоанна Златоуста мы находим такие замечательные слова: «Если вы слышите и исполняете его заповеди, то он исполняет ваши молитвы». Вот в этих божественных заповедях, в этом божественном законе, который передается нам через Слово Божие, и есть воля Божия, являемая миру через слова человеческие. Нам только нужно научиться эти божественные заповеди применять к повседневной нашей жизни, потому что, конечно, ни заповеди Моисея, ни заповеди Нагорной проповеди не могут покрыть все многообразие человеческих жизненных ситуаций, через которые мы проходим, и когда требуется нам делать тот или иной выбор. Но эти заповеди дают нам направление, которое поможет избежать ошибок. Мы застрахованы от ошибок только в том случае, если главным критерием определения наших поступков будет желание, готовность соответствовать Божьей воле, как она дана нам в Его божественном законе. Поэтому всякий раз, когда мы вспоминаем Деву Марию, Царицу Небесную, Матерь Божию, мы должны представить себе, что именно она явилась воплощением того идеала, к которому Господь призывает каждого человека. Она себя полностью предала в руки Божии. У нее не было своей воли, она отдала свою волю в руки Божии и исполняла Его волю. И сделала это в самом главном, дав согласие, дав смиренный ответ на благовещение, явленное ей архангелом Гавриилом. А потом уже вся жизнь укладывалась только в эти рамки полного подчинения своей воле, воле своего божественного Сына. Поэтому Дева Мария не только велика тем, что она родила Господа и Спасителя, не только потому, что она является выше всех ангелов и архангелов и человеческой личностью, находящейся ближе всего к Богу, но и потому, что она всех нас научила тому правилу жизни, следуя которому мы никогда не совершим ошибки. Воля Божия благая и совершенная – это то, что каждый из нас должен стремиться осуществить в своей жизни. И в рамках, и в потоке этого божественного послушания божественной воли, несомненно, ко благу будут устрояться все наши человеческие дела. Этому научены мы от Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной Царицы Небесной, Рождество которой мы так торжественно празднуем, как первый великий двунадесятый праздник в новом году, вспоминая ее жизненный подвиг, ее благочестивых родителей и, самое главное, вспоминая ее дивный образ Девы, послушной Богу до конца своей жизни. Аминь. С праздником вас всех поздравляю!
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Казанской иконы Божией Матери в Богородице-Рождественском Ставропигиальном женском монастыре города Москвы 21 сентября 2018 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию проповедь священномученика Сергия Мечева на Рождество Пресвятой Богородицы.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько дней тому назад мы с вами, по милости Божией, вступили в новый церковный год. А ныне празднуем первый великий праздник годового богослужебного

Хоть по своей милости постепенно открывает ее тем, кто живет в таинствах, кто припадает к этому источнику благодати и пьет его живую воду. В жизни церковной есть много тайн, но одна из них постоянно открывается верующим. Мы входим в общение с ней не только тогда, когда получаем благодатные дары через таинство, но всякий раз, когда бываем в храме и участвуем в богослужении. Впрочем, для многих из нас, верующих, тайна эта продолжает оставаться сокрытой. Для того, чтобы по-настоящему соприкоснуться с ней, нам нужно быть не простыми слушателями и зрителями того, что совершается в храме, но войти в опыт тех, кто были творцами богослужения и запечатлели его в составленных ими молитвах и песнопениях, начиная со времен апостольских, через мучеников и преподобных, и кончая подвижниками нашего времени. Творцы богослужения в полном согласии со всеми отцами и учителями церкви говорят нам о том, что человек создан для вечной жизни, что подлинной стихией, в которой только и может жить его душа, является вечность. Когда мы погребаем наших усопших и молимся об упокоении их душ, мы просим, чтобы Господь сотворил им вечную память. Но эта молитва может относиться и к нам, живущим еще на земле, потому что и мы нуждаемся в том, чтобы Господь имел нас в своей вечной памяти. Ведь цель нашей жизни и есть приобщение к вечности. Поэтому самое лучшее и ценное пожелание церковное есть пожелание вечной памяти, а мы постоянно забываем об этом. Отягощенные заботами житейскими, омраченные временными обстоятельствами нашей жизни, мы забываем о том, для чего мы созданы, забываем о вечности, в которой живет лишь то, что сотворено Господом, добродетель. Все же остальное отметается и бросается в огонь, во тьму внешнюю. Нам только кажется, что оно существует. На самом деле, как говорит один святой отец, вначале не было зла, потому что и теперь нет его во святых, и для них оно вовсе не существует. Воистину, существует только жизнь в Боге и то, что идет по пути стяжания Царства Божия в нас. Святые отцы говорят нам, что человек создан по образу и подобию Божию, что он есть венец природы и царь всей видимой твари, и вместе с тем сотаинник Божией благодати. Они учат, что телом своим человек связан со всей земной тварью, потому что тело это Господь создал, персть вземь от земли, а своей душой он соединен с горним ангельским миром. Человек стоит на грани двух миров — земного и небесного. В творении его, говорит Григорий Богослов, художническое слово созидает живое существо, в котором приведены в единство невидимая и видимая природа. Созидает из сотворенного уже вещества, взяв тело и от себя вложив жизнь. Поставляет на землю иного ангела из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцательной. Но созданный по образу Божию и поставленный Господом на грани двух миров, человек не выполнил своего предназначения. Он согрешил, отпав от Бога, а через него и весь видимый мир, венцом которого он является, стал отходить от Господа. Тогда на землю явился Сын Божий, который Своей смертью упразднил смерть и Своим воскресением открыл нам путь к вечной жизни. Он даровал и нам вечную память, и не только нам, верящим в Него, но и всей видимой твари. Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, очищая от греха свою душу, поднять и удохотворить также и вещество, из которого создано его тело, сделав его достойной обителью бессмертной души. Святые отцы говорят, что в день последнего воскресения предстанут пред Господом не только наши души, но вместе с ними и наши воскресшие тела. И в этой земной жизни, в своем восхождении к Богу, человек может идти только путем, который указан ему Господом, поставившим его на грани двух миров.
Только в общении с этими

0: обоими мирами, и вместе с ними может человек здесь на земле служить Богу. Об этом нам постоянно напоминает Святая Церковь в своем богослужении. Недавно мы с вами совершали новогоднюю службу. Мы приносили в этот день хвалу Господу не только от себя, но и от всего мира, видимого и невидимого, с которым мы соединены по телу и по душе. Об этом ясно говорится в каноне этого дня. «Вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и все источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огонь, человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя». Тот, кто верит, что слова эти соответствуют действительности, и что в богослужении мы воистину соединяемся с обоими мирами, тот понимает, какая великая тайна заключена в православном богослужении. Тайна эта состоит не только в том, что здесь уничтожается грань между человеком и всей тварью, небесную и земную, грань, которую мы так ясно ощущаем, живя в этом привременном мире, но также и в том, что через богослужение мы преодолеваем и самые границы времени, текущего естества, и входим в мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего временного, но все живет в вечности. Обычно смысл празднования того или иного события из жизни Иисуса Христа или Божией Матери мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там Евангелие, песнопения, рассказывающие о событиях, совершившихся когда-то очень давно, вспомнить об этих событиях. Так можем мы отнестись и к сегодняшнему празднику. Церковное предание говорит нам о том, что около 2000 лет назад Пресвятая Дева родилась в Галилейском городе Назарете от престарелых родителей праведных Иоакима и Анны. Оно повествует, что своим рождением Дева Мария разрешила узы их неплодства и доставила им великую радость. Об этом рассказывают нам песнопения сегодняшнего дня, и, по-видимому, весь смысл праздника сводится к тому, чтобы вспомнить об этих событиях. Но если мы обратимся к тексту самих песнопений и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их творцы, то убедимся, что такое отношение к празднику свойственно только людям внешним, не понимающим тайн церковной жизни. В действительности песнопения праздника говорят совсем иное. В стихирах сегодняшней вечерни мы слышали: «Днесь неплодная врата отверзаются, и дверь девическая, божественная предгрядет. Днесь всемирных радости провозвещение, днесь возвееше ветри спасение провозвестницы, естества нашего разрешается неплодство, и, наконец, днесь неплодная Анна рождает Богу отроковицу». Что же означает это «днесь»? «Днесь разрешается неплодство», «днесь Анна рождает Бога отроковицу», если это только приемы образной поэтической речи, или в этих словах заключается какой-то иной смысл? Если рассуждать с точки зрения мудрости века сего, то утверждение реального смысла этих слов является безумием. Ведь все это совершилось когда-то очень давно. Но для тех, кто мудрствует духовное, все, что совершилось нас ради человека, нашего ради спасения, не только произошло во времени, но и в вечности пребывает. Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева Чистая от Анны происходит, нам открываются врата вечности. Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью не только для ее родителей и родственников, живших в Назарете, но стало всемирною радостью, что оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем естества нашего разрешается неплодство, и рождается плод живоносен миру. Богослужение открывает нам, что Рождество Богородицы имело значение не только для живущих в те дни в Назарете, но совершилось ради нас, человек, и нашего ради спасения, что с рождением ее жизни рождается днесь мост, вводящий нас в вечность. прославляя Господа. Мы каждое словословие заканчиваем словами «ныне» и «присно» и «во веки веков». Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, что богослужение, которое мы совершаем ныне, будет совершаться и присно, и во веки веков, потому что уже и сейчас оно совершается в вечности и приобщает нас к вечной жизни. В этом и заключается великая тайна богослужения, которую открывает нам Святая Церковь. Отнимите от богослужения его сокровенный смысл, заключенный в словах «ныне» и «присно», и «во веки веков», и для нас закроется текущий в нем источник вечной жизни. Вы навсегда останетесь оторванными от того, что было и ушло в безвозвратное прошлое, ибо никто из людей не может присутствовать при рождении своей матери или своего отца. Но мы знаем, что лучшие из наших подвижников, те, которые были творцами богослужебных песнопений и канонов, пили из этого источника вечной жизни. Они на опыте познали, что богослужение открывает нам познание вечности. И для нас, грешных, самое главное, и об этом нужно помнить всегда, заключается в том, чтобы прикоснуться к этому источнику познания, который открывается нам через тайну богослужения. А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, благоговением и страхом Божиим воспринимайте все то, что вы видите и слышите в храме, все, что совершается, поется, читается за богослужением. И когда мы снова на ней входим в годовой круг богослужения, будем помнить, кто мы и к чему призваны. И по мере вхождения в него нам будет все больше открываться великая тайна вечности. Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем богослужение, что вместе с нами молятся и славословят Господа ангельские силы и вся Небесная Церковь. Ныне силы небесные с нами невидимо служат, воспеваемые Великим Постом на преждеосвященных литургиях. И не только в эти великие дни, но и во все дни церковного года за каждой литургией перед малым входом священник молится «Сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословящих Твою благость». Именно отсюда, из этого соприсутствия и сослужения с нами, уже достигших вечности и живущих вечной жизнью в Господе ангелов и святых, рождается и в нас стремление в вечность. Поэтому во время Божественной Литургии священник, после принесения Господу благодарственной службы о всех святых и изрядно о Пресвятей Пречистой, преблагословенней славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, поминает живых и усопших и молится, чтобы Господь помянул их в Царстве Своем, то есть приобщил их к вечной Своей памяти, которая и есть Царство Божие. Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как последовательное раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, ведущий нас к вечной жизни. Поэтому и праздники церковные представляют собою не случайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем временном мире точки вечности, прохождение через которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в определенной последовательности, они связаны друг с другом, как ступени единой лестницы духовного восхождения. Так что, стоя на одной из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и сегодня чтение канона сопровождается пением воздвиженской катавасии «Крест, начертав Моисей». Казалось бы, она не имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной связи следующих друг за другом церковных праздников. Это свет воздвижения, который озаряет нас издалека, так что уже сегодня мы начинаем входить в него. Тайна богослужения — есть величайшая из тайн Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее, но мы знаем, что она была открыта великим и величайшим из угодников Божиих. Поэтому, входя в их опыт, через те молитвы и песнопения, в которых они его запечатлели, прося их помощи и молитв за нас, грешных, можем и мы постепенно начать прикасаться к этой великой тайне. И по мере того, как через это будут в нас рождаться и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем теперь, будем относиться и к нашей временной жизни. Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий нас от дольнего к горнему, от временного к вечному. И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, сподобимся вечного царства, уготованного Господом для тех, кто уже здесь на земле начал входить в Его вечную память, которая есть величайшее достижение для человека, идущего от дольнего к горнему.
1: Проповедь священномученика Сергия Мичева на Рождество Пресвятой Богородицы для вас читал Георгий Корольчук. Священномученик Сергий Мичев родился в 1892 году в Москве в семье известного священника Алексея Мичева. Во время Первой мировой войны Сергий служил братом Милосердия на Западном фронте. Там же он познакомился со своей будущей супругой, сестрой Милосердия. Учась на медицинском факультете Московского университета, Сергий Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоуста. В 1918 году, по благословению старцев Оптиной пустыни, Сергей Алексеевич решил принять священство. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в иерее. Служил он рядом с отцом в храме святителя Николая на Моросейке. Этот приход, возглавляемый святым праведным Алексеем Мичевым, называли мирским монастырем. Отец Сергий стал достойным преемником своего родителя, хотя и был во многом не схож с ним. «Христианство — не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины отца Алексея в 1923 году его сын стал настоятелем его прихода. Отец Сергий решительно не пошел за обновленцами, и его храм был в числе немногих, сохранивших верность патриарху Тихону. После появления декларации 1927 года он не поминал митрополита Сергия Строгородского, не принимал он и церковной молитвы за безбожников и богоборцев. В 1929 году отец Сергий Мичев был арестован и приговорен к ссылке. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. В 1933 году находящегося в ссылке отца Сергия арестовали и приговорили еще к 5 годам лагерей. После отбытия срока отец Сергий поселился в окрестностях города Калинина и работал в одной из поликлиник, совершая литургию тайно на дому. Отец Сергий не поддержал митрополита Сергия и не мог получить место служения, общаясь со своими духовными чадами тайно. В 1941 году один из арестованных епископов, которому исповедовался отец Сергий, дал показания по поводу общины священника Сергия Мичева, и его арестовали. Допросы и пытки длились 4 месяца. Отец Сергий вел себя очень достойно, стремясь, чтобы никто из его общины не пострадал. В ночь на 6 января 1942 года он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.
1: Митрополит Антоний Суружский. Рождество Божьей Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В своем Евангелии Господь и Бог наш говорит, когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь. Когда же родится, пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир. И когда рождается ребенок, окружающие дивятся, какова будет судьба этого младенца. Рождение младенца, только первый день его, какова будет долгая череда дней, составляющих человеческую жизнь, и каков будет последний день, который подведет итог всему, что было жизнью этого человека. Сегодня мы празднуем рождение Божьей Матери, и наша мысль обращена к ней. Она родилась, снова как говорит Евангелие, не от хотения плоти и не от хотения мужа. Она родилась от Бога. Она родилась как последнее заключительное звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись. Они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог. И они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть, была только одна черта, искупающая их существование. Были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей – они боролись во имя Божие, против самих себя, не против других, для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили наследницу своего рода, которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности своему человеческому величию. Сегодня родилась Божья Матерь. Сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения. Родилась та, которая станет мостом между небом и землей, та, которая станет дверью воплощения, дверью, раскрывающейся на небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло. Станем думать о ней с лаской, дивиться на нее и просить ее научить нас, может быть, не уподобиться ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но любить ее, с благоговением поклоняться ей, так, чтобы стать достойными быть одного с ней рода, рода человеческого, от которого родился Бог, потому что она явила такую совершенную верность. Аминь.
2: Проповедь митрополита Суружского Антония на праздник Рождества Пресвятой Богородицы для вас читал диакон Леонид Казаков.

0: Возвращение в Петербург.
1: Интервью для радио «Град Петров» дала внучка и наследница трудов Дмитрия Сергеевича Лихачева Вера Сергеевна Зертенкевич-Тольц. Вера Сергеевна также ученый, профессор Манчестерского университета.
2: Самые, конечно, сильные воспоминания о Дмитрии Сергеевиче – это воспоминания детства и юности, когда я жила сначала в одной квартире, потом очень близко от Дмитрия Сергеевича, и каждую субботу и воскресенье семья тоже проводила вместе на даче с Дмитрием Сергеевичем. Можно сказать, что вот когда я особенно была маленькая, может быть, он играл самую большую роль в моей жизни, и потому что он огромное внимание уделял семье, и, надо сказать, что огромное внимание уделял мне. Особенно хорошо я помню наши совместные прогулки. Когда я была маленькая совсем, я его спрашивала: «Дедушка, расскажи мне, как ты был маленький». И он вот очень-очень ярко и красочно рассказывал об этом. А потом уже, когда старше, то были разговоры на серьезные темы, и были, конечно, рассказы о его жизни и о тяжелых временах в его жизни, при этом очень важных, такие как Соловки и блокада. Но сейчас даже, когда мне даже как-то неудобно и перед своими детьми, например, потому что они даже надо мной смеются, когда какой-то важный вопрос или что-то мы обсуждаем, а я говорю, что вот Дмитрий Сергеевич, дедушка мой, вот так бы сказал, или он так бы решил. На самом деле Дмитрий Сергеевич, конечно, был человек очень-очень теплый и очень-очень эмоциональный.
3: Сегодня есть представление, что интеллигентность – это, наоборот, чопорность. Но в воспоминаниях о Дмитрия Сергеевича действительно есть вот такие факты, что он был очень эмоциональный.
2: Очень эмоциональный, да, и он даже в этом правильном воспоминаниях пишет, что ему кто-то советовал эмоционально не вовлекаться в какие-то ситуации и объяснял даже, как важно где-то чувствовать такую отстраненность. И он пишет, что да, но у меня не тот характер.
3: По какому поводу он мог проявлять свою эмоциональность?
2: Ну, по вопросам, которые были для него необыкновенно важны. Приведу пример не из домашней жизни, а из, вот, скорее, общественной и научной. Потому что даже когда я уже сама стала заниматься научной работой, мне было как-то сначала, когда я была молодой, непонятно, почему... Ну вот кто-то написал книгу, и Дмитрий Сергеевич очень не согласен с концепцией и считает концепцию даже, вот, скажем... общественно вредный. Мне всегда казалось, ну написал и написал, ну и пусть. Почему надо бороться? Почему надо выступить вот по поводу того, что казалось безобразием, так сказать, Дмитрию Сергеевичу, казалось неправильным Дмитрию Сергеевичу? Но он всегда выступал и считал, что нужно бороться, нужно высказываться. То есть нужно всегда очень активно выражать свою точку зрения, если для тебя вопрос важен. Иногда мне казалось вот раньше, что он, ну как-то, а зачем? Ну да, ну что волноваться? Ну, там Алжас Сулейменов, скажем так, книга «Азия». Ну, глупая книжка, написал Алжас Сулейменов. Почему надо вот как-то выражать такую сильную общественную позицию по этому поводу? Ну, у Дмитрия Сергеевича было другое мнение, и он вот в таких вопросах, например, очень действительно эмоционально, всегда вовлеченно выступал.
3: Когда говорили об архиве, вы упомянули, что несколько тетрадок у вас.
2: Да, да.
3: Сказали, что они вам особенно дороги.
2: Да.
3: А чем именно они вам дороги?
2: Нет, почему именно вот эти тетради? Ну, этих тетрадей очень много. Я просто взяла... Они все страшно интересные, все одинаково интересные. Это не то, что в этих тетрадях есть что-то такое, чего нет в других тетрадях. В этих тетрадях это не дневник, это не то, что Дмитрий Сергеевич писал, что вот сегодня то-то случилось, то-то. Это его, скорее, реакции, размышления на какие-то определенные вот события. Они датированы все, да. Или вот прочитанные книги, услышанном докладе, или действительно какие-то исторические события тоже. Но это скорее не дневник, а размышления, книги размышлений.
3: А дневник я...
2: Нет. Вот такого регулярного дневника. Это, ну, как бы полудневник, полуразмышления, вот эти тетради. И я просто решила, ну, вот несколько себе оставить из них, не специально вот какие-то тетради, да, ну вот четыре взять, просто чтобы вот у меня было что-то дома, и вот они лежат на таком видном месте в моем кабинете, и мне просто приятно иногда их открыть, перечитать и просто видеть почерк даже Дмитрия Сергеевича. Сейчас с этим материалом, с этими тетрадями работает Олег Витальевич Панченко, это ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева, очень глубокий ученый, он специалист по книжному наследию, ну, это период Древней Руси, Соловецкого монастыря. Вот второе направление его деятельности – это наследие, рукописное наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева, то есть он работает с какими-то материалами фонда личного Дмитрия Сергеевича, и он издает постепенно материалы, пока вот в основном он, то, что он издал, это связанные с Соловками и с религиозными размышлениями Дмитрия Сергеевича. Да, вот то, что делает Олег Витальевич, он для нас раскрывает действительно неизвестного Лихачева, потому что степень религиозности восприятия мира, скажем так, Дмитрия Сергеевича. 20-е годы, конечно, когда он совсем молодым, но дальше это вот 50-е, 60-е, 70-е. Вот степень этой религиозности была неизвестна. Непонятно, не неизвестно, а непонятно, что он был религиозный человек, это очевидно. Мы праздновали Пасху, он мне читал Страстную неделю, когда я была маленькая, вот это тоже я помню. Всегда читал соответствующие места из Евангелий, учил меня молиться. И это действительно вот то, что опубликовал Олег Витальевич, и просто там, конечно, большие куски из каких-то писем Дмитрия Сергеевича и вот его вот этих заметок.
3: Также упоминалось, что Дмитрий Сергеевич был ближе к иосифлянам, чем вот, к сергианам. Вот откуда вот это?
2: Да, вот это для меня тоже неизвестный Лихачев. Это открытие Олега Витальевича. То есть он очень внимательно тоже вот обсуждается вот это дело в связи с арестом Дмитрия Сергеевича. Вот что он был в этом студенческом кружке, который они назвали шуточно-космической академией наук, но он еще одновременно состоял в братстве Серафима Саровского. Это братство Серафима Саровского было движением иосифлянским. И тоже, когда вчера передавал мой отец книги учителя английского языка Дмитрия Сергеевича и известного очень лингвиста Игоря Евгеньевича Аничкова, Игорь Евгеньевич проходил по одному делу с Дмитрием Сергеевичем именно вот за участие в братстве Серафима Саровского, вот тоже как и иосифляне. Значит, это просто анализ. В архиве Дмитрия Сергеевича есть копия его следственного дела, по которому он был арестован.
3: Оно не опубликовано?
2: Оно целиком не опубликованное, нет. С него снята судимость была раньше, но реабилитирован он был только в 91-м году, потому что закон о реабилитациях жертв репрессий до 34-го года, он был издан только в 91-м году. То есть после смерти Сталина были реабилитированы только те, кто был репрессирован после 34-го года. А Дмитрий Сергеевич был арестован в 28-м. То есть его реабилитация пришла только в 91-м году. И тогда можно было получить копию дело. Вот, если ты получаешь свидетельство о реабилитации, ты можешь запросить копию своего дела. Дмитрий Сергеевич получил копию этого дела, довольно толстое. Я читала его в начале 90-х, вот когда Дмитрий Сергеевич его получил. Но я тогда просто эти реалии все, я не поняла. Эту всю исследовательскую работу провел Олег Витальевич. Кто были эти священники, что за церковь, куда ходил Дмитрий Сергеевич. Потом, конечно, вот тоже он понял это, что вот эти священники Николай Пескановский, вот этот Островидов, новомученик, мы почитаем, Русской Православной Церкви, эти люди принадлежали к иосифлянской церкви, и вот они именно помогали Дмитрию Сергеевичу, они уже были арестованы раньше, он с ними встретился на Соловках, и они ему там помогали именно как иосифляне. Ну и потом вот это вот очень интересное письмо, это письмо, которое Дмитрий Сергеевич написал дочери известного священника иосифлянской церкви Николая Пескановского, когда она его спрашивает, ну, тоже как вот иосифлянина, нужно ли, вот она растит внука религиозным мальчиком, но не водит его в церковь. И что делать? Потому что церковь сергианская, и вот что делать? И он пишет, что в церковь водить нужно, чтобы мальчик знал службу, но нельзя принимать причастие. Потому что тогда, если он не принимает причастие, он становится верным памяти той церкви, которой принадлежал дед. И мы ходили в церковь, но я никогда не задумывалась. Мы ходили в церковь, а причастие Дмитрия Сергеевича я не принимала.
3: А причастие... в каком году письмо вот это?
2: Это 60-е годы. Оставался ли Дмитрий Сергеевич иосифлянином? Мне так трудно сказать, потому что никогда я от него это не слышала, никогда не обсуждала, но вот мне кажется, что вот по этим материалам, которые нашел Олег Витальевич, что, конечно, он был иосифлянином в 28-м году при аресте. И это одна из важных причин ареста, это очевидно. Но дальше, ну, что это была не такая уж активная позиция, но как-то остававшаяся с ним. Я вот знаю точно, что Игорь Евгеньевич Аничков остался таким иосифлянином, при том, что он был очень-очень религиозный человек, он вообще не ходил в церковь, только сам дома молился. Дмитрий Сергеевич тоже был почетным доктором Оксфордского университета. В Великобритании он был дважды, и это на него произвело огромное впечатление, эта страна. И когда вот в наши гуляния в 60-е, 70-е год, 70-е год, тоже один из его рассказов был, но это такая мечта, что мы с ним вдвоем едем в Англию. На него это, значит, Великобритания произвела невероятное впечатление. В 1967 году ему дали почетного доктора Оксфордского университета. Это, конечно, и Оксфорд очень красивый, сам по себе это церемония. И он поездил по Англии, его повозили, и приехал в Эдинбург, где был традиционно большой центр изучения России. Там, конечно, тоже произошла невероятная встреча. Он встретил свою тетку, родную сестру матери, которая уехала после революции 17-го года, и семья ничего не знала о том, где она и как. И вот они встретились в 67-м году. Потом его избрали в начале 70-х, по-моему, 71-м году его избрали почетным доктором Эдинбургского университета, но тогда он был невыездным, и его не пустили получать эту награду. Он не мог ездить в 70-е годы в западные страны, в начале 80-х, и впервые его стали выпускать снова при Горбачеве. И он приехал в Великобританию в 1987 году. Тогда вот как раз мы с ним ездили по Великобритании вместе, и были в Оксфорде, и в Кембридже, и в Лондоне, и вот в Эдинбурге. И там как раз это было время в ноябре тоже, и в начале декабря. И есть две выпускные сессии в английском университете, одна летом, а одна в ноябре, так что тоже была вот эта такая почетная выпускная церемония, и на ней объявили, что вот наконец-то присутствует человек, которому в 71-м году присвоена была степень, тогда он не мог быть. Вот сейчас мы можем его принять, что было очень приятно. Тогда он был по приглашению, три раза он был в Великобритании, это было по приглашению Британской академии, и Дмитрий Сергеевич тоже является иностранным членом Британской академии. И это я смотрела, очень мало из русских ученых являются членами Британской академии. Я помню, вот академик Карпинский, это президент Академии наук, который был президентом во время революции 17-го года, умер в начале 30-х годов. То есть очень мало кого из России выбирали. И последний раз Дмитрий Сергеевич был в 90-е годы. Сейчас скажу, это был 95-й год в Великобритании, это было по приглашению принца Уэльского. И у меня есть несколько книг, и интересует меня вопрос, и это, конечно, под влиянием Дмитрия Сергеевича и его судьбы. Но один из вопросов, который меня интересует, это отношение интеллигенции и власти в контексте России. И мне кажется, в связи с моими исследованиями, что мировоззрение Дмитрия Сергеевича было сформировано вот этим вот действительно уникальным периодом развития русской и европейской культуры. Но это у нас называется Серебряный век, но то, что происходило в России, это было в более широком контексте общеевропейских культурных тенденций.
3: Как бы вы определили, что такое интеллигент сегодня, и могли бы вы сегодня в России кого-то назвать интеллигентом?
2: Интеллигент, значит, это человек, которого волнуют прежде всего какие-то важные, широкие вопросы общественной жизни и общественного развития. То есть это не просто человек, который занят какой-то культурной деятельностью или имеет какой-то уровень образования, вот, или имеет какую-то определенную профессию, как советская интеллигенция, это по профессии определялось. А интеллигент в традиционном понимании – это человек, интересующийся вообще судьбами страны и судьбами мира, и занимающий активную позицию по важным общественным вопросам. Ну и можно добавлять, это определенная манера поведения, хотя говорят, что да, какое образование не важно, но, конечно, какие-то интеллектуальные интересы очень важны для интеллигента. Конечно, сейчас есть люди, довольно много, наверное, которые какую-то играют общественную роль, занимаются общественной деятельностью и при этом имеют очень важный интеллектуальный интерес. Я думаю, вот эти директора библиотек, представители сегодняшней интеллигенции. Но в России в какие-то определенные периоды истории, и то же самое в Европе, хотя слово «интеллигенция», особенно вот в таком понимании, играло особую роль в российском контексте, влияние вот того, что традиционно, широкое влияние так, на всем государственном уровне, того, что в России называлось интеллигенцией, в сегодняшней, ну не только России, но и шире в мире, оно гораздо ниже, чем оно было. Дмитрий Сергеевич действительно вот в этом отношении уникальная личность. Я не знаю, насколько бы вы слушали Дмитрия Сергеевича сейчас, если бы он был жив. Наверное, как-то бы слушали, потому что огромный авторитет. Но не так, как его слушали в конце 80-х и начале 90-х годов. Я думаю, что просто другое время. Оно другое время во всем мире. Дмитрий Сергеевич, например, подружился, и действительно как-то у них создалась близость и теплые отношения с выходцем из России, но ставшим известным профессором Оксфордского университета, философом с мировым именем Исаия Берлином. Исаия Берлин написал книгу о русской интеллигенции. И в ответ на работы некоторых других западных ученых о том, что деятельность русской интеллигенции прямо привела к революции. И Дмитрию Сергеевичу была очень несимпатична эта позиция, и Исаия Берлин еще до встречи с Дмитрием Сергеевичем тоже опровергал эту позицию и показывал, его аргументы были, что моральные вопросы, которые подставили представители русской интеллигенции XIX века, во многом опередили похожие размышления, вот то, что называется там по-английски, это публичный общественный интеллектуал, в, скажем, середине 20-х, уже после Второй мировой войны, ужасов Второй мировой войны. Исаия Берлин говорил, что в России эти вопросы были поставлены уже в XIX веке. Вот, моральные вопросы очень широкого масштаба. Книга Исаия Берлина в 60-е годы, вот что сделало его знаменитым в Великобритании на всю страну, в 60-е годы главы из этой книги зачитывались по радио BBC. И огромное количество было слушателей. И сейчас совершенно другое время. Если бы книгу Исаия Берлина читали по BBC, то никто бы не слушал. Или слушала бы малюсенькая группа вот только образованного населения. Очень образованного населения, может быть, преподаватель.
3: Важная тема для меня – это преодоление советского наследия.
2: Угу.
3: Звучало неоднократно, что это будет долгий процесс.
2: Угу.
3: И понятно, что при его жизни не произошло все, что он хотел. Многие люди спрашивают, а в чем конкретно?
2: Ну, у Дмитрия Сергеевича была очень четкая, я бы сказала, даже радикальная позиция по этому вопросу, потому что он считал, даже у меня с ним спор по этому поводу был, он считал, что должен быть суд. И он, конечно, считал, что нужно как можно больше именно говорить, и он вот говорил о покаянии, да, и фильм «Покаяние» знаменитый был впервые показан на 80-летие Дмитрия Сергеевича Лихачева в 86-м году. Дмитрий Сергеевич считал, что разговор о покаянии нужен постоянно. Конечно, этого разговора особенно не происходило в 90-е годы, а сейчас тем более не происходит. Ну и он считал, что, конечно, нужно поставить памятники жертвам репрессий. Но самое главное, что он считал, это что нужен честный разговор в школе о том, что происходило, и выражение однозначной позиции по поводу того, что происходило. Опять-таки вернусь при мне, у Дмитрия Сергеевича, это уже было в 86-м году, именно был спор с Исаией Берлином, потому что Исаия Берлин считал, что все равно Сталин сыграл большую роль в том, что Советский Союз выиграл Вторую мировую войну, а Дмитрий Сергеевич опять занял очень категорическую позицию, сказал, что Вторая мировая война была выиграна вопреки Сталину, и что и в этом, в общем, роль Сталина в основном только негативная. И он считал, что действительно никаких оправданий сталинизму не может быть, и что самое главное, чтобы не было попыток какого-то оправдания, вот, скажем, в учебниках истории, в том, как история преподается в школах.
3: О семье Сергеевича Лихачева. Да. Сегодня члены семьи – это кто?
2: В общем, так трагически сложилось, что обе дочери Дмитрия Сергеевича умерли. Одна совсем молодой, но, в общем-то, это моя тетка Вера Дмитриевна. Она погибла, попав под машину в 81-м году. Значит, ей было только 44 года. Это еще при жизни Дмитрия Сергеевича. И моя мать тоже умерла. Людмила Дмитриевна очень вскоре после смерти Дмитрия Сергеевича и вот Зинаиды Александровны, своей мамы, моя мать умерла в 2001 году в возрасте 64 лет. Это тоже, в общем, очень рано. Так что сейчас члены ближайшей непосредственной семьи Дмитрия Сергеевича Лихачева – это я и моя двоюродная сестра Зинаида Юрьевна Курбатова. У нее есть дочь Вера Курбатова, названная в честь своей бабушки Веры Дмитриевны. И у меня двое детей, сын Сергей и дочка Анна. И вот мы семья.
3: Чем занимаются правнуки?
2: Вера Курбатова, так же, как и ее мать Зинаида, являются журналистами. Мой сын Сергей закончил отделение китаистики, но он работает в сфере бизнеса в Лондоне, он уже вырос за границей. И моя дочь Анна гораздо моложе, она имеет способности к рисованию, будет учиться в Лондонском университете одновременно на философском и искусствоведческом факультетах.
3: Все-таки сегодня кто мог бы считаться учеником, продолжателем? Конечно, человека такого уровня мы, очевидно, не видим. Но есть ли те люди, которые более-менее адекватно могли бы выражать его мнение по тем вопросам, которые сегодня возникают?
2: Как общественные лица? Или...
3: И общественные, и, может быть, в его научной деятельности?
2: Ну, в его научной деятельности, конечно, вот это все очень замечательно сложилось, что отдел древнерусской литературы, он теперь еще при дедушке, он повысился в статусе, стал сначала был сектор, теперь отдел древнерусской литературы, продолжает, конечно, ту традицию научную, которую заложил Дмитрий Сергеевич Лихачев, ну, его предшественники, такие как Варвара Павловна Адрианова-Перец. Она была учителем Дмитрия Сергеевича Лихачева в чем-то и старшей коллегой, и она его сделала своим продолжателем. Но теперь сектор продолжает вот эту традицию и в науке, и тоже в той замечательной атмосфере. И там, ну, просто я даже как-то выделять отдельных людей, может быть, не совсем справедливо, потому что все они очень, очень хорошие. Но, конечно, вот Наталья Владимировна Панырко, которая сменила Дмитрия Сергеевича на посту заведующего отделом, это и замечательный ученый, и замечательный человек, и вот продолжатель научной традиции, какой-то духовной традиции Дмитрия Сергеевича. Опять-таки, интеллектуальный и в смысле изучение наследия Дмитрия Сергеевича за пределами вот чисто научной области. Это вот Олег Витальевич Панченко, которого я уже назвала, но есть и другие там прекрасные ученые, Евгений Германович Водолазкин, и он стал известным и писателем теперь, его жена Татьяна Руди и, конечно, другие, Варвара Рамадановская, там и другие есть. Все они очень хорошие ученые и продолжатели замечательной традиции Дмитрия Сергеевича. В общественной сфере мне это труднее сказать, я просто так это хорошо не знаю, но действительно такой фигуры, которая заняла бы активную позицию и смогла бы повлиять, ну вот я не вижу эквивалента.
3: Почему-то перестали слушать культуру как голос совести, голос чести, долга и голос действительно... самого главного, что есть в национальном содержании, культуру национальной, почему перестали к ним прислушиваться? В чем, как вы видите, здесь причина?
2: Есть специфические процессы в самой России, но, кроме того, это и какие-то общемировые процессы, когда культура, гуманитарное знание начинает все больше и больше восприниматься и ведущими политиками, и чиновниками, как что-то совершенно необязательное и неважное, и что-то, на что можно и не давать денег, и вообще, так сказать, то, чем люди должны заниматься в свободное время, как хобби. Это в каких-то таких, может быть, радикальных формах в России проявляется, но и это, вот что я могу сказать, более широкая тенденция, скажем, даже общемировая тенденция. Почему это сложный философский вопрос, я так быстро на него и не могу сходу ответить. Частично из-за изменений средств массовой информации, когда большинство информации теперь распространяется через интернет и социальные сети, вот эти новые медиа, которые определенного качества информацию и определенного формата только распространяют. И это, в общем-то, не очень, на мой взгляд, мало совместимо с высоким статусом действительно большой культуры.
3: А что здесь можно сделать?
2: Я думаю, только сейчас начинают там ведущие умы задумываться, а что же можно сделать.
3: У нас выходит передача на радио, посвященная топонимам. И, в частности, дискутируется вопрос о не просто возвращении топонимов до того, как они были по идеологическим мотивам заменены в массовом порядке, но и изменения топонимов, которые навязывались сверху с пропагандой лиц, ну, прямо скажем, малосимпатичных. У нас есть в Петербурге улица Белокуна. Говорят, что ее нельзя переименовать, потому что она так изначально. Мы стараемся продвигать другую позицию, но она встречает какие-то возражения. В частности, даже люди, которые, в принципе, понимают, кто такой балакон, и говорят, ну, конечно, безобразие. Но ведь, понимаете, ничего же не изменится. Вот могли бы вы как-то напомнить нам позицию вашей семьи, может быть, вспомнить Дмитрия Сергеевича, как бы он здесь выступил?
2: Да, Дмитрий Сергеевич действительно противился переименованию старых названий, это в основном дореволюционных названий. И он считал, что такие вот быстрые переименования и широкомасштабные переименования разрывают связь с историей, да, и поэтому у него было сопротивление этому. Какова была его позиция? Я думаю, что он был, ну и знаю, что он при смене режима в 91-м году, и даже уже раньше можно было начать этот разговор, он был за возвращение старых названий. А теперь встает вопрос, это немножко другой вопрос. Значит, если вот улица Белокуна, она вообще не существовала никогда раньше, и это ее изначальное название. Значит, это должен быть какой-то общественный, ну, реальный общественный разговор. Значит, какая позиция общества по отношению к Белокуну? Если отношение общества такое, что это, в общем, скорее преступная личность, а не большой исторический герой, то, наверное, тогда нужно переименование. У меня был интересный случай. Меня попросил найти знакомый дом, где жил Кандинский в Мюнхене, и дал мне название улицы. И я улицу эту не могла найти на плане Мюнхена. И я спросила у немца, живущего в Мюнхене, и он сказал, да, такой улицы нет. И я сказала, ну, наверное, это как-то раньше по-другому называлась улица, и вот эту улицу переименовали. Он сказал, нет, этого не может быть. Переименований никаких с начала 20 века не было. Ничего переименовать не могли. И тогда я снова обратилась к этому человеку из России, и мы разговаривали, и потом я поняла, что он неправильно транскрибировал с русского обратно на немецкий. И улицу мы нашли, и, конечно, она существовала. И тут вот мы видим, и то же самое в Великобритании, если мы посмотрим, эти улицы никто никогда ничего не переименовывал. Ну, в Германии была жуткая дестабилизация, конечно, общества при нацизме, но все равно, видимо, не было вот таких переименований. Это интересно. Или было какое-то переименование, а потом это, конечно, нацистские все названия убрали. Но, скажем, в Великобритании то, что никаких переименований, это показатель вот какой-то такой стабильности истории.
1: Вы слушали интервью с внучкой и наследницей трудов академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессором Верой Сергеевной Зелетенкевич-Тольц. Беседу записала Марина Лобанова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Больше 20 карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари — все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем 10 раз, и каждый раз это был или запоздавший гость, или гости, присоединявшиеся к кружку званых направо, или зрительница, обманувшая, или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе налево. И родные, и посторонние уже прошли через все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались сделать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Протодиакон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то диакона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и шитом поясе чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец

0: Левин же, между тем, в панталонах, но без жилета и фрака, ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в двери, оглядывая коридор. Но в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьевичу. «Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении?» — говорил он. «Да, глупо», — подтвердил Степан Аркадьевич, смягчительно улыбаясь. «Ну, успокойся, сейчас привезут». «Нет, ну как же!» — со сдержанным бешенством говорил Левин. «И эти дурацкие открытые жилеты!» «Невозможно!» — говорил он, глядя на измятый перец своей рубашки. «И что, как вещи увезли уже на железную дорогу?» — вскрикнул он с отчаянием. «Тогда мою наденешь. И давно бы так надо. Нехорошо быть смешным. Погоди, образуется». Дело было в том, что когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было. «А рубашка?» — вскрикнул Левин.
1: «Рубашка на вас!» — с спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свести к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, все заперто, в воскресенье. Послали к Степану Аркадьевичу, привезли рубашку. Она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец, виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. «Только застал, уж на ломового поднимали», — сказал Кузьма. Через 3 минуты, не глядя на часы, чтобы не расстравлять раны, Левин бегом бежал по коридору. «Уж этим не поможешь», — говорил Степан Аркадьевич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. «Образуется, образуется, говорю тебе». «Приехали. Вот он, который. Помоложе-то, что ли?» «А она-то, матушка, ни жива, ни мертва», — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь. Степан Аркадьевич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал. Он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту. Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно. Но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею и поразительно тонкую талию. И ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь. Не потому, чтобы эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ было все тем же ее особенным выражением невинной правдивости. «Я думала уже, что ты хотел бежать», — сказала она и улыбнулась ему. «Так глупо, что со мной случилось, совестно говорить», — сказал он краснея и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу. «Хороша твоя история с рубашкой», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь. «Да, да», — отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят. «Ну, Костя, теперь надо решить», — сказал Степан Аркадьевич с притворно испуганным видом. «Важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают, обожженные ли свечи зажечь или не обожженные. Разница в 10 рублей», — присовокупил он, собирая губы в улыбку. «Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия». Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться. «Так как же? Не обожженные или обожженные? Вот вопрос». «Да-да, не обожженные». «Ну, я очень рад». «Вопрос решен», — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. «Однако, как глупеют люди в этом положении», — сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте. «Смотри, Кити, первая стань на ковер», — сказала графиня.

0: Графиня Нордстон, подходя. «Хороши вы», — обратилась она к Левину. «Что, не страшно?» — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка. «Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись», — сказала сестра Кити Львова и, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкой поправила ей цветы на голове. Долли подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась. Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна. Между тем церковнослужители облачились, и священник с диаконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не расслушал того, что сказал священник. «Берите за руку невесту и ведите». Долго Левин не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить, потому что он брал все не той рукой или не за ту руку. Когда он понял, наконец, что надо было правой рукой, не переменяя положение, взять ее за правую же руку. Когда он, наконец, взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска. Старичок-священник в камелавке с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя. Степан Аркадьевич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад. Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новоневестным. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и также, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадила, медленно отошел от них. «Неужели это правда?» — подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди, и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу. Вся суета рубашки, опоздание, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение — все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно. Красивый рослый протодиакон в серебряном стихаре бойко выступил вперед и, привычным жестом приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника. «Благослови, владыко!» Медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» — смиренный и певучий ответил старичок-священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер, полный аккорд невидимого клира. Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о синоде, о государе. Молились и о ныне обручающихся рабе Божьем Константине и Екатерине. О, еже не спаслатеся им любви совершения, мирней и помощи, Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона. Левин слушал слова, и они поражали его, как они догадались, что помощи, именно помощи, думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю, что я могу в этом страшном деле без помощи? Именно помощи мне нужно теперь. Когда диакон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой. «Боже вечный, расстоящийся собравый в соединение», — читал он кротким певучим голосом, «и союз любви положивый и неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавы, сам благослови и рабы твоя сия, Константина и Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый человека любец Бог еси, и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь!» — опять разлился в воздухе невидимый хор. «Расстоящийся собравый в соединение и союз любви положивый», как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, — думал Левин. «Чувствует ли она то же, что я?» И, оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда. Она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их. Так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжении всех этих шести недель радовало и мучило ее. В душе ее в тот день, когда она в своем коричневом платье в зале Арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, в душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всей прежней жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь. В действительности же продолжалась старая. Эти шесть недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывал ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство. А вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старой жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Не думать, не желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком. Но этой новой жизни еще не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание – страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание, неизвестность и раскаяние в отречении от прежней жизни все кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности. Но страшно или не страшно, оно уже совершилось еще шесть недель тому назад в ее душе, теперь же только освещалось то, что давно уже сделалось в ее душе. Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб Божий Константин рабе Божией Екатерине». И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своей слабостью палец Кити, священник проговорил тоже. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое. Опять они запутались и два раза передавали кольцо из руки в руку. И все-таки выходило не то, что требовалось. Долли, Чириков и Степан Аркадьевич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки. Но торжественно умиленное выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде. И улыбка, с которой Степан Аркадьевич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. «Ты бы изначало создал, если мужеский пол и женский», — читал священник вслед за переменой колец. «И от тебе сочетавается мужу жена в помощи восприятия рода человеча. Сам убо, Господи Боже наш, по славе истину, на наследие Твое и обетование Твое, на рабы твоя, отцы наша, в коем жду роде и роде, избранные твоя, призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину, и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви». Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество, что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза. В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освящении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах не переставал прилично тихий говор, который преимущественно затевали мужчины, между тем, как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей, столь всегда затрогивающего их священнодействия. В кружке, самым близком к невесте, были ее две сестры Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. «Что же это Мария в лиловом, точно черная, на свадьбу?» — говорила Корсунская. «С ее цветом лица одно спасение», — отвечала Друбецкая. «Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу? Это купечество». «Красивее, я тоже венчалась вечером», — отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь... все другое. «Говорят, что кто больше 10 раз бывает шафером, тот не женится. Я хотел 10-й быть, чтобы застраховаться, но место было занято», — говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды. Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтобы она была счастлива. «Не надо было надевать шиньона», — отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. «Я не люблю этот фаст». Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно. «Брат ваш может гордиться, она чудо как мила. Я думаю, вам завидно». «Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна», — отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение. Степан Аркадьевич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. «Надо поправить венок», — отвечала она, не слушая его. «Как жаль, что она так подурнела», — говорила графиня Нордстон Львовой. «А все-таки он не стоит ее пальца, не правда ли?» «Нет, он мне очень нравится. Не от того, что он будущий бофрер», — отвечала Львова, — «и как он хорошо себя держит. А это так трудно — держать себя хорошо в этом положении, не быть смешным. А он не смешон, не натянут. Он, видно, что тронут». «Кажется, вы ждали этого?» «Почти. Она всегда его любила». «Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити». «Все равно», — отвечала Львова, — «мы все покорные жены. Это у нас в породе». «А я так нарочно. Первая стала с Василием. А вы, Долли?» Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина. Возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьевича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей. Она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они так же, как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе, который она недавно слышала. И она также, чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? «Ужасно странно», — проговорила она. Не одни сестры, приятницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия. Сторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты, и с досадой не отвечали, и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. «Что же так заплакано? Или по неволе идет?»
1: «Чего ж по неволе за такого молодца? Князь, что ли?»
0: «А это сестра в белом атласе. Ну, слушай, как рявкнет дьякон!»
2: «Да боится своего мужа!»
0: «Чудовские?» «Синодальные. Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в отчину. Богат, страсть, говорят. Затем и выдали». «Нет, парочка хороша. А вот вы спорили, Марья Власина, что корнолины в отлет носят. Глянь-ка у той в Пюсовом. Посланница, говорят, с каким подбором».
3: «Экая милочка невеста-то, как овечка убранная. А как не говорите, жалко нашу сестру».
0: Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви. Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал перед аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом, и священник, обратившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний, и споров о том, что по наблюдению одних он стал прежде, по мнению других оба вместе. После обычных вопросов о желании их вступить в брак и не обещались ли они другим, их, странно для них самих звучавших ответов, началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Молились: «О еже податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о еже возвеселитесь и введением сынов и дщерей». Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и сего ради оставит человек отца и матери, прилепится к жене, будет два в плоть едину, и что тайна сия велика есть. Просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтобы они видели сыны сынов своих. «Все это было прекрасно», — думала Кити, слушая эти слова, — «все это и не может быть иначе». И улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице. «Наденьте совсем», — послышались советы, когда священник надел на них венцы, и Щербацкий, дрожа рукою в трехпуговичной перчатке, держал высоко венец над ее головой. «Наденьте», — прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице, и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало так же, как и ей, светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодиакона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением постороннюю публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой. И стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исаия, ликуй!» вокруг аналоя. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и диакону, так же, как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Ките, и никогда он не видал ее до сих пор такую. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа», и взял у них из рук свечи. Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно. После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная знаменательному событию русской истории – Куликовской битве. У микрофона Нина Жирве. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней над вражьим станом, как бывало, и блеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем, теперь твой час настал. Молись. Конечно, многие из вас узнали эти строки. Они принадлежат замечательному русскому поэту Александру Блоку и написаны в 1908 году. А события, о которых сегодня пойдет речь, произошли много веков назад. Чтобы вспомнить о них, мы перенесемся с вами в век XIV, в тот век, когда началось становление Московского государства, когда первые московские правители Иван Данилович Калита, его сыновья, а затем и его внук Дмитрий Донской положили начало сильному московскому государству и положили начало освобождению Руси от монголо-татар. Говорить о Куликовской битве можно много. Событие это действительно чрезвычайно важное. Для того, чтобы подойти к истории Куликовской битвы, мне бы хотелось очень кратко напомнить вам основные вехи истории российской, связанной с именем Дмитрия Донского и предшествовавшей Куликовской битве. Итак, 1350 год, год рождения Дмитрия Донского, а уже в 1359 году, в возрасте 9 лет, он наследует место московского князя. И, конечно, рядом с отроком должны были быть опытные наставники. Одним из главных наставников являлся митрополит Алексей. Он пользовался большим авторитетом в Орде. С ним считались даже монголо-татары. Он давал много дельных советов и своему наставляемому юному московскому князю Дмитрию. Не по его ли совету, в конце 60-х годов уже подросший князь перестраивает деревянные укрепления московского Кремля в каменные. Это было началом военного противостояния Московской Руси и Золотой Орды. До этого предшественники князя Дмитрия, его отец и его дед не смели поднять оружие против монгол-татар. Слишком сильна была ордынская власть. Слишком неравными были возможности Руси и Орды. Но с середины XIV века в Орде происходят существенные изменения. Кончается период подъема, расцвета, силы Золотой Орды. Начинаются внутренние усобицы. Они определяются борьбой за власть между представителями законной ханской власти, чингизидами, то есть наследниками основателя империи Чингисхана, и представителями высшей военной знати, которые, разбогатев, тоже стремятся к власти. За 20 лет междоусобиц в Орде сменилось 25 ханов. Некоторые стояли у власти по несколько часов или дней, некоторые укреплялись на более длительный срок, но каждый раз приход к власти нового правителя сопровождался потоками крови, так как оказавшийся у власти, старался избавиться от всех возможных претендентов, соперников и их родственников. Понятно, что в такой ситуации с прежней жестокостью и напором осуществлять контроль за русскими землями Орда уже не могла. Этим, собственно, и воспользовались русские земли, в первую очередь в лице московского князя Дмитрия. В 1374 году происходят два события, которые запечатлены в русских летописях. Первое – это отказ московского князя платить дань Золотой Орде. Бесспорно, это был открытый вызов, на который Орда сразу же ответила. Ярлык на великое княжение Владимирское, который пользовался большим авторитетом у русских князей и всегда был очень определенным камнем раздора и вражды между князьями, этот ярлык был передан Тверскому князю. Вражда между Москвой и Тверью существовала уже с начала XIV века, но во второй половине XIV века Тверь явно не обладала теми силами, которые были у Москвы. Московский князь Дмитрий не пустил Тверского князя во Владимир. Это был второй вызов, брошенный Орде. Но именно в это время в Орде столкнулись две силы, два соперника. С одной стороны, наследник чингизидов, хан Тохта или Тохтамыш, с другой – представитель военной верхушки Мамай. Силы оказались равными. Ни одна из них не могла одержать победу. В результате в Орде установилось своеобразное двоевластие. Ханы разделили Орду на две части. Ее восточные владения оказались под властью Тохтамыша, западные – под властью Мамая. Таким образом, все русские земли оказались под контролем нового хана, бывшего темника, то есть представителя военной верхушки. Мамай понимал, что уйти из Орды слишком опасно, и поэтому он сам не рискнул совершать походы на русские земли. Но в то же время было очевидно, что нужно привести в порядок то состояние, в котором находились отношения между Русью и Ордой. Нужно было заставить Русь платить прежнюю дань. И в 1377 году на Русь был направлен из Орды царевич Арапша с войском. Он шел прямо к Нижнему Новгороду. И нижегородский князь обратился за помощью к своему тестю, московскому князю Дмитрию. Московское войско соединилось с нижегородским, вышло на границу к реке Суре. И там, на берегу маленькой речки Пьяны, был разбит русский лагерь. Две недели русское войско ожидало подхода татар, но так и не дождалось. Князь Дмитрий забрал часть своих московских полков и возвратился обратно в Москву, оставив для контроля командовать войском воевод. А воеводы после ухода московского князя устроили большую охоту, а потом грандиозный пир. Когда русские воины уже не могли держать оружие в руках, на русский лагерь обрушились татары. Летописец очень горько пишет об этих событиях, упрекая русское воинство в том, что произошло. Уже в следующем 1378 году Мамай снова посылает на Русь войско во главе с Мурзой Бегичем. На этот раз войско идет прямо к московским землям. И московский князь Дмитрий выходит навстречу татарам. Эта битва, которая произошла на реке Воже, притоке Оки, стала предвестием будущего Куликовского сражения. Это была первая военная победа над монголо-татарами. И с этого момента Мамай уже однозначно понимал, что необходимо организовать большой поход на русские земли для того, чтобы вернуть прежнее подчинение русских земель Орде, для того, чтобы вернуть прежний сбор дани. Так задумана была будущая Куликовская эпопея. В 1380 году Мамай, собрав огромное войско, направляется в Донские степи. До сих пор историки не могут точно определить, каково же было количество тех сил, которые сопровождали Мамая в этом походе. Цифры колеблются от 100 до 200 тысяч. Союзником Мамая являлся литовский князь Егайло, который искал любой возможности для ослабления московского государства, так как очень боялся, что Московская Русь начнет отнимать у Литвы захваченные ею бывшие русские земли. Вторым союзником Мамая в этом походе был рязанский князь Олег. Очевидно, его позиция определялась только одним обстоятельством. Через рязанские земли шла большая татарская рать. Это означало, что снова эти земли будут полностью разорены и разграблены. Только союз с Мамаем мог избавить рязанские земли от нового разграбления, разорения и сожжения. В июле 1380 года появились татарские силы в Донских степях. Князь Дмитрий сумел впервые, пожалуй, в истории русских военных походов получить очень точные и верные сведения о противнике. Чем это объяснялось? Была использована новая форма сбора сведений о том, что предполагает предпринимать враг. Это была настоящая разведка. А раньше разведка ограничивалась выездом крепких юношей на пограничную линию, которые старались найти отколовшегося от противника кого бы то ни было, его называли языком. Взять языка означало, ну, получить какой-то минимум информации. Но понятно, что человек под пытками мог сказать что угодно, лишь бы избавиться от тяжелых мучений. Да к тому же неизвестно, кого хватали. Он мог и не знать того, что было необходимо. Князь Дмитрий впервые направляет настоящих разведчиков в стан Мамая. Это были люди, имевшие татарскую внешность, понимавшие татарский язык, жившие на русской пограничной территории. Они, беспрепятственно оказавшись в стане врага, могли доставить князю Дмитрию необходимые сведения, сведения о планах Мамая. Только после этого начинается сбор общерусского войска. Он проходил в Коломне, на южной окраине московских земель. От Коломны до верховьев Дона рукой подать. Ну, в нынешнем измерении 200 с небольшим километров. 12 дней собиралось русское войско в Коломне. И уже этот момент свидетельствовал о большом авторитете московского князя Дмитрия. Почти 40 городов прислали свои полки. Пришли отдельные князья со своими полками. Они готовы были защищать русские земли. Пришли даже те князья, земли которых находились под властью Литвы. Из Коломны князь Дмитрий должен был отправиться на юг к верховьям Дона. Но прежде чем отправиться в этот поход, он просит благословения и Божьей помощи в Троице-Сергиевом монастыре. Сергий Радонежский еще при жизни почитался святым. К нему приходили за советом, помощью и молитвой. В этот раз московский князь Дмитрий просил благословения и молитвенной помощи перед очень ответственным моментом. Сергий Радонежский не только благословил московского князя, но и дал ему в помощь двух монахов-воинов Пересвета и Ослябе. Поход к верховьям Дона начинается в 20-х числах августа. Сколько же собрал русской рати князь Дмитрий? На этот вопрос историки тоже сегодня затрудняются дать прямой ответ. Так как данные очень относительны. По одним получается, что русское войско доходило до 100 тысяч, по другим оно было значительно меньше, не более 70-80 тысяч. Величие и историческую значимость происходящих событий прекрасно осознавали современники. По ходу князя Дмитрия и Куликовской битве посвящены значительно больше литературных произведений, чем любому другому событию в истории Древней Руси. В Куликовский цикл входят «Задонщина», две летописные повести и «Сказание о Мамаевом побоище». «Задонщина» дошла до нас в 6 списках, самый ранний из которых датируется 70-ми годами 15 века. Это уже переработанный текст. Сопоставление разных редакции позволило ученым выявить древнюю основу этого выдающегося литературного памятника, который многими местами перекликается со словом о полку Игореве. «Задонщина» — не сюжетный, а писательный рассказ о сражении на Куликовом поле. Это страстная лирическая жалость и похвала, как сам автор определил характер своего произведения. Жалость — плач по погибшим на Куликовом поле. Похвала — слава мужеству и воинской доблести русских воинов. В задачу автора не входило описывать обстоятельства и исторические подробности Куликовского сражения. Это мы находим в других памятниках Куликовского цикла. Краткая летописная повесть о сражении за Доном называется «О великом побоище и же на Дону». Вероятно, она была написана вскоре после самого сражения. Она передает основные сведения о Куликовской битве. Здесь перед нами лишь перечень событий в их хронологической последовательности. Разгневанный за поражение на реке Воже Мамай идет на Русь. хотя пленить землю русскую. Навстречу ему выступает великий князь Московский. За Доном происходит кровопролитное сражение, продолжающееся целый день. Русские одерживают победу, Мамай спасается бегством, перечисляются имена убитых князей и воевод. Русские с богатой добычей возвращаются домой. Мамай собирается повторить поход, но против него выступает более сильный хан Тахтамыш. Мамай терпит поражение и гибнет, а Тахтамыш воцаряется в Орде. Большая часть краткой летописной повести посвящена тому, что произошло после Куликовского сражения. О самой битве рассказано сжато общими формулами военных повествований. Пространная летописная повесть имеет другое название – о побоище Иже на Дону и о том, князь Великий как бился с Ордою. Она создана на основе краткой повести, но в несколько раз больше по объему. Это повествование включает текст краткой повести с некоторыми изменениями. В пространной летописной повести значительно больше исторических подробностей, она более интересна и в литературном отношении. Усиливается роль князя Дмитрия как защитника православия. В текст помещено несколько молитв Дмитрия. Именно это произведение и включено было в основную часть русских летописей. Но, пожалуй, самым значительным и самым важным для представления об этих событиях является сказание о Мамаевом побоище. Оно представлено большим количеством списков. Оно сообщает значительно больше всевозможных подробностей и о подготовке, и о самом сражении. Только в ней рассказано о посещении великим князем перед походом игумена Троицы Сергия монастыря Сергия Радонежского и об иноках монастыря Пересветия Ослябе, посланном с войском. Некоторые эпизоды сказания, такие как поединок Пересвета и Челубея, переданы в легендарно-эпическом стиле. А некоторые, например, видение небесных сил, идущих по воздуху на помощь русским воинствам, почти фантастические. Мы не знаем, когда было написано сказание о Мамаевом побоище. По мнению некоторых ученых, в середине 15 века. Есть мнение, что в начале 16 века. Но, вероятно, это не имеет особенно большого принципиального значения. Центральный герой повествования Дмитрий Донской и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховский, командующий засадным полком, а также московский воевода Дмитрий Боброк. Конечно, автор пользовался устными преданиями и легендами о Куликовской битве, что позволило внести в сказание много подробностей о самой битве и о том, что происходило на Руси до и после нее. События, предшествовавшие Куликовской битве, описаны в сказании о Мамаевом побоище следующими словами. «Уже и ночь пришла светоносного праздника Рождества Святой Богородицы. Осень тогда продолжалась, сияла еще светлыми днями. Была в ту ночь теплота великая, и было очень тихо, и появились заморозки на траве. Поистине ведь сказал пророк, ночь не светла для неверных, а для верных просветленная. В ту же ночь некий муж именем Фома Коцебей, разбойник, был поставлен сторожевым от великого князя на реке Начурове, потому что он был мужественным и крепким сторожевым от поганых, и Бог дал ему в ту ночь увидеть великое видение. Стоя на великом месте, видел он великое облако, идущее с востока, точно некие полки, идущие на запад. С южной стороны пришли двое юношей, одетых в светлое одеяние. Лица их сияли, как солнце. В обоих руках у них были острые мечи. И сказали они начальникам татарским, «Кто вам позволил уничтожать отечество наше, которое нам даровал Господь?» И начали они убивать всех. Ни один из них не спасся. Тот же Фома после того видения стал целомудренным и разумным, а о том видении утром рассказал одному великому князю. И пустил князь великий брата своего, князя Владимира Андреевича, вверх по Дону, в Дубраву, чтобы там спрятался его полк, дав ему достойных ведомцев своего двора, удалых витязей, крепких воинов, и с ними отпустил знаменитого своего воеводу Дмитрия Балынского и иных многих. Настал восьмой день месяца сентября, великий праздник Рождества Святой Богородицы. В пятницу на рассвете, на восходе солнца, в туманное утро начали христианские знамена развиваться, ратные трубы трубить. Уже русские кони оживились от трубного зова. Каждый воин идет под своим знаменем. Радостно видит стройные полки, расставленные крепким воеводой Дмитрием Бобраком Волынцем. Когда же настал второй час дня, Начали в обоих войсках в трубы трубить. Татарские трубы точно онемели, а русские трубы еще больше зазвучали. Войска же противника еще не видят друг друга, потому что утро туманно. В то время, братья, земля стонет, грозу великую возвещая на восток вплоть до моря, а на запад до Дуная. Обширное поле Куликова перегибается, реки выступили из своих берегов, потому что никогда не было столько людей на этом месте. Великий же князь сел на своего лучшего коня и ездил по полкам и говорил от великой горести своего сердца, а слезы, как река, текли из его очей. «Отцы и братья мои, сражайтесь ради Господа и ради святых церквей, ради веры христианской, ведь такая смерть для нас — это не смерть, но жизнь вечная. Ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим, но победными венцами увенчаемся от Христа Бога и спаса душам нашим». Укрепив полки, он снова пошел под свое черное знамя и сошел с коня и сел на иного коня и снял с себя царскую одежду и надел другую. Своего же коня дал Михаилу Андреевичу Бринку и ту одежду возложил на него, потому что он любил Бринка чрезвычайно. И то черное знамя велел своему оруженосцу возить над ним. Под тем знаменем Бринк и убит был за великого князя. Вы чувствуете, что слог, переведенный на современный язык, звучит великолепно. Он также великолепно звучит и по-древнерусски. Извините, только я, раба Божья, грешная, не могу так хорошо прочитать его, чтобы вы осознали всю красоту и удивительную звучность этих строк сказания о Мамаевом побоище. Позиция на Куликовом поле, которую заняли русские, перейдя Дон вместе в падение Непрядвы, была вполне подходящей для битвы. Это было поле размером 3 на 4 километра. Такое пространство для татар было явно малым, потому что коннице требовался размах. Для русских выгодна была позиция тем, что представляла собой пересеченную местность. Здесь выгодно можно было расположить собственные силы, используя естественные укрепления. Именно так был поставлен полк правой руки. Посередине стояли основные силы князя Дмитрия, сторожевой, передовой, большой полки. Полк левой руки был значительно слабее, но его подкреплял засадный полк, поставленный в Дубраве на берегу речки Смолки. В рассказе о самой битве, которая состоялась, как вы понимаете, в знаменательный день, день Рождества Божьей Матери, мы читаем в разных источниках Древней Руси. Но по древнерусскому счету время считалось от рассвета, в сентябре от 5 утра. В 6 часу, по-теперешнему, в 11 часу, передовые полки сошлись. Дмитрий знал тактику татар – ударять в лоб и обходить на флангах, а также занимать высокое место. Главная высота Куликова поля – Красный холм – был занят ставкой Мамая. Но сама природа закрыла фланги речками Дубиком и Смолкой. Мамай решил проломить сопротивление русских в центре, послал туда свою гвардию, генуэзцев. Как черная туча, как затмение идут войска Мамая. Пролилась первая кровь, но только первая. Подтягивается наш передовой полк. Поднимается юго-восточный ветер, обнаруживается осеннее неяркое солнце и слепит глаза. Говоря о сражении на Куликовом поле, мы должны вспомнить и замечательный поединок, который произошел по традиции перед сражением между русским богатырем Пересветом и татарским богатырем Челубеем. Сшиблись богатыри, ударили друг друга и одновременно упали замертво. Это предрешало очень тяжелую и трудную битву. А битва длилась на протяжении всего дня. Вначале татарам удалось снести практически сторожевой полк, в значительной степени уничтожить передовой полк и вклиниться в ряды большого полка. На правом фланге они были отбиты, на левом одерживали победу. В самый критический момент, когда стонала земля Куликова поля от криков раненых, от хрипа лошадей, из засады с берега Смолки, из Дубравы, выскочил отборный полк русской конницы. И, как сообщает сказание о Мамаевом побоище, именно это действие привело в смятение татар, и бежали они с поля битвы. Каков был итог сражения? Опять обратимся к сказанию о Мамаевом побоище. «И сказал князь великий Дмитрий Иванович, считайте, братья, сколько воевод и сколько служилых людей нет. Говорит боярин московский именем Михаил Александрович, а был он в полку у Микулы, у Васильевича, умел хорошо считать. Нет у нас, государь, 40 бояринов московских, до 12 князей белозерских, до 13 бояринов-посадников новгородских, до 50 бояринов Новгорода Нижнего, до 40 бояринов серпуховских, до 20 бояринов переяславских, до 25 бояринов костромских, до 35 бояринов владимирских, до 50 бояринов суздальских, до 40 бояринов муромских, до 33 бояринов ростовских, до 20 бояринов дмитровских, до 70 бояринов можайских, до 60 бояринов звенигородских, до 50 бояринов углицких, до 20 бояринов галицких, а молодым людям счета нет. Но только знаем, погибло у нас всей дружины 250 тысяч и 3 тысячи, а остальных осталось у нас дружины 50 тысяч. Понятно, что этим цифрам мы не можем верить, потому что такое количество сражавшихся просто бы не поместились на пространстве Куликова поля. И снова строки сказания Мамаевом побоище. И сказал князь Великий: «Слава тебе, Вышний Творец, Царь Небесный, милостивый Спас, что помиловал нас грешных, не предал нас в руки врагов наших поганых сыроядцев. А вам, братья, князья и бояре и воеводы, и молодые люди, русские сыны, суждено погибнуть между Доном и Непрядвою, и на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои на землю русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в своем веке и в будущем». И прослезился на долгое время и сказал князьям и воеводам своим: «Поедем в свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем на своих вотчинах и дединах, чести себе добыли и славного имени». Мы знаем, что в Куликовской битве сам князь был тяжело ранен. Битва эта, конечно, имела огромное значение для последующей судьбы русских земель. Именно с этого момента начинается освобождение Руси от монголо-татарской зависимости. С момента Куликовской битвы идет отсчет в сторону полного освобождения русских земель. А пройдет ровно 100 лет, прежде чем это свершится. А еще, конечно, Куликовская битва показала силу, авторитет московского князя, московской земли. И с этого момента земля эта стала центром объединения Руси, центром формирования русского единого государства. А князь Дмитрий, одержавший победу, получил славное прозвище князя Донского. 8 дней и ночей оплакивали и хоронили убитых, пытались спасти раненых. Битва на Куликовом поле стоила больших потерь русской земле. Что такое Куликово поле для нас сегодня? Слава Богу, несколько лет назад мне удалось оказаться в этих местах. Когда я стояла на вершине холма, и подо мной простиралось столь знакомое по историческим свидетельствам пространство, я даже не могла себе поверить, что это случилось. Маленькая речка Непрядва, совсем маленький, узкий в этом месте Дон, они сейчас гораздо мельче, чем были в те времена, не производили, может быть, такого сильного впечатления, но захватывало дух от того, что я нахожусь здесь, на этой земле. В середине XIX века, через 470 лет после битвы на Куликовском поле, по проекту архитектора Брюлова, был воздвигнут памятник Дмитрию Донскому. И в наши дни величественная красота этого памятника никого не может оставить равнодушным. Памятник представляет собой конусообразную колонну высотой около 30 метров, установленную на трехступенчатое основание. Колонна сделана из чугуна, затейливо украшена литым орнаментом. В нишах и на пилястрах колонны изображены вооружения и доспехи русских воинов. Колонну венчает фриз из листьев. Затем возвышается позолоченный купол и крест над полумесяцем. Сделан памятник был в Петербурге, перевезен оттуда на лошадях, а вес его свыше 500 тонн и расстояние от Петербурга свыше 900 километров. Позже, недалеко от памятника Дмитрию Донскому, по проекту архитектора Щусева был построен храм во славу Сергия Радонежского. Архитектура его своеобразна. К основной части храма пристроены две круглые башни со шлемообразными кровлями. Архитектор стремился показать силу и мощь русского народа, выразить духовное единство княжеских дружин и народного ополчения. Куликовская битва. Когда-то здесь слышен был битвы набат, то стрелы звенели, искрился булат, и русский в кровавом жестоком бою свой дом отстоял и свободу свою. Эти стихи написанные нашим современником, учителем из тех мест, где особенно чтится память Куликовской битвы, еще и еще раз подтверждает, как значимы для нас сегодня и как важны уроки русской истории. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Явка на выборах в законодательное собрание Петербурга составила 51% избирателей. Обработано 89% протоколов. Об этом рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин. Лидирует партия «Единая Россия» с результатом 55,5%. Далее идут «Новые люди». Партия набрала порядка 12%. У партии КПРФ 11% голосов, у ЛДПР 10%, у партии «Зеленые» 6% и у «Справедливой России» 3,5% голосов. Политические партии и петербургские кандидаты в депутаты проявили ответственный подход к агитации, вели на выборах честную и достойную конкурентную борьбу, проявили себя прежде всего как петербуржцы и патриоты России, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Отдельно губернатор поблагодарил тех, кто трудился на избирательных участках, обеспечивал четкую и организованную работу избирательных комиссий, членов избиркомов, сотрудников городских служб и правоохранительных органов, а также волонтеров. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга в связи с 646-й годовщиной победы в Куликовской битве. 21 сентября отмечался День воинской славы России, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве. Также 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Победа объединенных русских сил над войском Мамая была одержана в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, сообщил губернатор. Александр Беглов также отметил, что Куликовская битва вошла в национальную память нашего народа как символ единения, победы и духовности. Спустя 100 лет после Куликовской битвы правнук Дмитрия Донского Иван III завершил объединение земель и создал мощное единое русское государство. Полный текст обращения опубликован на официальном сайте администрации Петербурга. Губернатор Александр Беглов направил поздравление Рашиду Тимрезову с избранием на пост главы Республики Карачаево-Черкесия. Губернатор Петербурга отметил, что внесение его кандидатуры на пост главы республики президентом России демонстрирует безусловное доверие со стороны руководства страны. Губернатор также отметил, что Петербург и Карачаево-Черкесию связывают традиции давнего и плодотворного партнерства в сферах экономики, культуры, образования, молодежи.

Курчатовские классы, в них детям прививают интерес к изучению физики и высоких технологий с самого детства. В августе нынешнего года Михаилу Ковальчуку указом президента России было присуждено звание Героя труда Российской Федерации. Губернатор Петербурга пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо Отечества.

0: Топонимическая комиссия Петербурга одобрила предложение о присвоении имени Андрея Нагеля новому проезду. Его планируют назвать в честь знаменитого автогонщика и журналиста. Как сообщил вице-губернатор города Борис Петровский, улица будет расположена юго-западнее пересечения Волхонского и Киевского шоссе. Инициатива поступила от главы телеканала ТНТ Тины Канделаки. Андрей Платонович Нагель – одна из знаковых фигур автомобильной эпохи начала 20 века. С 1902 по 1917 год он стоял у руля журнала «Автомобиль». Это было первое в России специализированное издание, посвященное автотранспорту. Кроме редакторской работы, Андрей Нагель активно участвовал в крупнейших международных автопробегах. Особую известность ему принесло ралли «Монако» 1912 года, где он выступил на отечественном автомобиле «Руссо Балт» вместе со штурманом Вадимом Михайловым. В деревне Ропша введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 4,5 километра. Новые сети создали возможность для подключения к газу 278 домов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по ТЭК Ленинградской области. Всего в Кингисеппском районе заключено 1500 договоров на догазификацию. Более 1000 исполнены. К сетевому газу подключена 1000 домовладений. Государственные административно-технические инспекции расширили маршрут контроля соблюдения правил парковки в Петербурге. Специалисты дополнили новыми зонами трассы комплексов фотофиксации. Речь идет о еще об одном квартале муниципального образования Коломяги, где нанесли и согласовали эксплуатационную маркировку. Во дворах жилого комплекса «Чистое небо» появились зоны, отмеченные желтыми линиями, парковка на которых запрещена. В пресс-службе инспекции отметили, что при фиксации автомобиля на маркировке назначается штраф в размере 3000 рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических лиц. Первая эксплуатационная маркировка в Коломягах появилась в 2024 году в жилом комплексе «Шуваловский». Пока подобная разметка в Петербурге есть только в этом округе. За время контроля с февраля 2025 года число нарушений правил парковки снизилось примерно на треть. Стали известны сроки проведения международной веломногодневки «Золото Ладоги». В следующем году гонка пройдет в период с 7 по 13 июня. Мероприятие состоится в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума и объединит на трассе профессиональных спортсменов, участников любительских велоклубов и представителей корпоративных команд. В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. Во вторник, 22 сентября, переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. В среду, 23 сентября, небольшая облачность без осадков. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 11, плюс 13. В среду без осадков, плюс 12, плюс 14. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни.

0: возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем ту тему, посвященную русской религиозной философии начала XIX века, о которой речь шла в прошлой передаче. Прошлая передача была посвящена Петру Яковлевичу Чаадаеву. Сегодня мы эту тему продолжим. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни, и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломоносов в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. И это вот такая во многом насильственная, во многом трагическая ломка русской жизни, произведенная Петром, она в действительности сделала нечто чудесное, можно сказать, да, во всяком случае, необычная с Россией. Она Россию не уничтожила, она Россию не разрушила. Она дала России какой-то иной, совершенно новый вектор развития, совершенно новый путь ее движения. Как говорил Герцен, через 100 лет после такого вот страшного во многом и величественного явления Петра, Россия ответила явлением Пушкина. Вот 100 лет... понадобилось для того, чтобы появился Пушкин. Да, 100 лет понадобилось для того, чтобы русская культура, преобразованная Петром, принесла вот такой зрелый плод, каким был Пушкин, и следующая за ним, скажем, русская классическая литература. То есть это прибавка классическая, нисколько не некоторая фигура просто языка. Да. Очень немного в Европе вот действительно классических литератур. 2-3. И одна из них русская. Вот в этом нужно себе отдавать отчет. Россия в действительности стала иной. Вот этот петровский проект, он действительно осуществился. Он действительно осуществился. И поразительным образом русская душа оказалась восприимчива вот к тому, что усвоил ей Петр. И вот наш город, и все, что с ним связано, это, безусловно, тоже часть этого петровского грандиозного проекта. Ведь мы здесь можем сравнивать, скажем, Петровский проект, Петербургскую империю с тем, что произошло в 1917 году. Да? Герцен пишет, через 100 лет появился Пушкин. Мы можем сказать, вот через 100 лет после грандиозного явления большевиков, что из себя представляет Россия? Что она из себя представляет? Совершенно трудно сказать. Но явно, что никаким Пушкиным и ни Толстым, ни Достоевским здесь, конечно же, не пахнет. Не пахнет, да? Она, в действительности, практически та старая петербургская Россия перестала существовать, только и всего. Петровские реформы нет. Все-таки Петр вот действительно сделал Россию иной. И это, конечно же, отразилось и как бы вот на таком антропологическом типе русского человека, русского дворянина, вот этого самого русского европейца. Ведь русский европеец, что это такое? Это ведь очень странная, как сказать, такая вот формация. Собственно, ведь всякая, даже европейская культура, скажем, Испания, Франция, Германия, все ведь они в чем-то оппозиционны Европе вообще, оппозиционны в целом европейству, да, есть какие-то особенности у них, а своя особенность есть у немцев, своя особенность у французов, у испанцев, у итальянцев. Все могут сказать, что они и испанцы, и европейцы, и немцы, и европейцы, и французы, и европейцы. В случае России ситуация здесь несколько иная. Если для немецкого или французского европейца немецкость и французскость и является для них европейскостью, да, это как бы родное и вселенское, то для русского европейца, вот наподобие Чаадаева, его европейство для него как бы изначальнее русскости. Он как бы прежде всего европеец, потом русский. А что это значит? Это значит, что он как бы вот сидит между двумя стульями. С одной стороны, он европеец, скажем, французский язык, французская культура, даже французская интеллектуальная атмосфера того времени для Чаадаева, безусловно, своя. Это его родная стихия. Кстати, об интеллектуальной атмосфере здесь нужно заметить, что Чаадаев ведь очень странный западник, да? Его западничество, в отличие от более позднего, вовсе не связано с какими-то революционно-демократическими веяниями, да, а связано с тем, что Чаадаев как бы интеллектуально был близок к такой вот консервативной неокатолическому течению во французской культуре, религиозной, в том числе, начала XIX века. В частности, исследователи указывают на близость, например, стиля, мировоззрения, выраженного Чаадаевым в философических письмах, скажем, известной, даже нашумевшей в начале XIX века книгой Шатобриана «Гений христианства». Вот Шатобриан, Жозеф де Местер, многие другие католические мыслители Франции, консервативные, гораздо ближе Чаадаеву, чем, скажем, какие-то революционно-демократические деятели той же французской революции. Скорее, Чаадаев вот с теми, кто этой французской революции противостоит. Противостоит в этом религиозном католическом лагере. Лагере католических консерваторов, антиреволюционеров. С ними скорее ассоциирует себя Чаадаев. Вот это такое замечание о некоторых особенностях западничества Чаадаева. Так вот, возвращаемся к образу русского европейца, да? Что дает эта позиция русского европейца по отношению к Европе? Прежде всего, русский европеец хорошо сознает, точнее, видит некоторую условность европейского. Да, он все-таки не может окончательно стать европейцем. Он чувствует свою дистанцированность по отношению к Европе, по отношению ко многим смыслам европейства, которые сама Европа не осознает. Они как бы бессознательно, жизненно присутствуют просто в самой плоти вот этого европейского бытия, европейского самосознания. Русский все-таки дистанцирует. Дистанцирует его, конечно, его же русскость. Другой момент то, что он, этот русский европеец, обретя эту как бы европейскую почву, хотя он тоже ее не касается, тоже он как бы с ней не отождествляет себя, он теряет или во всяком случае возникает проблема с русскостью. Что же такое я как русский? Кто я такой, в конце концов? Возникает вот у русского европейца, яркий пример этому типу Чаадаев, возникает такой вопрос. Что же такое я как русский? в чем же моя русскость? В чем же моя русскость? Вообще, в чем смысл русскости? В чем смысл России? Россия, русскость для Чаадаева, вообще вот для этой ранней русской традиции и чаадаевской, и славянофильской, она связана именно с этим вопросом. Что такое моя русскость? Что такое Россия? В чем смысл ее? В чем ее как бы назначение? В чем ее природа по отношению к, опять же, Западной Европе? И вот в системе этих координат пытается размышлять Чаадаев. Он как бы, как и вот весь этот тип русского европейца, он как бы тоже благодаря вот такой странному сочетанию в нем русского и европейского, тоже как бы выносит себя за скобки. Он как бы лишён почвы, подвешен, и из этой подвешенности вот как бы озирает и русское, и европейское. И русское, и европейское как бы для него в чём-то одинаково чужды. Он вот без почвы. Эта беспочвенность, такая подвешенность, тоже своеобразный, так сказать, пролог или такая как бы атмосфера нарождающейся философской позиции. Ведь надо отметить, что философия, как стремление, как любовь к мудрости, она в себе ведь содержит элемент этого лишения почвы. Да? Ведь для того, чтобы задать вопрос, а что есть сущее, да, такой вот фундаментальный вопрос философии, нужно в какой-то момент почву утерять. То есть эту почву под ногами каким-то образом отринуть с тем, чтобы открылась возможность такого взгляда на мир вообще. Вот Чаадаев, это перейдет к славянофилам, смотрит на мир извне, вообще рассматривая и российское, и европейское. Вот это здесь очень, очень ценно и, опять же, характеризует русскую мысль, характеризует вот эту нарождающуюся русскую философию. Характеризует ее вот здесь в такой несколько драматичных тонах. Такая шаткость, беспочвенность русской мысли, которая в случае Чаадаева еще достаточно равномерно. Он как бы удерживается в своей шаткости, или он, можно так сказать, парадоксально устойчив в своей шаткости. Затем эта шаткость, которая останется, как бы навсегда останется родовой чертой русской философии, будет по-разному избываема. Да? Скажем, славянофилы найдут устойчивость для этой шаткости вот в старой России, в Московской Руси, да, вот это будет той опорой, которую они под эту шаткость попробуют подвести, тем ответом, который должен последовать за вопросом о России, что есть Россия, что есть подлинная Россия, истинная Россия, да, тоже своеобразная черта русской мысли. Если философия вообще, как античная, так и западноевропейская, и средневековая или новоевропейская, она ищет истину, да, стремится эту истину обнаружить, стремится понять как бы истинный смысл бытия, в отличие, скажем, от того мнимого, неподлинного смысла бытия, в котором вот существует обыденный человек. Вот докопаться до подлинности, до истока всего существующего. Русская мысль здесь, опять же, парадоксально отличается в чем-то. Да? Русский человек пытается обнаружить истинность России, пытается обнаружить истинность той страны, в которой он живет. Пытается увидеть, ухватить как бы истинный облик России. А что же она есть такое на самом деле? Что она есть вне вот этой смены исторических, очень разных периодов русской истории? Киевская Русь, Московская Русь, Петербургская Россия. Где же подлинная Россия? Где же она настоящая? Где же она истинная? Чаадаев, конечно, видит истинную Россию, во всяком случае, образ истинной России в Петровской России. Вот там, где Россия как бы пришла, условно говоря, сама к себе, нашла себя. Славянофилы будут видеть истинную Россию в Московской Руси. Московской Руси. Тем самым вот здесь имеют место вот разные преодоления этой вот шаткости этого русского европейца, который характеризует и проходит через всю историю вот этого нашего петербургского периода русской истории, начавшейся петровскими преобразованиями и закончившейся 17-м годом. Собственно, сам Чаадаев через 8 лет после выхода в свет скандального вот этого выпуска журнала «Телескоп», причем надо отметить, что ведь Чаадаев, как человек разумный, видимо, отчасти ожидал того всплеска и общественной жизни, и обсуждения его высказывания о историческом небытии России, который последовал за изданием его первого философического письма. Отчасти, конечно, это для него тоже было неожиданностью, но произошло то, что произошло. Чаадаев после опубликования этого письма был официально объявлен сумасшедшим. Вот тоже ведь характерная черта русской жизни. Человек, в действительности высказавший нечто необычное, удивительное, странное, даже скандальное, объявляется сумасшедшим, человеком больным. Хотя, конечно же, в психушку его не отправили, как это было в недавний период нашей истории. Он подвергся такому домашнему заключению с каждодневным освидетельствованием врачебным. Причем продлилось это недолго. Вскоре Чаадаев был избавлен от всех этих врачебно-административных препонов для своего обычного нормального существования, существования московского дворянина. И его дальнейшая судьба, дальнейшая жизнь после вот этого философического письма достаточно малособытийна. Чаадаев прожил достаточно большую жизнь, умер он в 56-м году, тогда как 36-й год – это дата публикации философического письма. Надо отметить, что в ситуации изменившегося царствования, царствования Николая I, начавшегося декабрьским восстанием, царствование достаточно малособытийным, царствование, которое в умах, в ощущении образованных людей того времени в действительности представляло из себя нечто малособытийное, скучное, представляло впечатление некоторого застоя. Жизнь Чаадаева протекала в ситуации этого Николаевского царствования достаточно спокойно и тоже малособытийно. Это вот жизнь такого московского аристократа, жизнь, которую он делит между какими-то своими учеными занятиями, чтением, посещением различных московских салонов, английского клуба, где часто видели Чаадаева. Причем Чаадаев, как отмечает Герцен, представлял из себя, вот в своем автобиографическом романе, он об этом пишет, «Былое думы», представлял из себя достаточно экзотическое зрелище. Высокий человек с голым черепом, удивительно бледным лицом, хотя и с такими вот аристократическими благородными чертами, одетый часто во все черное, с кульмским крестом на груди. Надо отметить, что этот кульмский крест, такая традиционная награда прусского государства, которая после этого знаменитого сражения были награждены многие участвующие в этом сражении, в том числе и русские части, в том числе и сам Чаадаев, представлял из себя вот то, что известно нам по фильмам о Второй мировой войне. Это вот железный крест, такая вот традиционная награда прусского еще государства, перешедшая затем в общегерманские военные награды. Вот представьте себе Чаадаев во всем черном, да еще с этим кульмским крестом. Бледный, задумчивый, всегда ироничный, всегда острый. Он, замечает Герцен, как тень прошел вот через все эти салоны. Печальная, многозначительная, но вместе с тем и такая величественная тень человека, сделавшего в своей жизни поступок. Действительно, публикация телескопа и последующие, в общем-то, по сравнению это с советским временем, достаточно мягкие репрессии, конечно, для человека того времени было поступком. Но на этом и философская вот эта общественная деятельность Чаадаева не закончена. Надо отметить, что ведь он не только одно письмо написал, писем вообще-то было 8. Правда, опубликованы они были уже очень поздно, только вот в советское время они были полностью опубликованы и стали известны широкому кругу читателей и даже исследователям многим. Также к его перу относятся многие статьи, письма, вот его сочинения изданы были в 91-м году в 2 томах. Вот Чаадаев, автор 2 таких средней толщины томов. Из его наследия, помимо первого философического письма, где выражено вот его это программное сомнение в России, значительным является сочинение, написанное через 8 лет после этого философического письма, которая называется «Апология сумасшедшего». Вот как бы первое философическое письмо и апология представляют из себя как бы два взаимодополняющих текста. В чем они взаимодополняют друг друга? Прежде всего в том, что первое письмо – это вот такое максимальное сомнение в России. Это ее вот полное как бы критическое разрушение. Чаадаев, вглядываясь в Россию, не обнаружил в ней совершенно ничего, что было бы внятно уму и сердцу. Она есть вот действительно пробел в интеллектуальном порядке. Пустое место, ничто, небытие, небытие. Вот сведя Россию к этому историческому небытию, Чаадаев во многом ведь какой шаг сделал? Шаг, который в чем-то напоминает действие большой общеевропейской или античной философии. Если мы вспомним, например, образ Сократа, чем Сократ прославился, почему его фигура, его облик является вот обликом, можно сказать, античной философии вообще, античной философской традиции вообще, да и философии в целом, да. Что известно о Сократе, в чем его философская новация? Новации Сократа выразились, который сам ничего не писал, в очень странных фразах, в очень странных таких вот головоломных высказываниях, парадоксальных. Одно из которых было следующим. «Я знаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что я ничего не знаю». Философ на 70-м-то году жизни высказывает нечто парадоксальное и впечатляющее. Он говорит о том, что он ничего не знает. Он-то 70-летний мудрый старец ничего не знает. Но это незнание все-таки не абсолютное. Он знает, что он ничего не знает. Это сознание незнания есть первый шаг к обретению подлинного истинного знания. Наоборот, тот, кто знает что-либо, он грешит тем, что не знает основ своего знания. Он грешит тем, что он принимает за знание, он принимает за истину мнение, он принимает за истину свой индивидуальный, в общем-то, случайный опыт. Да? Он принимает за знание некоторую традицию, которую он воспринял от своих родителей. Он принимает за знание, другими словами, нечто непроверенное. Он принимает за знание нечто, не прошедшее через некоторую критическую оценку. Вот эта фраза Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю» есть как раз образ того, как поступает с предметом своего философского знания философ. Он проводит его через вот эту критическую оценку. Он не принимает ничего из того, что существует как бы непосредственно само по себе. Все должно быть осмыслено через деятельность сознания, через деятельность разума. Все должно быть проведено через вот этот критический анализ, через эту критическую работу мышления. Ничего контрабандной, без досмотра, через границу, отделяющую знание от незнания, проведено быть не может. Все будет досмотрено. Вот это позиция философии. В чем-то она близка чаадаевской. Чаадаев, как бы не приемля ничего в России, говорит России нечто близкое к тому, что говорит Сократ. Да? Чаадаев говорит: «Я знаю, что Россия историческое небытие. Я знаю, что России как бы и нет». Это как бы первый шаг. Первый шаг, который известен не только Сократу, но известен, например, Декарту. Вот Декарт выдвинул следующий принцип. Вот этот принцип знаменитый методологического сомнения. «Я могу сомневаться во всем. Все, что не есть, не основательно. Все, что не есть, не может быть принято мною на веру. Да? Все, что не происходит, может быть обманом, может быть ложью, может быть чем-то совершенно далеким от истины. Все это может мне сниться, все это может быть сон, все это может быть, как Декарт это определял, некоторым действием враждебного ко мне божества, да, который вот окружает меня мнимостью, неподлинностью. Да. Вот такое допущение делает христианский философ Декарт. Но то, в чем я не могу сомневаться, это сама моя способность сомневаться. Вот это то, что та точка, где в действительности я как бы стою. Я вот в этой точке пребываю, и это точка, в которой я обретаю основание своему бытию. И бытию вместе с тем всего мира. Как бы Декарт вначале отказывает всему миру в бытии, в существовании, отказывает в осмысленности и обоснованности этого существования. Затем, как бы проводя через эту точку сомнения, возвращает всему миру его бытие. Но бытие уже как бы проведенное через искус вот этого мыслящего разума, проведенного через суд разума. Бытие упорядоченное и осмысленное. Бытие из хаоса, ставшее космосом. Вот это позиция Декарта. Позиция Чаадаева близка, да, Чаадаев тоже отказывает России в существовании, потом, однако же, начинается нечто другое. Чаадаев, вот из такого критика, из такого вот возмутителя общественного спокойствия, превращается в чем-то в апологета России, уже вот в этой самой апологии сумасшедшего. Какую мысль в апологии сумасшедшего высказывает Чаадаев? Мысль следующую. Да, Россия ничем себя вот в этом европейском концерте не проявила. Ее партия есть просто вот партия некоторого статиста исторического. Да, во многом ведь слова Чаадаева, конечно же, несправедливы по отношению к России. Здесь можно высказать множество исторических «но» по этому поводу. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вопрос в самом направлении мысли Чаадаева. Для нас она важна сама по себе, его мысль. Так вот, что здесь обращает на себя внимание вот в этой апологии сумасшедшего? Да, Россия вот исторически недосуществует. Она ничего не внесла своего в западные идеи, ничего не привнесла сама, как бы не живя той насыщенной интеллектуальной и культурной жизнью, которой жило западноевропейское человечество. Она была отсоединена от общего развития христианского мира, а надо отметить, что для Чаадаева основным стержнем западноевропейской культуры является христианство. Христианство в его западном виде, а именно в виде римо-католицизма, является основной действующей силой европейской культуры, европейского прогресса политического, социального, духовного, культурного. Католицизм для Чаадаева та сила, которой одушевлено, та душа, которая одушевлена, условно говоря, европейское тело, государственная, социальная, политическая общность европейских народов. Вся она связана с римо-католицизмом, вся она связана с единством вероучения, с единством авторитета римского папы и с единством языка. Собственно, языка латыни, языка, идущего еще из дохристианского языческого мира, мира Древнего Рима, с его лекс, законом, с его, вот, с его этими формоорганизующими потенциями, вот, закон, гражданственность, идея государства, идея права, все это укоренено в Риме, все это своеобразно преломилось и в истории западноевропейских народов, опять же, через христианизацию всех этих начал. Притом, вот отстраняясь здесь немного от тем Чаадаева, Чаадаев видит идею этого христианского прогресса в неком хилиазме, то есть в построении, в конце концов, некоторого царства Божия на земле, в осуществлении этого дела Божьего в человеческой истории, которому, оказывается, Россия не причастна. Потому что, как пишет Чаадаев, мы-то приняли христианство, цитата, от растленной Византии. Византия мыслится как нечто вот действительно такое малопонятное и скорее отрицательное, чем положительное. И в этом тоже ведь Чаадаев не нов. Такова точка зрения Европы на Византию в конце 18-го, начало 19 века. Если мы откроем лекции Гегеля по истории философии, мы увидим, скажем, в разделе «Византийская философия», ну, буквально 2-3 страницы, по-моему, ну, вот, как бы собрание тех и претензий, и расхожих мнений о Византии и византийской культуре, которые были общие для всех европейцев, даже для такого образованного и не глупого, каким, конечно же, являлся Гегель. Это было, конечно, для Чаадаева общим местом. Византия – это деспотия, это тирания, это вот это какое-то мрачное православие непонятное. Вот. Хотя, с другой стороны, Чаадаев не был ни атеистом, ни вот таким филокатоликом. Он, в прямом смысле слова, был христианином, православным христианином, прибегал к таинствам. В общем-то, в других местах своих сочинений он пишет о православии достаточно с симпатией, с большей симпатией, чем вот в первом философическом письме. Но, тем не менее, здесь вот такая оппозиционность существует. Византизм и римское христианство как прежде всего более социально-культурно активное. Византизм – это пустыня, это монашество, это отшельничество. А римское христианство – это христианство как преобразование жизни, социальной, политической, культурной. Это как, прежде всего, некоторая культуротворческая сила. В этом видит Чаадаев преимущество западного христианства над восточным. Ну так вот, возвращаемся к мысли, высказанной в апологии сумасшедшего. Да. Если прошлое России – это вот такое недобытие, то что это значит? Это значит не просто минус, это не значит не просто вот такая констатация. Это значит нечто большее, это значит некоторая необыкновенная будущность России. Россия не просто ничто, это некоторая возможность. Возможность того, чего лишены западные народы, прошедшие определенную историю, как бы вышедшие из определенной школы. Да? А что это значит? Это значит, что их существование предопределено их историческим путем. Их будущее зависит от их исторического прошлого. И они в какой-то степени заложники своего прошлого, заложники своего исторического пути. Россия не заложник своего исторического пути, поскольку ее исторический путь, он как бы ничем не отмечен, он никак ее не сформировал. А значит, это открывает перспективу некоторого творчества в будущем. Да? Это открывает перспективу, во-первых, неповторение тех ошибок, которые совершили западные народы, но вместе с тем воспринятие того из их опыта, что кажется существенным, важным и приемлемым для России. То есть их ошибки не воспроизведем, а их достоинства, наоборот, воспроизведем. И этот проект как раз и будет вот тем, что в перспективе должна быть Россия. Она по Чаадаеву, вот в апологии сумасшедшего, станет как бы таким вот чистейшим и глубочайшим выражением того, что уже не дано по тем или иным причинам европейским народам. Она станет в центре европейского человечества благодаря тому, что выразит идею европейства в более чистых, в более мощных, в более творчески зрелых формах, чем выразила их сама Европа. Вот такой необычный кульбит проделывает мысль Чаадаева. От отрицания России к ее вот такому максимальному возвеличиванию. Россия ничто лишь только потому, что она станет всем. Россия – историческое небытие, потому что в будущем она станет как бы историческим сверхбытием. Вот это такая вот своеобразное движение маятника, которое видит в русской истории Чаадаев. Во многом вот воспроизводящее тот, собственно, философский ход мысли, который мы отмечали у Декарта. Да, сомнение, через которое проводятся как бы вещи мира, да, для того, чтобы они предстали уже в осмысленном, в упорядоченном виде. Вот нечто похожее проделывает с Россией и Чаадаев. Притом вот эта вторая версия России вот как проекта блестящего, как проекта, который как бы завершает собой во многом вот эту всю человеческую историю, европейскую историю, она, эта идея, будет воспринята ведь и славянофилами тоже. Как раз славянофилы как раз и будут выступать вот во многом здесь продолжателями чаадаевской мысли. Суть критики славянофилов западноевропейской культуры как раз и будет заключаться в том, что будет сопоставляться наличная западноевропейская традиция, религиозная, культурная, с тем проектом России, который будут в качестве перспективы развития России предуказывать ей славянофилы. Здесь во многом и, опять же, вот как бы такая особость русской мысли, ее родовые черты, и положительные, и отрицательные. Отрицательные прежде всего в том, что русская мысль здесь чересчур мечтательна, да? Она устремлена к какому-то будущему, она связывает свои основные смыслы с некоторым планом, с некоторым будущим, еще налично несуществующим устроением русской жизни по выбранным сценариям. Да? То ли это будет сценарий западнический, то ли это будет сценарий славянофильский. Она вот всю надежду возлагает на этот проект будущего устроения. В этом ее утопичность отчасти, которая, конечно, даст о себе знать во многих явлениях русской мысли, русской культуры 19-го и начала 20 века. Эта утопичность есть уже и у Чаадаева. Утопичность вот в этой теме России как беспредельной возможности осуществления некоторой своей еще скрытой до поры до времени сущности. А ее сущность вот именно в том, чтобы стать такой вот сверхевропейской державой. Не только по своему политическому могуществу, хотя и это здесь молчаливо предполагается, но прежде всего по своему культурному и религиозному творчеству. Вот это будет тема славянофилов, тема того, что православие, к которому обращаются славянофилы, является некоторой забытой и отринутой для западноевропейского человечества верой, но вместе с тем, так как ее хранит Россия и Европа, в конце концов, вот эту свою забытую и отринутую веру обретет через Россию, вернется как бы вот к своему истоку, который вот хранится в России, хранится в русском православии. Вот это будет тема славянофилов. В чем-то она есть уже у Чаадаева. Чаадаев здесь выступает не просто вот таким западником и отрицателем России, но он выступает и тем, кто инициирует мысль славянофилов, открывает для нее перспективы ее вот будущего существования. Хорошо, на этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. В следующую нашу встречу речь будет идти уже о мыслителях-славянофилах. Алексее Степановиче Хомякове, Иване Киреевском прежде всего, и о их идеях философских и богословских. Спасибо за внимание.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
5: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник 4, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичагова. Предание подробно говорит о добродетелях Богоотец Иоакима и Анны. Вся жизнь их была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Ежегодно они отделяли 2/3 своих доходов в пользу храма и бедных, многих превосходили своей чистотой и святостью, но несли тяжкий крест бездетства. Поэтому соотечественники всенародно ими пренебрегали, и даже в храме. Когда же праведной Анне исполнилось 50 лет, то Иоаким еще более опечалился, в особенности после того, как он удостоверился из родословной, что все праведные мужи имели потомство, и даже столетний Авраам не был лишен этого благословения Божия. Печаль его была настолько велика, что Иоаким отправился в горы, в дальнюю пустыню, где паслось его стадо, в решимости не возвращаться домой. И там провел 40 дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и оплакивая свое бесчестие в людях. Тут-то Господь и возвестил ему через ангела о скором зачатии жены его дщерью благословленную, выше всех дщерей земных. Одновременно молилась в саду и благочестивая Анна о даровании ей дитяти, и, наконец, явился ей ангел Божий и сказал: «Молитва твоя услышана, воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом, ты зачнешь и родишь дщерь благословленную выше всех дщерей земных. Ради ее благословятся все роды земные, ею дастся спасение всему миру, и наречется она Мариею». Услышав эти слова, Анна поклонилась ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня будет дитя, то я отдам его Господу на служение, пусть оно служит ему день и ночь, восхваляя святое имя его во всю жизнь». И прежняя печаль Анны обратилась в радость. Немало есть и ныне бездетных супругов, которые тяготятся этим испытанием. Но к кому они обращаются за помощью? Чаще к науке, чем к Богу. Счастливые же родители, получающие от Господа в дар детей, весьма редко следуют примеру праведных Иоакима и Анны и дают обеты воспитывать их по-христиански. В самом нежном возрасте большинство христианских детей по вине родителей под влиянием воспитателей только питаются телесно и приучаются к бесполезным телесным упражнениям, а развитие, знания и навыки даются такие, которые полезны лишь для временной земной жизни. Во всю последующую жизнь они уже продолжают воспитывать себя и готовиться только для временных успехов и удач среди мира, совершенно не помышляя о Боге, о богоугождении Ему и о вечном спасении своем. Христианское же воспитание должно начинаться с самого нежного детского возраста. Святая Макрина, сестра Василия Великого, вспоминая о своем детстве, говорила, что мать обыкновенно сажала ее на свои колена и заставляла слабым или лепечущим языком произносить сладчайшее имя Иисуса Христа, и с тех пор возгорелась в сердце Макрины любовь к Господу. «Душа младенца есть храм Божий», — говорит блаженный Иероним. Поэтому надо наблюдать, чтобы она ничего не слышала и ничего не говорила, кроме истин евангельских. Она не должна понимать ни бесстыдных басен, ни соблазнительных песен. Ее нежный язык должен возноситься только к Богу. Кажется, никто из святых отцов не писал и не говорил столько о воспитании, как святитель Златоуст. Ему принадлежит следующее строгое наставление. «Родители, — говорит он, — которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц. Под долгом воспитывать детей своих я разумею не одно то, чтобы не допускать их не умереть с голоду, чем многие люди, кажется, и ограничивают свои обязанности по отношению к детям. Для этого не нужно ни книг, ни постановлений. Об этом весьма громко говорит природа. я разумею о попечении образовать сердца детей в добродетели и благочестии, долг священный, которого никак нельзя приступить, не сделавшись виновным в некоторого рода детоубийстве. Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботами о детях и с тем, чтобы воспитывать их в наказании и учении Господнем. Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги, сколько если научить его искусству презирать деньги. Богат не тот, кто заботится о большем стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Не заботьтесь о том, чтобы сделать сына известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайтесь о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных писаний. Святитель Тихон Задонский пишет: «Напоминайте детям чаще о святом крещении, о данных ими тогда обетах. Чаще внушайте им, что мы все рождаемся во грехах и возрождаемся в крещении не для временной жизни, не для приобретения чести, славы и богатства, но для жизни вечной». Итак, христианское воспитание ребенка должно начаться с самых первых дней рождения его после святого крещения. Но как воспитать так, чтобы дитя, пришедшее в возраст, ничего более не желало, как быть истинным христианином, осознавать себя не только человеком или существом разумно свободным, но вместе с тем вступившим в обязательство с Господом? Надо окружить дитя святынею и добродетелями. Вера и благочестие родителей должны привести к церковности, к частному причащению святых христовых тайн, сопровождающемуся чудесным исцелением младенцев. Начатое же христианское воспитание необходимо продолжать и в детстве, и в отрочестве, и в юношестве. Когда у дитяти начинают пробуждаться силы, родителям должно усилить внимание, ибо грех, живущий в человеке, непременно возбудит борьбу со стремлением к Богу, и дети не в силах сами бороться. Тогда начинается борьба родителей с грехом, живущим в дитяти. Должно так вести и направлять силы телесные и душевные ребенка, чтобы не отдать их в плен плотоугодию, пытливости, своеволию и самоуслаждению. Это главное. В этом мудрость христианского воспитания. Светское воспитание, излюбленное в наше время, которое нельзя назвать христианским, есть большой грех. Святой Златоуст говорит, что такой грех никогда не простится родителям. «Даруя нам детей, — пишет святитель, — Господь вверяет их нашему попечению и предоставляет нам власть над ними. Чем оправдаемся мы перед Господом? Не тем ли, что дети нас не слушают? Но родители обязаны предотвращать такую гибель детей, должны овладеть первыми их впечатлениями, наложить на них узду, когда они еще не имели силы разорвать ее, а не ждать, пока страсти, усилившись постепенным развитием, сделаются необузданными и неукротимыми. О, родители, не забывайте же, как велик ответ ваш пред Господом за детей, как трудна, многосложна ваша обязанность, как свят и добродетелен ваш подвиг. Хотите спасти ваших детей и спасти самих себя, воспитывайте детей в наказании и учении Господнем. Вашим детям едина на потребу вера, религия. Религия есть броня против ударов судьбы и ухищрений врага. Она есть сила для борьбы со страстями и соблазнами. Она есть ручательство, что дети проживут честно, добродетельно и не совершат безумных преступлений. Наконец, только религия дает возможность претерпеть невзгоды до конца и понести свой крест за Христом до дверей рая. Аминь.
0: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичигова, митрополита Петроградского, для вас читал Георгий Корольчук. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в меру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД по Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственность архипастыря и место священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную заботу митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. Поздравляю вам с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл прибыл в Астрахань, в Изборске, открыли первый в России частный музей креста. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке. Представители избирательной комиссии вручили представителю Русской Православной Церкви два избирательных бюллетеня для голосования по федеральному списку партии и для голосования за кандидата в Государственную Думу по одномандатному округу. Патриарх заполнил бюллетени и опустил их в переносную урну для голосования. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию, где освятил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части Астрахани, сообщает патриаршая пресс-служба. В состав делегации сопровождающие представители Русской Православной Церкви вошли управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Державин. По прибытии в Астрахань предстоятель Русской Церкви осмотрел на территории храма экспозицию, в которой представлены эскизы планируемой росписи церкви, а также звонницу с колоколами будущей колокольни. Затем патриарх Кирилл совершил чин малого освящения Александра Невского храма в сослужении архиереев и духовенства Астрахани и Москвы. Начало строительства храма благоверного князя Александра Невского в Астрахани приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения святого. Храм возводился по инициативе и поддержке губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. 14 сентября в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Религия в современной школе». Мероприятие организовано комиссией Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также Институтом наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного университета, сообщает патриархия.ру. Модераторами круглого стола выступили председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда и председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В своем вступительном слове Валерий Фадеев подчеркнул, что система образования должна учить всем трем способам познания мира, которые существуют – науке, искусству и религии. Он также подчеркнул, что вопрос о месте религии в образовании требует ответственной и последовательной

0: созданные для того, чтобы доступным языком рассказывать о кресте, как об одном из древнейших символов человечества и знамении спасения в христианстве, сообщили создатели музея. Музейная экспозиция включает 4 тематических зала, каждый из которых – это отдельная станция в путешествии по смыслу креста. Во всех залах музея представлены уникальные экспонаты, переданные епархиями и храмами, а также интерактивные элементы, которые можно потрогать руками. Кроме основной экспозиции, в музее созданы пространства для отдыха и самостоятельного просвещения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
2: С прошлого года вы ведете актерский курс в РГСИ. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Этот ведь курс набран по согласованию с руководством Петербургконцерта, как, в общем, курс, который по результату выпуска может влиться в коллектив нашего театра. Хотя я вижу столько сложностей, даже в такой простой, казалось бы, и логичной акции, понимаете? Но я надеюсь, что...
0: Не может не состояться. И я думаю, что вы там возобновите свои легендарные спектакли, которые вы, к сожалению, перестали играть, потому что у вас осталось несколько актеров, а у вас спектакли многонаселенные. Ведь вы могли бы это все и возобновить.
1: Ну, это вопрос уже третий или восемнадцатый. Главное, чтобы, главное, чтобы было где играть. Понимаете, без этого, вот как только мы потеряли театр эстрады, значит, мы оказались замкнутыми в возможностях выбора пьесы, и мы вынуждены выбирать пьесы, где два, максимум три действующих лица. Понимаете, это в общем, ну, вполне себе камерные истории, а я по своей, как бы, видимо, вложенной кем-то в меня энергии, я такой, в общем, как вот сказать, монументалист, понимаете? Я же не зря вот рассказал вам, как в омской драме, значит, ухнул этих лягушек, значит, там совершенно зря это сделал. Вот. Потому что, да, но монументальными могут быть и самые скромные по населенности спектакли. Я думаю, что один из самых моих монументальных спектаклей «Ямиде», когда в театре эстрады там всего 4 персонажа, насколько я помню, но это было более чем монументальное зрелище, и даже театра эстрады было мало для энергии, которую в себе нес и излучал, и радиации, которую излучал этот спектакль, эти актеры, да. Так что я только могу надеяться, что эти ребята подхватят, как бы, и с ними. Я сегодня проходил, знаете, мимо театра «Буф». И театр «Буф» возник на моей памяти, он возник тогда же, когда я сотрудничал с Ленконцертом, тогда же в Ленконцерте возник театр «Буф». Он возник в Ленконцерте. Это был Исаак Романович Штогман, да. Вот, значит, организовал. Это был очень... Вот удивительный был человек, понимаете? Исаак Романович Штогман был не бог весь какой режиссер. Ну, на мой вкус. Не хочу ни с кем
0: организатор
1: спорить.
0: Хороший.
1: Значит, Исаак Романович Штогман был человеком, это имя я впервые услышал все в той же первой пятилетке, вы понимаете? А значит, там вдруг у нас в какой-то момент отменили занятия, и потому что в этом помещении собрались молодые актеры Ленинграда, которые уезжали в Красноярск. Потому что в Красноярске Исаак Романович Штогман, еще кто-то там, я не помню, кто с ним был, организовывали новый театр. Вы себе представить не можете, ну, вот все можете как раз, нынешние люди не могут себе представить, что такое, само это, само словосочетание, организовывали новый театр, это ну, вообще ни в какие ворота, это необъяснимое событие, фантастическое в пределах всей страны было, понятно, надо же, новый театр. И там был организован новый театр, значит, Исаак Романович Штогман, Геннадий Апарков, туда поехали Лариса Малеванна, туда выпускники нашего института, Алялин, еще, сейчас я уже не помню фамилии, еще забывал уже, много-много выпускников нашего института, которые потом стали прославнейшими актерами и киноактерами. После, кто не знал Алялина, и киноактера Алялина или Малеванна. И Исаак Романович Штогман был или главный, или один из организаторов. Понимаете? А потом вот он приехал, они вернулись в Ленинград, он уехал в Риге, в Рижском через долгие годы работал, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, может быть, я немножко ошибаюсь. Нет, думаю, что не ошибаюсь. Потом опять вернулся. Вот тоже, видимо, как-то искал, где... Ну, это был военный человек, он прошел фронт, он был партийный человек, он был правильный и умелый человек, понимаете? И вот он организовал по каким-то своим связям, по каким-то своим возможностям, да, организовал вот этот театр БУФ, Ленконцерте. И театр БУФ, это был, по-моему, на моей памяти, это был первый театр, организованный в Ленконцерте. Потом там появился молодежный театр, который потом стал, как-то он по-другому назывался, не помню, который потом...
2: Нет, вот, ничем он не... Извините, я вас перебью, как раз хотела вспомнить о молодежном театре времен Ефима Михайловича Падвы, когда вы там ставили Астафьевскую кражу, да. Вспоминая такие вот встречи знаменательные с людьми. Я делала передачу недавно тоже о Ефиме Михайловиче Падове, его памяти. И вот насколько интересен характер человека, который не выдержал вот эту вот перемену, которая появилась в театре, да, коммерческий театр. В принципе, он ушел потом из молодежного театра, но вы пишете о нем как о настоящем товарище, и в своей книге пишете, что он к вам пошел навстречу, когда у вас были какие-то сомнения по поводу постановки спектакля «Кража». И вы пишете, Ефим Михайлович был настоящим товарищем, то есть он вам как-то помог. Вот что да. Вы помните в его памяти? К сожалению, вот эти имена, они уходят, и моя передача «Призвание», она как раз о тех людях, которые делали и делают все равно наше культурное пространство, да, наполняет, но о них уже мало кто помнит.
1: Ну, это естественный процесс. Я с удовольствием расскажу то, что помню Ефим Михайлович, но закончу Аштогунте, Исаак Романович. Так вот, значит, и вот он организовал этот театр БУФ, понимаете? Потом в какой-то момент, он почувствовал, когда это возможно, в какой-то момент он отделился, театр БУФ отделился от Петербург-концерта, стал самостоятельным театром. Они получили, каким-то образом он выбил помещение там на набережной, за Народной улицей на набережной.
2: Николай, простите, я все-таки вас...
1: Да, получил то помещение, где теперь мастерская Гриши Козлова, театр-мастерская.
2: Да.
1: А потом он выстроил театр. И вот сегодня на месте, где был кинотеатр «Охта» на Занятском проспекте, и вот сегодня я проходил мимо этого, стоит эта глыба. Он сейчас называется «Театр имени Штокмана». Его официально, его ученики, многочисленные ученики, в благодарность, память о нем добились, чтобы театр получил имя Исаака Романовича Штокмана. Это называется театральный деятель. Понимаете, человек, который делает театр.
2: А вы театральный режиссер.
1: Вот такой же театральный деятель в Ленинграде Сергей Шуб. Понимаете? Вот человек, который сделал
2: Балтийский дом.
1: Сделал фестиваль «Балтийский дом». Это люди, вот театральные деятели, это на вес золота, я считаю, понимаете? Те, кто действительно сооружают здание, всемирное здание театра. Ну, в нашем городе, скажем так, в отдельно взятом нашем городе. Это замечательно. Я совершенно не отношусь к подобному разряду людей. У меня нет этой энергии, у меня нет этого умения, нет такого мышления, такой силы воли, таких знаний, ничего у меня этого, к сожалению, нет. У меня был товарищ, к сожалению, покойный, изумительный композитор Сережа Самойлов. Мне писал музыку когда-то к спектаклю, он, к сожалению, где-то давно, еще в конце 80-х годов, ушел из жизни. И он, когда с ним начинал говорить о чем-то как бы не относящемся к музыке, он мне говорил, слушай, я про свой си бемоль все знаю, а больше я об остальном со мной не разговариваю. Вот, знаете, я тоже про свой си бемоль, как мне кажется, кое-что знаю. Остальное, как бы то, что режиссеру полагается интересоваться, я интересуюсь, я в курсе того, что делается вокруг, и с людьми, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, за профессией я могу только ставить спектакль, больше я не могу ничего. И учить студентов актерскому мастерству. Я очень хочу, мне бы очень хотелось, чтобы эти ребята стали новым составом труппы нашего театра, и когда уже обо мне можно будет только вспоминать, чтобы театр этот жил...
2: Давайте вспомним о Ефиме Михайловиче Падве. Вы хотели вспомнить, как он вам помог, и что это было вообще за время, это же очень интересно.
1: Чем он мне помог?
2: Да.
1: Нет, он мне конкретно помог на постановке. Он как в этом, как все увязано, как все тесно, что ленинградцы организовали ТЮЗ. Спустя приблизительно 10 лет, около 10 лет, значит, этот ТЮЗ возглавил мой товарищ Кама Миронович Гинкас, понимаете? А спустя один месяц после того, как он его возглавил, он меня студента последнего курса, ставящего диплом, позвал в этот театр в Красноярск ставить спектакль. Я там поставил два спектакля, и один из них — «Кража». Потом на гастролях здесь этот спектакль произвел сильное впечатление на Фиму Падву.
0: Который тоже был учеником Тестоногова, да? Он почувствовал что-то очень близкое.
1: Я понятия не имею, что он почувствовал. Я думаю, что он почувствовал возможность коммерции, потому что тогда... Возможность коммерческого спектакля, потому что тогда... Знаете, ведь тогда... Слово «мюзикл» знали немногие театральные люди. То есть, ну, это мюзиклов же не было, в общем-то. В кино были какие-то такие музыкальные фильмы, значит. А то, что про мюзикл мы только слышали, что вот на Бродвее какие-то там неизвестные нам мюзиклы. Вот. Этот спектакль был, в нем было очень много песен, причем песен таких дворовых, так сказать, это то, что как бы... распевала шпана хулиганская, да, потому что это история про детдом в 37-м году, где-то на краю света, в городе, который Астафьев назвал Краесветск, да, где-то вот такая полууголовная атмосфера, и Фима почувствовал, что это, так сказать, будет смотреть публика, значит, ну, короче, спустя какое-то время, значит, я получил от него предложение, уже спустя много времени я получил от него предложение повторить этот спектакль, и вот я его ставил в молодежном театре, и я там в книге все это написал, что спектакль все ставился, так сказать, но в какой-то момент я вдруг почувствовал какое-то определенное затруднение. Я впервые работал на сцене, которая была не, ну, не как традиционная сцена итальяно-французская, вот эта
0: коробка,
1: сцена, коробка, выдающаяся в зал. Я совершенно растерялся в каких-то сценических решениях там, и так далее, и так далее. И я его позвал, просто Фима, говорю, ты не мог бы помочь? И он пришел, и сцена за сценой. То, что уже было срепетировано, просто внедрял в сцену саму, потому что одно дело срепетировать в репетиционной комнате, другое дело как бы вот в этом полукруглом зале, в зале, который огибает сценическую площадку, делать. И типа, делал, молодец, и просто я ему очень благодарен, он меня очень выручил. Да, и я даже ему предложил, может быть, хочешь быть художественным руководителем спектакля? Он говорит, нет, даже о чем ты говоришь, даже слышать об этом не хочу. Все благородие, несмотря на то, что сильно помог, как режиссер, немедленно сделал шаг в сторону, в тень, так сказать, помог родиться вот этому спектаклю, который шел какое-то там время, в общем, даже с успехом.
0: Это был его выбор не участвовать вот в этом новой волне, которая вот накатила на театр? Вот как вы считаете, почему вот его уход из молодежного театра? Вот вы как режиссер, близко его знавший человек во время работы, да, вот как...
1: Нет, я не беру, я даже не возьмусь рассуждать на эту тему. Тогда не было еще никакой волны накатившей, тогда не было ничего еще этого вообще.
0: Я имею в виду та волна, которая на него накатилась, потому что он ушел из своего театра, да, малого драматического.
1: Вот, послушайте, это большая тайна. Может быть, кто-то знает, в чем дело. Mm-hmm. Я не тот человек, кто знает, mm-hmm. и ковыряться mm-hmm. в этих делах mm-hmm. совершенно. Я знаю, что... Бесконечно сожалею об его уходе и о его отсутствии. А почему, по какой причине он ушел, это мне неведомо, я гадать не хочу.
0: Да. Есть ваш спектакль, который вы один раз назвали любимым, «Моя старшая сестра». Это вот как раз об уходе, о смене времен, да? Вот, а он до сих пор остается для вас вот таким существенным спектаклем вашей жизни творческой?
1: Ну, знаете, я считаю, что я поставил не так уж и много спектаклей, понимаете. В принципе, нормальный рядовой режиссер ставит гораздо больше. Я ставлю достаточно редко. Я свои спектакли, в общем, как бы, так сказать, коллекционирую. Значит, и вот «Моя старшая сестра», это так, скажем, это на главной полке моей коллекции стоит, как и «Медея», как и... Да, как и... Я люблю этот спектакль, я люблю его смысл, люблю вспоминать, как работали актеры, как он звучал, как он сам... И должен сказать, что он был... Вот спустя много-много лет я абсолютно, так сказать, трезво могу сказать, что он был, в общем-то, прелестным спектаклем. Просто mm-hmm. прелестно. Не потому, что я его сделал. То, что я сделал, оно от меня отошло уже. Есть многие из моих спектаклей, которые видеть и вспоминать не могу от ненависти, понимаете? Этот спектакль был... Были прелестные актеры, была прекрасная Мартыненко, нынче звезда театра на Васильевском острове, то была прекрасная, изумительная Семенова, изумительный Алексеев, изумительный... Да, все они были просто чудесные, прекрасные, Молчанова, хорошие были. И была прелестная и легко осуществившаяся задумка по сплетению Володина с Акуджавой. Сейчас эта, так сказать, мысль звучит совершенно банально, а тогда это было вполне себе изящно, понимаете? Вполне себе изящно. Я бы себе за этот спектакль, и даже не себе, а театру, неважно даже, кто бы ему сделал, я бы за этот спектакль поставил 5. Но тут же должен добавить, публике это было мало интересно. Вы понимаете, публике это было, я об этом уже говорил, а публике это было, то есть та публика, которая приходила, она это принимала с восторгом, но только публике приходило не очень много. Понимаете, почему-то этот восторг, который был и на этом, и на Медее, который публика была в неистовстве, в совершеннейшем восторге, только публики было немного. Мы даже придумали в театре эстрады такую движущуюся заднюю стенку мобильную. Мы переносили зал на 400 мест, но мы его умудрялись как-то натягивать, там нам разрешили натягивать в любом месте трос и вешать тяжелый занавес, и зал мог становиться и на 100 мест. И на 200 мест, и на 300 мест. Так вот этот спектакль, вот Медея, моя старшая сестра, это были залы на 100 мест. Вы понимаете? На 100 мест. Ну да, тогда театр эстрады был малопосещаемой точкой. Я не знаю, как он посещается сейчас, после того, как мы его потеряли, я на эту улицу даже шагом не ступил, шага по этой улице не сделал. Мне слишком это все как-то тяжело туда. Даже когда я приезжаю мимо, я в створ улицы не смотрю.
2: Лев Иванович, и все-таки, можно сказать, какой-то новый этап сейчас, когда вы взяли учеников, вообще общение с молодым поколением, это всегда все равно заряжает и оптимизмом, и я надеюсь, что все у вас сложится. Какое бы напутствие вы сказали вот и нашим радиослушателям, и, может быть, вот молодым людям, которые хотят связать, вопреки всему, свою жизнь с театром? Вот что самое главное, чтобы вот не растерять по дороге ученичество, потому что это трудный, долгий процесс. Но вот такие молодые сердца, они все равно трепещут и хотят, и идут учиться этой замечательной профессии актерской. И вот вы как мастер, как педагог, что могли бы пожелать? Что самое главное?
1: Ну, я растерялся от этого вопроса. Что самое главное? Да? Идите в театр и умрите в нем. Белинский же сказал эту тему.
2: Да, это как раз и звучит в «Старшей сестре» в вашем спектакле, да? Спасибо вам огромное. Желаю вам всего самого благодатного. Еще раз призываю всех наших радиослушателей, идите и смотрите спектакль замечательного театра, который имеет название «Наш театр». Кстати, он ведь возник по инициативе ваших замечательных учеников в 2000 году.
1: В этом году театр вот сейчас, сегодня заканчивается 20... Последний спектакль, мы заканчиваем 25-й сезон.
2: С этим юбилеем мы вас сердечно поздравляем и желаем еще театру много-много-многое лето.
1: Спасибо.
2: Спасибо огромное. Напоследок важно отметить. Статья, опубликованная в Петербургском театральном журнале, подтверждает, что творчество режиссера Льва Яковлевича Стукалова играет важную роль в современном культурном пространстве. Вот что пишет театровед Надежда Таршес о его постановке пьесы Александра Гельмана «Альмар. Красавица и чудовище» в нашем театре. С выдержками из этой статьи я хочу вас познакомить. Альберт Эйнштейн, измотанный сознанием вины, действие происходит в августе 1945 года, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и ночными кошмарами, где его виновность принимает глобальные фантасмагорические черты, эта фигура без обиняков драматична. Сверхпопулярная фотография ерничающего Эйнштейна с высунутым языком дала импульс к трансформации героя. Во второй половине спектакля клоунские башмаки и буйный седой парик окончательно обнажает тотальное отчаяние персонажа Льва Стукалова. Да, Альберта Эйнштейна играет Лев Стукалов. Он выходит на сцену и в «Борисе Годунове», недавно крупной удачей нашего театра. и там, и тут становится артистом, не выпуская из рук режиссерские вожжи. В новой премьере нашего театра персонаж превозмогает рамки ударного и самодостаточного актерского дуэта, выламывается из них. Конечно же, режиссер с суровой самоотдачей играет о себе и о нас, об ответственности, о сокрушительном фиаско жизненного итога. Марианна Семенова, актриса из славной когорты нашего театра со дня его основания, играет Маргариту, приехавшую проститься с Альбертом. Все действие пьесы и спектакля происходит в один единственный прощальный день – Альмар. Альберт и Маргарита, как нерасторжимое целое, возникает в финале трагическая мизансцена. Их бросают друг к другу, словно порывом ветра. Шарф Маргариты полощется в воздухе, как белый флаг, знак катастрофы обоих. Но до этого все полтора часа спектакля мы видим виртуозное каприччо Маргариты рядом с сумрачной сосредоточенностью Альберта, с резкими вспышками гнева, как искрами из-под пепла. Пепел – значимый мотив спектакля. Пепел концлагерей и радиоактивный пепел Хиросимы. Пепел, погребающий мир. Марианна Семенова здесь воплощает неизбывную, кажется, неистощимую женственность, попавшую в беспощадные жернова. Не сразу мы понимаем, что муза, опора и поддержка героя сама в капкане у тех, кто когда-то завербовал ее. Она не обольщается относительно своих перспектив в сталинской России, куда теперь затребована обратно. Бесконечно прихотливые перепады в мелодике речи и пластике Маргариты – отдельный мотив постановки. Все это ее притягательное, длящееся каприччо оказывается призвано скрыть ужас. Оно обрывается резким клаксоном у ворот и ее финальным, повторенным несколько раз криком «Это за мной! Это за мной! Это за мной!» И вновь. Позволю себе экскурс за пределы спектакля. Он здорово провоцирует к тому. С любимыми не расставайтесь. Болозин мог еще позволить себе такое душеспасительное обращение в названии пьесы. Незабываемый многократный крик героини «Я скучаю по тебе» был отчаянным, именно одиноким голосом человека. Но стоит оценить дистанцию в полвека с лишним, прошедшую с тех пор. В сущности, весь «Альмар» сегодняшнего нашего театра – это сигнал о катастрофе, объявшей мир. Терпят крушение и такие разные личности, и две судьбы в их неразрывности, с полным сознанием своей причастности к происходящему. Сейчас прозвучит отрывок из начальной сцены этого спектакля.
3: Принстон, Соединенные Штаты Америки. Конец августа 1945 года. Поздний вечер. Небольшой двухэтажный дом. Прихожая, кабинет и гостиная. У окна письменный стол, заваленный бумагами и банками. Рядом черная школьная доска. На ней наполовину стертые формулы. Игра. Эйнштейн, небритый, неухоженный, спит в кресле. Вокруг раскиданы газеты, журналы. На газетах стоит телефонный аппарат. От него к стене тянется длинный закутанный провод.
4: Каждую ночь, когда бы я не уснул, Мне снится один и тот же проклятый этот чудовищный сон.
5: Ты что? И... Что тебе снится? Что?
4: Бомба. Бомба. Внутри бомбы я голый. И наружу зачат мои руки, ноги, голова. Если был жив Фрейд, если он бы мне объяснил, почему я... Да, мы падаем, падаем. Взрыв, огромное облако из дыма, пыли, меня... Я кричу, потом... Ах, если бы был жив Фрейд... Тогда мой мальчик, мой Эдуард, ему уже было 15, я уже был женат на Эльзе, когда он вдруг сошел с ума. Фрейд сам хлопотал, сам звонил главному врачу, в клинику мальчика лечили. Через 3 месяца все наладилось, казалось, а потом опять, он и сейчас. Там, в этой проклятой клинике в Цюрихе. Ах, если бы он был... Я не могу меньше.
5: Ты знаешь, тебе все это снится, потому что ты почему-то чувствуешь себя виноватым.
4: 200 тысяч! 200 тысяч!
5: Это ужасно.
4: Не повинен.
5: Но ты никакой ответственности за это не несешь.
4: Да заткнись ты, замолчи!
2: И в завершении передачи слова, которые произносит Лев Стукалов от имени Альберта Эйнштейна в спектакле «Альмар» нашего театра.
4: Моя душа закроет на это свои печальные еврейские глаза. Сейчас важно помнить только об одном – равновесие страха. Только это удержит мир на краю безумие. И то ненадолго. Ненадолго. На каких-то 50, 80 лет, 45, 50, 95, пока не появится какой-то очередной ефрейтор. Но к тому времени многие страны уже, у многих стран будет, и самые маленькие страны уже будут обладать этим оружием, и сама бомба станет маленькой, можно будет возить в багажнике автомобиля. Но, главное, нас это уже не касается. Мы обязаны им дать эти 50-80 лет.
5: Ты правда считаешь, что вот мы сейчас тут посидим, поговорим и...
4: В 39-м нас со Сцеллардом здесь тоже было только двое. Посидели, ага. Написали письмо, ага. Появилась атомная бомба.
5: А какого размера бомба? Что? Ну, этим должны заниматься совсем другие люди, совсем другие. Жили все они. Не способен держать секрет за зубами. Они не посмотрят, что ты великий Эйнштейн. Посадят до конца жизни.
4: Это все легенды.
5: Аль.
4: Мифы Древней Греции. Про мою рассеянность, про мою забывчивость. Господи.
2: Я рекомендую не пропускать спектакли нашего театра, которые идут на сцене Екатерининского собрания по адресу Набережная канала Грибоедова, 88-90. Вы прослушали беседы с заслуженным артистом России Львом Яковлевичем Стукаловым, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Глава первая. Ты знаешь Ларсенов?
1: Нет, не тех Ларсенов, что иногда заходят в гости к Персонам. Я говорю о хитрых Ларсенах. А если я еще добавлю, что эти хитрые Ларсены живут в норе, то ты сразу догадаешься, что я хочу тебе рассказать о самой большой и самой хитрой во всем лесу семье. Ты, конечно, очень часто ходил над их норой и даже не подозревал, что она так близко, под самыми твоими ногами. Ну, вспомни каменистый холмик в лесу, там, где растет высокий колючий кустарник, где весной раньше всего тает снег и где солнце теплее всего припекает летом. Вот там, глубоко в земле, папа Ларсен устроил себе уютную квартиру. Если бы тебе удалось заглянуть туда, ты бы увидел просторную кухню. У одной стены стоит большой деревянный ящик. Это буфет, где Ларсены хранят свою лисью еду. Сюда же мама Ларсен складывает пустые консервные банки, которые невоспитанные люди разбрасывают по лесу. Лисы используют эти банки вместо тарелок и кастрюль. Из тарелок, как ты понимаешь, они едят, а в кастрюлях варят рассыпчатую картошку и молочные каши. Посреди кухни стоит стол. Его смастерил папа Ларсен из дубового пня, которому приколотил дощечки от ящика. Мама Ларсен набила их березовой корой, и теперь стол покрыт модной скатертью. Гостиная, где вся семья обычно собирается по вечерам, почти такая же большая, как кухня. А рядом с гостиной детская, с кроватками, устланными еловыми ветками. В них очень тепло и уютно спать. В этот дом ведут три входа. Один из большого дупла, другой из-под заросшего мхом камня, а третий — потайной. О нем знает лишь папа Ларсен, и он строго хранит эту тайну и откроет ее лишь в том случае, если семья окажется в опасности. Может, тебе кажется, что нора эта слишком просторна? Но она должна быть такой, ведь лисья семья очень большая. Первым, конечно, надо назвать папу Ларсена, известного плута, который всегда выходит, как говорится, сухим из воды. Сейчас он уже стар и надеется, что дети его скоро подрастут и станут такими плутами, что смогут сами прокормиться. Потом надо назвать маму Ларсен. Ее не часто встретишь в лесу, потому что она должна сидеть дома и создавать уют. А на это уходит очень много сил и времени, ведь детей у нее 14, и у всех хороший аппетит. Самый старший и самый сильный — Лабан. Совсем недавно он закончил лисью школу. Там он был таким способным учеником, что учителя надеялись, он станет таким же хитрым, как сам папа Ларсен. Его братишек и сестренок зовут Леопольд, Лаге, Лассе-младший и Лассе-старший, Ленард, Лео, Лукус, Лаура, Лине, Луиза, Лидия и Лоттен. Все они еще ходят в школу и получают пятерки по плутовству и лисьим уловкам. Пока я назвал тебе только 13 лисят, но есть еще и Людвиг XIV. Он совсем маленький рыжий клубочек с беленькой точечкой на самом кончике хвоста. И в школу он еще не ходит. Но не думай, что Людвиг XIV царственно изнежен. Он дергает своих братьев и сестер за хвосты. И тогда все кувыркаются, кусаются, борются, спорят, ругаются и кричат так громко, что мама Ларсен уверяет, что над их норой дрожит весь лес. Но если лисята любят покувыркаться, то папа Ларсен больше любит посидеть и порассказать о своих приключениях, о том, как он обманывал охотничьих собак и даже самих охотников, как он подбирался к хижинам людей и воровал у них прямо из-под носа, и о том, какой он хитрый, какой он умный и как он будет счастлив, если его дети хоть чуть-чуть будут похожи на него. —

0: Глава вторая. Охотнее всего папа Ларсен рассказывает о своих встречах с Максимилианом, собакой из дома у самой опушки.
1: «Он почти такой же плут, как и я», — любит говорить папа Ларсен. «Интересно, кто из вас обманет его первым?» «Я самый хитрый!» — кричит всегда Лабен. «Нет, я!» — пищат Леопольд, Лаге, Лассе-старший, Лассе-младший, а за ними все остальные, тыча носами друг другу в бока. Как-то вечером громче всех крикнул Людовик XIV. «А я все равно первый обману Максимилиана!» Все дружно и громко рассмеялись, даже начали икать.
0: Но прошло время, и однажды в нору Ларсенов пришло горе. Папа Ларсен уселся в кресло, переделанное из детской коляски. Он так задумался, что даже не заметил, как мама Ларсен вошла с большой чашкой утешительного черничного сока.
2: «Ах!» — стонал папа Ларсен. «Мне так трудно смотреть кому-либо в глаза!»
3: «Ох!» — вторила ему мама Ларсен. «Что подумают наши родственники?»
2: «Бедный! Бедный наш старый дедушка!» — вздыхал папа Ларсен. «Самый мудрый, самый правдивый во всем лисьем роду! И вдруг у него такой правнук!»
3: «Нет, он не переживет этого!»
0: «Как ты думаешь, что же произошло? Может, кто-нибудь из семьи попал в беду?»
1: «Да, у папы и мамы Ларсенов случилось несчастье. У них оказался сын, который не хотел быть хитрым!»
3: «Надо же! Он не хотел учиться обманывать других! Он не считал папу героем!»
0: «И у кого бы вы думали, зародились такие вредные мысли?» «Представьте себе, у Людвига XIV!»
3: «Только не пари его!»
0: — всхлипывала мама Ларсен.
1: Простонал папа еще раз. «Уж я поговорю с ним!»
0: Папа поднялся с кресла и подошел к кусочку бересты, что висело на стене. И на куске было написано клюквенным соком.
1: «Да здравствует хитрость! Ура, Ларсенам!»
0: Людвиг XIV, крадучись, вошел в гостиную.
3: «Ты хотел поговорить со мной, папа?»
1: «Мой дорогой, любимый сыночек! Ты еще не умеешь читать, но, может быть, ты уже знаешь, что написано на этой табличке?»
0: Людвиг XIV помотал хвостиком.
1: «Это девиз нашей семьи с незапамятных времен!»
3: «Ты что, думаешь, я дурак?»
0: — спросил Людвиг XIV, спешно повертев головкой.
3: «Все это я знаю, но я знаю еще больше. Обманывать других плохо!»
0: Папа Ларсен почесал за ухом.
1: «С кем ты связался? С каким хулиганьем?»
3: «Это не хулиганье. Это мои лучшие друзья. Зайчата Юкию и Туфату. И у них есть книжки. У них дома есть книжки, где можно прочесть, что все должны быть добры друг к другу».
1: Папа Ларсен долго чесал себя с другим ухом. Наконец он промямлил. «Ну, конечно, все должны быть добры к другим. Но это и значит, что мы должны их обманывать. У зятя должна быть еще одна книжка, где так и написано».
3: «Меня это не интересует», — дерзко ответил Людвиг XIV. «Я не хочу быть хитрым. Я не хочу обманывать их и не хочу врать. Я буду хорошим».
1: «А есть ты хочешь? Каждый день?» — вкрадчиво спросил папа Ларсен. «А чтобы есть, нужно быть плутом.
3: а я куплю еду в магазине.
1: А где ты уворуешь деньги? Лучшая еда добывается честно, во дворах у людей. А может быть, ты пробраться туда хочешь без хитрости?
3: Тогда я не буду есть.
1: Папа Ларсен вздохнул, замахнулся лапой, но передумал. Марш в детскую и сейчас же ложись спать!

0: «Он безнадежен», — запричитал папа Ларсон, обращаясь к маме Ларсон, которая стояла на кухне и облизывала языком тарелки после обеда. «Только представить себе! Лис не хочет быть хитрым и не хочет обманывать!»
1: «Ну, все изменится, когда он подрастет», — сказала мама Ларсон.
0: Папа Ларсон вытащил из нагрудного кармашка своей шубы маленькие часики.
2: «Он не подрастет. Я вижу, что скоро осень, и если Людвиг XIV не будет хитрым, он не подрастет. Он не сумеет добыть себе еду, и что же нам с ним делать?»
1: «Мне кажется, что он играет не с теми детьми», — ответила мама Ларсон. «Его друзья отвратительно хорошие. Ты слышал, что он говорил про этих зайчат? Они не научат его добру!»
0: Папа Ларсон даже выскочил из кресла.
2: «Ты права! С этой минуты Людвигу запрещается выходить без спроса!»
1: «Но не может же он расти совсем один!»
2: «У него много братьев и сестер!»
1: «Которые ходят в школу!» — робко напомнила мама Ларсон.
2: «Но один-то уже закончил школу, и этот один может научить его такому, чего даже мы не знаем!»
0: Он распахнул дверь в детскую.
2: «Лабан, сюда!»
0: Старший лисенок, крадучись, подошел к родителям. Он уже раздался в плечах и научился по-взрослому щурить глазки.
2: «Мне нужна твоя помощь. Ты успешно сдал экзамены в лисьей школе и почти уже совершеннолетний».
0: Лабан скорчил рожицу, оскалив ряд острых зубов.
3: «Ты ведь знаешь, папа, как меня называет вся лесная малышня?»
2: «Да, хитрый Лабан».
3: «Да, все боятся меня и знают, что на целую милю в округе я хитрее всех».
2: «Ты — гордость нашей семьи!»
0: Папа Ларсон похлопал сына по плечу.
2: «А теперь вся твоя ученость должна пойти нам на пользу. Ты должен позаботиться о Людвиге XIV и заставить его думать не так преступно, как он это делает. Ты ведь, наверное, слышал, как он заявил, что не хочет быть хитрым. Хм, отщепенец!»
0: Лабан скис.
3: «Ну что, выходит, мне придется играть с самым маленьким?»
0: — обиделся он.
3: «Не хочу».
2: «А чтобы у тебя был брат, за которого стыдно, ты хочешь?» — строго спросил папа Ларсон.
0: Лабан покачал головой.
2: «Лис просто обязан обманывать. Только тогда он может называться лисом. В нашей семье всегда были и есть только настоящие лисы. Ты помнишь, что написано на этой табличке?»
3: «Да здравствует хитрость! Ура Ларсонам!» — закричал Лабан.
2: «Вот мой мальчик», — просиял папа Ларсон. «Ты сделаешь Людвига XIV настоящим плутом!»
0: Лабан от удовольствия потянулся.
3: «Эх, обещаю сделать все, что смогу. Я с охотой займусь и другими братьями и сестрами. Я хитрее всех на милю вокруг».
2: «Ну, не очень-то важничай», — прервал его папа Ларсон. «Пока еще самый хитрый в этой семье я. Я сам намерен обучить Людвига XIV всем нашим приемам. Ты же должен лишь проследить, чтобы он не играл с Юкию, Туфиту и другими уличными мальчишками, которые учат его глупостям».
3: «Да, папа»,
0: — покорно ответил Лабан.
3: «С завтрашнего утра Людвиг XIV будет играть только со мной».

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. 20 сентября исполнилось 164 года с момента открытия Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Учреждение открылось в 1862 году по инициативе Русского музыкального общества. Создание консерватории свидетельствовало об огромных успехах нашей страны в развитии культуры и образования, о зрелости отечественной музыкальной школы и готовности России занять высокое место в мировом искусстве, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. История консерватории связана с такими именами, как Рубинштейн, Чайковский, Прокофьев и Шостакович. В прошлом году завершилась масштабная реставрация консерватории. После этого ученики вернулись в историческое здание на Театральной площади. В Комарово 19 сентября состоялась церемония награждения ежегодной премии «Молодой Петербург». Премия учреждена в 2009 году председателем литературного общества «Молодой Петербург» поэтом Алексеем Ахматовым, а также руководителем литературного фонда «Дорога жизни» поэтом Дмитрием Мизгулиным. С 2025 года премия носит имя Глеба Горбовского, российского поэта 20 века, чей гений был отмечен Евтушенко, Александром Кушнером, Иосифом Бродским, Николаем Рубцовым и другими. Лауреатами «Молодого Петербурга» в 17-м сезоне стали поэт из Твери, филолог, культуролог, специалист по спасению диких птиц Анастасия Каменская, филолог, поэт, литературный критик из Петербурга Александр Чистобаев, московский поэт, культуролог, член Союза писателей России, главный редактор издательства «Стихи» и ректор одноименной студии Алла Поспелова. В номинации «Легенда» за вклад в профессиональную подготовку писателей победил петербургский поэт Олег Левитан. Лауреаты получили памятные подарки, дипломы и денежную премию, а также прочитали свои стихи. Председатель «Молодого Петербурга» Алексей Ахматов отметил особую значимость сохранения и передачи традиции русской классической литературы, а также важности возрождения и развития литературной критики. На протяжении 16 лет лауреатами «Молодого Петербурга» становились поэты, прозаики и критики со всей страны. Российский книжный союз, правительство Петербурга и издательская группа «Эксмо АСТ» открыли прием заявок на второй премиальный сезон Национальной литературной премии имени Даниила Гранина. Премия проводится один раз в два года. Она учреждена для поддержки авторов современной русскоязычной прозы и продолжения литературных традиций творчества Даниила Гранина. При оценке произведений будут учитываться художественный уровень текста и обращение к традиционным духовно-нравственным ценностям. На премию можно выдвинуть прозаическое произведение, опубликованное не ранее января 2025 года отдельной книгой, либо в литературно-художественном журнале. К участию приглашаются авторы любого возраста и места жительства, пишущие на русском языке. Рассматриваются романы, повести, сборники повестей и рассказов, а также отдельные рассказы. Среди номинаций второго сезона – «Большая проза», «Малая проза» и «Мой лейтенант». Общий призовой фонд премии составляет 3 миллиона рублей и распределяется по 1 000 000 рублей каждому лауреату. Заявку можно подать до 21 ноября. В Петербурге открылся второй международный конкурс-фестиваль «Золотая арфа». В смотре участвуют взрослые и юные исполнители. Цель проекта – поддержка молодых арфистов и развитие арфового искусства как яркого явления мировой музыкальной культуры. В этом году проект пополнился первым онлайн-конкурсом «Золотая арфа. Дети». В «Золотой арфе» 2020

0: творческие встречи. Арфовый конкурс-фестиваль впервые был проведен в 2009 году в Петербургской филармонии при поддержке маэстро Юрия Тимирканова. В 2024 году по инициативе арфистки Анны Макаровой проект был возрожден и стал международным. В Петербурге открывается первая оркестровая академия Страдивари ансамбля Мариинского театра. Образовательный проект стартует 23 сентября. Он пройдет до 12 февраля в формате 6 сессий. Проект рассчитан на работу с музыкантами региональных симфонических оркестров и их петербургскими коллегами. Для артистов проведут мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия, а также открытые репетиции. В первой сессии оркестровой академии примут участие 10 музыкантов из двух региональных симфонических оркестров, 5 из Воронежского академического симфонического оркестра, еще 5 из Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. Результаты работы участников первой сессии Академии представят на концерте в Мариинском театре 27 сентября. Музыканты выступят в составе Страдивари ансамбля. Академическая капелла Петербурга открыла новый сезон выступлением, посвященным 120-летию Дмитрия Шостаковича. Музыканты исполнили концерт номер 1 для виолончели с оркестром. 25 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Шостаковича. В этот день на станции метро Владимирская прозвучит его музыка. Концерт в честь композитора также дадут в Петербургской филармонии. Все мероприятия станут частью фестивального проекта имени Шостаковича, который объединит симфоническую музыку, поэзию и кинематограф. События подготовлены в рамках года петербургской культуры. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. Во вторник, 22 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. В среду, 23 сентября, небольшая облачность. Без осадков, температура плюс 12, плюс 14 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 62%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 77

0: 15. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мария Каллас во всем лирико-эпическом величии своего таланта осталась в истории легендой прекрасной и трагической. Трагической, ибо специфически ее голос был чистой архаикой для 20-го столетия, ее драматическое спинто словно бы заблудилось во времени и таинственно-парадоксальным образом вдруг вынырнула из романтической эпохи после наполеоновской Европы в 40-х-50-х годах. Мария Каллас осталась явлением одиноким, так до конца и неосознанным ее современниками. Конечно, она была не только феноменом физиологическим, но и, подобно великому Федору Ивановичу Шаляпину, феноменом художественным. Она не была, как писал Д'Амико, рабыней собственных возможностей. Она, напротив, использовала эти возможности как средство для достижения конечного результата. А вот таковым конечным результатом было создание полноценного образа, когда совершенно стирается грань между воплощаемым характером и исполнителем. И именно это вызывает ведь художественное потрясение. Именно это становится явлением легендарным, историческим в сфере искусства. Более того, именно это выводит искусство из пространства чистой эстетики, наполняя его высоким смыслом служения человечеству, способствуя нравственному трезвлению и через сопереживание, через сострадание духовному росту способствует. Именно такими одновременно и физиологическими, и художественными феноменами запомнились в истории лучшие представительницы драматического спинто первой трети XIX века Мария Малибрано и Джузеппина Пастанегри. Принцип их существования на сцене был аналогичен Марии Каллас, то есть максимально волевая концентрация как вокальных, так и драматических средств на создание яркого, рельефного в своей страстности и психологической полифонии образа. Отдельные же элементы существования, именно элементы, способы воздействия в игре, видимо, имели некоторые отличия, опираясь на традиции и опыт своего времени, что, впрочем, малосущественно. Главное – принцип. Принцип, который, повторим, оставался неизменным. Он, конечно, требовал исключительных эмоциональных и физических затрат, которые при всем желании не снимались никакой даже самой совершенной вокальной техникой. И вот тут следует отметить вот что. Во-первых, певицы типа Малибран и Пасты, они не просто воскресили интерес к музыкальному театру, они в короткое время воспитали особый вкус к подлинности переживаний. Они сформировали новые требования к оперному исполнительству. Театр эпохи романтизма по существу стал местом не только и, возможно, даже не столько гедонистического развлечения, но местом общественного единения людей, единения в сопереживании, в нравственном и идейном позиционировании. Этот театр становился подлинно народным и по характеру своему становился музыкально-драматическим. Конечно, искусство, оно и отражает, оно и выражает эпоху, но одновременно в искусстве кристаллизируются нравственные стереотипы и идейные доминанты, которые, в свою очередь, довершают образ своего исторического периода. Драматические спинто были вызваны к жизни временем, но они же и довершили формирование, так сказать, стиля этого времени. Теперь, во-вторых, потребность в театре была колоссальная. Но вот драматических спинто от этого больше не становилось. Они как были, они так и оставались явлением, ну, если не уникальным, то все же чрезвычайно редким. Можно сказать,
что как формирование вокальных универсалей, так и существование этих вокальных универсалей – это своеобразный физиологический экстрим. Голоса эти искусственные, очень хрупкие, недолговечные, и уже к 40 годам они, как правило, утрачивают значительную часть своих достоинств. Каков же выход? А выход предложил ректор Парижской консерватории, великий композитор Джакомо Мейербер, в творчестве которого с наибольшей полнотой нашел свое выражение стиль «гранд опера», стиль большой оперы, оперы как представление грандиозного, яркого, эффектного, с большими и величественными хорами, с многолюдными шествиями, с мощным пафосом драматических сцен, в которых любовь и ненависть, отчаяние и чувство патриотического и религиозного долга сплавлены в единое, хотя и несколько декоративное, целое. Современники восхищались творчеством Мейербера, хотя и подвергали его жесточайшей критике за искусственность коллизий, за условность характеров, за тяготение к пышной зрелищности и обилию музыкальных и сценических эффектов. И, наверное, критика была справедлива. Однако же в течение последующего века Мейербер входил в пятерку самых популярных композиторов мира. Гении Верди и Вагнера лишь потеснили его на высоком пьедестале. Имя Мейербера потускнело лишь во второй половине XX века, когда стал торжествовать универсализм цивилизационный. И, кажется, это было лишь временное забвение. Сегодня оперы Мейербера все активнее входят в репертуары театров, что только справедливо, ибо это композитор, несомненно, выдающийся, и как профессионал, и как практик знал за всю историю музыкального театра мало равных себе. Ответим главное в масштабных оперных эпосах Мейербера, а именно идею неразрывности личной судьбы с большой историей, личной судьбы с судьбами народа, государства, цивилизации. Как практик Мейербер понимал, сколь много проблем связано с драматическим спинтом. Понимал также и то, что для создания различных характеров его многонаселенных операх нужны разнотиповые голоса. И вот в 1836 году, когда еще в самом зените находилась слава легендарной Паста Негри, в Париже была поставлена опера «Гугеноты». Как писал Теодоро Челли, Джакомо Мейербер умышленно отделил у драматического гибкого сопрано одно качество от другого. В опере две героини – королева Маргарита Валуа и разрывающаяся между любовью к отцу-католику и любовью к жениху-гугеноту Валентина. Ну, собственно, очаровательная королева Маргарита, стремясь примирить вождей враждующих религиозных партий, задумала сочетать браком одного из гугенотских лидеров Рауля де Нанжи с дочерью лидера католиков графа Сен-Бри Валентиной. Ну, а далее в дело вступает неумолимый рок истории, и все завершается трагически. В резне Варфоломеевской ночи среди прочих погибают и возлюбленные. По роковой случайности и Рауль, и Валентина, они погибают от руки графа Сен-Бри. Душераздирающий финал оперы – это отчаяние графа Сен-Бри над бездыханным телом дочери. Этот финал предвосхищает аналогичного типа сцену, завершающую вердиевского Риголетто. Но если для Верди важна тема возмездия, личного возмездия, то для Мейербера
важна тема столкновения человека с историей. История, равнодушно пожирающей в своем движении тысячи и миллионы судеб. Валентина – это образ безизъятно трагический, и ей отдана соответствующая часть драматического спинта. А вся же колоратура была передана Маргарите Валуа. И, соответственно, Мейербер предлагал сопрано сконцентрироваться на своих естественных позициях, без дерзновенного посягательства на требующую слишком многих сил и жертв универсальность. Мейербер отлично разбирался в голосах, а равный в практике театрального дела и в педагогике, все же ректор. Его предложение истекало из осмысленного опыта и из понимания тенденций развития времени и эстетики, и потому было оно воспринято современниками без сколь-либо заметного сопротивления. Вот так появились две разновидности сопрано, существующие, кстати, и по сей день, сопрано-драматическое и сопрано-колоратурное, или, как его иногда называют, легкое. Настоящая драматическая сопрано – это голос все же редкий. Этот тип был востребован в высшей степени во второй половине XIX века и в начале века XX. Популярность его была огромна благодаря все-таки школе Рихарда Вагнера и немецкой музыкальной драме, где окончательно и сформировались требования и качества этой драматической сопрановой ипостаси. Искать, следовательно, и драматическое сопрано следует, конечно, прежде всего в Байрёте, в эпоху расцвета вагнеровских фестивалей Анна Фридрих Матерна, Мария Леман, Мария Ламмерт, Биргит Нильсен, Марта Мёдль. И вот среди подлинных звезд, весьма редких в ипостаси драматического сопрано, в 1950-х годах, как одна из самых ярких, самых подлинных, светилась звезда Астрид Вернай. Ее голос и ее возможности можно считать эталонными для ее типа, чему свидетельство запись монолога Сенты из «Летучего голландца» Вагнера, запись, осуществленная под руководством Йозефа Кейберта в Байрёте в 1955 году.

Заметим, что голос определяется диапазоном отнюдь не в первую очередь. Иначе, скажем, Тита Руфу можно было бы классифицировать как бас, а Маттиа Баттистини как тенор, а Энрико Карузо или Владимира Касторского как баритоны. Тип голоса в первую очередь зависит от стилистики и тембра. Обычно говорят так: для драматических голосов и для драматического сопрано в том числе характерна затемненная окраска звука, и, соответственно, сам звук отличается округлостью. Скорее, это является правилом для нижнего регистра, но при движении наверх голос становится чаще всего все более ярким, резким, металличным, и это закономерно. Ведь приходится преодолевать очень плотную оркестровку, а иногда пробивать верхними нотами монолит оркестрового тутти, затемненный и даже темный, категорически совершенно справедливые, если они переведены в сферу образно-эмоциональную. Ну, в самом деле, драматическое сопрано, оно ведь вовсе не предназначено и с самого начала не предназначалось для выражения чего-либо жизнерадостного, светлого и уж тем более легкомысленного. Этот голос выражает изначальную и роковую предопределенность, часто гнев, а часто и жертвенность. И отсюда драматическим является сама подача звука, сама манера вокализации, экстатически напряженная, отчаянно страстная, агрессивная и заранее предрасположенная к открытым эмоциональным всплескам звучания, в котором находит выход нагнетаемая экспрессия чувств. Ходы вверх завершаются форсированными нотами на большой длительности, звучащие напряженно и как-то отчаянно безысходно, и всегда несут себе тему огромного и безвыходного страдания. Это голос эпохи, которая породила Ницше, эпохи, живущей в обезбоженном мире и в преддверии великих катастроф. Логично, что голос, рожденный во Франции, все же ассоциируется прежде всего с Германией. Он по преимуществу, так сказать, немецкий голос, хотя среди представителей романской расы было достаточно певиц, голоса которых половине звука напоминали звуковой таран, способный пробить любой хор и оркестр, а равно и доминировать на верхнем регистре в любом ансамбле. Это отдельные голоса к драматическим сопрано в большей и подавляющей части являются голосами, ну, так сказать, промежуточными, а именно лирико-драматическими, то есть голосами более светло-лирическими и чувственно-элегически пластичными. Драматизм для них был лишь необходимой окраской, необходимой для образа. К драматической их ипостаси классификации, наверное, склоняло, ну, отсутствие сверхвысоких нот и весьма скромные возможности в колоратуре, тем более что все антаблементи исполнялись лишь, так сказать, по необходимости и в заметно таком вот замедленном темпе. Лирико-драматическая сопрано очень быстро утвердилась благодаря творчеству таких композиторов, как Верди, Дворжик, Сметана, Гуно, ну и сам Мербер. Этот тип голоса мог быть прозрачным и как бы высветленным, подобно голосам Элизабет Редберг или Марили Лесьер. Либо он мог быть густым, плотным и праздничным на всем диапазоне, как у Марии Ельце или Джозепины Кабелли, мог быть наполнен благородной металличностью, как у Марии Канилья или Розы Понсел, или наоборот, обволакивающе матовым, как у Джанины Аранжи Ломбарди. Но прежде всего
он неизменно был чувственно пластичен и лишен отчаянной инфернальности. Он был лиричен по самому природному изначальному звучанию. Голос этот был весьма востребован временем, и лучшие представительницы его, а говорить вообще-то стоит именно, конечно, о лучших, они вполне достойно справлялись с репертуаром огромного диапазона. Конечно, более уверенно они чувствовали себя в операх Верди, Гуно или Пуччини, но, в общем-то, дерзали петь и ранних романтиков, и даже Моцарта. Именно Моцарта. Арию из «Козе ван тутти» так поступают все. Мы предлагаем сейчас послушать в исполнении лирико-драматического сопрано. Исполнение необычное, причем в записи 1964 года, сделанной Леонтин Прайс. Это, конечно, певица феноменальная по красоте густого матового звука, по звуковой пластичности, по интонационной чистоте и выразительности. В классификации лирико-драматических сопрано она, возможно, занимает первое место. Первое, оставляя позади даже такие выдающиеся голоса, какие были у Ерицы, Понсел или англичанки Маргарет Прайс, однофамилицей. Ну, а остальные же просто тянутся далеко позади. Голос Леонтин Прайс обволакивающе мягкий и страстный, тягучий, инструментальный в своей пластичности и глубине и очень личностный в волнующем вибрато. И при этом это голос умный, то есть точно знающий свои возможности и не приближающийся к их пределам, зато в своем домене поразительно свободный и уверенный, идеально выровненный. Голос Леонтин Прайс показал, что вокальный инструмент, сконцентрированный вокруг своего естественного центра тяжести и не выходящего за границы отпущенного природой диапазона, обладает счастливым даром долгожительства. Звуковая пластика Леонтин Прайс равно поражала и в конце 1950-х годов, и спустя 30 лет.

Леонтин Прайс вступила на свое поприще лишь несколькими годами позднее Марии Каллас. Исполняла и делала это выдающимся образом практически тот же репертуар, и сравнение исполнительского стиля Прайс и Каллас показывает разницу между лирико-драматическим сопрано и универсальным драматическим спинто. Прайс не свойственна нервическая взвинченность, психологическая заостренность и неровность, экспрессивность, не свойственно доходящая до своеобразного, так сказать, демонизма. Ее вокальный инструмент обладает тембровой однородностью, компактностью и устойчивостью. Этот голос лучше всего подходил к эпохе Ресорджименто, абсолютным лидером которого в музыке был Джузеппе Верди. Его ранние оперы, написанные в 1840-х годах, по ряду их качеств вызывали у современников-специалистов недоумение. Прежде всего, это касалось сопрановых партий. Верди нужны были сопрано, которые сочетали драматизм с лирической чувственностью. Таким образом, формирование типа лирико-драматического сопрано началось спустя менее чем через десятилетие после Мейерберовской реформы и примерно за полтора десятилетия до того, как Шарль Гуно в партии Маргариты в своем «Фаусте», а премьера этой оперы состоялась в 1859 году, конечно, в Париже, узаконил тип чистого лирического сопрано. Лирическое сопрано – голос еще более компактный и темброво еще более однородный, если не сказать однокрасочный. Страсть, динамические всплески и крайности, открытый и мощный темперамент, трагические переживания, равно как и мажорная бравурность – все это лирическому сопрано чуждо. В нем нет ничего героического и тем более нет ничего надчеловеческого и божественного. Он не призван потрясать глубины драматичностью переживаний, равно как не способен к тому, чтобы восхищать чистотой и блеском концертных фиоритур. Нет в нем ни темного нижнего регистра, ни холодного сверкания сверхвысоких нот. Это голос, так сказать, самый человеческий во всей классификации. В известной степени в нем отразилось стремление культуры середины XIX века к реализму, к созданию характеров, лишенных исключительности, не возвышающихся над толпой на катурнах, а обычных, как в жизни, без сублимации многократно увеличенных чувств в образе. Но отметим также и вот что: голос этот, пребывающий вне драматических крайностей, был вызван к жизни временем инерционным и конформистским. Не случайно он появился именно во Франции и именно в период расцвета так называемой Второй империи Луи Наполеона III. В той же степени, в какой эмоциональная наполненность и чувственная широта диапазона вердиевского лирико-драматического сопрано характеризует глубину переживаний и готовность к поступку в эпоху итальянского ресорджименто, в такой же степени баюкающая ровность и эмоциональная умеренность лирического сопрано отражает торжество буржуазной эпохи с ее небрежением ко всему героическому, с ее конформистской тягой к комфортности и праздной безмятежности. Это голос нежный, задумчивый, по масштабу звука умеренный, то есть основанный на полетности звука, нежели на стихийной мощи. Это голос богатый скорее нюансами, оттенками, нежели красками. Такими были Клара Петрелла и Анелия Финески, Корнелия Мелис и Личи Альбанезе,
Были голоса более, так сказать, округлые по звуку, более плотные, как у Розины Сторкью. Были голоса более, так сказать, уплощенные, более высветленные по тембру, очень гибкие при специфической резкости верхнего регистра, скажем, как у Джеммы Болинчони или Женевьевы Викс. Но всегда было важно для певиц вот этого типа не выходить за отведенные классификации пределы, избегать аффектированного дыхания и агрессивности в подаче звука, ибо капризные свойства этого голоса таковы, что он мгновенно реагирует на всякие эксперименты и на любую экспрессию, реагирует колебанием звукового столба и, как следствием, ухудшения полетности и интонационной неточностью, и стиранием тембра. В этой ипостаси выживали лишь те, кто умел обуздать свой темперамент. Вот, скажем, это плохо удавалось Болинчони, Грейс Мур или Викс, или прекрасной Мафальде Фаверо. И за это они дорого и довольно рано поплатились, очень сильно сократив свой певческий век, который у лирических сопрано и без того-то невелик. Лучше было тем, чей темперамент соответствовал природе голоса. Вот такой была ученица Кармен Мелис, превзошедшая ее в своей поистине всемирной славе, это Рената Тебальди. Стальная воля при внешней чарующей мягкости, рациональная размеренность и дисциплинированность характеризуют ее как человека, осторожность, чувство меры, вышколенность, идеальная эмиссия тщательно культивируемого звука при органическом неприятии каких-либо экспериментов характеризуют ее как исполнителя. Главное — ровность вокализации, то есть собственное пение, звуковедение. А все остальное, в том числе и образ, это лишь имитация, но ни в коем случае не переживание. И, кстати, имитацией ведь является и сила голоса Тебальди. На самом деле, голоса по масштабам очень скромного. Средство же этой имитации у этой очень умной певицы, кладущей в основу не столько вдохновение, сколько математический расчет, так вот средства эти – выверенная игра нюансов, продуманно дозированное выдавание звука, переход с округлого звука на уплощенный, более резкий в тех местах, где предполагают хотя бы намек на драматическую экспрессию. И можно сказать, что Рената Тебальди — это эталонное лирическое сопрано.

0: Аддио дель пассато, то есть прощание Виолетты Валери из Травиаты Верди, относится в исполнении Ренаты Тебальди к тому, что составляет золотой фонд эстетики Белла Воче. Это записи спектакля миланского «Ля Скала» под управлением многоопытного Антонио Вотто, и сделана она в 1961 году. В то время, когда вечная соперница Тебальди Мария Каллас, растратившая почти весь свой капитал, вошла в состояние кризиса и начала сходить со сцены, дисциплинированная и рациональная Тебальди находилась в расцвете своих сил и возможностей. И, кстати, «Травиата» — она все же самая буржуазная опера Верди. В ней герои открыто мечтают не о свободе порабощенного народа, не о борьбе с тиранами, не о возрождении страны, как в ранних романтических операх Верди. Они мечтают о тихом буржуазном семейном счастье. Они счастливы лишь в тихой идиллии комфортного дачного времяпрепровождения. И мысли обоих Жермонов, отца и сына, они все о буржуазном покое. Идеологически «Травиата» предопределяет эпоху веризма. Задолго до наступления самого веризма, так что неудивительно, что венецианская премьера вызвала шок. Лирическая сопрано — голос весьма востребованный, кстати, в русской опере. Но в России всегда свои правила, и это разговор особый. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Поздравляем вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил богослужение в Горнинском монастыре. Отслужена первая божественная литургия в детской инфекционной больнице. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме всех русских святых в Горнинском монастыре. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, паломники в священном сане и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница монастыря, игуменья Екатерина с сестрами, а также паломники. Пели хор Горнинской обители и хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме всех русских святых Горнинского монастыря. 21 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в храме Благовещенского подворья. Его преосвященство сослужил ключарь храма иеромонах Марк Святогоров и насельник монастыря иеромонах Тихон Воронов. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Алексея Жукова. Старший алтарник храма Андрей Жалтаускас был удостоен права ношения орария. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Также владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. 20 сентября в преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы прочитали стихи поздравления Пресвятой Богородицы. Взрослый приходский хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Театральная студия «Глобус» показала сценку «Случай с чемоданом» о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. Также были награждены победители конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». Исполняющий обязанности председателя комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Рустик Сиволапов поблагодарил настоятеля Иерея Сергия Кубышкина, его помощника Иерея Антония Лынова, педагогов, волонтеров, регентов и всех участников. 17 сентября в праздник прославления святителя Иоасафа, белгородского чудотворца, в часовне детской инфекционной больницы номер 3 состоялась первая божественная литургия. Богослужение совершил протоиерей Александр Степанов в сослужении протоиерея Александра Панкратова и иерея Михаила Ковача. За богослужение молились главный врач Автандил Микава и сотрудники клиники. Часовня святителя Иоасафа Белгородского была освящена в 1992 году по инициативе Возрожденного общества почитателей святого. Ее окормляют клирики храма великомученицы Анастасии Узорешительницы, протоиерей Александр Степанов и Александр Панкратов. По просьбе ребят и родителей в часовне совершаются требы. Монтаж крестов главного купола, четырех малых куполов и колокольни на храме святого князя Александра Невского Усть-Ижоры был завершен 18 сентября. Настоятель храма благочинный Колпинского округа иерей Сергий Боднарчук совершил чин освящения крестов 12 сентября в праздник перенесения мощей святого князя Александра Невского. Золочение произведено с помощью технологии вакуумного напыления нитрида титана, которая гарантирует исключительную прочность и устойчивость. Установка крестов ознаменовала завершение очередного этапа реставрации.
Завершены работы по изготовлению и установке нового поклонного креста на повороте с Вологодской трассы А-114 к Антониево-Дымскому монастырю. Новый крест изготовлен в нового поклонного креста на повороте с Вологодской трассы А-114 к Антониево-Дымскому монастырю. Новый крест изготовлен братьями обители взамен утраченного креста.

0: приморского филиала Всероссийского общества слепых. Богослужение совершил настоятель протоиерей Александр Рябков. Добровольцы и автоволонтеры приходской службы помогали слабовидящим добраться до храма, принять участие в церковных таинствах, подходить к иконам, ставить свечи и писать записки. В своей проповеди отец Александр сказал, что, несмотря на наши слабости и немощи, молитва каждого человека обладает огромной силой, способной призвать Божию помощь и защитить церковь, государство и общество от враждебных сил. Чудо архистратига Михаила в Хонях, вызванное молитвой святого Архиппа, служит историческим примером этой истины, подчеркивая, что Бог сильнее любых человеческих козней. 20 сентября в привокзальном сквере города Сестрорецка открылся водоем с несколькими породами рыб, обустроенный прихожанами храма Тихвинской иконы Божией Матери. Пруд заполнили окуни, плотва, килька и другие виды рыб, выловленные в озере Разлив, а также ценные породы осетр, стерлядь и сом. Всего более 1000 рыб, а также черепаха. Водоем дополнил детскую площадку в гостях у сказки, созданную прихожанами и уже ставшую любимым местом отдыха. Нам хотелось благоустроить пространство, где время не спешит. Здесь можно полюбоваться творениями Божиими, задуматься о красоте мира. Недаром рыба – многозначный библейский образ, сказал настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. С наступлением холодов рыбу отправят в теплый аквариум на зимовку, а весной вернут обратно. На базе подросткового клуба при воскресной школе собора Владимирской иконы Божией Матери открывается набор в отряд разведчиков скаутского движения Организации российских юных разведчиков для ребят от 11 до 16 лет. Занятия будут проходить с 10 октября в двух форматах – теоретический и практический. В программе обучения православное воспитание, походы, первая помощь, работа в команде, туристические навыки, следопытство, жизнь в природной условиях и многое другое. Занятия будут проводить опытные разведчики, представители движения. Анкету на вступление можно заполнить на вахте собора. Набор продлится до 27 сентября. Количество мест ограничено. Начальник отряда диакон Григорий Бриндзей. Справки по телефону +7 981 861 32 95. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 222-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
0: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорил им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесе: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, где поднимаются две важные темы. Одна из этих тем — это смоковница, которая высохла, потому что Господь проклял ее. А вторая тема — это изгнание торгующих из храма. Давайте разберем эти две темы, потому что каждая важна для нас. И каждая имеет отношение к нашей жизни, и к обычной жизни, и к духовной жизни. Итак, Господь вошел в Иерусалим. Люди встретили его, как об этом повествуется незадолго до того, в начале 11 главы. И на другой день Господь вышел из Вифании и вновь пришел в Иерусалим. И вот еще там, в Вифании, он увидел смоковницу, покрытую листьями, и подошел к ней в надежде что-то найти. Но поскольку ничего не нашел, кроме листьев, сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от себя плода вовек. Почему так? Ведь это была весна. Это было время незадолго до страданий, до распятия, до воскресения. Это было накануне иудейской Пасхи. Значит, Господь рассчитывал увидеть что-то другое, а не плоды, потому что время плодов еще не было. Плоды, как мы знаем, поспевают к концу лета, к осени. Что же думал увидеть Господь? Есть такое толкование. Как известно, любой плод начинается с цветка. И хотя бы цветы Господь рассчитывал увидеть. К тому же цветы сами по себе тоже съедобны у смоковницы. Но не только плодов, но и цветов не было на этом дереве. Одни лишь листья. По толкованию святых отцов, листья можно сравнить с нашими молитвами. Как через листья дерево воспринимает солнечный свет, так через молитвы мы с вами общаемся с Богом и воспринимаем благодать Божию, преображающую нас. Цветы — это добрые дела, это начало плодов. А плоды — это исправление жизни, исправление самой сути человека, это отвращение от греха, избавление от страстей. Получается, Господь, кроме молитв, ничего на этом дереве другого не увидел. Не только что исправление жизни, но даже добрых дел. Вот давайте задумаемся об этом, братья и сестры, потому что часто мы с вами, православные христиане, именно таковы. Мы себя называем православными. Мы регулярно ходим в храм, участвуем во многих богослужениях, читаем утренние и вечерние молитвы, акафисты, каноны. Но, собственно говоря, чем еще наша жизнь отличается от жизни неверующих людей? Ну, еще посты соблюдаем. То есть какие-то внешние дела, молитва и пост. А во всем остальном живем так же, а то порой и хуже, чем язычники. Мне, к сожалению, доводилось сталкиваться с такими фактами в наши дни, когда люди бегут от термина «православный». Православный врач, ну, значит, неквалифицированный. Тот, кто все свои неудачи или неправильные диагнозы, или неправильное лечение будет списывать на искушение. Православный бизнесмен — это значит тот, кто обманет, а потом будет говорить, ну, искушение было такое, уж извините, и так далее. Православная школа — это школа, в которой учат плести лапти, но плохо учат физики и математики. Почему так, я не знаю, но, к сожалению, с такими фактами порой приходится сталкиваться, и от этого становится обидно. Потому что выходит, что мы православные — оказываемся подобны вот этой самой смоковнице, с одними лишь листьями, с одним лишь внешним антуражем. А ни цветов, ни плодов в нас нет. Ни добрых дел, ни преображения жизни нашей. Ну а вторая тема, которая поднята в этом отрывке из Евангелия, это то, что Господь, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, из камней продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дом молитвы, наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников. Часто люди, когда читают этот отрывок из Писания, думают, вот, свечки в храмах продают. Как же так? Нарушают Евангелие. Начнем с того, что мы свечами в храме действительно не торгуем все-таки. Свечка — это ваше пожертвование на храм. Если вы придете, помолитесь и не купите ни одной свечки, это не значит, что Бог не примет ваши молитвы. Если вы просто опустите денежку в кружку для пожертвований, это тоже будет ваша жертва. Формы жертв разные. Сейчас церковная свеча приобрела такой, скорее, символический смысл, потому что существует электричество, существует электрическое освещение. Во многих современных храмах большое остекление и дневной свет достаточно освещает храмы так. Но в древние времена, когда больших стекол не было, не было больших окон, а особенно, когда первые христиане молились в катакомбах, свеча — это был реальный вклад в то, чтобы в том месте, где собираются мои братья и сестры для молитвы, для причастия, было чуть-чуть светлее. Свеча — это именно пожертвование. Изначально это именно пожертвование. А в наши дни почему-то люди ее начинают чуть ли не обожествлять, считая, что Богу именно свечки нужны. Как часто приходится сталкиваться, я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что люди зачем ходят в храм? Поставить свечку. И начинают возмущаться. Как так? Почему свечки продают? Мы их не продаем. Еще раз, это ваше пожертвование. Мы принципиально подчеркиваем. Большая ли свеча, малая ли свеча, или вообще вы свечку не приобрели, для дела вашего спасения это не важно. вы можете выразить свою жертву или благодарность Богу любым другим способом. Но почему же Господь так поступил? А именно потому, что прямо в храме стали действительно заниматься бизнесом. Продавали жертвенных животных. Считалось, что животное, которое должно были принести в жертву Богу, должно быть куплено за особые специальные священные деньги, а не за римские динарии с изображением языческого императора. Поэтому здесь же были, ну как бы мы сейчас сказали, валютные обменники. Динарии меняли на вот эти специальные священные деньги, а потом уже на них покупали жертвенных животных и так далее. Храм Божий был буквально превращен в базар. Разные продавцы, как на базаре, предлагали лучший курс обмена, лучшую цену за то или иное животное и так далее. Был шум, был гам, было блеяние. Священники понимали, что так быть не должно. Именно поэтому, когда Господь стал их изгонять, они вроде как не стали протестовать, потому что они понимали, что Он делает то, что они должны были сделать. Но при этом им перепадало кое-что из того, что выручали от этой продажи, от этой торговли люди в храме. И вот Господь подчеркивает, что храм должен быть местом молитвы, а не бизнеса. С одной стороны, это все понятно. С другой стороны, давайте мы задумаемся вот о чем. А зачем мы порой приходим к Богу? Очень часто, опять-таки, в надежде получить какую-то материальную выгоду. Чтобы Господь помог вылечиться от болезни, сдать экзамен, еще что-нибудь. Братья и сестры, наша вера видна тогда, когда у нас все хорошо, а мы о Боге не забываем. А когда человеку плохо, и он вспоминает о Боге, это еще не признак веры. Мы должны приходить к Богу, потому что мы любим Его, а не потому, что хотим получить от Него какую-то материальную или иную выгоду в этой жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 22 сентября, 9 сентября по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем праведных Богоотец Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святых мучеников Харитона, Стратора и Севериана, пострадавших в конце III – начале IV века. В этот день прославляется преподобный Феофан Исповедник, живший в III веке. Он родился в языческой семье, в юношестве уверовал во Христа, крестился и тайно от родителей ушел на гору Давис к старцу-отшельнику, который подвязался там в течение 75 лет. Подвижник изучал с отроком священное писание и научил его правилам иноческого жития. Через 5 лет старец умер, и святой Феофан провел в одиночестве в его пещере 58 лет. Затем он сошел с горы и стал проповедовать веру Христову среди язычников и многих обратил в христианство. Был за это схвачен и подвергнут пыткам. Мужественно перенеся все страдания, преподобный Феофан возвратился в место своего отшельничества и прожил там еще 17 лет. Скончался он мирно около 300 года. Сегодня вспоминается Третий Вселенский собор, бывший в городе Ефесе в 431 году. Третий Вселенский собор осудил ересь Нестория и подтвердил православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо ипостась и два естества – божеское и человеческое. В этот день мы чтим память блаженного Никиты Константинопольского, жившего в XII веке. Этого святого называют сокровенным. Живя в миру, он тайными подвигами благочестия достиг духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Сегодня совершается память преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца. Преподобный Иосиф Волоцкий – один из самых значительных деятелей Русской Православной Церкви, оказавший на ее жизнь и развитие огромное влияние. Основанный им Успенский Волоколамский монастырь с самого начала стал духовным оплотом православия. Преподобный Иосиф написал для него общежительный устав. Также он создал первый свод русского православного богословия, книгу «Просветитель», принесшую ему славу великого отца и учителя русской церкви. На церковных соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф Волоцкий оказал решающее влияние на осуждение ереси жидовствующих, которой был обольщен даже великий князь Иоанн III. преподобный Иосиф был активным общественным деятелем. Он считал необходимым активное участие церкви в общественной жизни и стремился к широкому влиянию монастырей на жизнь общества, прежде всего распространению просвещения и совершению дел милосердия. Преподобный Иосиф Волоцкий блаженно почил на 76-м году жизни в 1515 году. Сегодня вспоминается обретение и принесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Святитель Феодосий управлял Черниговской епархией в XVII веке. Церковное прославление святителя совершилось 9 сентября 1896 года. Сегодня празднуется память множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики пермские, священник Григорий Горяев и диакон Александр Ипатов. В 1937 году мученические венцы приняли священномученики Захарий Лобов, архиепископ Воронежский, Василий Разумов, Сергий Уклонский, Иосиф Архаров, Алексей Успенский и мученик Василий Шикалов. В 1938 году пострадал преподобный мученик иеромонах Андроник Суриков, а в 1942 году священномученик протоиерей Александр Виноградов. Священномученик Иосиф Иванович Архаров родился в 1874 году. Отец его был владельцем кожевенного завода в Московской губернии. Иосиф Иванович проработал на кожевенном производстве до 1930 года. В 1930 году он принял священнический сан. Вскоре был арестован и приговорен к 2 годам лишения свободы. Едва освободившись, он получил новый срок – 3 года лагерей. С 1936 по 1937 год он находился в карлаге НКВД в Казахстане. Находясь в лагере, он был арестован на основании доноса, в котором было сказано: «Заключенный Архаров очень любит церковь. Советовал читать Евангелие или Псалтирь. Всегда стремится пропеть что-нибудь божественное». В обвинительном заключении, приговаривая отца Иосифа к смерти, следователь написал: «Заключенный Архаров, отбывая меру наказания в карлаге НКВД, систематически проводил контрреволюционную агитацию среди заключенных, распространяя провокационные слухи о скорой войне и гибели совласти. Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, ЗК Архаров виновным себя не признал, но свидетельскими показаниями полностью изобличен». 21 сентября 1937 года священномученик Иосиф Архаров был расстрелян. Священномученик протоиерей Алексей Глебович Успенский родился в Новгородской губернии в семье псаломщика. Отец умер, когда ему не было и полутора лет. После окончания духовной семинарии Алексей Глебович был рукоположен в сан священника. Гонения конца 20-х – начала 30-х годов застали его в храме Тверской епархии. Его арестовали и приговорили к 6 годам исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения, отец Алексей снова стал служить в церкви и был возведен в сан протоиерея. Прихожане Вознесенского храма в селе Вознесение, где служил отец Алексей, вспоминали, что он учил прихожан навыкам церковной молитвы и наставлял, чтобы они приучали к ней детей. Учил не изменять православной веры и никогда не снимать креста. В 1937 году священника арестовали вместе со старостой храма Василием Шикаловым. На допросе отец Алексей подтвердил, что крестил детей, уточнив, что отказывал в крещении тем, кто давал своим детям неуказанные в святцах имена, отсылая таких родителей в сельсовет, чтобы они дали своему ребенку новое имя. Также отец Алексей признал, что во время служения им литургии при чтении заупокойных поминаний было поминовение царя Николая и царицы Александры в присутствии верующих. Староста церкви Василий Яковлевич Шикалов в 1937 году вернулся из заключения в лагере, и так же, как отец Алексей, снова стал служить в церкви. Он подтвердил на допросе, что ездил в Ленинград, чтобы приобрести там нательные крестики, которые он распространял среди прихожан. Обоих арестованных, протоиерея Алексея Успенского и старосту церкви Василия Шикалова, приговорили к расстрелу. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Иосифа Волоцкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Уже в 7 лет отрок Иван Санин, родившийся 12 ноября 1440 года, был отдан своими родителями-дворянами в местный Волоколамский монастырь для обучения грамоте. В первый год сметливый мальчик обучился псалмам, а на другой уже мог читать и петь в храме. И с той поры
5: монастырь стал навсегда для него родным домом. По совету тверского старца Варсонофия пришел молодой послушник в Боровский монастырь к его основателю, преподобному Пафнутию, который в 1460 году постриг его с именем Иосиф. Взяв инока к себе келейником, игумен воспитал его в суровой школе послушания без рассуждения, послав его сперва работать хлебопеком, а затем ухаживать за больными монахами. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость юного инока, что разрешил ему взять в келью старого и парализованного отца, который, приняв постриг, в течение 15 лет оставался на попечении сына. Когда в 1478 году скончался святой игумен, братья на место почившего избрали его любимого ученика, которого митрополит Геронтий возвел в священный сан. Недолго длилось его управление обителью. Братья воспротивились учреждению старого устава, чтобы у иноков все было, в общем, ничего своего. Устав поддержали всего 7 монахов, в том числе 2 родных брата Иосифа. Тайно ночью покинул тогда Боровский монастырь игумен, отправился паломником по русским обителям, особенно надолго задержавшись в Кириллово-Белозерском монастыре. Пробыв в нем 1,5 года и многое восприняв из бесед с подвижниками, хранившими предания преподобного Кирилла, Иосиф на краткое время возвратился в родную Боровскую обитель, чтобы выбрать в ней несколько иноков, готовых принять древний общежитный устав. Таковые нашлись, и в 1479 году в 20 верстах от Волоколамска Иосиф основал в безлюдной лесной глуши скит. При постройке церкви сам волоколамский князь Борис Васильевич и его бояре помогали преподобному носить бревна. С той поры князь постоянно благодетельствовал новому монастырю, куда вступали многие боярские дети, бравшие на себя суровые аскетические подвиги. Своими советами и молитвами Иосиф, как опытный старец, обращал души к покаянию и смирению, сам служа тому примером. Был он также в своем монастыре и умелым хозяином. Так в голодные годы Волоколамский монастырь питал ежедневно около 700 человек, не считая детей. Когда у обители истощились собственные средства, игумен взял деньги в долг и на них презревал бедных. Проведав о том, поспешил на помощь великий князь Василий Иоаннович, удельные князья и другие христолюбцы. Постепенно широкое служение монастыря и его игумена приобрело общенародный характер. Горячо любя Отечество, Иосиф много содействовал развитию учения о богоданности царской власти и укреплению на Руси православной веры. Особенно потрудился он над искоренением ереси жидовствующих, что была занесена жидовином с Харией в Новгород и перекинулась даже в Москву, заразив многих видных людей, включая митрополита Зосиму и сноху великого князя Елену. Еретики не верили ни в Пресвятую Троицу, ни в Божественность Христа, не почитали иконы, отрицали церковное устроение. Стараниями преподобного Иосифа и новгородского архиепископа Геннадия в 1490 и 1504 годах были созваны соборы для обличения осуждения зловредного учения. Сам Иосиф написал 16 слов против жидовствующих, собранных в книге «Просветитель». Ревнуя о православии, преподобный не уставал назидать не только братью, но всех во множестве приходивших мирян. «Не оправдывай себя, — говорил он, — а признавай себя грешным перед Богом и людьми. Пусть укоряют тебя, но ты не укоряй. Откажись от мирской мудрости и умудряйся во Христе». Перед своей праведной кончиной, которая случилась 9 сентября 1515 года, святой Иосиф Волоцкий предсказал инокам: Если я получу некое дерзновение и милость у Господа, место это святое не оскудеет, и обитель распространится. Так и исполнилось. Волоколамский монастырь дал русской церкви много подвижников, святителей, церковных деятелей. Почитание народа было столь велико, что уже в 1578 году игумен Иосиф был причислен к лику святых.

0: завершит наш церковный календарь житие блаженного Никиты Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Блаженный Никита жил в Константинополе и занимал должность хартулария, то есть письмоводителя. Его называют сокровенным, потому что, живя в миру среди городской суеты, тайными подвигами благочестия, он смог достичь духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Его святая жизнь открылась при необыкновенных обстоятельствах. Два друга, некий священник и диакон Сазон, поссорились. Священник умер, и диакон очень скорбел, что они не успели помириться. Опытному старцу-подвижнику он рассказал о грехе, терзавшем его совесть. Тот подал ему письмо и велел отдать его первому, кого Сазон встретит в полночь у храма Святой Софии Премудрости Божией. Им оказался святой Никита Хартуларий. Прочитав письмо, он заплакал и сказал, что на него возлагается то, что превышает его силы. Но молитвами старца, пославшего Сазонта, он постарается это исполнить. Сотворив поклон перед церковными дверями, святой Никита сказал: «Господи, открой нам двери милости Твоей». И двери храма сами собой открылись. Оставив диакона на пороге, святой Никита стал молиться. И Сазонт видел, как его осиял чудный свет. Затем они вышли из храма, и двери закрылись. Подойдя к церкви Влахернской Божией Матери, святой Никита снова помолился, и опять перед ним открылись двери. В храме стало светло, из алтаря вышли священники, среди которых диакон Сазонт узнал своего умершего друга. Святой Никита тихо сказал: «Отче, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, которую вы имеете между собой». Тотчас священник и диакон Сазон поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно в алтарь, и двери сами собой затворились. Блаженный Никита сказал диакону: «Брат Сазон, спаси свою душу для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и его упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». После этих слов блаженный Никита стал невидимым для Сазонта. Вернувшись к своему старцу-духовнику, диакон со слезами благодарил его за то, что по его молитвам великий сокровенный угодник Божий Никита Хартуларий снял грех с живого и мертвого.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», его ведущая Елена Обламская. И в этом выпуске мне расстаемся с Юрием Сучковым, театральным художником, который нам рассказывал не так давно про выставку в мастерской художника в Шереметьевском дворце. Здравствуйте, Юрий!
1: Здравствуйте.
0: Юрий, и вы, наверное, объяснимым образом, но неожиданным все равно для меня, так уж получилось, вы перенеслись в другой дворец, в Эрмитаж, и вы тоже не так давно там сотворили великолепную выставку, которая посвящена Штиглицу. Называется она...
1: «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности».
0: Вот это... уж совсем близко и интересно нашему радио. И близко ли было это вам, когда просто предложили эту тему?
1: Эту выставку мы делали совместно с художником Юрием Борисовичем Капелюшем. И у нас такая с ним такой тандем. Поэтому нам было очень интересно, конечно же, потому что любая тема, она открывает какие-то горизонты удивительные. Интересно соприкоснуться с новыми сюжетами. А этот сюжет очень... интересный и сложный, потому что это огромное количество вещей, коллекция, это вещи, их много, они разные. И вот работа над таким сюжетом, она, конечно, непроста была.
0: Эти вещи, 90% этих экспонатов, они хранятся в Эрмитаже, а всего лишь 10% они хранятся
1: даже, может, меньше, да,
0: в музее, в Академии Штиглица. Да. Что вы создавали на этой выставке? Какой вы писали свой сценарий художника?
1: Вообще зал Маниш – это сложный зал. Он такой, он большой, но при этом у него архитектура очень своеобразная. Это бывшая конюшня, да, и там тяжелый такой красный сводчатый потолок. И зал производит впечатление такое достаточно тяжелое, потому что у него вот этот красный потолок, он так немножечко нависает над зрителем. И наша задача была создать такое воздушное вертикальное пространство, поднять как бы этот потолок, чтобы он так не давил, чтобы не было такого ощущения тяжести над головой зрителя, и создать такое возвышенное пространство. Пространство вертикальное, опять же, да, это пространство, поскольку выставка, в общем-то, о материальной культуре человечества, да, потому что коллекция Штиглица, она охватила практически все исторические слои, практически всю историю человечества можно было проследить в этой коллекции, да, начиная там от Древнего Египта, от вообще от ранних совершенно там, от золота Трои и заканчивая искусством модерна. На то время это современное искусство было очень актуальное. То есть вот практически все времена были отражены в этой коллекции. И, конечно, это удивительное само явление. Человек создал, открыл школу, ремесленную школу, и собрал коллекцию для того, чтобы готовить будущих художников. Должны быть художники на образцах, на лучших образцах декоративно-прикладного искусства освоили эти ремесла и продолжали, опять-таки, линию этого ремесла. Да.
0: Вот эти огромные объемы, масштабы совершенно иные, нежели в Шереметьевском дворце, где мы недавно были. То есть вы, как художник, можете найти этот способ преобразовать это в какое-то человеческое видение, чтобы зрителю, пришедшему, это было доступно, понятно и не угнетало его, не страшило. Как вы это делаете?
1: Ну, это задача как раз наша, да, наша задача. В данном случае, в случае с бароном Штиглица, вот это вот пространственное решение, да, вот история с этими вертикальными такими арками, сводами этими. Это, в общем, идея Эмиля Капелюша. Он как-то вот предложил сразу такое сделать, вот эту перспективу. И она навеяна была где-то античной архитектурой, где-то это возможная отсылка к каким-то двор средневекового монастыря, который был хранителем, монастырь был таким хранителем знания. Это были лучшие библиотеки, лучшие собрания были при монастырях. Да, и вот это вертикальное пространство, оно, в общем, где-то об этом. И, конечно, каждый раз у нас, как у художников, возникают сложные свои новые задачи, которые нам надо решать. И, конечно, нам надо сделать пространство, которое зрителя бы как бы вот погружало, да, немножечко его обнимало, немножечко собирало, опять-таки. Вот на этой выставке, например, огромное количество вещей, маленьких по размеру, вещей декоративно-прикладного искусства. Их сложно смотреть зрителю. Да? Зритель сейчас очень такой, не сконцентрированный, ему сложно там, объять большое количество там, информации, тем более сложной. Декоративно-прикладное искусство – это сложный вид. Это посуда, это текстиль. Поэтому нам все равно надо что-то было придумывать.
0: Да? И что придумать, вы придумали?
1: Мы придумали вот это пространство, вот такое трехчастное пространство. Придумали собрать из этих вещей такие некие как бы, вот, такие реконструкции, натюрморты. Средневековье, 17 век, 18 век. Сделать эти композиции живыми такими, да, потому что, и, опять-таки, они соседствовали. Не было, да, отдельно фарфор, отдельно стекло, отдельно дерево. Все это было в одном пространстве, в пространстве жизни человека. И по этому принципу мы, в общем-то, и показываем вещи на этой выставке. У кураторов была идея очень хорошая, часть натюрмортов реконструировать. Натюрморты – это работа студентов XIX века. Это как раз листы из музея Академии Штиглица как раз. То есть это листы студентов, которые непосредственно учились в этой школе. И кураторы предложили эти листы как бы вот материализовать. Да, поэтому сохранились вещи, изображенные на этих натюрмортах. И мы как бы воссоздали эти натюрморты XIX века. Ну вот поэтому, наверное, выставка такая теплая, где-то в чем-то она. Где-то она нестандартная, потому что это, ну, все-таки вещи эти выставляются. Не очень классическая подача. Вот так.
0: Что в вас, может быть, особенно какой-то уголок вас греет, вызывает ваш восторг профессиональный?
1: Профессиональный восторг там очень на этой выставке действительно. Можно увидеть уникальные вещи, средневековые рукописные книги, это удивительные миниатюры средневековые, завораживают просто. Скульптура тоже средневековая, очень интересная, деревянная. То есть там просто очень много таких, правда, каких-то очень красивых вещей.
0: У вас бывает такое, что воспоминания о каждой вашей выставке остаются у вас как вот образ человека? Каким образом она у вас запечатлелась внутри вашей профессиональной памяти?
1: Когда не знаешь, что в итоге получится, все равно это вот это всегда какой-то все равно сюрприз, да, как оно обретет вот каждая вещь свое место, да, как оно займет только свое место, да, это никогда не знаешь до конца вот точное местоположение вещей, хотя, конечно, по-хорошему надо бы знать, да, но вот складывается как-то так вот оно рождается, и после того, как выставка создана, ты как-то просто удивляешься, что получилось, да, потому что очень много каких-то неожиданных и интересных бывает моментов, да, вот эти моменты вспоминаешь. Вдруг что-то рождается, вдруг что-то происходит. Во-первых, оно все-таки проходит, да, как все проходит, да, и это проходит, и, в общем-то, наверное, стараешься не вспоминать о том, что было, оно проходит. Все, перелистываешь страницу, идешь дальше, потому что это все разрушается, оно все временное. Все делается на 3 месяца, на 2-3 месяца, да, оно строится, потом исчезает. Ну и, в общем, лучше это все дальше.
0: Вы легко вперед. Отпускаете, да?
1: Конечно, как по-другому тут нельзя.
0: Ваше сотрудничество с Эмилием Капелюшем, оно ведь уже многолетнее, но вы в первый раз вместе делали выставку,
1: нет? Конечно, не в первый раз. И, во-первых, Эмиль меня, в общем-то, как-то привел в этот мир, в мир музейный, да, я, честно говоря, не собирался связывать свою жизнь с музеями, а так вот когда-то пригласил меня быть его ассистентом на выставке, которую он создавал в Шереметьевском дворце. И с этого, в общем-то, начались музейные наши проекты. И в Эрмитаже мы работаем уже над, по-моему, 4-м или 5-м проектом. Первый был это «Думая о времени», роскошный натюрморт, выставка в главном штабе, потом была «Арс Вивенди», потом «Арт-деко» мода в прошлом году, и сейчас вот «Ворон Штиглиц». 4-я выставка, наверное, наша совместная в Эрмитаже. Потом у нас была очень интересная выставка, тоже совместная в Новом Иерусалиме, Лабаса, художника. Очень получилась такая, на наш взгляд, просто интересная очень. Как-то плодотворно и как-то очень в тандеме, в таком хорошем работе.
0: Замечательно. Я желаю вам, чтобы это длилось и длилось.
1: Спасибо. Большое.
0: Спасибо. Благодарю вас, Юрий. И, дорогие радиослушатели, мы встречались с Юрием Сучковым, театральным художником, который совместно с Эмилием Капелюшем, другим театральным художником, сделали такую масштабную, объемную, замечательную выставку в Малом Эрмитаже. Называется она «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». И продлится она, знаете, до какого?
1: Продлится она до 4 октября. Ну, вы, пожалуйста, проверьте, дорогие радиослушатели.
0: Проверено, да, до 4 октября можно увидеть экспозицию. А у нас еще короткая встреча с Галиной Алексеевной Власовой, хранителем музейных предметов Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Александра Людвиговича Штиглица. Галина Алексеевна является куратором Эрмитажной выставки, и рассказ о ней начинает с впечатлений от работы экспозиционеров Юрия Сучкова и Эмили Капелюша.
2: Выставка, помимо того, что она в миниатюре передает тоже одну из ипостасей бывшего музея училища барона Штиглица, это музей стилей был. Для своего времени был актуален. А сейчас он это вот сокровищница, хранилище и так далее, бережливость. И экспозиционеры, концептуально создавая свою демонстрацию этих вещей, этого музея, они создали музей в музее. Там очень все четко, очень все умно в этой экспозиции представлено. Вот эта центральная линия идет от Древнего Египта, античности, времени, вот такая река времени. И почему мы участвовали там и были приглашены именно с этим, вот с гальванокопиями, с акварелями, самым уникальнейшим, безусловно, вне всяких сомнений, фондом только в нашей стране. Работа учеников, воспитанников учили Штиглица, показывая эту единую чувственную жизнь этих памятников, этих творений, величайших творений художников, мастеров и то, что делали ученики. Вот эти замечательные витрины, где показана акварель, должны сказать, что нами лет 20 тому назад была сделана подобная выставка в аванзале. Мы делали натюрморты, вот как здесь, из того, что в нашем хранении, и акварели показывали. Это потрясающе правильный ход. И здесь, но в Эрмитажной выставке это все наполнено гораздо шире, другой масштаб. И она, весь этот сценографический антураж, вот эта музыка, затемненность такая, как бы сценография живая, и она завораживает. Мы по много раз ходили туда, на эту выставку, уже вне своих обязанностей куратора.
0: Вот умеют эти художники сцены быть магами.
2: Да, такими. Да, они животворят жизнь на сцене.
0: Самое главное – успеть до 4 октября увидеть эту уникальную выставку.
2: 800 предметов, многие из которых существуют в мире, в единственном экземпляре, в мире. Она сама по себе уже шедевр, эта выставка, потому что она, конечно, открывает колоссальнейший срез музейного современного дела. Она впервые от всех других музеев мира, она впервые показывает учебное заведение внутри музея. И учебное заведение, которое музей питал. Я считаю, что это просто и наши горожане любимые, они обязаны прийти на эту выставку.
0: Это событие, дорогие радиослушатели, вы сейчас, наверное, это уже поняли. Выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности» до 4 октября в манеже Малого Эрмитажа ожидает вас. Я же благодарю, Галина Алексеевна, за то, что вы меня приняли сегодня и все вот это нам поведали. Галина Алексеевна Власова, хранитель музея Академии Штиглица. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.

0: В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри» и «Ля Шамбр Дюруа» прозвучала третья часть сюиты «Музыка фейерверка» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мальгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Объявлены претенденты на звание культурной столицы Омской области. В финал конкурса вышли 8 территорий – Большеречье, Исылькуль, Калачинск, Называевск, Нововаршавка, Омский район, Тюкалинск и Тара. Впереди видеовизитка и голосование. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. С сентября по декабрь участники второго этапа представят видеоролики о себе и план культурных событий на следующий год. Победитель определится с учетом трех составляющих – народного голосования, конкурсной заявки и экспертной оценки культурного потенциала. Выбор культурной столицы Омской области на 2027 год стартовал весной. Культурные программы подготовили все 32 муниципальных района. Артисты хора певческой капеллы Петербурга проведут несколько дней в Сербии в рамках гастрольного тура. Петербургские музыканты примут участие в качестве специальных гостей в 60-м ежегодном фестивале «Дни Стевана Мокраница», который посвящен 170-летию со дня рождения сербского композитора. В программе произведения сербских композиторов, русские народные песни и духовная музыка. Кинотеатр «Иллюзион» отметит 90-летие со дня рождения Леонида Куравлева. Серия специальных показов фильмов с участием актера пройдет с 10 по 27 октября. Зрители увидят не только любимых персонажей, а также неожиданные жанровые работы в исполнении народного артиста РСФСР. В подборку кинолент войдут несколько необычных и не самых известных остросюжетных постановок. Это вариация классического научно-фантастического сюжета «Человек-невидимка» и криминальный детектив «Пять минут страха». Подведены итоги 25-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Гран-при получила лента «Цинга» режиссера Владимира Головнева. Через призму ненецкой мифологии автор раскрывает столкновение культур и внутренние противоречия человека. Приз «Байкал» за острое раскрытие экологической темы вручили Сергею Петриге за картину «Бесконечный день» Владимира Каляева. Фильм посвящен ликвидации разлива мазута в Анапе. Также члены жюри отметили работы режиссеров из Индии, Ирана и Колумбии. В этом году на конкурс поступило 316 заявок из 30 стран. В основную программу вошли 35 фильмов. Кинофестиваль «Человек и природа» проходит в Иркутске. Смотр продлится до 22 сентября. Союз театральных деятелей открыл конкурс «Пишем о театре», посвященный 150-летию организации. Авторы могут подать работы до 31 октября в одной из четырех номинаций: «Лучшая рецензия», «Актерский портрет», «Интервью» и «Аналитическая статья». Творческое состязание ориентировано на критиков, журналистов, молодых исследователей и региональных авторов. Создатели лучших работ получат возможность опубликовать тексты в профессиональных театральных изданиях, принять участие в образовательной лаборатории Союза театральных деятелей и побывать на церемонии награждения победителей. 21 сентября в Большом зале Московской консерватории завершились четвертые открытые прослушивания произведений лауреатов 4-го Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Прозвучали сочинения лауреатов и специальных призеров в номинации «Произведения для одного или нескольких инструментов или голосов с оркестром». В числе специальных призеров Фархад Бахтияри, Борис Вишневский, Артем Волчек, Ильяс Камалов, Вадим Цагришвили. Их музыку исполнил Московский государственный академический симфонический оркестр, за пульт которого встал Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра ТВ «БРИКС», народный артист Кабардино-Балкарии. Заключительные прослушивания состоятся 2 октября. Прозвучат сочинения в номинациях «Симфоническое произведение малой формы» и «Хоровая музыка». Вход свободный по регистрации.
Омская филармония открывает новый органный сезон музыкой Сибелиуса, Каргелерта и Дюрюфле. 25 сентября с сольным концертом «Органная готика 20 века» выступит Кирилл Янковский. Также в афише заявлены сочинения Шарля Турнемира и Герберта Хауэлса.

0: премьера «Сампа» в хореографии Игоря Смирнова состоялась в марте 1959 года. Обновленная версия балета по-прежнему основана на карело-финском эпосе «Калевала». Калининградский драматический театр выводит из репертуара три спектакля. Зрителей пригласили на заключительные показы. 8 октября театр в заключительный раз представит комедию «Требуется лжец» в постановке Михаила Салиса. Премьера постановки состоялась 3 года назад. 11 октября со сцены сойдет еще одна постановка Михаила Салиса – мелодрама «Дикарь». В репертуаре театра спектакль был более 2 лет. 19 сентября состоялся финальный показ «Фантасмагории. Мертвые души» режиссера Вячеслава Виттиха. Спектакль продержался в репертуаре театра 8 лет. Место выбывших спектаклей займут новые постановки, сообщает сайт Калининградского драматического театра. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. Во вторник, 22 сентября, переменная облачность, небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. В среду, 23 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь. Температура плюс 11, плюс 13. В среду без осадков плюс 12, плюс 14. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 11 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8 911 278 01 39. Ольга Владимировна, 8 911 278 01 39.
2: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.

0: Радиоград Петров, ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Ну что ж, дорогие друзья, наступила осень. Осень, прохладная погода, дожди, световой день заметно сократился. И в это время обостряются привычные для нас болезни и появляются новые. И сегодня в нашей передаче мы поговорим о сезонных заболеваниях, связанных, конечно, именно с этой порой осень. У нас в студии практикующий врач Ольга Александровна Семенова. Здравствуйте, Ольга Александровна.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Итак, дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Здоровье – это такой момент нашей жизни, который касается каждого из нас. И вот ваше здоровье и осень, пожалуйста, вот такие моменты. Вы можете сегодня задать Ольге Александровне вопросы по телефону 328-29-32. У нас программа идет в прямом эфире и включена видеотрансляция ВКонтакте. И вы можете также участвовать, вот, смотря нашу видеотрансляцию. Итак, Ольга Александровна, осенние месяцы, сезонные заболевания. И первый вопрос. Действительно ли осенью люди болеют чаще? Влияет ли вот эта осенняя погода на наше состояние здоровья? Или нам так кажется?
1: Ну, конечно, с приходом осени приходится позаботиться о своем здоровье, потому что вы совершенно правы. Температура воздуха падает, сырость увеличивается, световой день у нас становится короче и короче, настроение на этом фоне падает, и кажется, что все, в общем, куда-то туда идет не в оптимистичный сценарий. Да. На самом деле мы помним, да, про то, что у нас есть такая психологическая предустановка нашего мозга, который делает следующим образом. На что мы обращаем внимание, то из внешней среды потом и мы, скажем так, выцепляем. И плюс к тому же есть некие такие, ну, шаблоны, стереотипы про то, что осень — это пора увядания. Ну и как-то это вольно или невольно перекидывается на нас, ну да, увядание, затихание, замирание и так далее. Хотя осень — это прекрасная, красивая пора, да, и хоть это и унылая пора, но чьи очарование.
0: Да. Да. Недаром классики наши так любили.
1: Да. Вот. И Тютчев, да, знаменитые строки про то, что есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Поэтому осень — это пора, когда действительно можно получить и удовольствие, и продолжать совершенно комфортную и здоровую жизнь. Просто, конечно, нужно соблюдать некоторые правила и моменты, да, вот, и позаботиться о своем здоровье, конечно, лучше бы несколько заранее. Соответственно,
0: вот что значит позаботиться о своем здоровье, мы об этом с вами поговорим. Ну и вот еще сейчас осень началась, и начались какие-то магнитные бури, о которых нам уже несколько раз сообщали, и люди, услышав слово «магнитная буря», тут же начинают мерить давление и говорить, что плохо мы себя чувствуем. Итак, метеозависимость. Это действительно факт такой реальный или надуманный нами? Влияет ли он на наше здоровье?
1: Это очень хороший вопрос и очень часто задаваемый, потому что про метеозависимость очень много говорят, да. И было много исследований. И на сегодняшний день пока явной метеозависимости, да, вот как болезнь, метеозависимость, то есть такого ни в каких классификациях мировых или в наших нет. Метеозависимость, то есть перепады давления, атмосферные могут в какой-то мере влиять, но когда объективно исследовали, проводили исследования, то, в общем-то, совершенно было показано, что прямой зависимости нет. То есть, она может быть, но она недостоверная. Поэтому при правильном настрое, при правильно подобранной терапии, если, например, у человека есть хроническое заболевание, смены погоды проходят достаточно гладко в плане самочувствия для пациента. Mm-hmm. И это, в общем, ответственность пациента, простите, вот, в плане того, что при наличии хронического заболевания, конечно, нужно соблюдать режим приема препаратов, если они есть, или соблюдать определенные правила, да, жизни, то есть образ жизни, ну и регулярно посещать доктора для того, чтобы отслеживать объективные изменения в своем организме. Поэтому метеозависимости бояться не надо, то есть это не болезнь, и можно спокойно, прекрасно себя чувствовать, комфортно, без вот этих реакций.
0: То есть, если я правильно вас поняла, наукой не подтверждено то, что именно вот люди при изменении погоды или там вспышках на солнце начинают себя гораздо хуже чувствовать. И, может быть, психологический настрой на это помогает или, наоборот, портит наше здоровье, если мы слышим слово метеозависимость.
1: В большей степени, да. То есть к этому все-таки да, более спокойно относиться, потому что магнитная буря, даже сильная, не доведет состояние организма до какого-то критического, до критического сбоя.
0: Да. Но очень часто вот слышно в разговорах там между собой, мы говорим: ой, я сегодня плохо чувствую. Ну, конечно, это же вот буря там произошла, где-то там вспышка. Вот не надо на это на все списывать. И если у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, как вы сказали, лучше все-таки продолжать лечение или обратиться к врачу, и чтобы врач назначил лечение от нашего недомогания. Не надо списывать это на погоду. Так?
1: Да, плохое самочувствие всегда требует какой-то детализации, что именно не так. И очень часто оказывается, что плохое самочувствие просто связано с тем, что, например, человек плохо спал или, в принципе, плохо спит. Mm-hmm. И вот сегодня еще было еще хуже, например. Mm-hmm. Кроме того, мы сейчас чуть про вот эту психологическую предустановку, в плане метеозависимости каких-то моментов. То есть психологический аспект важен, да. И вот в этом плане очень важно, да, чтобы сон был качественным. Это моя любимая тема.
0: Да.
1: Вот, значит, сон и, кроме того, общее психоэмоциональное состояние, оно тоже должно быть нормальным. Mm-hmm. Я почему об этом говорю и делаю на этом акцент? Потому что вот у нас прошла пандемия ковида, и сейчас мы имеем, ну, понятно, есть постковидные синдромы и так далее. Это одна сторона медали. А другая в целом еще при том, что у нас есть еще внешние обстоятельства, мы знаем, да, социально-политические. И сейчас вот эта пандемия ковида, вот на мой взгляд, по моим ощущениям, это неофициальная статистика, сменилась вот эпидемией тревожно-депрессивных расстройств, депрессивных. А одним из проявлений всех этих состояний в том числе является нарушение сна и уровень энергии. То есть вот особенно уровень энергии — это такой очень такой прям чувствительный маркер психоэмоционального состояния и тревожно-депрессивных, да, вот, синдромов. Поэтому тут нужно очень хорошо с этим поработать. Почему? Потому что это стало доступно. На сегодняшний день доктора, вот, к счастью, это пандемия легких, умеренных расстройств, да, понятно, тяжелые есть, но, к счастью, подавляющее количество пациентов не имеет тяжелых форм. И на сегодняшний день доктора, скажем так, не психиатрического профиля, а врачи, которые, ну, так скажем, общей медицины, терапевты, кардиологи, эндокринологи, ну, неврологи, соответственно, уже умеют это видеть и даже лечить. Ну, или, по крайней мере, это видят и направляют психоневрологам, психотерапевтам и так далее. И это очень здорово, я считаю, потому что это имеет иногда чудодейственный эффект, когда у человека очень много-много жалоб, и нет энергии, и слабость, mm-hmm. и головокружение, и скачки давления, трудно подобрать антигипертензивную терапию, то есть таблетки от давления. И бывают какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые тоже не получают подтверждения ни в анализах, ни в обследованиях. Вот при, скажем так, сопутствующем лечении имеющегося тревожного, тревожно-депрессивного расстройства дает чудо-результат вкупе с лечением, скажем так, основной патологии. И это, кроме того, доступно, потому что на сегодняшний день есть и препараты у нас, очень, к счастью, большая группа, количество, и по цене есть возможность выбрать, и действительно эффект достаточно быстрый. Поэтому вот эта осенняя хандра, которая у нас приходит с темным сезоном, да. с наступлением темного сезона, зачастую это не причина, она не появляется осенью, осень не причина этого, а как раз-таки это просто вот она подсвечивает то, что у человека могло быть, там, тревога, или уже даже или там сочетание тревоги и депрессии, либо какая-то легкая депрессия, либо нелегкая депрессия. И человек об этом не знает, потому что он просто чувствует себя плохо. У него там чаще или очень часто болит голова, кружится, он плохо спит, у него нет сил. И это еще раз повторю, что это достаточно все корректируется и быстро, и, в общем, это доступно с точки зрения и к тому, что можно попасть к специалисту, и к тому, что у нас сейчас, и всегда было, но и сейчас в том числе, есть препараты, которые с этим могут помочь справиться. Главное mm-hmm. дойти до доктора и воспринять то, что есть, потому что есть некоторое сопротивление, ну как же так, у меня прыгает давление, а мне предлагают психотерапевтическое лечение или таблетку, скажем так, да, для того, чтобы успокоиться. Mm-hmm. Но, к счастью, на сегодняшний день это сопротивление психотропным препаратам, оно гораздо уменьшилось. Вот за последние 10 лет такой произошел явный прорыв, я на приеме это вижу. То есть если здесь 10 лет назад приходилось уговаривать пациентов, допустим, принимать препараты, особенно антидепрессанты из класса антидепрессантов, ну, да. или другие седативные
0: страшное
1: препараты.
0: Страшное название. Психотропные, антидепрессанты.
1: Да, антидепрессанты. Я вот все, это не только я, и это мнение моих коллег, что пора переименовывать данную группу препаратов из антидепрессантов в нечто более нейтральное.
0: Да.
1: Нейромодуляторы, модуляторы центральной нервной системы.
0: Вот.
1: Варианты можно подумать. Это не так страшно, потому что... И кроме того, само название антидепрессанты, они не отражают уже показаний полностью, полных показаний, потому что на сегодняшний день не только депрессия, но и тревога. Даже если нет депрессии, а есть тревога, крайнее проявление тревоги, одно из крайних проявлений, это панические атаки, они тоже лечатся антидепрессантами, хотя депрессии там нет. Mm-hmm. Но вот это вот название в корне данной группы препаратов, оно у пациентов очень часто немножечко так озадачивает и вызывает некое сопротивление. Поэтому, и кроме того, да, это по поводу того, что антидепрессанты лечат тревогу, и еще хотела бы добавить, что при наличии депрессивного компонента уже важно лечить точно эту депрессию, потому что доказан нейротоксический эффект депрессии. То есть человек не просто грустит, ходит, у него плохое настроение, а при этом у человека действительно страдает определенным образом мозг. И понятно, что это не происходит за месяцы, но если это длительная история в течение лет, то, к сожалению, это может приводить к тому, что действительно могут появиться симптомы страдания мозга в виде нарушения памяти, концентрации внимания, нарушения счета и так далее. Поэтому депрессию надо лечить. И если осенью скажем, наступает действительно провал самочувствия с точки зрения уровня энергии, с точки зрения выполнения многозадачной работы, если появляются нарушения пищевого поведения, то есть переедание, то есть в ту или в другую сторону, угу. Это неважно, переедание
0: или
1: потеря аппетита, если какая-то замедленность стал, вот там утомляемость, угу. Замедленность, раньше там раз, и квартира убрана, или на работе да. Отчет сделан, угу. А в текущий момент это занимает целый день или два дня. То есть да. И это уже звоночки к тому, что действительно
0: есть повод
1: обратиться к врачу, угу. Да.
0: Конечно, самостоятельно еще, это никак.
1: Легкие формы иногда угу. Могут скомпенсироваться, да, мы вот так называемые, это могут скомпенсироваться, особенно если это ситуативная какая-то история, там какой-то острый стресс, какие-то много-много жизненных обстоятельств наваливается на человека, и вот возрастает тревога, например, какие-то вот возникают симптомы. То есть при отсутствии нормализации ситуации, достаточного отдыха, достаточно физической нагрузки и всех благоприятных факторов, человек это может пройти. Но если нет, то самому уже не справиться. Угу. То есть потому что это переходит в зону нейрофизиологии. То есть когда уже в нашей физиологии есть сбой, и вещества, обмен веществ, обеспечивающих нам хорошее эмоциональное самочувствие и все, что с ним связано, оно не работает правильно. И для того, чтобы уровень этих веществ привести в правильный баланс, ну, мы про гормоны счастья, конечно, говорим, mm-hmm. или нейромедиаторы, серотонин, дофамин, норадреналин, то здесь, конечно, уже вот фармакология – это самый легкий, ну, это самый быстрый и, кстати говоря, недорогой способ, потому mm-hmm. что есть психотерапия, то есть варианты, кстати, психотерапии тоже работающие, но это уже гораздо времязатратнее и в том числе и финансово затратнее, хотя и вместе это используется. Ну, тут в зависимости от тяжести состояния, да.
0: Вы сказали, что вот такое состояние печали и депрессивное состояние в человеке присутствует не только осенью, но осенью оно явно проявляется. Но почему мы летом? Вот не говорим летняя депрессия, а именно осенняя депрессия. Вот почему осенью это выявляется вдруг?
1: Ну, объективно, конечно, солнце скрывается за облаками, то дождь есть... моросит. Ага. Конечно, эти
0: природные
1: факторы,
0: вот эти
1: конечно, на нас это влияет, да. Ага. Но это все субъективно. Угу. То есть объективно, еще раз, плохая погода не может вызвать болезнь, да, то есть угу. Она может что-то подсветить. И вот наш мозг коварный, вот видя вот это все, он еще начинает, ага, вот оно началось, это все вот из-за этого и так далее и тому подобное. Поэтому не нужно, собственно говоря, терять присутствие духа осенью угу. И настраиваться на то, что ну вот сейчас будет груз, будет тоскливо, у меня все болячки обострятся и так далее. Это время, скажем, благоприятно для того, чтобы заняться собой. Да? Весна, ну, классически это известно всем, весна и осень, время вот, переходных сезонов, да. Когда действительно нужно уделить время себе. Поэтому походы к врачам оптимально, да, организовывать вот примерно эти периоды для того, чтобы потом в дальнейшем, то есть получив правильные рекомендации, если надо, скорректировав терапию, дальше прожить вот этот вот темный период и потом последующие холода, даже и до весны в хорошем самочувствии, самое-самое время. Mm-hmm. Поэтому просто нужно
0: это
1: понимать,
0: знать,
1: что
0: помнить,
1: это...
0: и обратить на это
1: да,
0: внимание.
1: Да, да,
0: да. Дорогие друзья, 328-29-32, наш телефон. Мы говорим о сезонных заболеваниях. Осень наступила, и если у вас есть какие-то беспокойства по поводу своего здоровья, вы ощущаете изменения в своем состоянии здоровья, вы можете обратиться к нашему гостю нашей студии. Ольга Александровна сегодня готова ответить на ваши вопросы. Ольга Александровна, нередко люди жалуются на нарушение сна. Именно вот в этот период, опять же, в осенний период, наступают моменты бессонницы, мы ощущаем, или наоборот, сонливость, все время хочется спать. Вот что делать с этим состоянием? От чего это возникает и как с этим справиться?
1: Ну, осенью, наверное, сонливость избыточная, мне кажется. Mm-hmm. Хотя, ну, чаще всего все-таки это про избыточную сонливость, про то, что хочется спать. Ну, здесь это очень широкий вопрос про избыточную сонливость. То есть я бы сразу спросила у пациента, она у вас, в принципе, есть избыточная сонливость, mm-hmm. а сейчас она стала совсем невыносимой? Или же вот она появилась. Как правило, выясняется, что сонливость, и в принципе она была, но летом все было хорошо, на даче, грядки или походы, поездки, все это как-то нивелировали, и было неплохо. А сейчас вот. И сонливость... Если это не слабость, а сонливость, то следующим вопросом я бы спросила, храпит ли человек. Потому что храпу вот сейчас стали уделять гораздо больше внимания, и действительно про последствия храпа и влияние храпа на повседневную жизнь стали говорить много. И это очень хорошо, потому что храп действительно та вещь, которая может приводить к избыточной сонливости. Храп — это, по сути, то есть, ну, разные виды храпа, есть разные причины храпа, но основной смысл в том, что стенки ротоглотки и носоглотки провисают и суживают просвет. И, соответственно, при прохождении воздуха возникает вот этот вот звук. И кроме того, но это не беда, но дело в том, что иногда в тяжелых ситуациях стенки ротоглотки, они спадаются так, что, по сути, человеку не поступает кислород в мозг. И иногда вот эти вот остановки дыхания могут там длиться, то есть, до минуты. Вот. Mm-hmm. И в этом состоянии уже мозг тогда, ну, частично просыпается, он вынужден частично проснуться, восстановить контроль над мышцами глотки для того, чтобы воздухопоток пошел. И вот эти пробуждения мозга частичные, человек их может не помнить, mm-hmm. то есть он может не приводить к пробуждению полному. А у человека такие вот микропробуждения в течение ночи, и они делают сон некачественным. Человек mm-hmm. просыпается невыспавшимся, разбитым, с головной болью. И, конечно же, днем сонливость в полный рост его mm-hmm. преследует. Собственно говоря, это одна из таких важных причин, и она лечится. Легкие, в зависимости от причины, еще повторюсь, причины могут быть очень разнообразны. Например, у человека могут быть какие-то врожденные особенности строения ротоглотки, носоглотки. Mm-hmm. Например, длинный язычок или низкое расположение мягкого нёба. Может быть, просто крупный язык, который вот анатомию ротоглотки так меняет, что это способствует храпу. И в легких степень, если это легкая степень, то делаются иногда, вот если причина в этом, делают операции, то есть подрезают нёбо, например, или уздечку, и человек приобретает полное здоровье в этом отношении.
0: И высыпается.
1: И высыпается, и голова не болит, да. И еще и вес при этом еще. Там есть механизмы, которые при храпе приводят к набору веса. Там меняется обмен некоторых медиаторов, которые дают полноту и давление. То есть там целый комплекс. Избыточный вес. Дело в том, что у людей с избыточной массой тела жировые отложения появляются в том числе в мягких тканях и между ними. И при избыточной массе жир откладывается в боковых и задней стенке глотки. Mm-hmm. И, соответственно, когда человек засыпает, расслабляется, это провисает все, суживает просвет ротоглотки и приводит к храпу и так далее. Поэтому здесь рекомендация первая будет, конечно же, снизить вес. Если это уже средние и тяжелые степени храпа, то здесь нужна специфическая терапия. Она не всем пациентам подходит и нравится, потому что это специальная маска, да, CPAP-терапия, так называемая, суть которой в том, чтобы поддерживать повышенное давление в ротоглотке и способствовать и поддерживать стенки глотки в открытом виде, чтобы поток воздуха проходил беспрепятственно. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что лечение, в общем, вызывает у пациентов вопросы, да, спать в маске, то есть как можно спать, да, вот в этом во всем, но эффект от него совершенно фантастический. Фантастические люди, которые по показаниям назначена CPAP-терапия, и когда они ее используют, действительно буквально через неделю уже становятся совершенно другими. То есть они говорят, мы даже не знали, что так можно. Снижается вес, нормализуется давление. Самое главное, пропадает дневная сонливость, с которой мы начали. Вот, уровень энергии возрастает, и даже, говорят, память становится лучше, представляете? Потому что, по сути, каждую ночь человек спит, мозг человека находится в кислородном голодании. И потом здравствуй, сонливость.
0: То есть качественно меняется жизнь.
1: Абсолютно, да.
0: И что эти маски можно вот назначают в обычных поликлиниках?
1: Да? В поликлиниках, думаю, что... Нет, обследование, конечно, можно провести. Есть обследование на наличие... То есть храп, я бы, знаете, сделала акцент на чем, что храп условно может быть безопасным. Ну, когда человек храпит, издает эти звуки, но у него достаточное количество поступает воздуха, кислорода к мозгу, скажем, условно, очень примитивно.
0: Не каждый храп
1: опасен. Да, да, вот это очень хочу сделать акцент, чтобы не напугать сейчас всех слушателей. А есть храп, который вот опасный, да, который действительно приводит к очень сильному снижению уровня кислорода во время сна. И в течение ночи это может быть многократно. Там, по некоторым данным, я читала, там до 500 раз. То есть остановки. Ну, не проверяла, но много, действительно. И вот этот храп действительно, если он средней и тяжелой степени, с помощью вот этих масок, да, CPAP-терапии надо лечить. Маски, насчет того, не уверена, что есть квоты сейчас на вот маски, может быть, есть. Я вот в этом смысле сейчас не готова дать достоверную информацию. Но, безусловно, да, они продаются.
0: Знать мы должны о том,
1: что они нужно, есть. Да. Тем более, что есть простые способы. Если это легкая степень, можно попробовать заняться собой и, допустим, сбросить вес, да, или вот решить вопрос с помощью оперативного лечения. Это про дневную сонливость.
0: Да. А,
1: кроме того, конечно же, сонливость мы все помним про витамин D. Чудесный, любимый витамин D. Он тоже творит чудеса, как и CPAP-маски, ну, по показаниям, в зависимости от причин. А, конечно, уровень витамина D, он очень важен, и он нам дает и определенный уровень энергии, и витамин D повышает неспецифический уровень энергии. То есть легче вставать утром, уже вот эта серая мгла за окном не так пугает по утрам. И это совершенно чудесно, потому что витамин D очень доступен. То есть его есть разные формы, есть капли, есть капсулы. И это доступно и в том числе по цене. И, слава богу, его могут назначить в правильной дозе в любой поликлинике, ну, или в любой клинике, и любой специалист такого
0: профиля. Без назначения не стоит его самостоятельно принимать?
1: Витамин D... Ну, никакой препарат без назначения не рекомендуется принимать, потому что какой бы безопасный препарат и безобидный не был, всегда есть обратная сторона медали. Лучше бы все-таки посоветоваться хотя бы раз. Витамин D, его, конечно, лучше бы все-таки дозу витамина D определить со специалистом. Есть простой анализ крови, быстрый, делают его везде на уровень витамина D, и по уровню можно получить правильную дозу, которая поможет избавиться от дневной сонливости, чувствовать себя лучше и вот не специфически так укрепить иммунитет.
0: Вы сказали, что витамин D в разных формах представлен в аптеках. А вот какая форма наиболее эффективная? Может быть, вот эти капсулы или таблетки?
1: Если... Это всего лишь форма введения, то есть препарат один, поэтому препарат работает в любой форме. Да, он работает в любой форме, как удобно. Детям удобнее давать капли. Потому что, ну, ребенок проглотить таблетку, ну, во-первых, ему, в принципе, таблетку очень сложно уговорить, принять без дополнительных усилий. Поэтому деткам, конечно, удобно капельки. Поэтому вот для детей витамин D берут обычно в капельках для того, чтобы четко совершенно там капается, он очень медленно, дозируется хорошо. Но есть жевательный, правда, вот я, пожалуй, поправлю саму себя в плане таблеток. Есть жевательные таблеточки сейчас, как мармеладки, содержащие витамин D. Вот это, да, вот такая форма, например. Ну, если взрослому хочется мармеладку, тоже можно.
0: Почему бы и нет?
1: Да, взрослые предпочитают таблетированные формы, ну, не все, но большая часть. И еще взрослые предпочитают так, чтобы вот витамин D принял раз в неделю, и дальше не надо.
0: Удобно.
1: То есть,
0: вот,
1: удобно. Есть такие схемы, но, опять же, это надо обсудить с врачом, когда витамин D не принимают каждый день, а... Можно принимать его, витамин D можно принимать там, с какой-то периодичностью. Вот. Ну вот, собственно говоря, это вот такие вот две вещи, которые сонливость могут вызывать. Если это сонливость, еще раз говорю, да, потому что вот врачи разделяют сонливость и общую слабость.
0: Да.
1: Вот общая слабость — это не сонливость, а причина общей слабости там просто до небес. И если это есть действительно какая-то слабость, нет сил, то все-таки это повод уже для более такого основательного визита к врачу, для того, чтобы об этом поговорить. То есть у человека не может быть слабости в связи с приходом осени. То есть вот это абсолютный нонсенс. Поэтому тут надо очень, да, в случае слабости это 100%. И надо поговорить об этом с доктором.
0: Если ночной сон неполноценный, человек хочет спать, как вы относитесь к дневному сну? Можно ли компенсировать недостаток ночного сна днем?
1: Дневной сон... глобально не рекомендуется.
0: Вообще?
1: Ну, как, нет, у нас нет тотальных запретов, ну, за редким исключением. Дневной сон, если говорить про дневной сон, то есть человеку с нарушением засыпания дневной сон не рекомендуется. Если даже, скажем так, очень надо, то есть дневной сон считается достаточно физиологичным 15-20 минут. Причем до 14-15 часов. Вот это физиологично. Потому что если сон более долгий будет, час и больше, или в более позднее время, то это уже с большей степенью вероятности может привести к тому, что будет нарушено засыпание и будет поддерживаться бессонница. То есть она может из эпизодической стать хронической, если делать так постоянно, регулярно. То есть не выспался, в 4 часа лег, в 6 встал. Да, вроде в 11 пора уже снова ложиться, а сон не идет. Вот эта схема, она как раз-таки порочная и может способствовать развитию хронической бессонницы, с которой достаточно тяжело справляться. Вы знаете, вот с бессонницей, пожалуй... может быть, недооценивают роль не препаратов, а именно гигиены, гигиены сна. С одной стороны, когда с пациентом начинаешь разговаривать, все понятно, это понятные вещи, но как раз, когда проговариваешь, действительно человек начинает выполнять, получается неплохой результат. Какие основные правила для хорошего засыпания, для того, чтобы все-таки наладить себе вот засыпание сделать комфортным? Во-первых, нужно такое правило есть, что кровать существует только для сна. И в кровати даже специалисты, большая часть, даже не рекомендуют читать. То есть у нас есть фильмы, где там кто-то читает в кровати при свете ночника. И часто мы сами так делаем для того, чтобы заснуть, почитав скучную книжку. Но вот даже вот это не рекомендуют. Кровать, она для сна. Это очень важно, потому что в случае, если у человека действительно развивается хроническая бессонница, то у них появляется... Ну, бессонница — это нарушение засыпания. Давайте так, у нас есть нарушение засыпания. То есть бессонница, когда я говорю сейчас бессонница, имею в виду, что именно фаза вот это засыпания нарушена.
0: Да.
1: Когда у человека это происходит в течение длительного периода, у человека появляется даже страх кровати, страх постели, потому что он там будет страдать. Ложится, час ворочается, два ворочается, три ворочается, мысли крутятся. И уже даже это неосознанно формирует такое избегание кровати. И если человек оказывается там, у него нарастает тревога просто того, что ну вот опять. Mm-hmm. Поэтому в кровать для сна. И второй совет. Если вы легли, и сон в течение 15 минут не идет, 20, ну вот не идет, вы понимаете, что никаких намеков даже на засыпание нет, то рекомендуется встать, пойти заняться другими делами.
0: Несмотря на то, что это ночь, не бояться этого.
1: Несмотря на то, что это ночь, не бояться заняться делами. Ну, там, наверное, там танцы включать не надо, чтобы соседи не пришли с жалобами, но заняться своими делами, какие-нибудь там почитать, посмотреть что-то.
0: Приготовить обед.
1: Приготовить обед, да. Лучше гаджеты, конечно, это не первая рекомендация, да. Чем нужно заняться в случае нарушения засыпания. Книжка, дела, там, что-то разобрать, что-то приготовить. И в таком... заниматься делами до того момента, пока не появится уже сонливость. Вот сонливость такая, что потянула в сон. Mm-hmm. И я сама была удивлена, и мы даже дискутировали на эту тему, но вот настоятельно люди-сомнологи, это специалисты, которые занимаются сном, есть такая искусственно выделенная, но тем не менее важная специальность сомнологии. Вот говорят, что даже если это вот состояние протянулось, там сонливость настигла в 5 утра, а в 7 вставать. Вот, значит, нужно до 5 утра, лечь в 5 утра, в 7 встать по времени, как запланировано, ничего. То есть не высыпаться потом, досыпая, а именно встать по времени своему и начать привычный свой день. Соответственно, с определенной вероятностью мы ожидаем, что к вечеру уже, что называется, срубит, и человек уже заснёт. Можно спорить, что это спорная стратегия, но есть такие рекомендации.
0: Мне кажется, очень эффективная действительно рекомендация, и результат обычно получается хороший. Многие, наверное, из наших слушателей на себе это уже испытали.
1: Нужно пробовать. По крайней мере, здесь нет фармакотерапии, здесь нет препаратов снотворных, психотропных и так далее. Здесь, вот, собственно говоря, только вот день на то, чтобы продержаться день после этого. Как вот оно будет. Собственно говоря, это достаточно такая простая вещь, но да. И днем не заснуть. И днем не заснуть. Потому что есть тяжелые формы нарушения сна, нарколепсия, например, она связана там, с нарушением такого медиатора, как орексин. Это действительно этим людям не преодолеть дневную бессонницу, но это, скажем так, наследственно предопределенное заболевание. И это очень редкие случаи, к счастью. Там есть свои способы, это уже лечение у конкретных специалистов. Вот. Все остальное можно...
0: Легкие формы можно отрегулировать самому без обращения к специалисту.
1: Вот да, если не получается, тогда уже вдвоем со специалистом и во благо сохранения здоровья и своего собственного самочувствия для того, чтобы наслаждаться осенними красотами. Вот, а осень... Вот, например, в этом году у нас красивая, мне кажется. Нам вообще повезло с погодой в этом году, согласитесь? И лето, и осень.
0: Просто прекрасно. И тем не менее, начинается подъем простудных заболеваний. Но осенью это часто бывает. Вот что в связи с этим мы можем сказать?
1: Да. Подъем простудных заболеваний начинается, и сейчас, кстати, он начался, эпидемии нет, но подъем заболеваемости гриппа и пневмониями вирусными, он начался. Здесь я бы, пожалуй, разделила вот борьбу с сезонным подъемом на две части. Первая, конечно, неспецифическая защита от, от возможного заражения респираторным заболеванием. Mm-hmm. Нужно, соответственно, избегать мест скученности народа. Нужно проветривать помещение, где вы работаете или живете, влажная уборка. И плюс одеваться по погоде. Угу. Да, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. А с точки зрения... Да, кроме того, значит, коррекция хронических заболеваний, да, еще, потому что любое хроническое заболевание, если оно находится в стадии декомпенсации, то есть неважно, это сердечно-сосудистые заболевания, это ревматологическое заболевание, это эндокринное заболевание, диабет. Если оно в декомпенсации, то иммунитет снижен, и риск заражения, он все равно более восприимчивость может быть более высокая. Поэтому вот почему осень такое правильное время для похода к врачу, особенно ну, если есть хроническая какая-то болезнь. Увлажнители воздуха, увлажнение, да, сухая среда вызывает риск сухости слизистых оболочек, а сухие слизистые более уязвимы для проникновения вирусов и бактерий. Поэтому, если есть увлажнение воздуха в помещении, это тоже такой неспецифический фактор повышения защиты от вот этих всех заболеваний. Насчет промывания носа водой пациенты иногда спрашивают, там водно-солевые растворы помогают или нет. Но если в течение дня это делать несколько раз, ну, я думаю, что вреда не будет, таких специальных рекомендаций. Честно говоря, я не встречала официальных, но думаю, что это тоже может быть одним из таких факторов, которые могут помочь. Ну и, конечно, поскольку мы говорим о том, что идет сезонный подъем заболеваемости гриппом, то ну, нельзя не сказать о том, что у нас есть прививки от гриппа. И они эффективные, они прекрасно работающие, с хорошим результатом. И прививка от гриппа – это то, что от гриппа действительно защищает. Но напомню, что ни одна прививка на 100% от болезни не защищает. Прививка защищает от тяжелого течения болезни. И грипп, он, собственно говоря, в легкой форме не страшен. Мы боимся всегда тяжелого гриппа. И прививка создана для того, чтобы именно профилактировать тяжелую форму болезни. В идеале, то есть прививка от гриппа делается по национальному календарю, да, для лиц, для граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Это есть группа лиц, например, вот, лица старше 60 лет или лица с хроническими заболеваниями, считаются той группой, которая подлежит обязательной вакцинации от гриппа. И, соответственно, прививка до, ну, в идеале до начала сезонного подъема заболеваемости, это август, начало сентября, это оптимально. Но на сегодняшний день можно привиться и гораздо позже. Уже на сегодняшний день нет зависимости, нет ограничений по сезону при прививке от гриппа. Раньше было, на сегодняшний день нет. И это хорошо.
0: То есть рекомендации...
1: Да, стали более мягкие.
0: Больше возможностей.
1: Да, больше возможностей вакцинироваться в любой сезон. Поэтому этим можно воспользоваться и защититься от гриппа. Действительно, очень хорошо. Очень хорошо. Далее у нас есть прививки, такие прививки, например, то есть, ну, вот подъем гриппа и вирусных пневмоний, но пневмонии тоже и бактериальные, они есть вирусные и бактериальные, тоже в рисках повышается. У нас есть такая вакцина от пневмокока, пневмококковая вакцина. Она рекомендуется детям до определенного возраста и старшей группе, старшей возрастной группе, там, старше 60, также рекомендуется, она защищает, то есть пневмокок вызывает пневмонии тяжелые в том числе, и вакцинация спасает уже от тяжелых пневмоний. Да, это очень даже, да.
0: Надо обратить на это внимание и знать это. Ольга Александровна, наша передача подходит к концу. Что вы пожелаете нашим слушателям вот в финале нашей сегодняшней беседы о здоровье?
1: Я пожелаю всем быть здоровыми, я пожелаю всем сохранять оптимизм, я желаю хорошего уровня энергии, вне зависимости от погоды за окном, и желаю, чтобы ближайшая осень и зима прошли максимально комфортно и безболезненно для каждого из слушателей.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Будем здоровы, и наше хорошее настроение поддержит наше здоровье. Ну, а если самостоятельно не удастся избежать заболеваний, обратимся к врачам. Ольга Александровна Семенова была сегодня гостем нашей студии. Спасибо вам за ваши рекомендации. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Время представлен первый том археологических исследований базилики гроба Господня. В Петербургском католическом богословском институте открыли новый академический год. Об этих и других событиях более подробно. 17 сентября в Риме состоялась презентация первого тома проект «Агия Полис. Раскопки в базилике гроба Господня в Иерусалиме», сообщает Vatican News. Книга открывает серию публикаций, которые в хронологическом порядке освещают различные фазы, выявленные в ходе раскопок. В первый том вошли материалы более чем 40 ученых. Проект начался в 2019 году. Раскопки в базилике велись с 2022 по 2025 год. Изучение материалов, документации, работа в библиотеках и архивах продолжаются. Археологическая работа стала частью более широкого проекта реставрации пола и обновления инфраструктуры базилики, инициированного тремя основными общинами – Иерусалимской православной церковью, Кустодией Святой Земли и Армянским патриархатом Иерусалима. Археологический раскоп был доверен команде Римского университета Сапиенца. Главным результатом раскопок ученые назвали не отдельные открытия, а то, что удалось увидеть и реконструировать длительную часть истории Иерусалима от Железного века до современности. Последующие тома книги будут следовать хронологическому порядку и подробно рассматривать различные фазы раскопок. В Петербурге 17 сентября состоялось торжественное открытие академического года Католического богословского института святого Иоанна Златоуста, сообщает сайт архиепархии Божией Матери в Москве. В соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге была совершена месса по случаю празднования Дня святого Иоанна Златоуста, покровителя богословского института. Мессу возглавил митрополит на покое Павел Пеццы, модератор богословского института и семинарии. В богослужении приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты института, а также семинаристы и духовенство. Католический богословский институт святого Иоанна Златоуста является центром богословского образования в России. Институт продолжает традицию духовного образования, связанную с высшей духовной семинарией «Мария, царица апостолов», основанной в 1993 году и предназначенной для подготовки кандидатов к священству. В 1995 семинария была переведена из Москвы в Петербург и разместилась в историческом здании на Первой Красноармейской улице. Сегодня она продолжает действовать в структуре Богословского института и осуществляет формацию будущих священников для российских епархий, а также для монашеских орденов и конгрегаций. В этом году высшая духовная семинария была официально переименована в религиозную организацию дополнительного профессионального религиозного образования Католический Богословский институт святого Иоанна Златоуста. Изменения связаны с расширением образовательной деятельности. Наряду с подготовкой будущих священнослужителей институт развивает богословское образование для мирян. Переименование подчеркивает академический и богословский статус учреждения, а также его открытость и служение всей католической церкви в России. 16 сентября Папа Римский Лев XIV выступил в Риме перед участниками конференции, организованной комиссией по делам новомучеников свидетелей веры. Комиссия, которую возглавляет архиепископ Фабио Фабене, была создана Иоанном Павлом II в преддверии юбилея 2000 года. Задача комиссии – собирать имена тех, кто пролил свою кровь, исповедуя Христа и свидетельствуя о Евангелии. Работа комиссии была возобновлена в 2023 году в преддверии юбилея 2025 года. Сегодня она действует под эгидой дикастерии по канонизации святых. В своем обращении глава Римо-католической церкви подчеркнул различия между новомучениками и свидетелями веры, которыми занимается комиссия, и людьми, официально внесенными в список блаженных и святых. Мученическая смерть за Христа признается, минуя обычную каноническую процедуру, чтобы их пример не был забыт, отметил понтифик. Многие из этих свидетелей были убиты теми, кто злоупотреблял властью или же преступными группировками, потому что, будучи

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 9. Бронзовый и деревянный. Часть 2.
1: «Шагом марш! За мной!» — скомандовал бронзовый король и затопал по улице.
0: А за ним, потрескивая и поскрипывая, двинулся деревянный солдат. Так шествовали они через весь город, до самой корабельной верфи. Бронзовый впереди, деревянный позади, а Нильс у деревянного на голове. У высоких ворот они остановились. Бронзовый легонько ударил по огромному висячему замку. Замок разлетелся на мелкие кусочки, и ворота с лязгом открылись. Сквозь щелку в шляпе Нильс увидел старую верфь. Это было настоящее корабельное кладбище. Старые допотопные суда с пробоинами в раздутых боках лежали здесь, как выброшенные на сушу рыбы. На почерневших от времени стапелях застряли потрепанные бурей шхуны с обвисшими и рваными парусами, с перепутавшимися точно паутина снастями. Повсюду валялись ржавые якоря, бухты полуистлевших канатов, покореженные листы корабельного железа. У Нильса даже глаза разгорелись. Так много тут было интересного. А ведь он видел только то, что было справа, потому что в шляпе, под которой он сидел, с левой стороны не было ни одной щелочки.
2: «Послушай, Розенбум, мы же не найдем его здесь», — сказал бронзовый.
1: «Так точно, Ваше Величество, не найдем», — сказал деревянный.
2: «Но мы должны его найти, Розенбум», — загремел бронзовый.
1: «Так точно, должны», — проскрипел деревянный.
0: И они двинулись по шатким мосткам. От каждого их шага мостки вздрагивали, трещали и прогибались. По пути бронзовый переворачивал вверх дном каждую лодку, сокрушал корабельные мачты, с грохотом разбивал старые ящики. Но нигде, ни под лодками, ни в ящиках, ни под мостками, ни на мачтах он не мог найти дерзкого мальчишку. И не мудрено, потому что мальчишка этот преспокойно сидел под шляпой на голове старого солдата Розенбума. Вдруг бронзовый остановился.
2: «Розенбум, узнаешь ли ты этот корабль?» — воскликнул он и вытянул руку.
0: Розенбум повернулся всем корпусом направо, и Нильс увидел какое-то огромное корыто, обшитое по краям железом.
2: «Узнаешь ли ты этот славный корабль, Розенбум? Посмотри, какая благородная линия кормы, как гор.

0: гордопоставлен нос. Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат. А помнишь, Розенбум, как славно палили на нем пушки, когда я ступал на его палубу? Бронзовый замолчал, мечтательно глядя на старый развалившийся корабль с развороченным носом и разбитой кормой. Да, много он видел на своем веку, мой старый боевой товарищ, сказал Бронзовый. А теперь он лежит здесь, как простая баржа, всеми заброшенный и забытый, и никто не знает, что сам король ходил когда-то по его палубе. Бронзовый тяжело вздохнул. Слезы, большие, круглые, как пули, медленно потекли из его бронзовых глаз. И вдруг он стукнул палкой, выпрямился, колесом выпятил грудь. «Шапки долой, Розенбум! Мы должны отдать последний долг свидетелю нашей былой славы!» И широким, величественным движением руки Бронзовый снял свою треуголку. «Честь и слава погибшим! Ура!» — громовым голосом закричал он. «Ура!» — закричал деревянный и сорвал с головы свою шапку. «Ура!» — закричал вместе с ними Нильс и притопнул ногой на голове Розенбума. Прокричав троекратное «Ура!», Бронзовый с легким звоном надел свою треуголку и повернулся. И тут его бронзовое лицо потемнело так, что стало похоже на чугунное.
1: «Розенбум, что у тебя на голове?» — зловещим шепотом проговорил он.
0: А на голове у Розенбума стоял Нильс и, весело приплясывая, махал Бронзовому рукой. От ярости слова застряли у Бронзового в горле, и он только задвигал челюстями, силясь что-то сказать. Впрочем, он мог разговаривать и без слов, ведь у него была хорошая бронзовая дубинка. Ее-то он и пустил в ход. Страшный удар обрушился на голову деревянного. Из треснувшего лба взвился целый столб пыли и трухи. Ноги у деревянного подкосились, и он рухнул на землю.

0: когда все стихло, Нильс осторожно вылез из-под груды щепок. Бронзового и след простыл. А на востоке из-за леса мачт вырывались красные лучи восходящего солнца. Нильс с грустью посмотрел на кучу обломков. Это было все, что осталось от деревянного. Да, не промахнись, его величество, и моим бы косточкам тут лежать, подумал Нильс. Бедный Розенбум, если бы не я, проскрипел бы ты, наверное, еще годик-другой. Нильс бережно собрал разлетевшиеся во все стороны щепки и сложил их вместе ровной горкой. Построив памятник своему погибшему товарищу, Нильс побежал к воротам. «Не опоздать бы мне!» — с беспокойством думал он, поглядывая на светлевшее небо. «Пока я разыщу ратушу, солнце, пожалуй, совсем взойдет. А вдруг Мартин и в самом деле улетит без меня?» Он выскочил за ворота и побежал по улицам, стараясь припомнить, где он плутал ночью. На утренний свет все изменил, все выглядело теперь по-иному, и Нильс ничего не узнавал. Он свернул в один переулок, в другой, и сам того не ожидая, выбежал прямо к ратуше. Не успел он отдышаться, как перед ним уже стоял Мартин.
1: «Ну, сегодня ты молодец! Послушался меня, далеко не ходил», — похвалил его Мартин.
0: Нильс ничего не ответил. Он не хотел огорчать своего друга. Когда стая пролетала над площадью, Нильс посмотрел вниз. На высокой каменной тумбе стоял Бронзовый. Видно было, что он очень торопился и поспел на место в самую последнюю минуту. Камзол его был расстегнут, треуголка сбилась на затылок, а палка торчала под мышкой.
2: «Прощайте, ваше Бронзовое Величество!» — крикнул Нильс.
0: Но Бронзовый молчал. Может быть, он не слышал, а если и слышал, все равно ничего не мог сказать. Ночь прошла, начинался новый день. Глава 10. Подводный город. Часть 1. Стая Акки-Кнебекайси летела над прибрежной полосой, там, где земля встречается с морем. Давно уже в этих местах между землей и морем шел нескончаемый спор. Вдали от берега у земли только и было забот, что о картофеле, об овсе и о репе. Про море она и не думала. И вдруг узкий длинный залив, как ножом, разрезал землю. Земля отгородилась от него березой и ольхой и снова занялась своими обычными делами. Но вот еще один залив рассек землю. Земля и на этот раз окружила его деревьями, словно это был не морской залив, а обыкновенное пресное озеро. А заливы бороздили уже весь берег. Они ширились, они вторгались в самую середину лесов и полей, дробили землю на мелкие кусочки. Море хотело захватить землю. Земля хотела оттеснить море. Земля подбиралась к морю отлогими зелеными холмами. Но море выбрасывало ей навстречу песок и складывало у берега сыпучие горы. «Не пущу», — говорило море. «Не сдамся», — говорила земля. И она поднималась перед морем отвесной скалистой стеной. Тогда море начинало яростно биться. Оно шумело и пенилось, оно кидалось на утесы так, словно хотело растерзать на части всю землю. Но земля пускалась на хитрость. Она выставляла заслон из множества островов, шхер. Они держались крепко, как солдаты в строю. В первой шеренге стояли самые заслуженные старые бойцы. На них давно и травинки не осталось. Свирепые волны срывали с них даже водоросли. Из пены поднимались только камни, источенные глубокими морщинами. Море перекатывалось через них, шло на приступ дальше, но все новые и новые защитники вставали на его пути, и море билось с ними, постепенно истощая свою ярость. А когда добиралось наконец до земли, у него уже не было сил, и оно мирно плескалось у зеленых островков. Здесь, на этих поросших травой шхерах, стая Акки-Кнебекайси в последний раз отдыхала перед самым большим перелетом. Дорога всех птичьих стай шла дальше над открытым морем.

Часть вторая. Нильс сидел на своем белокрылом коне и вертел головой во все стороны. В воздухе было шумно, как на большой проезжей дороге в ярмарочный день. Никогда в жизни не видел Нильс столько птиц сразу. Тут были и черно-белые казарки, и пестрокрылые утки, и крохоли, и кулики, и кайры, и гагары. Они кричали, гоготали, чирикали, щебетали, свистели на все голоса. Они перекликались, переговаривались, старые знакомые приветствовали друг друга, а новички то и дело спрашивали: «Скоро ли мы прилетим? Уж не сбились ли мы с пути? Сколько же можно лететь без отдыха?» Но вожаки уверенно вели свои стаи все дальше и дальше. Берег и Шхеры были уже совсем не видны. Нильс взглянул вниз, и удивительное дело. Ему показалось, что ничего больше не было, ни земли, ни моря. И где-то там, под ними, тоже летели птичьи стаи, тоже проносились, обгоняя друг друга, легкие облака. Неужели они летят так высоко, что кроме неба ничего уже нет? Нильс посмотрел вверх, потом опять вниз, и увидел, что там, внизу, птицы летят как-то странно, запрокинувшись на спины. «Да ведь там море! Спокойное, гладкое, как огромное зеркало, прозрачное море! И небо со всеми облаками, с перелетными стаями отражается в нем так ясно, что самое море кажется небом!» День для перелета над морем был как нельзя лучше. Легкий ветер разгонял облака, словно расчищая птицам дорогу. Только на западе нависла какая-то темная туча, и края ее почти касались самой воды. Акка Кнебекайсе давно поглядывала на эту тучу. Туча ей не нравилась. И недаром ветер уже не помогал птицам. Он набрасывался на них и резкими толчками норовил разметать во все стороны их ровный строй. Начиналась буря. Небо почернело, волны с ревом наскакивали друг на друга. «Лететь назад, к берегу!» — крикнула Акка Кнебекайсе. Она знала, что такую бурю лучше переждать на суше. Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их к морю.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть третьей симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Эммерзель.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь. С праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Мы прямо в этот день с вами сегодня встречаемся. И напоминаю вам, что в эфире программы «Пастырский час» у микрофона протоиерей Максим Плетнев, клирик храма «Спас нерукотворного образа». Друзья, вы можете с нами общаться. Для этого надо что сделать? Или написать нам в платформе ВК-видео, там есть наш канал, который так и называется «Радио Град Петров», или уже наша традиционная страничка на нашем сайте grad-petrov.ru, адрес сайта, и там, друзья, у нас что? У нас на этом сайте есть страничка, вот вопросы в прямой эфир, и, пожалуйста, можно что-то написать, я постараюсь на это ответить. Вот, дорогие друзья, давайте попробуем поговорить. Еще раз всех с праздником Рождества Богородицы. Действительно такой великий, радостный день. И, конечно же, мы с вами понимаем, что это первый праздник в богослужебном круге. Да, у нас с вами начинается с 14 по новому стилю, 14 сентября, Новый год церковный. И, соответственно, по старому стилю это 1 сентября. И первый большой праздник, у нас есть 12 главных праздников, они называются двунадесятые, это Рождество Пресвятой Богородицы. И, конечно же, не случайно, потому что у нас, собственно говоря, весь богослужебный год — это такая череда евангельских событий. Перед нами будет разворачиваться евангельская история. Несмотря на то, что само событие Рождества в Евангелии каноническом не описано, вот. Но, тем не менее, это вот евангельская история. Сначала в этот мир приходит та, которая станет матерью Бога, в буквальном смысле лестница между небом и землей, и которая станет вместилищем невместимого, через которую воплотится Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос. И дальше, друзья, вот разворачивается у нас с вами и введение во храм Пресвятой Богородицы. Будем праздновать и Рождество Господне уже, и крещение, и сретение, и события великопостные, и, соответственно, страстные переживания, страстная неделя, смерть на кресте, воскресение, вознесение, сошествие Духа Святаго на апостолов в день Пятидесятницы и Успение Божией Матери. Вот так, если кратко, друзья, это весь наш богослужебный год. Вот, и, как я уже сказал, с этого момента, именно с этого праздника Рождества Богородицы начинается год, и как бы начинается история, начинается жизнь, друзья. И для того, чтобы понять величие этого праздника, значение этого праздника, нам надо осознать, а что произошло. И у нас с вами, конечно же, есть такие замечательные молитвы, которые называются «Тропари и кондаки». Друзья, вот если кто не знает, то очень важные тексты «Тропарь и кондак», вроде бы маленькая молитва, кратенькая, но с точки зрения богословского осмысления это важнейшее молитвословие. Конечно, сами богослужебные тексты, их много у нас, они были написаны в разные эпохи и, соответственно, содержали, так сказать, разное у них наполнение, как и, так сказать, таланта там, литературного, скажем так, ну и, конечно, богословского, друзья. И вот тропари двунадесятым праздником — это, можно сказать, величайшее, друзья, величайший богословский смысл содержится в тропарях и кондаках именно двунадесятых праздников. И они, конечно, собственно говоря, были написаны в первом тысячелетии христианском, и те гимнографы, которые их составляли, это были настоящие богословы, подвижники и поэты, можно так сказать. И обращаем на внимание обязательно, друзья, вот именно на эту составляющую. И давайте прямо перейдем к тропарю и кондаку Рождества Пресвятой Богородицы для того, чтобы опять-таки, друзья, понять, а что произошло? А почему мы радуемся? Почему это праздник для нас? Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды Христос, Бог наш, и разрушив клятву, даде благословению, празднив смерть, дарова нам живот вечный. А что тут важно, друзья? Рождество Богородицы, радость возвестила всей вселенной. И далее образ, который есть у нас и в тропаре Рождества Христова, где Господь называется солнцем правды. Из Тебе бы воссия солнце правды Христос, Бог наш, и разрушив клятву. Что это за клятва, друзья? И как Господь ее разрушил смертью на кресте, да? Вот, и клятва — это первородный грех. Смерть. Вот это первое грехопадение. И упразднив смерть, дарова нам живот вечный. А уже в кондаке, друзья, вспоминаем и бесчастство Анны, и вспоминаем Адама и Евы, Адама и Еву, которых смерть которых освободись благодаря воскресенью, благодаря Рождеству Богородицы. Вот. Ну и этому мы все радуемся. Да, уж не буду вам читать подробно кондак, зачитывать. А уже этих образов нам хватает. Ну и также, если посмотреть вообще на богослужебный текст этого дня, то мы увидим, там постоянно говорится о величайшем значении и подчеркивается именно вот эти идеи, да, что Богородица, она явилась началом спасения всех, именно ее Рождество, да, потому что приходит в этот мир тот, который спасет мир. Солнце правды восходит, разрушается клятва, и, друзья, побеждается смерть. Я предлагаю для такого лучшего понимания как-то обратиться к таким военным, к образам войны. Потому что этими образами наполнена Библия. И, по сути, мы с вами участвуем в войне, которая началась еще в ангельском мире и продолжается до сего дня. И она проходит в наших сердцах. Это война, это борьба тьмы и Бога. Зла и Бога. Вот такое, можно сказать, богоборчество, непрекращающееся, друзья. И сначала мы, конечно, вспоминаем восстание тьмы, сатаны и его ангелов, и битву, которая у нас описывается и в Новом Завете, в Евангелии Господь об этом говорит, что видел, как сатана пал, как деница, да, вот с неба, с небес. И книга Апокалипсиса подробно нам повествует об этой брани на небесах. И описывается вот это восстание, и силы зла, сатана и его приспешники, бесы, бывшие ангелы, да, там в церковнославянском языке агилы, они низвергнуты с небес. И далее, друзья, творение человека и первое же, ну, можно сказать, первый бой на этом поле, брани новом. И этот бой, мы можем говорить, что выигрывает сатана. И дальше мир лежит во зле, первые люди пали, и они умерли, как говорил Бог, что если вы вкусите от древа познания добра и зла, вы смертью умрете. И произошла буквально вселенская катастрофа. Адам и Ева пали, и через них пал весь человеческий род, который произошел от этой единой четы, да, от мужа и жены, от Адама и Евы. Произошло все человечество, и оно все уже было убито. Оно все было поражено грехом, первородным грехом. Смерть вошла через грех в жизнь человека, и жизнь убита. жизнь, можно сказать, растоптана, друзья. И вот в этой борьбе мы с вами и пребываем. Мы уже рождаемся отравленными, и можно опять-таки проговорить, что мы уже рождаемся убитыми грехом. Каждый человек. Но Бог не оставляет человеческий род, Он посылает и своих пророков, и своих праведников, которые проповедуют о грядущем спасении. И в самом начале буквально первая проповедь, первые слова мессианские о Спасителе, они обращены к Еве, когда Господь наказывает и змея, Адама и Еву. Он говорит Еве о том, что она родит сына, и сын сотрет главу змею, змея, да, паразит, а змей будет его жалить в пету. Вот такой образ дается, друзья. Змей — это, конечно, сатана. Стереть главу змея — это значит убить змею. И, то есть, буквально это первое благовестие, это первое Евангелие. Это у нас третья глава книги Бытия, 15 стих. И вот, друзья, когда рождается первый человек, Ева восклицает, вернее, первый человек от Адама и Евы, да, первый сын — это Каин. И она восклицает: «Я приобрела человека от Господа». И она думает, что это и есть этот Спаситель, но это, оказывается, первый человек — убийца. И вот, друзья, начинается история рода человеческого, трагическая история. Ну, как я уже сказал, Бог не оставляет человеческий род. И у нас целый ряд ветхозаветных свидетельств и пророчеств о том, что придет Спаситель, что придет избавление, что Бог не оставляет своих людей. И смерть, враг будет побежден. И сначала рождается Богородица, потом от нее происходит величайшее чудо. Бог становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. И Господь побеждает смерть. И это, друзья, вот главное событие вот этого брани. Этой брани, которая тянется через даже не то, что тысячелетия человеческой истории, но уходит и в ангельский мир, в историю ангельского мира. И есть мнение, то там есть разные мнения, когда была эта битва та самая, когда был низвергнут сатана. Но вот есть такое одно из основных мнений все-таки в толковании, да, что это произошло еще до творения человека, до творения мира. Вот, друзья, победа. Господь победил смерть. Смерть упразднена, смерть растоптана, смерть, это, конечно, Пасха, это, конечно, пасхальные наши переживания, и восклицает и Осия, пророк, потом и Иоанн Златоуст в знаменитом слове пасхальном: «Где твое смерть и жало, где твоя ади-победа? Где твоя ади-победа?» Да, смерть побеждена, но в жизни нашей, каждого отдельного человека, вот эта победа, она не происходит автоматически, а должна все равно быть, мы должны стать достойны этой победы, вот так можно сказать. И мы призваны к этой борьбе. Эта борьба называется духовная брань уже в жизни нашей с вами. И мы участвуем вот в этом событии, в этих событиях, да, во всем этом процессе истории, даже не земное, не человеческое, а вот бытия этого мира, этой вселенной. И во всем этом, во всей этой череде событий, друзья, что еще можно сказать, что когда сатана побеждает первого человека, мы можем говорить, что человеческий род находился в рабстве тысячелетиями, в рабстве греха, и не было возможности вечной жизни, да. Рай был закрыт для праведников. Только Господь уже выводит праведников из ада после своей смерти на кресте. И вот это, знаете, такая безысходность ветхозаветного человечества. Надежда на Христа, конечно же. Но это в будущем. Господь должен прийти, но пока нету. Да, вот все идут в ад. И вот это, опять-таки, мы можем представить, если говорить, уже перейти к образам небесным, небо, которое у нас над головой, то это тьма, это постоянная, непрекращающаяся ночь, которая длится тысячелетиями, и солнца нет. И солнце только взойдет от Богородицы, солнце правда, Христос Бог наш, воссияет в этой тьме. И вот эта тысячелетняя тьма, которая длилась не одно тысячелетие, вдруг появляются зарницы, и заря восходит. Это Рождество Богородицы. И она не просто восходит, а мы с вами знаем, что это предвозвещает победу над смертью. Победу, друзья. Преображение. Конечно, вот эта победа, все эти образы, они понимаются нами, уже соприкасаясь в своей духовной жизни с силой тьмы, силой греха и страстей, преодолевая их, соприкасаясь с божественной любовью и божественной благодатью, мы с вами, конечно, по-другому эти все слова понимаем. Они для нас становятся не какими-то отвлеченными рассуждениями, они касаются лично меня, моей вечной жизни, моего спасения. Понимаете? И не только моего, моих близких, там, тех людей, которых я люблю, а христианин должен стараться любить всех людей, да? И мы видим, как наша жизнь, она не становится какой-то отдельной жизнью, такого отдельного личности, индивидуума, а мы неразрывно связаны со всеми. Наше грехопадение, наши такие маленькие победы, или, правильнее говорить, божественные чудеса, происходящие в нашей жизни, вот явление Его любви и благодати, касаются всех людей, всего человечества. И еще раз подчеркну, конечно, вот это мы все должны понимать именно уже исходя из своего опыта и от своих личных переживаний. Тогда эти рассуждения не становятся отчужденными какими-то, говорящие о чем-то, что было так давно, и, да, там, 2000 лет назад. И мы как бы и не были свидетелями, но на самом деле мы были свидетелями. Мы есть свидетели. Это произошло в моем сердце. Здесь, знаете, вот эта древность, вроде бы кажется, древность, да, пророк Давид жил примерно 3000 лет назад от нашего времени, да, 1000 лет от Рождества Христова. А мы читаем 50-й псалом, и он настолько нам близок, мы читаем его как вот слова своего сердца, своей боли, своего переживания, своего покаяния. И это меня поражает, потому что это действительно древность. 3000 лет назад — это очень давно. Этот текст написанный был там в определенных условиях. Мы даже знаем, каких исторических, мы знаем, какие события исторические. Да, вот эта трагедия, та же самая борьба пророка и царя Давида, его духовная жизнь, его духовный путь, непростой, и порождает нам этот покаянный псалом, совершенно удивительный, который для нас становится родным, как наши собственные переживания, наши собственные молитвы. 3000 лет назад, а для нас это наше. Это наше, и мы с вами дивным образом входим вот в эту тысячелетнюю традицию, а эти псалмы пророка Давида написаны тоже не просто так, он же тоже основывался на традиции богопочитания, уходящие еще в более далекие времена, еще более вот в такие глубины, да, там, тысячелетней истории. Истории чего? Богопочитания и веры в Бога, богослужения. И для нас это все родное, для тех людей, которые живут церковью, стараются жить верой, стараются как-то все-таки идти путем спасения или, по крайней мере, вставать на этот путь. Для нас это все прямо наше-наше. И это так удивительно, друзья, что вот мы живем в таком состоянии, когда можем говорить «жив Господь», «жив Господь», «жива Святая Церковь». И сегодня Рождество Богородицы. Сегодня вот оно, да, событие, которое перевернет весь мир и станет для нас спасением. Удивительно, друзья. Поэтому мы именно этому мы и радуемся. Вот это разрушение клятвы, вот это преодоление смерти, вот это спасение и Адама, и Евы, бесчадство родителей Богородицы. И вот это пустота, да, что такое бесчастство, отсутствие деток, да, это пустота брака, это, и это относится вообще к человеку, к человеческому роду, и все это Богом преодолевается, преодолевается. И это и наша пустота, нашего сердца, нашей души преодолевается любовью, любовью Богородицы, святых и, конечно, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, друзья, замечательно. Вот, замечательно. Это, конечно же, великий и радостный день. Я вас всех поздравляю. Какой-то слушатель тут написал сегодня, спрашивает, будет ли ответ на вопрос. Дорогой слушатель, поздравляю и тебя, дорогой брат или сестра, не знаю, кто ты, но вот с этим большим праздником. Дай Бог тебе молитвами Богородицы и всем нам преображаться, друзья. Входить в это, да, там, жить этим, дышать этим. Наполняться, стараться являть любовь. А вчера во время воскресной литургии читалось Евангелие о талантах, и вот это рассуждение, там, что такое таланты, можно порассуждать. Но мне кажется, очень важно понимать четко, как мы должны приумножить таланты. То есть, ну, понятно, таланты — это дары Божии, а дары Божии — это все, что у нас есть. Как, а в каком смысле приумножить? Ну, в каком смысле, да, там, скажем, у меня там две руки, должно быть, стать четыре руки. Я хорошо, не знаю, там, пою, должен петь в два раза лучше. Нет, конечно, речь идет о любви. О любви. Вот, собственно говоря, основной смысл вот этого умножения талантов. Нам Господь дает бытие и дает наши там физические, духовные способности какие-то там, что-то в жизни дает. И мы должны это преобразовать в любовь. И это будут те таланты, которые мы приобретем для Бога. Поэтому, дорогой слушатель, вот, помогите, Господь. Сейчас я, друзья, перейду к вопросам уже. Ну, хотелось немножко поговорить о празднике. Мы сегодня в такой с вами день встречаемся прекрасный. В день Рождества Богородицы на Афоне говорят, это день рождения нашей мамы. Говорят монахи на Афоне, друзья. Прекрасно. Эдуард пишет нам. Начнем сначала, да, вот у нас первым, буквально в 12 часов сегодняшнего дня, написал нам Эдуард. Здравствуйте, дорогой батюшка, поздравляю вас и слушателей с Рождеством Пресвятой Богородицы, преподобный Иоанн Дамаскин. Далее цитата. «Ты жила не для себя самой и не для себя самой родилась. Для Бога ты жила, для Него вступила в жизнь, чтобы послужить всемирному спасению, чтобы через тебя исполнился древний совет Божий о воплощении Слова и нашем обожении». Друзья, вот два слова на Рождество Пресвятой Богородицы Иоанна Дамаскина. Это все о том же, все о том же. Татьяна пишет: «С праздником, батюшка, поясните, пожалуйста, в Евангелии от Матфея сказано, кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня», да? Так, вот, недостоин меня. Что означает следовать за Христом, при этом не взяв свой крест? Как проверить себя, не отказываюсь ли я от своего креста? Спасибо, дорогая Татьяна. Это, с одной стороны, просто, с другой стороны, не совсем. Вот, что значит идти за Христом? Ну, стараться быть христианином, но при этом, скажем, не бороться со страстями или какие-то страсти попускать. Не какие-то явные, скажем, указание Божие о том, что бы мы должны сделать, вот как таланты, дарованные нам, преобразовать в другие таланты, в эту любовь, да, вот это и есть, наверное, можно так это, если совсем кратко, то вроде бы со Христом иду, и за Христом, но без любви. И так далее. У каждого человека немного это по-своему может быть в жизни происходить. Как понять, что я несу крест, друзья? Ну, у нас есть Евангелие, которое надо стараться исполнять. Это и есть несение креста, да? Господь, в частности, говорит, еще есть другие слова, не про крест, а тот, кто следует за мной, но не делает, не исполняет моих заповедей, не исполняет моих слов. Вот такой образ, да? Вроде бы и я христианин, и я стараюсь быть в церкви и так далее, там, молюсь, там, исповедуюсь, причащаюсь, но живу не по-христиански. Вот в таком духе, Татьяна, дальше можно уже, как бы вот основываясь на этих идеях, как-то развить и понять, а что именно с вами происходит. Так, друзья, Анна из Санкт-Петербурга нам пишет. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Анна. Как мне принять, справиться с одиночеством, отсутствием детей? Как найти то, чем могла бы послужить Богу и людям? Дорогая Анна, у нас сейчас очень много разнообразных добрых дел. Буквально 24 числа у нас будет такое мероприятие. Давайте я даже гляну, как оно называется, и всех приглашаю принять в нем участие. Это мероприятие, которое организовывает наш отдел, нашей епархии Санкт-Петербургской, отдел по благотворительности. Вот, что это такое будет, друзья, давайте зачитаю. Санкт-Петербург, региональная встреча добровольцев, патриаршей гуманитарной миссии по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Вот у нас есть патриаршая гуманитарная миссия, которая помогает людям на Донбассе. И там очень много дел, друзья. Вот как бы одно из приложений. И можно прийти. Встреча будет у нас, насколько я понимаю, в синем зале епархиального управления 24 числа в 7 часов вечера. Это четверг. Епархиальное управление, синий зал. В этот четверг, да, пожалуйста, приходите, и вы встретитесь со священниками, которые этим занимаются, да, и возглавляют это направление вот в патриархии, и с добровольцами, и сможете принять участие в том или ином формате, потому что, по большому счету, горя очень много, друзья, вокруг нас. Главное его видеть и стараться в нем, ну, как помочь людям, да, помочь людям. Вот, так что, Анна, участвуйте. Ну, а что сказать по поводу одиночества? Конечно, одиночество — суровая история. Иногда, знаете, это бывает в таком формате, что, ну, вот как бы исполняется такая поговорка, что одиночество — это дверь, закрытая изнутри. Вот. Не знаю, Анна, относится ли это к вам. Вот. Но, тем не менее, конечно, мы хотим, ну, наверное, не все, но кто-то хочет семью, да. Кто-то не хочет, кто-то идет в монашеский институт, да, следует монашеским путем. Бывает по-разному. Вот. И, ну, бывает так, что Господь не дает семью по той или иной причине, да. Ну, как-то вот есть обстоятельства. Мы на самом деле, у нас есть свобода выбора между добром и злом. А в остальных вопросах мы очень несвободны. Мы настолько в руках Божьих, и наша вся жизнь, она прописана, да, у нас, мы не выбираем, когда родимся, кем родимся, где родимся, кем мы будем, я имею в виду, там, мамы, папы, опять-таки, те самые дары Божьи, вот как там у меня, какие есть способности и так далее. Мы очень много, в принципе, и эта идея, да, там, вульгарная свобода, что делать, что хочу, и ходить, где хочу, она, конечно, такая утопическая, это неправда, это нет свободы. Поэтому, да, у нас есть определенные ограничения, и, в общем-то, вот, и, в общем-то, ну, мы с ними смиряемся. А что остается делать? Смиряться потихонечку, любить Господа. Но у нас нет ограничений в движении к Богу, друзья. Ничто нас, апостол Павел об этом говорит, что меня может отлучить от любви Божией. Даже далее перечисляет: плоть, тюрьма, смерть, казнь, ничто не может меня отлучить от любви Божией. Вот. И, конечно, любовь к Богу у нас должна воплощаться в любовь к ближним и к бескорыстному служению человеку. И, конечно, в идеале вообще незнакомому человеку. Не нашему близкому, родному, которого мы и так должны любить, и, как сказано в Священном Писании, что и язычники так делают. Вот. А мы должны, друзья, ну, Господь поднимает планку до самого верха. Говорит, мы должны врагов любить. Врагов любить. Поэтому, Аня, если есть силы, у нас, опять-таки, на этой встрече, друзья, 24 числа, вы не только узнаете про патриаршую миссию, но вообще сможете пообщаться и с нашими руководителями разных проектов таких миссионерских в епархии и волонтерских, и принять участие. У нас же есть в епархии, у нас есть отдел, можно просто позвонить в наш отдел епархиальный, легко найти отдел по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, набрать в интернете и найти телефон, позвонить там, в общем-то, в рабочее время, ну, мне кажется, по-моему, с 10 до 2 часов, там у нас есть секретарь на телефоне, вот вам ответят и помогут. Есть работа с бездомными, есть работа с инвалидами, направление отдельной работы с детьми, с глухонемыми людьми и так далее. Друзья, вот было бы желание. Волонтерское движение, как сестричество, да, при больницах, помощь людям. Было бы желание, вот чего-чего, а как раз-таки вот этой жатвы много, друзья, делателей мало. Поэтому, Анечка, обязательно обращайтесь, и Господь вам поможет, и, ну, как бы, может быть, и утешит как-то, так или иначе. Друзья, аноним из провинции. Добрый вечер, отец Максим. У нас в городе постоянно сирены, постоянно объявляют угрозу атаки беспилотников. Погибает мирное население не каждый день. Повреждаются различные здания, в том числе много квартирных домов. Я живу в постоянной тревоге. После каждой сирены лежу и трясусь. Уснуть не могу, страшно. Скажите, отец Максим, для православного христианина мое внутреннее состояние нормально? Как преодолеть тревогу внутри за себя и за родных? Слушайте, нормально. Ну а как еще? Это есть... такой замечательный, ну, можно сказать, в этом формате писатель, Иван Охлобысь, он также священник, ну, такой культурный деятель. Вот, и он написал, друзья, один роман, который мне очень нравится, это фэнтези, называется «14-й принцип». Ну, такой, хорошая фэнтезийная история. Вот, и там есть замечательные слова, как раз-таки он от имени героя, герой главный, говорит, что я боюсь смерти, унижения и боли, и это нормально. Это, ну, а как иначе? И наоборот, когда у человека нет страха, это ненормально. И то, что мы боимся несчастья, смерти, мы боимся беспилотников и вот этих постоянных угроз каких-то, а как иначе? Поэтому нормально, что, конечно, хочется посоветовать, но все-таки, может быть, уехать из этой провинции, да, перебраться в какой-то другой регион по возможности, потому что, ну... Мы, конечно, ждем окончания войны, но мы не знаем, как это будет и когда. К сожалению, также, дорогие братья и сестры, ну, пока вот какого-то изменения ситуации, ну, мы все осознаем, что происходит такая всемирная дезбалансировка, да, мир, прежний мир рушится, и на развалинах этого прежнего мира будет создаваться новый мир. Мы с вами, нам посчастливилось в это время жить. Оно будет непростое. И оно еще будет тяжелее. Может быть, для как раз-таки каких-то регионов, которые рядом с Украиной, может, скажем, этот конфликт на Украине окончится, но будут какие-то другие события. И дай бог, чтобы они нас меньше касались России и так далее. Но очень все непредсказуемо. Поэтому нам надо стараться набраться мужества и с молитвой, и с верой, с надеждой на милость Божию проходить этот трудный, непростой этап нашей жизни. Но пока так, пока вот, ну, не предвидится каких-то вот изменений. И, конечно, пытаться, ну, как-то обезопасить себя, как это возможно. Вот. Это сложно. Потом, знаете, есть же наверняка какие-то форматы помощи, опять-таки, в таких ситуациях,

во время военных действий всем страдающим мирным жителям, особо детям, женщинам, старикам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй. Люди Твоя. Друзья, пойдемте дальше. Давайте. Наталья нам уже из Санкт-Петербурга пишет. Здравствуйте, батюшка. Расскажите, пожалуйста, о смысле и значении сегодняшнего праздника. Такая Наталья подробно рассказал. Вот. О смысле и значении праздника. Именно вот такая высота, друзья. Спасение рода человеческого. Спасение рода человеческого. Обращаясь опять-таки вот к сестре, которая до этого писала. Я не могу легко говорить об этом. Я не живу в ваших условиях. Но вы как раз-таки писали, нормально ли это для христианина, в смысле того, что, может быть, надо жить, а мы с вами знаем, что некоторые святые, они пребывали в тяжелейших каких-то условиях социальных, ну, скажем, там, в лагерях, и ощущали наиболее наполненную духовную жизнь. Тот же Иоанн Крестьянкин говорил, что в лагерях, он говорил о том, что это самое счастливое время. Старец, архимандрит Иоанн Крестьянкин, который вот жил в Псково-Печерском монастыре. И он никогда так не молился, как в заключении. И мы понимаем, что это совершенно непростое время, очень тяжелое, сложное и так далее. Ну вот, но я в таком времени не жил, но у меня бывали какие-то тяжелые переживания, там, скажем, по здоровью, да, там, ковидом болел и чуть не умер. Была такая история. Действительно, молился как никогда, друзья. И когда нам плохо, начинаем молиться. Но при этом, возможно, и страшно. Но вот, опять-таки, надо мной не летают беспилотники, и каждый день мне не говорят, ну, или там каждый час там нету сирены, и я не знаю, как это. Поэтому не могу вам так советовать в полноте, но, может быть, хорошо в молитве и каком-то доверии Богу. В каком-то смысле и фатализм такой, ну, такой хорошем смысле христианском, да, что вот как Господь судит? Вот что Господь определит нам? Как Он нас направит, да? Какова его воля обо мне? Я глубоко уверен, что нет случайных смертей. Нет случайных смертей. Вот. И Господь о каждом из нас промышляет. Друзья, ну вот, непростая история. Но тем не менее, дорогие братья и сестры, еще раз всех поздравляю с праздником Рождества Богородицы. Величайший день. Радостный. Галина из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Спасибо за интересную передачу. Мой вопрос. Черный чай, кофе на ночь нельзя. А шоколад, сладости, какие еще продукты не рекомендуют? Спасибо, дорогая Галина. Но это не духовный какой-то вопрос. Это может быть к медикам. Вот, его задавать, потому что, ну, черный чай и кофе это не являются или сладости шоколадом. Ну, как бы это не духовные какие-то явления. Вот, и они не прописаны там в нашем каком-то постническом делании. У нас есть животные продукты, там масло, такие ограничения. А на чай, на кофе, друзья, ограничений нет. На сладости тоже. На шоколад, ну, там, может быть, если молочный, возможно. Поэтому вы смотрите, как ваше здоровье, дорогая Галина, вам позволяет. И, в принципе, здесь с точки зрения духовной ограничений нет. А с точки зрения медицинской, возможно. Лариса из Санкт-Петербурга пишет нам. Друзья, здравствуйте. Мои в храм не ходят и не живут церковной жизнью. Даже внуков не покрестили. Я стараюсь водить их в храм, но они не крещенные, получается. Правильно ли я делаю? Можно ли им вообще ходить в храм? Как мне убедить своих детей, что они живут в заблуждении? Что от этого страдают уже их собственные дети? Могу ли я в этой ситуации что-то сделать, кроме молитвы? Знаете, Лариса, это такой авантюрный совет, но мы были свидетелями этих событий в советские времена, когда порой бабушки и дедушки просто уводили детей, крестили и все. И родители через какое-то время, там, скажем, мама, папа проходят мимо церкви, а вдруг их дочка говорит, о, меня здесь крестили. Они узнают, что их ребенок крещеный. Ну вот, может быть, и так сделать, дорогая Лариса, но это, как повторюсь, такой авантюрный совет. Но почему и нет? А так, к сожалению, ну, естественно, здесь есть свои, так сказать, какие-то нюансы, скажем, что ребенок все-таки впитывает ту веру, которой живут его родители. Хорошо, и вы есть у ваших внуков, и вы их водите в храм. Ну вот, опять-таки,

И Лариса, смотря кто из родителей ваш ребенок, мама или папа этих деток, ну, в любом случае, надо с ними говорить. Конечно, хорошо бы, чтобы они добровольно согласились покрестить деток. Но насильно мил не будешь. И, конечно, жизнь родителей кардинально влияет на развитие, духовное развитие детей. Именно религиозная жизнь. Поэтому, если они не в церкви, то даже если покрестить, может быть, и не быть толку от этого, к сожалению. Вот. А так что нам остается, Лариса, молиться? Молиться о вразумлении, о том. И, дорогие братья и сестры, вот ко всем родителям обращаюсь, ну, как с советом, да, поскольку у меня тоже есть детки, и мое мнение, что самое главное для меня, вот как родители, чтобы они пришли к вере, чтобы они укрепились в вере, чтобы Господь их привел к себе, чтобы они его полюбили по-настоящему. И тогда, а все остальное, это уже, ну, оно вторично, естественно. И мы составили молитву за деток, такую специальную, творческим коллективом с матушкой вдвоем. Вот, и попросили наших кумовьев, да, то есть тоже, это кто такие кумовья, это крестные родители наших детей, и у кого мы являемся крестными родителями, вот составили такую группу и молимся друг за друга, ну, за деток своих, эти списки деток составили, и молимся, потому что, конечно, молодому человеку сегодня жить тяжело, жизнь непростая, очень много соблазнов, вокруг неверующие люди, мы живем вот в такую эпоху достаточно апостасийную, да, когда, в общем-то, человек отходит от Христа. Есть те, кто приходит ко Христу, но, к сожалению, их не так много. Большая часть вне церкви живет по непонятным принципам мира сего, к сожалению. Поэтому, да, надо молиться и именно вымаливать, чтобы они обрели веру, наши детки. И дай Бог, я верю в силу Божию, в Его волю. Но Господь не насилует, и понимаете, все, ну, происходит, нам порой его воля непонятна. И мы можем смущаться, да, происходящими событиями, но во всем этом есть божественное участие. Не просто так происходят все события в нашем мире и в нашей жизни. Это не какая-то череда случайностей. Нет. Если человек упорствует, в этом есть какой-то смысл, значит. И нам пока непонятны, да, но тем не менее. Поэтому, друзья, вот как-то и со смирением волю Божию принимать. Не только горевать можно, молиться надо обязательно, но горевать, естественно, не в смысле уходя в уныние, а в смысле уходя в молитву и в такую обращенность к Богу. Так, дорогие друзья, напоминаю вам, что на самом деле мы в прямом эфире, вы можете нам написать. Уже на большую часть вопросов я ответил, поэтому как раз-таки пишите. И на ваш вопрос тоже, по всей видимости, успею ответить. Куда нам писать, друзья? На нашем сайте надо написать какие-то ваши слова, пояснения и так далее. Сайт наш grad-petrov.ru. Или просто наберите в поисковике радиостанция «Град Петров» и найдете сайт. И там есть страничка «Вопросы в прямой эфир». И можно вот так общаться через эти вопросы, какие-то ваши записки. Ванда Саламыкова, друзья, написала нам ВКонтакте. Спасибо. Спасибо, Ванда, за то, что слушаете нас и оценили нашу передачу. Вот, так что, друзья, и да, можно на платформе ВК-видео, там тоже есть страничка нашей радиостанции, где идет сейчас трансляция, там можно и, так сказать, видео посмотреть. Вот, и, собственно говоря, тоже что-то спросить. Друзья, участвуйте в беседе. Итак, друзья, у нас еще тут два вопроса. Собственно говоря, добрый вечер. В Евангелии Господь сказал, если покаетесь, если покаяться, прости ему. То есть покаяться — это обязательное условие. В молитве «Отче наш» мы должны оставить должником нашим без каких-либо условий. Поясните, пожалуйста. Ну, немного не так, как вы написали в Евангелии. Но я понимаю вашу идею. Там сказано, что ученики спрашивают, до скольки раз прощать.
И Господь называет такое число, которое обозначает бесконечный раз, друзья. Ну вот, то есть всегда прощать, если покаяться. Но также, конечно, это не значит, что если человек не покаялся, мы не должны прощать ему. Вообще идея мести, идея какой-то тьмы в душе по отношению к другому человеку, мне что-то человек плохо сделал, и я его за это не люблю. Конечно, эта идея не христианская. И эта нелюбовь проявляется или злостью, раздражительностью, мстительными чувствами. Некоторые друзья вообще задумывают месть и думают про месть, да, там, и там начинают что-то фантазировать там, и порой уходят далеко в этих фантазиях. Так вот, конечно, у нас не должно быть так. Это совершенно не христианская история. Господь еще раз подчеркнул, призывает нас к тому, чтобы мы любили своих врагов. Но о какой обиде здесь вообще идет речь? Конечно, то есть нельзя в принципе обижаться. Нельзя обижаться на других людей. Нельзя, понятно, что когда нам, ну, сделали больно, что-то там как-то нас обидели, у нас какая-то может быть реакция. Но надо ее постараться преодолеть. Чем быстрее, тем лучше. И приподняться над этой нашей реакцией. И, в общем-то, наша задача, чтобы мы приобрели и пребывали в духе мирном, и вот приобрели этот дух, и в нем пребывали, чтобы наше сердце вот было в мирном устроении. И это нормальное состояние христианского бытия, христианина, да, мирное сердце, мир в душе. Вот. И потеря этого мира, оно, конечно, происходит из-за грехов, часто мысленных, но иногда и уже, когда человек действует, это тоже, естественно, сказывается на нашей душе. Мы теряем Бога, мы теряем мир, мы уходим в разные грехи, там злость, раздражительность, уныние, печаль и так далее. Вот, поэтому, конечно же, Елена, когда, когда покаяться, тем более простить, а если не каяться, он, конечно, и оставит нам долги наши, да, молитвы очень наши, как и мы оставляем должником наш. И Господь напрямую и прямо говорит уже и вне молитвы «Отче наш», да, как вы оставляетесь, так и вам будут оставлены ваши грехи и долги, да. И притчи есть такие даже, потому что нас-то Господь прощает. Притча о том человеке, которому Господин простил большую сумму денег, огромную даже, а он тут же вышел и начал требовать у должника, который должен ему, маленькую сумму. И тот не мог отдать, он посадил его в тюрьму и так далее. И тогда люди рассказали об этом господину, и человек был за это наказан. Это вот как раз образ, что сколько мне-то Господь сколько простил, почему же я бедным людям не буду прощать другим, да, там, неразумным. Мы-то просвещены светом Христовой истины, мы-то знаем о любви Христовой к нам и о заповеди любви, которая нам дана. Поэтому, друзья, конечно же, любовь сложная, это очень тяжело, это самое тяжелое. Но надо к этому стремиться, делать шаги, и об этом думать, и ставить себе такие задачи. И когда мы будем желать научиться любить, мы постепенно будем вот эту любовь приобретать. И в какие-то ситуации уже ответим не раздражительностью там и злобой на человека, а добротой, милосердием, каким-то состраданием. Так, друзья, давайте дальше пойдем. Ну, тут такой вопрос простой, спрашивает Иулия, какие продукты лучше всего приносить в храм на поминовение на панихиду. Дорогая Иулия, в нашем храме, например, такой практики, она еще осталась как рудимент, да, со старых времен, но ее практически нет. Поэтому можно и не приносить, можно просто попросить помолиться за упокой души ваших сродников. А можно принести что-нибудь, друзья, честно говоря, опять-таки, поскольку у нас такой практики практически нету, то и не могу вам поделиться. Ну, люди, так, что могу сказать, что приносят? Ну, как что-то приносят, там, масло растительное, конфетки, печеньки, ну, что-то такое в таком духе. Так что, Иулия, что захотите, то и приносите. Ну, тоже такая хорошая традиция, друзья, с другой стороны, правильно? А вот здесь уже реакция на наше сегодняшнее рассуждение. Эдуард пишет: «Дорогой отец Максим, всю жизнь я получаю помощь по молитвам Пресвятой Богородицы. Всею жизнью своей я готов засвидетельствовать это чудо, она любящая мама воистину». Совершенно верно, дорогой Эдуард. Я, дорогие братья и сестры, как раз-таки
в этот день хочу призвать молитесь Пресвятой Богородице. Может, я уже об этом рассказывал, давайте еще раз расскажу. У меня есть такая история, знаете, когда я был молодым священником, и у нас достаточно много в церковном календаре праздников, посвященных Богородице. Я выходил на проповедь и начинал такие слова говорить, или там во время проповеди вставлял такую фразу. Вот, о том, что, дорогие братья и сестры, вот все мы здесь собрались, и мы, конечно, можем свидетельствовать о великих чудесах, произошедших в нашей жизни по молитвам Богородицы. Вот об этой любви Богородицы к нам грешно. И потом как-то уже на воскресной школе для взрослых, у нас в свое время была такая воскресная школа, сейчас, кстати, тоже есть беседы после литургии, но не в формате уже таком школьном, они такие более свободные, со взрослыми беседы, да. Вот, друзья. И я конкретно спросил, да, у наших собравшихся прихожан, а что же вот они могут рассказать. И оказалось, что почти никто ничего не может рассказать. И потом выяснилось, что многие не молятся, вот как Эдуард, да, который говорит, что всю жизнь получаю помощь по молитвам Пресвятой Богородицы, а многие эту молитву и не творят. Представляете? Я был, конечно, удивлен, но как бы научен тем, что, к сожалению, да, многие люди не привержены этому особому почитанию Богородицы. Как-то это почитание прошло мимо их там, христианской жизни. Может, это начальная такая христианская жизнь, конечно, но тем не менее, друзья. Поэтому я всех призываю, молитесь Богородице. Молитесь, и, конечно, молитва — это наше такое свободное творчество, и можно молиться и своими словами, но лучше, или не лучше, а надо еще молиться и все-таки текстами написанными. Прекрасен канон Пресвятой Богородицы, который так называется, канон, который надо петь во всякой скорби и трудных обстоятельствах жизни. Ну, такое название канона. Ну, конечно же, кому же еще нам прибегать, как не Богородице, и прочитали канон, да, там, поплакали, попросили о помощи. Богородица поможет. Богородица поможет. Господь поможет, друзья. Мы должны, естественно, как-то умеренно, да, но имеется в виду, что понимать, что просить, это тоже очень важно, что просить. Потому что если мы просим себе, то вдруг нам захотелось новую квартиру, старая опостылила, мы начали молиться, ничего не происходит, квартиру нам никто не дарит. Ну, не подарят, скорее всего. А, конечно же, молиться, естественно, надо о наших нуждах земных, там, в болезнях, в каких-то трудных обстоятельствах, конечно, о сохранении, там, особо вот военные действия, однозначно. Но также есть такая подсказочка, дорогие друзья, опять-таки обращаю ваше внимание, посмотрите. У нас есть повторяющиеся тексты в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, где Господь призывает нас, Он говорит, просите и дастся вам, стучите и отворят там, ищите и найдете. В Евангелии от Матфея Он говорит о том, что вот как вы суть злые, но когда дети у вас просят, рыбу вы не даете, хлеб не даете, камень просит, рыбу не даете, змею, так и Бог, который, по сути, добрый. И Он ответит на ваши молитвы, на ваши вопрошения. А в Евангелии от Луки уточняется, друзья, вот просите и даст вам, и дальше говорится о том, что и даст Господь каждому просящему у Него Духа Святаго. И вот мы вышли на то, а что же надо просить? А просить надо не просто, прежде всего, просить духовного обновления, духовной жизни, духовных сил, духовного преображения нашего, победы над страстями. Вот основной стержень жизненных устремлений и направления нашей жизни должен быть. Естественно, мы обременены нашими житейскими какими-то бытовыми обстоятельствами и так далее. Однозначно, конечно же, мы живем в миру. Даже и в монастыре-то люди тоже обременены чем-то, да, какими-то там послушаниями и так далее. Но самое основное — это канва, это мое отношение с Богом. Как же, или моя
скажем, моя нелюбовь к Богу, вот основная канва, да, что я хочу вроде бы любить Бога, а не получается. Я хочу стараться, да, идти к свету, а не получается. Постоянно спотыкаюсь, постоянно куда-то там сворачиваю не туда и получаю какие-то порой плохие результаты моего этого движения, да. И вот, друзья, просите Духа Святаго, и Господь даст. И, конечно, еще знаете, что хочу сказать, что есть такая добродетель особая, которую мы часто с вами как-то вот не, тоже не используем. Вот как я рассказал и о Богородице, что люди порой не молятся. А есть еще такая добродетель, которую как-то человек не задействует. Мы с вами знаем, что есть три добродетели, да, вера, надежда, любовь. Вот, и больше из них любовь. Но, друзья, надежда. О надежде как-то, мне кажется, порой человек современный, да, как-то и не размышляет. И не видит, да, и вот один мне прихожанин как раз на это обратил внимание, ему было очень-очень плохо, он страдал так внутренне даже, не внешне, да, ему вот какую-то тьму погрузился, и он говорит: батюшка, вы не представляете, как это замечательно, что есть надежда. Вот в этой тьме надежда. Надежда на что? На любовь, на милость Божию. На вот, это, вот эту зарю тысячелетиями тьма, и вдруг заря, Рождество Богородицы. В этот мир приходит Господь, да, через Богородицу, друзья. Время уже оканчивается. Спасибо, что были вместе с нами, дорогие братья и сестры. Всех еще раз поздравляю сердечно, поздравляю с праздником, с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей, Пресной Девы Марии. Храни всех Господь.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Когда-то в древности год начинался не в январе, как сейчас, а в сентябре. И для христиан, и для верующих, для церкви он начинался двумя большими праздниками – Рождеством Богородицы и Воздвижением Креста. Для нас теперь, для нашей суетливой, сухой, деловой эпохи, для всей нашей жизни, поглощенной какими-то одними сплошными буднями, праздники эти, да и сами эти слова – Рождество Богородицы, Воздвижение Креста – как будто уже ничего больше не значат, отдают какой-то ненужной, архаической древностью. Все это для стариков, для старух. Все это для отжившего, не нашего времени. И так рассуждают не только присяжные борцы с религией, казенные насадители казенного атеизма. Так, увы, рассуждает и большинство обывателей, простых людей, молодежи. И этому ощущению способствуют, увы, часто и сами верующие. Те, что все эти обычаи и установления блюдут и любят, но о глубоком, и я не побоюсь сказать, вечно революционном смысле которых они не задумываются. Они сами, эти верующие, так часто создают впечатление, что их вера, их церковь действительно явление прошлого, остатки какого-то рухнувшего мира, который можно любить и помнить, но не больше. Между тем, такой подход к вере, к религии и к церкви абсолютно не соответствует Евангелию, всему его духу и букве. Мы не можем, мы не имеем права забыть, что Христос говорил об огне, который он пришел низвести на землю, и о котором он тосковал. Христос говорил: «На суд пришел я в мир сей, чтобы слепые видели, а зрячие ослепли». Христос говорил об мече и разделении, не об успокоенности тихого, отрешенного быта. Поэтому в каждом празднике, в каждом установлении церкви нужно искать и уметь находить ту частицу этого огня, что заложено в них, и которую мы, верующие, сами перестали ощущать, которой мы сами перестали жить. Так вот, сказав это, вернемся к этим двум праздникам, с которых начинает церковь свой, как она говорит, годовой круг, свое странствование по человеческому времени. Первый по времени – это праздник Рождества Богородицы, то есть Девы Марии, Матери Христа. Праздник этот удивителен прежде всего тем, что о событии, празднуемом в нем, ничего не сказано в Евангелии. В Евангелии мы находим Деву Марию, уже обрученную Иосифу, уже готовящийся стать матерью Иисуса Христа. Те поэтические подробности рождения Марии, о которых рассказывается в службах этого праздника, пришли не из Евангелия, а из так называемых апокрифов, то есть устных легенд, слагавшихся десятилетиями и столетиями и постепенно вошедших в живую память верующих. Историчность, фактичность этих подробностей не важна. Важно то, что очень рано внимание и любовь христиан оказались направленными совсем особенным образом на Деву Марию. И прежде всего на само ее вхождение в мир, на светлую тайну ее рождения. Ребенок, детство. Вот что оказывается так часто в центре христианства. Рождество Богородицы, Рождество Христа. И, быть может, это внимание к детству и к детям, и следует запомнить нам, людям 20 века, людям мира, в котором не хватает больше всего именно этой светлой тайны детства. Вот начинает подходить к концу год, наполненный таких страшных, таких трагических событий. И мы уже почти привыкли жить в этом постоянном страхе и напряжении. Нам так вбили в голову все эти громкие слова об истории, об ее ходе, ее цели. христианство же все время призывает нас от этих громоздких и страшных событий, от этой одержимости истории, прогрессом, пространством, цифрами, направить наше внимание на саму жизнь, на это драгоценное, кратко отмеренное нам время, на свет и радость, которые так просто ощущают дети. Ибо родился человек в мир. И снова мир начинается. Снова открывается возможность любви, совершенства, чистоты. Снова становится ясным, что для него, для этого ребенка мир, что все события, весь грохот современности, ничто по сравнению с его, радостно и светло на жизнь открытыми глазами. Если не будете как дети, как часто это повторяется в Евангелии. И вот Мария, Божья Матерь, это для Церкви олицетворение этого детского, целостного, чистого подхода к жизни, подхода, которого лишают нас зло, грех, зависть, страсти. И праздник Рождества Богородицы – это призыв каждому из нас, во-первых, всмотреться в образ этой вечной красоты, которую ничто в мире не смогло погасить, умалить, загрязнить, и, во-вторых, в самих себе восстановить или хотя бы попытаться восстановить то вечное детство, которое мы в себе растоптали, предали и загрязнили. А через несколько дней крест. Другая постоянная тема христианства. Крест как путь жизни. Крест как победа. Крест как всепобеждающая сила. Ибо прииди крестом радость всему миру. И вот воздвигается он в этот день, возносится высоко-высоко над людьми, и вся церковь слушает эти удивительные слова. Крест – красота вселенной. Ибо крест для верующих – это символ любви, это символ жертвы, это любовью приносимый, это символ послушания и терпения, это символ веры, и это, наконец, символ победы. Сим победишь. Не подлостью и угодничеством, не эгоизмом и приспособлением, не осторожностью и страхом, не мелочностью и компромиссом, а крестом, то есть одиноким мужеством, всецелой любовью, несокрушимой верой, что добро, любовь и истина все равно сильнее. Вот умирает на кресте замученный и всеми брошенный человек. Все кончено. Еще раз реальная сила победила, и нечего больше ждать. Не на что больше надеяться. Но вот сейчас уже 1968 год всех событий, а мы все помним и знаем, и не можем забыть. И образ этого человека, не имевшего никакой власти, никакой силы, и светлая тень этого позорного орудия несправедливой казни, все так же возвышаются над миром, и никто и ничто не могут вытравить их из человеческого сердца и памяти. Мы живем в страшное время. Время, про которое можно сказать словами Писания. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Страшно, темно, холодно. И вот начинает Церковь еще один годовой круг. И с самого начала, как свет, освещающий этот путь, два светлых видения и образа – ребенок и крест. Два символа бессилия и беззащитности, навсегда ставших самой великой, самой живой, самой непобедимой из всех действующих в мире сил.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, Николай Гумилев расстрелян на рассвете 25 августа 1921 года. И событие это воспринимается многими его друзьями, родственниками, людьми, которые были его учениками, потому что, несмотря на молодость, Гумилев был учителем, и у него было много студентов. Воспринимается как трагедия и катастрофа. И Анна Ахматова в эти дни пишет стихотворение, причем, сколько я понимаю, оно было датировано более ранним моментом, чем смерть Гумилева. Оно было написано как раз вот в этом промежутке между его арестом и смертью. И поэтому стихотворение можно считать пророческим. Она говорит: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку шила другу я. Любит, любит кровушку русская земля». Вот горькая обновушка, невероятная тяжесть, печаль, которая пронзает сердце, потому что уходит не только поэт, который находится в расцвете своего дарования и своей молодости, но уходит и целая эпоха. Мы с вами уже говорили немало о том, что имена Блока и Гумилева были знаковыми для современников и означали целый огромный период в истории русской культуры. Особенно печальна была гибель Гумилева, потому что он действительно в это время еще очень молодой человек. Вот в воспоминаниях одного из современников Гумилева есть такой эпизод. «Всеволод Рождественский рассказывал мне много лет спустя. Группа прозаиков и поэтов в белую ночь в 20-м году возвращалась из Дома искусств». Напомню вам, что диск «Дом искусств» находился там, где в наши времена кинотеатр «Баррикада». Это дом на углу Мойки и Невского проспекта, который еще одним своим фасадом выходит на Большую морскую улицу. Там, в этом здании, находился знаменитый Дом искусств, один из самых замечательных культурных центров конца 10-х, начала 20-х годов. Что из себя представлял в ту пору Невский проспект, это тоже известно. Говорила Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях о том, что на Невском росла трава. И это было поразительно, потому что ухоженный, лощеный, блистательный Невский проспект вдруг превращается в такую провинциальную улицу, где между камнями мостовой пробивается травка. Да? Так вот, поэтому все еще великолепному, но уже поросшему травой забвения Невскому проспекту, группа молодых писателей идет к Аничковому мосту. На Аничковом мосту Гумилев подбежал к одной из бронзовых групп, ловко вскочил на коня и уселся верхом на него. Проходивший по мосту милиционер укоризненно покачал головой и, обращаясь к живому всаднику, назидательно проговорил: «Образованный, как вижу, человек, а что делаете? Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как и не знаю что. Сию минуту сойдите на землю. Говорят вам, вы слышите? Чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры». Гумилев минуты две куражился, болтая ногами, покрикивал на коня, чмокал губами. Наконец ему это надоело, и он спустился на тротуар. «Правильный поступок, гражданин!» — похвально произнес милиционер и, откозыряв сперва Гумилеву, а затем и всей честной компании, прошагал, куда ему следовало. Причем вот в этих воспоминаниях есть некое дополнение в комментариях, которое не вошло в основной текст, но, тем не менее, издатели сочли возможным в комментариях, которые мало кто читает, поместить вот это замечание. В дополнение к рассказу Борисова о коне на Аничковом мосту. В ответ на требование милиционера спуститься с коня Гумилев махнул рукой и сказал: «А иди ты в...» И дальше следует некое непечатное слово. Милиционер был в совершенном восторге. Он-то считал, что интеллигентный человек слова более грубого, чем задница, и сказать не может. Ну, Гумилев был не только интеллигентный человек, а он еще был человек, который провел очень много времени в мужских сообществах и в путешествиях, и на войне. Думаю, что звучала не только нормативная лексика, но иногда и какие-то другие слова появлялись в экстремальных ситуациях. И поэтому, когда Гумилев произносит вот эту самую фразу, а не пошел бы ты туда-то, то милиционер в восторге. Почему? Потому что он видит, человек образованный, но он свой. Он говорит на человеческом языке, скажем так. И понятно, что это чистое мальчишество. Ну что за шутки, когда зрелый взрослый человек садится верхом на одного из клоттовских коней и изображает из себя всадника. Вот 35 лет Гумилеву, и он все еще полон такого юношеского, мальчишеского задора, легкости жизни. И как страшно, да, что именно этого человека так жестоко и грубо убивают. Другое воспоминание, которое относится к последним месяцам жизни Гумилева и которое важно, как мне кажется, опять же, важно для того, чтобы мы поняли, кого именно мы потеряли. Гумилев был православным человеком. Он был человеком церковно верующим. И хотя некоторые мемуаристы пытаются сказать, что он картинно крестился на храмы для того, чтобы произвести впечатление на публику. Но, если честно, я не думаю, что в этом была какая-то поза. По двум причинам. Во-первых, потому что это принято было в России. И очень многие люди, проходя мимо церкви, крестились. Мужчины снимали шапку. Женщины просто крестились на купола и кресты — это нормально, и в этом не было никакого эпатажа и никакой позы. А кроме того, надо сказать, что для Гумилева вот особенное отношение к церкви было весьма характерно. И здесь нужно отметить следующее. Известна вот такая история, такие воспоминания о Гумилеве, когда однажды у него спросили: «А как вы думаете, какое будущее ждет Россию?» Этот разговор происходил где-то примерно уже вот в 20-м году. Вот, это Дмитрий Бушен, художник, который работал в Эрмитаже, и затем уже в 25-м году он отправился во Францию, где, собственно, его зрелость такая и проходила. Особенно он известен был своими работами для театра. Так вот, Дмитрий Бушен отвечает на вопросы. «Встречались ли вы с Гумилевым в Петербурге?» «Я бывал у них в Царском селе, где познакомился с многими литераторами, художниками, видел Гумилева и в «Бродячей собаке», где он читал свои стихи. А после революции вы с ним не встречались?» «Виделся, но редко. У Гумилева был незадолго до его гибели. И он мне сказал тогда невероятно странную вещь. Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только 5 лет. А я ему ответил: Николай Степанович, ну хорошо, 5 лет. А когда 5 лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет. И знаете, что он мне ответил? Патриарх. Согласитесь, что ответ действительно довольно необычный. В особенности, если представлять себе общий дух вот этой самой интеллигентской среды предреволюционных лет. в то время все-таки людей верующих и воцерковленных было разное количество, потому что верующие были практически все. Но другой вопрос, что в лоне церкви православной находились, ну, не так уж и многие. И Гумилев, он совершенно твердо и серьезно говорит, что России будет править патриарх. Это не могло быть с его стороны шуткой. Нет, он был очень религиозный человек. Гумилев не проходил мимо ни одной церкви, не сняв шапки, не перекрестившись. И вот интересно то, что Гумилев, когда он говорит «смутные времена пройдут, владычеству большевиков будет 5 лет, а после этого России будет править патриарх». Когда он это говорит, то он опирается на некоторый исторический опыт. Жаль, конечно, что гумилевские пророчества не сбылись. Это обидно. Но, тем не менее, они не являются и беспочвенной фантазией. Почему? Потому что Гумилев очень хорошо помнил о том, что в смутное время, которое сотрясало Россию в 17 веке, на царство был призван патриарх Филарет Федор Никитич Романов, который, собственно говоря, и был вот той силой, которая могла упорядочить жизнь в стране, а после этого уже Михаила Романова призывают на царство, и устанавливается в России вот династия, которая правит 300 лет. И очень близкие к гумилевским мыслям были у Максимилиана Волошина, который в 1918 году в своей статье, напечатанной в Крыму, говорит: «Вся власть патриарху», в противоположность вот тому самому знаменитому лозунгу «Вся власть советом». Волошин называет свою статью «Вся власть патриарху». И Волошин, в частности, пишет о том, что в жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности сна и хаоса и выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой истории. Так было в эпоху смутного времени, таково же положение России и теперь. То есть вот эта мысль о том, что именно церковь и именно патриарх, недавно избранный, сможет стать консолидирующей силой, той силой, которая сделает возможным возрождение России. Эта мысль была вовсе не оригинальной, и кроме Гумилева еще были другие люди, которые всерьез на это надеялись. И вот тем более грустно и горько, что человек, который обладает и таким порывом романтическим, мощным, активным, и такой все-таки мудростью исторической, именно такого человека Россия теряет в 21 году. Мне хотелось бы еще привести очень важный один отклик на смерть Александра Блока и Николая Гумилева. Это отклик знаменитого политика и литератора, человека, который очень известен был в России вот в те времена, в начале 20 века. Это Петр Бернгардович Струве, который был крупным общественным деятелем. Он был в руководстве кадетской партии, был редактором журнала «Русская мысль». И, кстати сказать, сын Петра Бернгардовича Струве, Глеб Петрович Струве, издал 4-томное собрание сочинений Гумилева в Вашингтоне. Так вот, что касается Петра Струве, он пишет о смерти Блока и Гумилева следующее. Сразу хочу сказать, что, может быть, я и не во всем согласилась бы в его оценке Блока, но что касается Гумилева, то здесь это весьма объективное мнение. Струве говорит: «Блок был мечтатель, в общем и глубоком смысле особого человеческого типа. Но мечтатель страстный, и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. И в то же время мечтатель бездейственный, нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще литературное творчество. Мы с вами обсуждали совсем недавно блоковскую статью о назначении поэта, и она, конечно, вступает в противоречие с мнением Струве, потому что Блок говорит о том, что слова поэта — суть уже дела его, и мы не можем вменять поэту в обязанность заниматься вот каким-то другим внешним устроением каких бы то ни было дел. Но, тем не менее, Струве имеет право, да, на свой взгляд, на свое мнение. И он, кстати сказать, очень высоко оценивает поэму «12». Он говорит: «12 — величайшее достижение Блока». В нем он мощно преодолел романтизм и лиризм в совершенно новой своей форме, сравнялся с Бальзаком и Достоевским. С Достоевским в духовном пророческом видении, что в здешнем мире пророк и мерзость смежны со святостью и чистотой, в том смысле, что не внешняя человеческая стена, а только какая-то чудесная, незримая, внутренняя черта их разделяет в живой человеческой душе, за которую в земном неизбывно борются Бог и дьявол, Мадонна и Содом. И еще очень важную вещь говорит Струве о Блоке. Он говорит: если бы Блоку суждено было дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственное и мужественное, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унося в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, что она была о России, которую он любил со всей нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души. Вот Блок уходит с мыслью о России, да, он уходит безмолвно, унося какую-то последнюю думу. И мы с вами пытались, ну, почувствовать, как-то понять, в чем же все-таки заключалась эта его безмолвная последняя дума, потому что все-таки каким-то образом она явлена в его последних текстах. Что же касается Николая Гумилева, то о нем Петр Бернгардович Струве пишет следующее. Он тоже был мечтателем, но другого, чем Блок, действенного типа. Он был воин по натуре и по призванию, живший всем своим существом на войне и на охоте. До Великой войны он ездил в Африку охотиться. В войне он принимал участие как боевой кавалерийский офицер. Ну, мы с вами знаем, что Гумилев ездил в Африку не только и не столько охотиться, сколько из этнографического интереса. Он занимался там и исследованиями, и, конечно, это было не сафари в каком-нибудь там хемингуэевском смысле. Так что не на охоту он в Африку отправлялся. Струве продолжает. Он жадно воспринимал внешние впечатления, яркие экзотические краски, внешне-драматические положения борьбы человека с зверем и состязания человека с человеком. В изображении моряков, водителей кораблей, искателей приключений за морями он достигает классической силы и простоты. Эти его стихи войдут во все хрестоматии русской поэзии. Вообще Гумилев был, как мне кажется, по преимуществу эпический поэт, способный мастерски изображать то, что он любил, что было мило и родственно его существу воина и охотника. С душою воина он соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине-матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью, соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью память о самых ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять. Эти слова написаны были в октябре 1921 года. А вот что писал о смерти Гумилёва и Блока Максимилиан Волошин. «С каждым днем все дичи и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Тёмен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Нужно сказать, что эта двойная потеря Гумилёва и Блока — одно из самых, может быть, значительных воспоминаний Волошина о первых послереволюционных годах. В 1932 году Волошин записал в своей рабочей тетради: «В эту глухую призрачную ночь из глубины души поднималось огромное, бесформенное, неопределенное чувство. И это чувство была Россия. Это была одна бескрайняя, тусклая, снежная равнина, побиваемая ветром. Святой Серафим русскую равнину повивает дымами, сквозь которые мерцали, как со дна зажженные лампады. Это были молитвы и души молящихся. Но теперь от края до края клубились тяжелые низкие тучи, давился снежный прах. Ни одного огня, ни одной молитвы. Не было ни пожаров, ни крови, ни звуков сражений. Стыли Сиваш и Кронштадт. Шуршали камыши на Кубани. Дон, Украина, Сибирь были безмолвны. Не было усобицы. Убитые и замученные похоронены. Съеденные переварены. Но томление такое, что душа устала от ужаса и пыток. Предпочла бы все этому молчанию. Над застывшими каналами Петербурга бродила гигантская тень страшного голландского шкипера и шептала сумасшедшему, удушенному Павлу: «Бедный Павел!» И тут же гениальный провидец России Микеланджело русской души в арестантском халате ждал расстрела. Тело Грибоедова на арбе волокли из Тегерана. Рылеев покачивался в петле. Гумилёв плавал в луже крови. Четвертовали Долгорукова, Волынского и вырезали языки. Господи, в руки твои! Страдалец с Челобитной висел под окном царевны Софии. Героическая статуя выявлена из вязкой человеческой глины и склеена кровью. После смерти Петра сразу осела и стала походить на каменную бабу. Это слова из черной тетради Максимилиана Волошина, написанные в 1932 году. И мы видим, как смерть поэтов приводит к тому, что величественная статуя России сразу осела и стала походить на каменную бабу языческих времен. К чему вели мы эти долгие разговоры о той потере, которую пережила Россия, русская литература в 1921 году? А вот к тому, чтобы нам извлечь из этого горестного, горького события исторические уроки и постараться в наши времена не оказаться на стороне гонителей русского слова и душителей русского сознания, вернуться к тем корням, которые были так безжалостно отрезаны. Снова вдохнуть этот удивительный воздух русской поэзии и стать другими людьми. Мне хотелось бы закончить наш с вами долгий, затянувшийся разговор о смерти Александра Блока и Николая Гумилёва тем, чтобы прочесть несколько стихотворений Николая Гумилёва, чтобы мы с вами еще раз вспомнили этого замечательного русского поэта, которого мы не потеряли, потому что поэзия Гумилёва возвращается к нам сегодня, и она снова является источником и жизненной силы, и вдохновения для новых поколений русских людей. Вот стихотворение Гумилёва, которое называется «Пятистопные ямбы». Оно входит в его сборник «Колчан». Посвящено оно Михаилу Леонидовичу Лозинскому, замечательному поэту, переводчику, одному из друзей Гумилёва, с которым они вместе были и в «Гиперборее», и создавали акмеизм. «Я помню ночь, как черную наяду, в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда очей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид несчастней Востократ. Но проходили месяцы, обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер. Мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость

упали кости, и была печаль. Сказала ты, задумчивая, строго: «Я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, не даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук. И ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя: «Буди, буди!» Солдаты громко пели, и слова невнятны были, сердце их ловило: «Скорей вперед, могила так могила, нам ложем будет свежая трава, а пологом зеленая листва, союзникам архангельская сила». Так сладко эта песнь лилась, маня, что я пошел, и приняли меня, и дали мне винтовку и коня, и поле, полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молниеных ирдяных тучах. И счастьем душа обожжена с тех самых пор, весельем полна и ясностью, и мудростью. О Боге со звездами беседует она, глаз Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую честнейших херувим, славнейшую славнейших серафим, земных надежд небесное свершенье она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволение. Есть на море пустынном монастырь из камня белого золотоглавый, он озарен немеркнущею славой. Туда б уйти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды и небо ширь, в тот золотой и белый монастырь. Это стихи, написанные во время Первой мировой войны, как мы понимаем. В это же самое время, когда Гумилев воюет, он пишет стихотворение «Солнце духа». «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы? Но еще не поздно. Солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь, он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши, ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды». Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час, от того, что Господне слово лучше хлеба питает нас.

Убитые кровью недели, ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть, словно молоты громовые или воды гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Сборник Николая Гумилева «Шатер» открывается такими стихами. «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламень и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы, и твое, открывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангеле, что приставлен к тебе безрассудной, про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай, ты на древе древнем Евразии, исполинской висящей грушей. Обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят воинов стройных и хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются усмешкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку, и последнюю милость, с которою отойду я в селенья святые. Дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. «Огненный столб», последний сборник Николая Гумилева, начинается стихотворением «Память». «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под уздцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный, долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Я, угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе Отчей, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно,
садом ослепительных планет, предо мной предстанет, мне неведом, путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. Слово. В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой, себе под руку покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так, век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке. С лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон.
Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. И напоследок стихотворение Николая Гумилева, которое обращено к нам. Оно называется «Мои читатели». Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой, возят мои книги в сидельные сумки, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. Нам с вами не приходится водить лодки под огнем неприятельских батарей, и не приходится стрелять в императорских послов. Но поэзия Николая Гумилева — это источник силы и радости. Он учит нас не бояться, не бояться и делать, что надо. А что надо? Любить. Любить Россию, любить людей, любить русское слово, которое дано нам как нетленное, бессмертное наследство. И всему этому может научить нас замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы продолжаем цикл катехизических бесед и разговариваем с вами о интерпретации ветхозаветных заповедей в качестве методологии, с помощью которой можно готовить человека к принятию таинства крещения. Вот, напоминаю вам, что человек, решившийся ответить на призыв Христа своим согласием, свидетельствовать об окончании своих мировоззренческих, экзистенциальных выборов и поисков словами апостола Фомы «Господь мой и Бог мой», он, конечно, приобщается именно ко Христу. Поэтому разговор о ветхозаветных заповедях вызывает у нас, ну, скажем так, некое недоумение. Почему не начать сразу же с евангельского среза нравственного? Вот. И я объяснял уже, и сейчас повторюсь, о том, что это очень даже закономерно. Потому что новозаветное откровение — это вершина божественного взаимодействия с человеком. А для того, чтобы подняться на вершину, необходимо, ну, во всяком случае, хотя бы ознакомиться с предыдущими ступенями человеческого возрастания. Ведь люди для того, чтобы созреть до полноты времен, и как индивидуумы, и как сообщество проделали очень длительный и мучительный путь. И поэтому сказать о том, что современный человек готов игнорировать этот путь и сразу же приобщиться к полноте евангельского благовестия, это очень сомнительно и, на мой взгляд, неразумно. По одной простой причине. Человек современный, он даже не только не напоминает ветхозаветного израильтянина, он даже до какого-то просвещенного культурного язычества не дорастает. Поэтому приходится начинать вместе с пациентом, то есть отталкиваться от реального нравственного уровня. И, кстати, в нашем разговоре о шестой заповеди «Не убивай» мы, в общем-то, предложили эту самую схему, говоря вначале о ветхозаветном изводе этой заповеди, понимая, что он не устарел, и касаясь уже евангельской интерпретации. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. И вот напоминаю вам, что тема убийства, насильственной смерти, она очень болезненна и затрагивает нас как реальность этого мира, потому что мы постоянно включаем телевизор и слышим, что очередной человек избит, убит, вот, совершены какие-то преступления. Вот в то же время мы понимаем, что возмущаясь, мы в иных обстоятельствах сами ведем себя не лучше. Не потому, что мы участники, не потому, что мы тоже палачи, а потому, что в нашем сердце возмущение настолько сильно, что мы могли бы при известных обстоятельствах выпустить свою звериную натуру и повести себя точно так же, как те, о ком рассказывают сейчас средства массовой информации. Ну и вот теперь уже возвращаясь как бы к разветвлениям этой темы, я хотел бы еще сказать о том, что и тема абортов, и тема смертной казни, она тоже не может просто так быть игнорирована христианским сознанием. Но, конечно, тема абортов очень болезненна. Очень болезненна. И, например, я как священник, приходя к пожилым людям принимать их первую исповедь, задавая этот вопрос, очень часто слышу: «А кто их не делал?» Вот. И когда возражаешь и говоришь о том, что люди все-таки не делали, то человек либо замыкается, либо разводит руками, говоря о том, что вам меня не понять. Вы люди знающие, люди нового поколения, а в наше время ситуация была другой, мы выживали, поэтому очередной род, очередной ребенок, он был не столько радостью, сколько увеличением мучений. И поэтому просто для того, чтобы выжить, женщина необходимо шла на это. Причем могу сказать, что церковь не воспринимает это как исключительно женский грех. Потому что очень часто она идет на аборт с молчаливого, а иногда с самого что ни на есть кричащего согласия своей второй половинки, мужчины. Очень часто мужчина подталкивает женщину к этому, доходя до предела цинизма. «Если ты этого не сделаешь, я от тебя уйду» и так далее. И вот если мы все-таки попытаемся дать какую-то оценку этому явлению, то понятно, что весь ужас загубленной жизни, вот, потенциального человека, И как раз-таки здесь мы можем понять, что сказанное Каину, оно полностью ложится на плечи того народа, который надеется улучшить свое материальное благосостояние вот таким планированием семьи. А Господь сказал Каину: проклят ты от земли, скитальцем ты будешь, и не родит на тебе. Ты будешь стараться, ты будешь проявлять всю свою энергию человеческую для того, чтобы твои дела увенчались успехом, а земля не будет тебя рожать, потому что впитала кровь брата твоего. И действительно, когда размышляешь о тупиковых путях цивилизации, понимаешь, что ни одной энергией, вот, ни одним талантом стоит наша жизнь. Если не Господь сохранит град, напрасно охраняет его сторож. Если не Господь построит дом, напрасно трудится строитель. И вот поэтому, когда человек пытается как-то застраховать от внешних потрясений свое семейное, материальное, экономическое благополучие посредством убийства, то, конечно, он встает на путь Каина, вот несчастного скитальца, который вынужденно сталкивается вот с этим явлением после совершенного преступления. Он что-то делает, а результата никакого нет. Ну вот если все-таки разбираться с христианской точки зрения, то мы можем сказать, что церковь не делит стадии зарождения жизни после того, как произошло оплодотворение, на недочеловека и человека. Вот с какого-то момента, да, когда, собственно говоря, человеческие признаки у эмбриона появляются, можно говорить о том, что это человек, а до этого так называемый мини-аборт, он предполагает, что это еще вроде как и часть материнского тела, которое человеком назвать нельзя. С христианской точки зрения это не так, потому что творцом жизни является Бог, и если зачатие произошло, то оно произошло только потому, что Бог позволил ему произойти. Ну, конечно, в связи с этим можно порассуждать на некие биоэтические, ну что ли, ситуации нашего времени, скажем, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. Вот это сложные проблемы, но я хотел бы сказать, что все-таки отношение к уже зачатой жизни, вот, естественно или искусственно, оно все-таки очень трепетное. Поэтому мы видим и библейскую традицию, святоотеческую традицию, которая предполагает достаточно тяжелые наказания и эпитимии за совершение этого греха, потому что убит человек. Да, потенциальный человек. Да, человек не развившийся. Но, я уже, кажется, приводил этот пример, душа и тело связаны. Это совершенно очевидно. Поэтому мы можем предположить, что душа, которая не может проявить себя через неокрепшую физиологию, может быть сравнима с луком Одиссея. То есть есть некий инструмент, но его просто не натянуть, вот потому что нет сил. Или другой образ, скажем, наоборот, слабеющая физиология. Вот некоторые культуры очень древние, они убивали стариков как бесполезных, потому что они уже не могут принести пользу племени. А это ведь тоже несправедливо. Почему? Потому что хотя органы внешних чувств атрофировались, хотя человек начинает жить уже фрагментами своих былых абсолютно полноценных рефлексов, вместе с тем душа его та же. Это все тот же человек. И это уже можно сравнить не с луком Одиссеем, а с роялем, у которого западают клавиши. Душа та же, но вот той музыки, которая когда-то была, она уже сыграть не может. Вот именно потому, что рояль обветшал. Поэтому и тот, и другой случай вызывают нравственное возмущение и божественный запрет. Но сразу же возникает вопрос, а что с этим делать, если это уже произошло? Ну, во-первых, конечно, не участвовать в этом. И церковь многократно заявляла о своей позиции и продолжает заявлять не только на официальном, но и на личном уровне. Я припоминаю, что когда мне предложили осветить роддом, и я пришел, первое, о чем я спросил главврача, это о том, есть ли у них абортарий. Вот он мне сказал о том, что, конечно, мы нормальная больница. Вот я сказал, вы догадываетесь, что не все помещения я смогу осветить. Почему? Потому что невозможно призывать благодать на преступление. То есть, в принципе, конечно, священник может прийти и в казино, и в публичный дом, вот, и, не знаю, на место боев без правил, вот, и еще куда-то, и там совершить обряд освящения. Но ведь Бога нельзя использовать. Бог как огонь.
2: Он может согреть, а может испепелить. Я могу призвать Божью благодать на любую человеческую деятельность. Но станет ли от этого людям лучше? Мне кажется, что освящение преступления, оно приведет только к бедам, к мучениям тех, кто это преступление совершает. Поэтому лучше ограничиться нравственным призывом к тому, чтобы вы постарались этого не делать. Вот. А что касается самих совершителей, то есть женщин, которые через это проходят, то, конечно, Господь сказал: горе человеку, которому Сын Человеческий предается. Почему? Потому что рано или поздно, или в сам момент, или после совершения этого греха, или спустя какое-то время вот нравственные муки того, что уже ничего не изменить, ничего не исправить, они, конечно, будут своеобразной пыткой. Вот действительно у человека наступает горе в душе. И тут, конечно, церковь может такого человека только пожалеть. Ничего же с ним уже не сделаешь. И я не сторонник таких жестких дисциплинарных норм, каких-то, знаете, десятилетий и эпитемий для такого рода женщин, христианок. Вот. На мой взгляд, надо просто дать человеку понять, что теперь придется выбаливать этот грех. А во-вторых, всегда есть возможность, но если не исправить ситуацию, то принести меру своего физического покаяния. В чем это выражается? Если кто-то к тебе обращается, как к подруге, как к женщине за советом в этой области, то, конечно, надо постараться отговорить. Если удастся чьих-то бесприютных, беспризорных детей обогреть, обласкать, накормить, слово доброе сказать, то тоже воспринимай это как искупление. Если опять-таки в жизнь приходит несчастье, неважно какого физического или материального плана, женщина может воспринимать это как искупление, говоря о том, что знаю, что заслужила, не ропщу, но если возможно, помоги. Вот, конечно, можно предложить еще какое-то количество сложностей, связанных с этим вопросом. Как относиться, скажем, к тому, что плод нездоров, и врачи это констатируют на ранней стадии беременности и предлагают операцию, потому что вот ребенок будет больной, зачем это надо? Или, например, к тому, что есть угроза матери. Если она родит, то, значит, вот она может погибнуть. Ну, я думаю, что вот эти вещи каждая христианка должна решать для себя. А вот что касается ребенка-инвалида, то все-таки мы не можем сказать о том, что это не человек. Или, скажем, недочеловек. Даже если психика поражена настолько сильно, что никаких естественных человеческих реакций нет, тем не менее церковь относится к этому как к душе, распятой в собственном теле. Вот один митрополит так и говорил. Придя, правда, не в российскую, а в германскую клинику, я увидел существа, очень отдаленно напоминавшие людей. Особенно меня поразила кроватка, на которой лежала одна голова. При этом на спинке было написано: «Из-за меня умер Бог». И я отчетливо ощутил, что это душа, которая по неизвестным причинам распята в собственном теле. И за ним ухаживают, ему служат. Вот. Поэтому, конечно, вот такой способ решения проблемы, как аборт, он в нравственном отношении очень болезненен. И для тех, кто его предлагает, и, конечно, для тех, кто ему следует. Вот. Если теперь заканчивать тему этой заповеди, я хотел бы еще предложить вот такой сложный вопрос, как смертная казнь. Но мы знаем, что есть государства, где постоянный или длительный мораторий, и я думаю, что это все-таки связано с христианской мотивацией или хотя бы постхристианской, гуманистической. Вот. Есть страны, где это практикуется, и разговоры о том, что князь Владимир, проникнувшись глубиной и чистотой христианской проповеди, отказывался карать злодеев, и именно греческие епископы убедили его в том, чтобы он все-таки возобновил смертную казнь для преступников, чтобы грех не умножался, они, мне кажется, спорны в том смысле, что мы должны жить этим конкретным эпизодом российской древности, подразумевая, что мы не развиваемся, мы не идем к какой-то лучшей, более нравственной способности разрешить эту ситуацию. Но о чем идет речь? Действительно, есть некий негодяй. Вот, негодяй настолько любящий убивать, что никакие заключения, никакие сроки не предполагают его исправления. Ну, скажем, маньяк, да? Вот, маньяк, которому нравится насилие. И что делать с ним? Вот, ведь если ему дать приговор, после которого он выйдет, это значит допускать потенциальную возможность совершения новых преступлений. И вот здесь двоякая дилемма. Обезопасить потенциальные жертвы, убивая этого человека, либо все-таки попытаться отнестись и к этому, казалось бы, да, выродку, недочеловеку, чудовищу. Причем, когда я говорю «недочеловек», подразумевается не то, что он такой Богом создан, а то, что он нравственно себя, в кавычках, воспитывал в течение долгого времени и, в общем-то, выродился в свою противоположность, перестал быть человеком, стал зверочеловеком. Так вот, все-таки мне кажется, что когда мы воспринимаем Евангелие не абстрактно, а в его возвышенной красоте, чистоте, величии, мы понимаем, что любовь молится за всех. И когда Христос молился за своих распинателей, и когда Исаак Сирин дерзал приносить молитву и за павших демонов, это говорит о том, что нет преград для того, чтобы изливать любовь даже на падшие существа. И, конечно, возникает вопрос не о том, чтобы убить. Почему? Потому что, убивая такого человека, хотя бы и виноватого, мы, в общем, это отрезаем потенциальную возможность его покаяться. Ведь не мы, в конце концов, и судьи, а самое главное, свидетели того, что он 100% не исправится. Вот покойный отец Глеб Коляда, мой родственник, был принципиальным противником смертной казни. Почему? Потому что он ходил в камеры смертников и всегда говорил об одном и том же. Мы приговариваем одного человека, а казним совершенно другого. Потому что как только человек получил смертный приговор, и он не подлежит обжалованию, внутри него совершается какая-то глубокая внутренняя работа. И поэтому это другой человек. И вот допущение того, что даже лютый злодей в какой-то момент своей жизни может измениться, это есть христианская возможность предоставить ему шанс сделать хотя бы что-то. Вот, и не перейти границу вечности в озлоблении, вот в этом своем демонизме. Вот поэтому мне кажется, что в развитом обществе проблема должна стоять не так, казнь и ее запрет, а такое отношение к маньяку, к преступнику, которое предполагает все-таки какие-то шансы для него. Следовательно, мы можем говорить о улучшении пенитенциарной системы, пожизненное ли заключение, или заключение таким образом, чтобы человек мог все-таки какую-то нравственную помощь получать. Даже если ничего из этого не получится, даже если там, образно выражаясь, доктор-лектор Ганнибал сидит, вот тем не менее все-таки мне отмщение я воздам. Поэтому я принципиальный противник смертной казни, даже для чудовищ. Вот, и мне кажется, что это проблема улучшения нашей тюремной системы, в том числе и вот связанная с решением проблемы, как быть с этими людьми. Ну, конечно, проще действительно отключить его, образно выражаясь. Здесь все довольны. Вот формально совершилась некая справедливость, родственники жертвы удовлетворены. Вот сам этот человек не будет больше совершать преступления. Ну вот только вопрос, закончится ли все землей? А если рассуждать еще и по поводу ошибки, все же мы знаем, что пока Чикатило поймали, сколько-то невинных осудили и казнили. Так что, скажем, древний, не христианский, да, но околохристианский принцип, говорящий о том, что лучше вынести 100 оправдательных приговоров для виноватых, нежели один осуждающий для невиновного, он, в общем-то, стоит на позиции бесценности человеческой жизни.
3: Отец Евгений, расскажите, пожалуйста, какая позиция православной церкви в отношении планирования семьи? Осуждаемо ли это?
2: Ну, а что имеется, если конкретно, что имеется в виду
3: манипуляции с человеческим телом, с какими-то естественными процессами, которые прекращаются. Ну, не знаю, употребление каких-то таблеток гормональных, контрацепция.
2: То есть речь идет о механическом, естественном или искусственном препятствии деторождению, да? Да. Ну вот концепция Русской Православной Церкви социальная, она, рассуждая на эту тему, говорит о том, что мы однозначно выступаем против абортивных противозачаточных средств. То есть если человек уже зачался и начинает формироваться, то любая контрацепция, разрушающая яйцеклетку, да, уничтожающая оплодотворенную яйцеклетку, это грех, равный аборту. Вот. Во всех остальных случаях, но это такая сложная тема. И я думаю, что здесь какой-то общий принцип невозможен. Надо решать с каждой супружеской парой. Но вот, например, я на свой страх и риск исхожу из следующего рассуждения. Если муж и жена не замкнулись на себе по принципу «надо пожить для себя», то есть они вполне могли бы, да, иметь детей и, значит, изливать свою любовь по божественным принципам еще на кого-то. Вот. Если у них уже есть дети, и они эту любовь изливают на других, и неважно, один это ребенок, двое или трое, как они решили, то в этом случае нет никаких препятствий для употребления или применения противозачаточных средств неабортивного характера. По одной простой причине. Человек, имея свободу и разум, отвечает за ту жизнь, которую он и спрашивает у Бога. Поэтому принцип «сколько Бог даст, столько и будет», на мой взгляд, очень опасный. Потому что отвечает человек не за количество, а за качество. И если пара понимает, что им и не в материальном, а именно в душевно-духовном, в интеллектуальном плане не дать полноценного воспитания, скажем, больше, нежели двоим-трем детям, да, то они, мне кажется, остаются в полном праве решать эти вопросы индивидуально. Вот, ну, как правило, со священником все это можно обговорить, но хотя, конечно, находятся батюшки, у которых у самих много детей, и они предлагают как религиозную максимум, как такую единственно возможную норму этот же опыт для своих прихожан. Вот я не сторонник этого. Так что, мне кажется, вот так.
4: Если клонирование, там как оно подразумевает, что люди совершенно будут вот как бы одинаковые? Или все-таки в клоны вселяется тоже душа Божья?
2: Знаете, это как раз вот такая область опасная.
4: Да.
2: Почему? Потому что, с одной стороны, мы видим, что люди исследуют, и что-то у них получается. Скажем, я не могу отказать в жизнеспособности человека как человека на всех уровнях, если он зачат и выращен искусственно, ЭКО, искусственное оплодотворение. Угу. Вот. Но если речь идет о каких-то других технологиях, скажем, о том же суррогатном материнстве, хотя это нравственно неприемлемо больше, чем технологически. Но если речь идет о клонировании, то вот тут, конечно, вопрос. Физиологически, да, телесность. И вдунул Господь в лицо Адама дыхание жизни. То есть можно ли это назвать человеком как таковым? Потому что вторгается человек своим интеллектом, своей дерзостью в ту область, которая только Богу принадлежит. И что получится? Может и получится, но что это будут за люди? Скажем, может быть, это те самые исполины, которых Бог уничтожил в потопе? Может и получится, и может даже душа будет. Но душа не подаренная, а вырванная. Вот, я не знаю. Я бы не хотел с такими людьми иметь дело. Вот. Но пока, скажем так, пока этого человечества нет, пока оно только предполагается, да, вот, дерзаниями безбожных ученых, то церковь говорит опасно. Опасно. Вот. Ну, давайте вот на этом сложную и болезненную тему закончим. И до следующих встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего доброго.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Вы слушали духовный концерт «К Богородице прилежно ныне притецем» композитора Александра Гречанинова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Поздравляем вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил богослужение в Горнинском монастыре. Отслужена первая божественная литургия в детской инфекционной больнице. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме всех русских святых в Горнинском монастыре. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, паломники в священном сане и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница монастыря, игуменья Екатерина с сестрами, а также паломники. Пели хор Горнинской обители и хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме всех русских святых Горнинского монастыря. 21 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в храме Благовещенского подворья. Его преосвященство сослужил ключарь храма иеромонах Марк Святогоров и насельник монастыря иеромонах Тихон Воронов. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Алексея Жукова. Старший алтарник храма Андрей Жалтаускас был удостоен права ношения орария. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Также владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. 20 сентября в преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы прочитали стихи поздравления Пресвятой Богородицы. Взрослый приходский хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Театральная студия «Глобус» показала сценку «Случай с чемоданом» о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. Также были награждены победители конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». Исполняющий обязанности председателя комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Рустик Сиволапов поблагодарил настоятеля Иерея Сергия Кубышкина, его помощника Иерея Антония Лынова, педагогов, волонтеров, регентов и всех участников. 17 сентября в праздник прославления святителя Иоасафа, белгородского чудотворца, в часовне детской инфекционной больницы номер 3 состоялась первая божественная литургия. Богослужение совершил протоиерей Александр Степанов в сослужении протоиерея Александра Панкратова и иерея Михаила Ковача. За богослужение молились главный врач Автандил Микава и сотрудники клиники. Часовня святителя Иоасафа Белгородского была освящена в 1992 году по инициативе Возрожденного общества почитателей святого. Ее окормляют клирики храма великомученицы Анастасии Узорешительницы, протоиерей Александр Степанов и Александр Панкратов. По просьбе ребят и родителей в часовне совершаются требы. Монтаж крестов главного купола, четырех малых куполов и колокольни на храме святого князя Александра Невского устья Жоры был завершен 18 сентября. Настоятель храма благочинный Колпинского округа иерей Сергей Боднарчук совершил чин освящения крестов 12 сентября в праздник перенесения мощей святого князя Александра Невского. Золочение произведено с помощью технологии вакуумного напыления нитрида титана, которая гарантирует исключительную прочность и устойчивость. Установка крестов ознаменовала завершение очередного этапа реставрации. Завершены работы по изготовлению и установке нового поклонного креста на повороте с Вологодской трассы А-114 к Антониево-Дымскому монастырю. Новый крест изготовлен братьями обители взамен утраченного креста, простоявшего на этом месте более 10 лет и пришедшего в ветхое состояние. 20 сентября по окончании божественной литургии игумен Адриан совершил освящение нового поклонного креста. В праздник воспоминания чуда святого архистратига Михаила в Хонях 19 сентября на приходе великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах была отслужена божественная литургия для незрячих, подопечных приморского филиала Всероссийского общества слепых. Богослужение совершил настоятель протоиерей Александр Рябков. Добровольцы и автоволонтеры приходской службы помогали слабовидящим добраться до храма, принять участие в церковных таинствах, подходить к иконам, ставить свечи и писать записки. В своей проповеди отец Александр сказал, что, несмотря на наши слабости и немощи, молитва каждого человека обладает огромной силой, способной призвать Божию помощь и защитить церковь, государство и общество от враждебных сил. Чудо архистратига Михаила в Хонях, вызванное молитвой святого Архипа, служит историческим примером этой истины, подчеркивая, что Бог сильнее любых человеческих козней. 20 сентября в привокзальном сквере города Сестрорецка открылся водоем с несколькими породами рыб, обустроенный прихожанами храма Тихвинской иконы Божией Матери. Пруд заполнили окуни, плотва, килька и другие виды рыб, выловленные в озере Разлив, а также ценные породы осетр, стерлядь и сом. Всего более 1000 рыб, а также черепаха. Водоем дополнил детскую площадку «В гостях у сказки», созданную прихожанами и уже ставшую любимым местом отдыха. Нам хотелось благоустроить пространство, где время не спешит. Здесь можно полюбоваться творениями Божиими, задуматься о красоте мира. Недаром рыба – многозначный библейский образ, сказал настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. С наступлением холодов рыбу отправят в теплый аквариум на зимовку, а весной вернут обратно. На базе подросткового клуба при воскресной школе собора Владимирской иконы Божией Матери открывается набор в отряд разведчиков скаутского движения Организации российских юных разведчиков для ребят от 11 до 16 лет. Занятия будут проходить с 10 октября в двух форматах – теоретический и практический. В программе обучения православное воспитание, походы, первая помощь, работа в команде, туристические навыки, следопытство, жизнь в природных условиях и многое другое. Занятия будут проводить опытные разведчики, представители движения. Анкету на вступление можно заполнить на вахте собора. Набор продлится до 27 сентября. Количество мест ограничено. Начальник отряда диакон Григорий Бриндзей. Справки по телефону +7 981 861 32 95. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербург.

0: Программам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8 911 278 01 39. Ольга Владимировна, 8 911 278 01 39.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 222-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
0: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но при

0: Дякни ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников»?» Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорил им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесе: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, где поднимаются две важные темы. Одна из этих тем — это смоковница, которая высохла, потому что Господь проклял ее. А вторая тема — это изгнание торгующих из храма. Давайте разберем эти две темы, потому что каждая важна для нас, и каждая имеет отношение к нашей жизни, и к обычной жизни, и к духовной жизни. Итак, Господь вошел в Иерусалим. Люди встретили Его, как об этом повествуется незадолго до того, в начале 11 главы. И на другой день Господь вышел из Вифании и вновь пришел в Иерусалим. И вот еще там, в Вифании, Он увидел смоковницу, покрытую листьями, и подошел к ней в надежде что-то найти. Но поскольку ничего не нашел, кроме листьев, сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Почему так? Ведь это была весна. Это было время незадолго до страданий, до распятия, до воскресения. Это было накануне иудейской Пасхи. Значит, Господь рассчитывал увидеть что-то другое, а не плоды, потому что время плодов еще не было. Плоды, как мы знаем, поспевают к концу лета, к осени. Что же думал увидеть Господь? Есть такое толкование. Как известно, любой плод начинается с цветка. И хотя бы цветы Господь рассчитывал увидеть. К тому же цветы сами по себе тоже съедобны у смоковницы. Но не только плодов, но и цветов не было на этом дереве. Одни лишь листья. По толкованию святых отцов, листья можно сравнить с нашими молитвами. Как через листья дерево воспринимает солнечный свет, так через молитвы мы с вами общаемся с Богом и воспринимаем благодать Божию, преображающую нас. Цветы — это добрые дела, это начало плодов. А плоды — это исправление жизни, исправление самой сути человека, это отвращение от греха, избавление от страстей. Получается, Господь, кроме молитв, ничего на этом дереве другого не увидел. Не только что исправление жизни, но даже добрых дел. Вот давайте задумаемся об этом, братья и сестры, потому что часто мы с вами, православные христиане, именно таковы. Мы себя называем православными. Мы регулярно ходим в храм, участвуем во многих богослужениях, читаем утренние и вечерние молитвы, акафисты, каноны. Но, собственно говоря, чем еще наша жизнь отличается от жизни неверующих людей? Ну, еще посты соблюдаем. То есть какие-то внешние дела, молитва и пост. А во всем остальном живем так же, а то порой и хуже, чем язычники. Мне, к сожалению, доводилось сталкиваться с такими фактами в наши дни, когда люди бегут от термина «православный». Православный врач — значит, неквалифицированный. Тот, кто все свои неудачи или неправильные диагнозы, или неправильное лечение будет списывать на искушение. Православный бизнесмен — это значит тот, кто обманет, а потом будет говорить: «Ну, искушение было такое, уж извините», и так далее. Православная школа — это школа, в которой учат плести лапти, но плохо учит физике и математике. Почему так, я не знаю, но, к сожалению, с такими фактами порой приходится сталкиваться, и от этого становится обидно. Потому что выходит, что мы, православные, оказываемся подобны вот этой самой смоковнице, с одними лишь листьями, с одним лишь внешним антуражем. А ни цветов, ни плодов в нас нет. Ни добрых дел, ни преображения жизни нашей. Ну а вторая тема, которая поднята в этом отрывке из Евангелия, это то, что Господь, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Часто люди, когда читают этот отрывок из Писания, думают, вот, свечки в храмах продают. Как же так? Нарушают Евангелие. Начнем с того, что мы свечами в храме действительно не торгуем все-таки. Свечка — это ваше пожертвование на храм. Если вы придете, помолитесь и не купите ни одной свечки, это не значит, что Бог не примет ваши молитвы. Если вы просто опустите денежку в кружку для пожертвований, это тоже будет ваша жертва. Формы жертв разные. Сейчас церковная свеча приобрела такой, скорее, символический смысл, потому что существует электричество, существует электрическое освещение. Во многих современных храмах большое остекление и дневной свет достаточно освещает храмы так. Но в древние времена, когда больших стекол не было, не было больших окон, а особенно, когда первые христиане молились в катакомбах, свеча — это был реальный вклад в то, чтобы в том месте, где собираются мои братья и сестры для молитвы, для причастия, было чуть-чуть светлее. Свеча — это именно пожертвование. Изначально это именно пожертвование. А в наши дни почему-то люди ее начинают чуть ли не обожествлять, считая, что Богу именно свечки нужны. Как часто приходится сталкиваться, я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что люди зачем ходят в храм? Поставить свечку. И начинают возмущаться. Как так? Почему свечки продают? Мы их не продаем. Еще раз, это ваше пожертвование. Мы принципиально подчеркиваем, большая ли свеча, малая ли свеча, или вообще вы свечку не приобрели. Для дела вашего спасения это не важно. Вы можете выразить свою жертву или благодарность Богу любым другим способом. Но почему же Господь так поступил? А именно потому, что прямо в храме стали действительно заниматься бизнесом. Продавали жертвенных животных. Считалось, что животное, которое должно были принести в жертву Богу, должно быть куплено за особые специальные священные деньги, а не за римские динарии с изображением языческого императора. Поэтому здесь же были, ну как бы мы сейчас сказали, валютные обменники. Динарии меняли на вот эти специальные священные деньги, а потом уже на них покупали жертвенных животных и так далее. Храм Божий был буквально превращен в базар. Разные продавцы, как на базаре, предлагали лучший курс обмена, лучшую цену за то или иное животное и так далее. Был шум, был гам, было блеяние. Священники понимали, что так быть не должно. Именно поэтому, когда Господь стал их изгонять, они вроде как не стали протестовать, потому что они понимали, что Он делает то, что они должны были сделать. Но при этом им перепадало кое-что из того, что выручали от этой продажи, от этой торговли люди в храме. И вот Господь подчеркивает, что храм должен быть местом молитвы, а не бизнеса. С одной стороны, это все понятно. С другой стороны, давайте мы задумаемся вот о чем. А зачем мы порой приходим к Богу? Очень часто, опять-таки, в надежде получить какую-то материальную выгоду. Чтобы Господь помог вылечиться от болезни, сдать экзамен, еще что-нибудь. Братья и сестры, наша вера видна тогда, когда у нас все хорошо, а мы о Боге не забываем. А когда человеку плохо, и он вспоминает о Боге, это еще не признак веры. Мы должны приходить к Богу, потому что мы любим Его, а не потому, что хотим получить от Него какую-то материальную или иную выгоду в этой жизни. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 22 сентября, 9 сентября по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем праведных Бога Отец Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святых мучеников Харитона, Стратора и Севериана, пострадавших в конце III – начале IV века. В этот день прославляется преподобный Феофан Исповедник, живший в III веке. Он родился в языческой семье, в юношестве уверовал во Христа, крестился и тайно от родителей ушел на гору Давис к старцу-отшельнику, который подвязался там в течение 75 лет. Подвижник изучал с отроком священное писание и научил его правилам иноческого жития. Через 5 лет старец умер, и святой Феофан провел в одиночестве в его пещере 58 лет. Затем он сошел с горы и стал проповедовать веру Христову среди язычников и многих обратил в христианство. Был за это схвачен и подвергнут пыткам. Мужественно перенеся все страдания, преподобный Феофан возвратился в место своего отшельничества и прожил там еще 17 лет. Скончался он мирно около 300 года. Сегодня вспоминается Третий Вселенский собор, бывший в городе Ефесе в 431 году. Третий Вселенский собор осудил ересь Нестория и подтвердил православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо ипостась и два естества – божеское и человеческое. В этот день мы чтим память блаженного Никиты Константинопольского, жившего в XII веке. Этого святого называют сокровенным. Живя в миру, он тайными подвигами благочестия достиг духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Сегодня совершается память преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца. Преподобный Иосиф Волоцкий – один из самых значительных деятелей Русской Православной Церкви, оказавший на ее жизнь и развитие огромное влияние. Основанный им Успенский Волоколамский монастырь с самого начала стал духовным оплотом православия. Преподобный Иосиф написал для него общежительный устав. Также он создал первый свод русского православного богословия, книгу «Просветитель», принесшую ему славу великого отца и учителя русской церкви. На церковных соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф Волоцкий оказал решающее влияние на осуждение ереси жидовствующих, которой был обольщен даже великий князь Иоанн III. Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем. Он считал необходимым активное участие церкви в общественной жизни и стремился к широкому влиянию монастырей на жизнь общества, прежде всего распространению просвещения и совершению дел милосердия. Преподобный Иосиф Волоцкий блаженный почил на 76-м году жизни в 1515 году. Сегодня вспоминается обретение и принесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Святитель Феодосий управлял Черниговской епархией в XVII веке. Церковное прославление святителя совершилось 9 сентября 1896 года. Сегодня празднуется память множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики пермские, священник Григорий Горяев и диакон Александр Ипатов. В 1937 году мученические венцы приняли священномученики Захарий Лобов, архиепископ Воронежский, Василий Разумов, Сергий Уклонский, Иосиф Архаров, Алексей Успенский и мученик Василий Шикалов. В 1938 году пострадал преподобный мученик иеромонах Андроник Суриков, а в 1942 году священномученик протоиерей Александр Виноградов. Священномученик Иосиф Иванович Архаров родился в 1874 году. Отец его был владельцем кожевенного завода в Московской губернии. Иосиф Иванович проработал на кожевенном производстве до 1930 года. В 1930 году он принял священнический сан. Вскоре был арестован и приговорен к 2 годам лишения свободы. Едва освободившись, он получил новый срок – 3 года лагерей. С 1936 по 1937 год он находился в карлаге НКВД в Казахстане. Находясь в лагере, он был арестован на основании доноса, в котором было сказано. Заключенный Архаров очень любит церковь. Советовал читать Евангелие или Псалтирь. Всегда стремится пропеть что-нибудь божественное. В обвинительном заключении, приговаривая отца Иосифа к смерти, следователь написал. Заключенный Архаров, отбывая меру наказания в карлаге НКВД, систематически проводил контрреволюционную агитацию среди заключенных, распространяя провокационные слухи о скорой войне и гибели совласти. Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, ЗК Архаров виновным себя не признал, но свидетельскими показаниями полностью изобличен. 21 сентября 1937 года священномученик Иосиф Архаров был расстрелян. Священномученик протоиерей Алексей Глебович Успенский родился в Новгородской губернии в семье псаломщика. Отец умер, когда ему не было и полутора лет. После окончания духовной семинарии Алексей Глебович был рукоположен в сан священника. Гонения конца 20-х, начала 30-х годов застали его в храме Тверской епархии. Его арестовали и приговорили к 6 годам исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения, отец Алексей снова стал служить в церкви и был возведен в сан протоиерея. Прихожане Вознесенского храма в селе Вознесение, где служил отец Алексей, вспоминали, что он учил прихожан навыкам церковной молитвы и наставлял, чтобы они приучали к ней детей. Учил не изменять православной веры и никогда не снимать креста. В 1937 году священника арестовали вместе со старостой храма Василием Шикаловым. На допросе отец Алексей подтвердил, что крестил детей, уточнив, что отказывал в крещении тем, кто давал своим детям неуказанные в святцах имена, отсылая таких родителей в сельсовет, чтобы они дали своему ребенку новое имя. Также отец Алексей признал, что во время служения им литургии при чтении заупокойных поминаний было поминовение царя Николая и царицы Александры в присутствии верующих. Староста церкви Василий Яковлевич Шикалов в 1937 году вернулся из заключения в лагере, и так же, как отец Алексей, снова стал служить в церкви. Он подтвердил на допросе, что ездил в Ленинград, чтобы приобрести там нательные крестики, которые он распространял среди прихожан. Обоих арестованных, протоиерея Алексея Успенского и старосту церкви Василия Шикалова, приговорили к расстрелу. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Иосифа Волоцкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Уже в 7 лет отрок Иван Санин, родившийся 12 ноября 1440 года, был отдан своими родителями-дворянами в местный Волоколамский монастырь для обучения грамоте. В первый год сметливый мальчик обучился псалмам, а на другой уже мог читать и петь в храме. И с той поры монастырь стал навсегда для него родным домом. По совету тверского старца Варсонофия пришел молодой послушник в Боровский монастырь к его основателю, преподобному Пафнутию, который в 1460 году постриг его с именем Иосиф. Взяв инока к себе келейником, игумен воспитал его в суровой школе послушания без рассуждения, послав его сперва работать хлебопеком, а затем ухаживать за больными монахами. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость юного инока, что разрешил ему взять в келью старого и парализованного отца, который, приняв постриг, в течение 15 лет оставался на попечении сына. Когда в 1478 году скончался святой игумен, братья на место почившего избрали его любимого ученика, которого митрополит Геронтий возвел в священный сан. Недолго длилось его управление обителью. Братья воспротивились учреждению старого устава, чтобы у иноков все было, в общем, ничего своего. Устав поддержали всего 7 монахов, в том числе 2 родных брата Иосифа. Тайно ночью покинул тогда Боровский монастырь игумен, отправился паломником по русским обителям, особенно надолго задержавшись в Кириллово-Белозерском монастыре. Пробыв в нем полтора года и многое восприняв из бесед с подвижниками, хранившими предания преподобного Кирилла, Иосиф на краткое время возвратился в родную Боровскую обитель, чтобы выбрать в ней несколько иноков, готовых принять древний общежитный устав. Таковы нашлись, и в 1479 году в 20 верстах от Волоколамска Иосиф основал в безлюдной лесной глуши скит. При постройке церкви сам волоколамский князь Борис Васильевич и его бояре помогали преподобному носить бревна. С той поры князь постоянно благодетельствовал новому монастырю, куда вступали многие боярские дети, бравшие на себя суровые аскетические подвиги. Своими советами и молитвами Иосиф, как опытный старец, обращал души к покаянию и смирению, сам служа тому примером. Был он также в своем монастыре и умелым хозяином. Так в голодные годы Волоколамский монастырь питал ежедневно около 700 человек, не считая детей. Когда у обители истощились собственные средства, игумен взял деньги в долг и на них презревал бедных. Проведав о том, поспешил на помощь великий князь Василий Иоаннович, удельные князья и другие христолюбцы. Постепенно широкое служение монастыря и его игумена приобрело общенародный характер. Горячо любя Отечество, Иосиф много содействовал развитию учения о богоданности царской власти и укреплению на Руси православной веры. Особенно потрудился он над искоренением ереси жидовствующих, что была занесена жидовином с Харией в Новгород и перекинулась даже в Москву, заразив многих видных людей, включая митрополита Зосиму и сноху великого князя Елену. Еретики не верили ни в Пресвятую Троицу, ни в божественность Христа, не почитали иконы, отрицали церковное устроение. Стараниями преподобного Иосифа и новгородского архиепископа Геннадия в 1490 и 1504 годах были созваны соборы для обличения осуждения зловредного учения. Сам Иосиф написал 16 слов против жидовствующих, собранных в книге «Просветитель». Ревнуя о православии, преподобный не уставал назидать не только братью, но всех во множестве приходивших мирян. «Не оправдывай себя, — говорил он, — а признавай себя грешным перед Богом и людьми. Пусть укоряют тебя, но ты не укоряй. Откажись от мирской мудрости и умудряйся во Христе». Перед своей праведной кончиной, которая случилась 9 сентября 1515 года, святой Иосиф Волоцкий предсказал инокам: «Если я получу некое дерзновение и милость у Господа, место это святое не оскудеет, и обитель распространится». Так и исполнилось. Волоколамский монастырь дал русской церкви много подвижников, святителей, церковных деятелей. Почитание народа было столь велико, что уже в 1578 году игумен Иосиф был причислен к лику святых.

0: завершит наш церковный календарь житие блаженного Никиты Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Блаженный Никита жил в Константинополе и занимал должность хартулария, то есть письмоводителя. Его называют сокровенным, потому что, живя в миру среди городской суеты, тайными подвигами благочестия, он смог достичь духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Его святая жизнь открылась при необыкновенных обстоятельствах. Два друга, некий священник и диакон Сазон, поссорились. Священник умер, и диакон очень скорбел, что они не успели помириться. Опытному старцу-подвижнику он рассказал о грехе, терзавшем его совесть. Тот подал ему письмо и велел отдать его первому, кого Сазон встретит в полночь у храма Святой Софии Премудрости Божией. Им оказался святой Никита Хартуларий. Прочитав письмо, он заплакал и сказал, что на него возлагается то, что превышает его силы. Но молитвами старца, пославшего Сазонта, он постарается это исполнить. Сотворив поклон перед церковными дверями, святой Никита сказал: «Господи, открой нам двери милости Твоей». И двери храма сами собой открылись. Оставив диакона на пороге, святой Никита стал молиться. И Сазонт видел, как его осиял чудный свет. Затем они вышли из храма, и двери закрылись. Подойдя к церкви Влахернской Божией Матери, святой Никита снова помолился, и опять перед ним открылись двери. В храме стало светло, из алтаря вышли священники, среди которых диакон Сазонт узнал своего умершего друга. Святой Никита тихо сказал: «Отче, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, которую вы имеете между собой». Тотчас священник и диакон Сазон поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно в алтарь, и двери сами собой затворились. Блаженный Никита сказал диакону: «Брат Сазон, спаси свою душу для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и его упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». После этих слов блаженный Никита стал невидимым для Сазонта. Вернувшись к своему старцу-духовнику, диакон со слезами благодарил его за то, что по его молитвам великий сокровенный угодник Божий Никита Хартуларий снял грех с живого и мертвого.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, сам совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь,
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» – это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное – о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников». Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
2: 22 сентября исполняется 130 лет со дня рождения архимандрита Сафрония Сахарова.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Молитва — нескончаемое творчество, высшее всякого иного искусства или науки. Через молитву входим мы в общение с безначальным бытием. Или иначе, жизнь самосущего Бога входит в нас по этому каналу. Молитва есть акт наивысшей мудрости, все превосходящие красоты и достоинства. В молитве святое упоение нашего духа, но пути сего творчества сложны. Тысячи раз переживаем мы и пламенное устремление к Богу, и повторяющееся отпадение от света Его. Часто и многообразно ощутим мы неспособность нашего ума подняться к Нему. Иногда будем стоять на грани как бы безумия и с болезнью в сердце высказывать Ему наше бедственное состояние. «Ты дал мне заповедь Твою любить, и я принимаю ее всем моим существом, но вот во мне самом не обретаю силы этой любви. Ты есть любовь. Приди же ты сам и вселись в меня, и совершай во мне все то, что ты заповедал нам, ибо заповедь твоя неизмеримо превышает меня. Изнемогает мой ум постигать тебя, не может мой дух проникнуть в тайны жизни твоей. Хочу во всем творить волю твою, но дни мои истекают в безвыходных противоречиях. Страшусь потерять тебя —

Некий плод на дереве, он оставляет душу нашу быть опаленную солнцем, вынести удары холодных жгучих ветров, томиться жаждой или выносить потоки дождей. Но если мы не выпустим из рук наших край его ризы, то увидим благой результат. Нам необходимо пребывать в молитве, возможно, большее время, чтобы его непобедимая сила проникла в нас и сделала бы нас способными противостоять всем разрушительным влияниям. И когда возрастет в нас сила сия, тогда радость надежды на окончательную победу воссиявает в нас. Молитва непременно восстановит в нас то божественное дыхание, которое вдунул Бог в лицо Адама, и в силу которого Адам стал душою живою. Молитвою возрожденный дух наш начинает удивляться великой тайне бытия, и особый восторг могучим потоком заливает наш ум. Бытие! Какая чудная тайна! Как оно возможно? Дивен Бог, и творение Его дивно. Переживем мы смысл слов Христа. Я пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком избыток. И это воистину так. Но снова и снова о том же. Жизнь сия парадоксальна, как парадоксально все учение Господа. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Всем нам, сынам Адама, необходимо пройти через сие небесное пламя, пожигающее корни смертоносных страстей. Иначе не увидим мы сей огонь, приложившимся в свет новой жизни, потому что в нашем падении горение предваряет просвещение, а не наоборот. Итак, благословим Господа и за опаляющее действие Его любви. Мы многого еще не знаем, и все же, хоть и отчасти, но ныне и нам ведомо, что для нас нет иного пути для того, чтобы стать сынами воскресения, сынами Божьими, чтобы соцарствовать с Единородным. Как бы ни был болезнен процесс нашего воссоздания, через какие бы терзания подчас агонии не проводил нас Бог, все в конце станет благословенным. Если приобретение научной эрудиции требует долголетнего и напряженного труда, то стяжание молитвы еще и несравненно большего. Когда Евангелие и послание становятся нашей повседневной реальностью, тогда мы начинаем ясно видеть, насколько наивными были наши прежние представления о Боге и жизни в Нем. Таинственна премудрость данного нам откровения. Она далеко превосходит человеческое воображение. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Даже малейшее прикосновение к нам Божественного Духа является славою, несравнимою с содержанием жизни без Бога. Подлинная молитва, единящая нас с Всевышним, есть не что иное, как свет и сила, сходящие на нас с небес. Она по сущности своей трансцендирует наш план. В этом мире нет источника энергии для нее. Если я хорошо питаюсь, чтобы тело мое было сильным, то плоть моя бунтует, и требования ее растут, и ей не до молитвы. Если я смиряю плоть чрезмерным постом, то на некоторое время в болезненном воздержании создается благоприятная почва для молитвы, но затем тело изнемогает и отказывается следовать за духом. Если я общаюсь с хорошими людьми,
то случается, испытываю душевное удовлетворение.

Иногда же получаю новый психический или интеллектуальный опыт, но весьма редко импульс для глубокой молитвы. Если я одарен умственно для серьезной научной работы или для художественного творчества, то мой успех явится поводом к тщеславию. И тогда мое сердце не может стать настолько глубоким, чтобы вместить молитву. Если я богат материально и занят тем, чтобы использовать связанную с богатством власть или возможность воплотить некоторые из моих идей, либо удовлетворить моим эстетическим или душевным пожеланиям, то душа моя не восходит к Богу, как мы его познали через Христа. Если я ухожу в пустыню, отрекшись от моих имений, то и тогда сопротивление всех космических энергий парализует мою молитву, и так без конца. Истинная молитва к Богу истинному есть общение с Духом Божиим, который молится в нас. Он дает нам знать Бога. Он возводит дух наш в состояние созерцания вечности. Как сходящая свыше благодать, молитвенный акт превышает наше земное естество, в силу чего ему противится тленное тело, не способное к восходу в сферу духа. Противится интеллект, бессильный вместить беспредельность, колеблемый сомнениями, отталкивающийся от всего, что превосходит его разумение. Молитве сопротивляется социальная среда, в которой мы живем, которая организовывает свою жизнь в связи с иными целями, диаметрально противоположными молитве. Молитву не терпят неприязненные духи, но только она, молитва, возрождает тварный мир из его падения, преодолевая его косность и инерцию великим напряжением духа нашего в следовании заветам Христа.

труден подвиг за молитву. Меняется состояние нашего духа. Иногда молитва течет в нас, как могучая река, иногда же сердце становится иссохшим. Но пусть всякое снижение молитвенной силы будет, возможно, кратким. Молиться нередко значит высказать Богу наше бедственное положение, бессилие, уныние, сомнения, страхи, тоску, отчаяние. Словом, все, что связано с условиями нашего существования. Высказать, не изыскивая изящных выражений и даже логической последовательности. Часто сей способ обращения к Богу является началом молитвы-беседы. Иногда мы пребываем в волнах Божьей любви, которую по наивности поймем односторонне, как нашу любовь к Нему. Со мною так бывало. Я не дерзал думать, что беспредельно великий Творец всего может своим вниманием остановиться на мне, ничтожном и гадком. И я говорил: «О, если бы было возможно, чтоб ты любил меня так, как я люблю тебя! Видишь ли ты, как сердце мое жаждет тебя день и ночь? Склонись ко мне, яви мне твое лицо. Сделай меня таким, каким ты хочешь видеть созданных тобою, таким, какого ты, Всесвятой, сможешь принять и любить». Я не знал, что говорю. Я не смел подумать, что это Он сам молится во мне. Созерцание святости и смирения Бога поражает душу. И она с великим благоговением внутренне поклоняется Ему в любви. Такая молитва переходит иногда в видение несозданного света. Чтобы мы познавали исходящие от Бога дары, Он после посещения оставляет нас на время. Странное впечатление производит богооставленность. В молодости я был живописцем. Боюсь, что и до сих пор он не совсем умер во мне. И этот естественный дар пребывал внутри меня. Я мог утомляться, не иметь сил на работу, не быть вдохновленным, но я знал, что дар сей есть моя натура. Когда же Бог покидает, тогда ощущается некий провал в самом бытии. И не знает душа, возвратится ли когда-нибудь ушедший. Он иной по природе своей. Он скрылся, и я остался пуст. И пустоту эту страшную переживаю как смерть. С его приходом мне было явлено нечто прекрасное, милое сердцу, превосходящее мое самое дерзновенное воображение, и вот я снова в том состоянии, которое раньше казалось мне нормальным, удовлетворительным, а теперь оно ужасает меня, представляется слишком животным, скотоподобным. Я был введен в дом великого царя, я знал, что я родственник ему, но вот опять я не больше, чем бездомный скиталец». Через смену состояний познаем мы различия природных даров от тех, что нисходят как благоволение свыше. Через покаянную молитву я удостоился первого посещения. Через молитву же, но более горячую, я надеюсь возвратить его. И действительно, он приходит. Часто и даже обычно он меняет образ своего прихода. Так я непрестанно обогащаюсь познаниями в плане духа, то в страдании, то в радости, но я расту. Увеличивается моя способность пребывать в прежде неведомой сфере все более длительные сроки. Стань твердо умом в Боге, и придет момент, когда бессмертный дух прикоснется к сердцу.
О, это прикосновение святого святых! Его нельзя сравнить ни с чем. Оно восхищает наш дух в область нетварного бытия, уязвляет сердце любовью, не похожую на то, что обычно мыслят люди под этим словом. Свет ее, любви сей, изливается на всю тварь, на весь мир людской в его тысячелетнем явлении. Любовь сия ощутима физическим сердцем, но по роду своему она духовная, нетварная, как исходящая от Бога. Животворящий Дух Божий посещает нас, когда мы пребываем в состоянии смиренной открытости для Него. Он не насилует нашей свободы. Он окружает нас своей нежной теплотой. Он приближается к нам так тихо, что мы можем и не заметить Его сразу. Не должно ждать, чтобы Бог ворвался внутрь нас силою без нашего согласия. О нет, Он уважает человека, смиряется пред Ним. Его любовь смиренная. Он любит нас не свысока, а как нежная мать своего больного младенца. Когда мы открываем для Него наше сердце, то непреоборимо сильно чувство, что Он нам родной, и душа преклоняется пред Ним в умиленной любви. Божественная любовь, которая есть глубинный характер живой вечности, в этом мире не может не страдать. Смягченному подвигом и посещением благодати сердцу бывает дано жить, пусть отчасти, любовь Христову, объемлющую всю тварь в бесконечном сострадании всему сущему. Ныне я пленник Христа Бога. Я познал себя вызванным из ничтожества. По природе своей человек ничтожество. Но, несмотря на сие, мы ждем от Бога сострадания и уважения. И вдруг Всемогущий открывается нам в своем неописуемом смирении. Это видение умиляет душу, поражает ум, и мы невольно склоняемся пред Ним. И сколько бы мы ни стремились уподобиться Ему в смирении, мы видим себя бессильными достигнуть Его абсолютность. Смирение Христово — всепобедительная сила. В своем истощании и служении нам оно не знает унижения. Оно неизменно пребывает божественно величественным в своем существе. Выражаемое в словах наших, оно представится противоречивым. Смирение есть атрибут божественной любви, который в своей открытости для твари кротко принимает все раны от созданных им. Видение Бога ставит человека пред необходимостью внутреннего самоопределения по отношению к Нему. В существе своем всякое наше действие непременно или приближает нас к Богу, или наоборот удаляет. Отсюда всякое начинание совершается в страхе, именуемом Божиим. Боится душа не только явно недоброго дела, но и мысли, могущие опечалить Духа Святого, которого она возлюбила. Невыразимо велика дистанция между нами и Богом. Мы видим себя недостойными святого святых. Сердце сокрушается от томительного сознания себя нищим. Не сразу понимаем мы, что именно это явление есть уже начало приближения к Богу. Первая заповедь блаженств «блаженны нищие духом» как бы органически приводит к последующим степеням, к плачу, кротости, алканию и жажде правды, к милосердию,
чистоте сердца, к первым живым восприятиям нашего богосыновства, что приводит нас к горестному конфликту с миром страстей, к разрыву с неищущим царство правды, к гонениям, поношениям, злословиям и прочему. Когда противостояние христианского духа духу мира сего достигает своего апогея, тогда жизнь последователя Христа подобна распятию, пусть на невидимом кресте. Это время весьма страшное и вместе спасительное. Через внутренние, нередко связанные с внешними обстоятельствами, страдания нашего духа побеждаются страсти. Преодолевается и власть мира над нами, и даже смерть. Наступает уподобление распятому Христу. Однако и на сей высшей ступени должно сохраниться смирение духа. Самый опыт покажет, что как только на смену ощущению нищеты приходит удовлетворение собою, так вся сия скала духовных восхождений рушится, и дом наш опустошается. Бог уже не с нами. Так, доколе не смирится снова сердце и не воззовет к нему с болью. Из этих смен переживаний душа постигает тайну путей спасения. Страшится она всего, что противно смирению. Молитва ее очищается. Ум и сердце не увлекаются ничем посторонним, не желают ничего, кроме Бога. Через молитву всем существом вливается в молящегося сила новой жизни. Дальнейший восход – начало познания об образе неземного бытия.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторический портрет. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача восьмая.

Отношения с государем – это была уязвимая перемычка всей столыпинской работы и постройки. Совсем не участвуя в той постройке, эта перемычка решала, однако, всю ее. Как только не злословили об этом царе в обществе. Какого только чучела не высмеивала в нем образованная Россия. Почти единодушно считалось, что он и недалек, и глуп, и зол, и мстителен, и нечувствителен. Столыпин и прежде, из отдаления и невидения, не разрешал себе подумать так. А приблизившись и соприкасаясь тесно и в главном, убедился, что это совсем не так. Государь был даже страдательно уязвим, даже хрупок, но все это загонялось им внутрь и переносилось лишь его отменным здоровьем. И не только не был он мстителен и зол, но был христиански добр. Был воистину христианин на троне и всем сердцем любил свой народ и благоволил ко множеству людей, с которыми ему приходилось знаться, хотя обиду мог понести и нести уже потом долго, до конца. Он искренне хотел, чтобы всем в его царстве и во всех остальных царствах было хорошо, но только... чтоб от него не требовали для этого слишком большого и длительного напряжения. И он мог вникнуть в любую аргументацию и понять совсем даже не упрощенную мысль, но тоже, чтоб не слишком утомительно и часто –

Государь Николай Александрович нисколько не больше отходил от средности, чем и всякий средний монарх, который, по вероятности, должен уродиться, а добротою чувств даже сильно избыточествовал над средним. И тем более долг монархиста был уметь работать с этим государем. Государь был сердечно уверен, что всегда держит перед собой одну цель блага Родины, а мелочные чувства личности перед этой целью меркнут, и повторял о своей страшной ответственности перед Богом, а подписывал назначение и поддерживал нашепты то дворцового коменданта, то начальника походной канцелярии. Государь сознавал свою страшную ответственность, но и откровенно оттягивал, как скучные дела, важные государственные вопросы, или вовсе отменял такую неприятную процедуру, как личный прием всего состава Государственной Думы, а многое в Третьей Думе могло бы пойти иначе, если бы этот прием состоялся. Но не было для государя, любителя широчайших военных парадов, где участники, однако, бессловесны, или узких застольных бесед, где участники все свои, ничего более неприятного, чем встреча с десятком, сотней, полутысячей развитых инакомыслящих людей, не немых и не своих.

Так нежно и так хрупко было все мировоззрение государя, а главное – способность отстаивать его, что он не мог его вынести на ветер мнений. Он мог только в запахнутом сосуде теплить веру в свой прекрасный народ и прекрасных государственных деятелей, которые все устроят и с просвещением, и с гуманностью, и со свободой, и с расцветом. И самого Столыпина долго ценил как такого прекрасного министра, который осуществит прекрасные цели и выведет жизнь народа в благоденствие, лишь бы не слишком теребил своего государя и не вынуждал делать неприятное какому-нибудь прекрасному человеку из придворных сфер. А Столыпин не только не имел выбора иного, как всячески поддерживать и внешне возвышать этого государя по службе и по верности, но он и внутренне полюбил этого доброго, честного человека, хотя и с государственно важными недостатками. «J'aime le petit», — говорил жене, — «люблю маленького, маленького императора, не сильного, как прежний», и стремился помочь ему эти недостатки одолеть, а от слабости выкрепится. Если держать целью укрепление в России ее исторических начал, то ныне царствующему монарху следовало служить всеми силами, смиряясь с его недоможностями, как смиряется сын с неудачностью своего отца. И Столыпин не упускал случая прославить государя, поставить в центре народных торжеств 200-летие Полтавы, упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов. Царь обратил свои взоры к русскому крестьянству и заклинать слушателей в верности: «Россия, преданная своему государю». Даже в откровенных беседах с Гучковым, своим единомышленником по думской борьбе, чьим резким речам Столыпин больше сочувствовал, чем мог выразить внешне, и с кем вместе планировали, как расколоть правый сектор Думы и выделить умеренное крыло, даже наедине с Гучковым, недоброжелательным к царской чете, Столыпин никогда не позволял себе выразиться о государе неодобрительно. И чем слабее от слабости упрямее, чтобы отстоять свое сознание силы, бывал государь то там, то здесь, тем необходимее было уступать этому упрямству, чтобы его впечатление силы не хрустнуло, и подкреплять это впечатление в нем, благодарить за милостивое участие и оговариваться, что я непрошенную меру и мог поставить Ваше Величество в неудобное положение. А когда уж совсем невозможно было миновать дать урок, это тоже было бы изменой монархизму. Надо было форму найти такую, будто урок произносится для самого себя или о ком-то вообще постороннем, для государственного человека нет большего греха, чем малодушие».

Столыпин отлично видел о себе, как он подходит к посту, как умеет властвовать и до чего необходим этому царю. Но тот, конечно, не мог соразмерить доли своего интеллекта и энергии в государственном управлении и доли премьер-министра. Он искренне не понимал, сколько тут вкладывается работы и времени. Поэтому государь не видел тягости для своего статс-секретаря ездить к нему в Ливадию из Петербурга с докладами. Или, будучи отпущенным по Полтавской и Орловской губерниям, осматривать свое любимое зрелище — хутора, непременно попасть к высочайшему обеду в честь датской королевской четы. Государь позабыл или совсем никогда так и не понимал, в какую бездну уже почти сверглась Россия в 905 и 906, когда теперь, тремя годами позже, перед открывшейся первой свободной поездкой государя в Полтаву, Столыпин не без гордости доложил ему: «Революция устранена, Ваше Величество, и вы теперь можете перемещаться свободно». Государь ответил даже с раздражением: «Не понимаю, о какой революции вы говорите? Даже и беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе». Столыпину стало горько. Как быстро и легко государь забыл об опасностях, которым подвергался сам же, как будто и не видел всего, что сделано для спасения страны. Правда, в первые годы государь очень был к Столыпину расположен. Живо ощущая его спасителем страны и себя, он предлагал ему для безопасной жизни свои дворцы и прогулку на императорской яхте по финляндским шхерам, как ездил и сам. Летом 1908-го в такой прогулке на яхте Столыпин побывал инкогнито в Германии и там испытал неценимое счастье всякого простого человека — ходить свободно по улице, не скрываясь от убийц. Но о его поездке стало известно императору Вильгельму, тот захотел встретиться. Столыпин уклонился, ускользнул. Вильгельм погнался за ним несколькими кораблями, однако не настиг. Их разговор состоялся годом позже, при встрече императоров. Вильгельм до неприличия пренебрегал царственным братом и его супругой, весь уйдя в разговор со Столыпиным, от которого пришел восхищение, и еще через 20 лет повторял, что тот был дальновиднее и выше Бисмарка.

Да. Ведь кроме внутренней политики, которая и есть единственная нужная политика, терпеливое устроение собственной страны, существовала же еще и внешняя. И как премьер-министру, а не только министру внутренних дел, Столыпину полагалось бы много заниматься ею. Совсем нет. Сколько мог, он от внешней политики уклонялся, игнорировал, жалел силы на нее. По сравнению с внутренней, она казалась ему чрезвычайно легко решаемой. Тут не было такой запущенности отношений, таких накопленных вековых несуразностей, а главное, такой истребительной ненависти, таких яростных идейных врагов, для которых не существовало жизни вне этой вражды. Ему казалось, во внешней политике достаточно приложить четверть силы, как богатырь передвигает горы, тамошние горы и пропасти, кажущиеся. Он был уверен, что правитель с самым посредственным разумом может остановить внешнюю войну во всякое время. Может быть, из-за этого невнимания кабинет Столыпина был наказан назначением министра иностранных дел молодого честолюбца Извольского. Да еще, насколько русское правительство было кабинетом? Только-только начинали привыкать, что оно нечто единое. Все эти годы министр иностранных дел не обязан был своих докладов повторять председателю Совета министров. И уволить того же Извольского или оставить на посту тоже решалось без председателя. В поисках эффективного дипломатического хода и свободных рук по отношению к Турции Извольский попался в ловушку своего австро-венгерского коллеги и попустил тому захват Боснии и Герцеговины в конце 1908 года, сопроводить объявлением, что захват произведен с согласия России. Это было наглое использование нашей послеяпонской слабости. Наступали на ногу и заставляли улыбаться. Германия потребовала от России даже не молчания, не нейтральности, но унизительного публичного согласия на оккупацию. Преклонить колено и отречься от всей славяно-балканской политики. Русское общество было возмущено, взнялась тряска в печати и в Думе, а кроме войны отвечать было нечем. Упущено. А войной-то хуже всего нельзя. Столыпин вник в военное министерство. Оно, как и все, работало отдельно. И еще более убедился, в чем был убежден из соображений общих. Воевать нам никак нельзя. Мы еще долго будем не готовы. Для нас сейчас война – поражение. Но еще раньше – революция. Вывод сам по себе был горек, но очень смягчен для того, кто и не намерялся воевать ни в коем случае, да и не горел панславянской миссией никогда. Временный ущерб самолюбия был ничто перед громадностью внутренней построительной программы. Столыпин не мог вскрыть аргументы публично. Он только разубедил государя, уже решившегося на мобилизацию против Австрии. Это потянет и войну с Германией, и угрозу династии. И сказал близким в тот день: «Сегодня я спас Россию».

И еще личными переговорами Столыпин успокаивал лидеров разгневанного воинственного думского большинства. Кадеты очень рвались в войну, не собственными телами только. И еще долго шумно гневались после Потсдамской встречи императоров в 1910-м. Зачем Россия отказалась от наступательной позиции? А французы тревожились. Почему ликвидируются в Польше 4 русских крепости? Столыпин же считал, все эти союзники никакие не друзья, и отвернутся от России, если ее постигнет несчастье. Англия опасается международной силы России и желала бы ее распада. Во Франции нет к России ни любви, ни уважения, а только страх перед Германией. Никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия. И результат убеждал Столыпина, что внешняя политика не стоит слишком настойчивых и долговременных усилий. Вот все реальные угрозы были без труда удалены. Если сильная держава не хочет войны, никто ее не заставит воевать. При назначении после Извольского министром иностранных дел Сазонова Столыпин просил его только избегать международных осложнений. Вот и вся политика. России война совершенно не нужна. И во всяком случае нужно 10-20 лет внешнего и внутреннего покоя. А после реформ не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны. Когда будут здоровы и крепки корни русского государства, слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром.

В 3-4 года Столыпинского премьерства не урывом, не в раз, а постепенным неуклонным движением преобразилась страна так, что и друзья, и враги, и свои, и чужие не могли бы этого не признать. Багровый хаос больше не зыбился. Революция кончилась, она была прошлая. А все более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад. Третий, четвертый, пятый год кряду Столыпин влек всю Россию, куда ему виделось правильнее. Он доказал, что управлять – это значит предвидеть. Доказал наилучшим доказательством, действием, самим собой. Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давления любой из них и поднялся над ними всеми. При нем партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото все мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и мелкого самолюбия. Явное отсутствие личных интересов привлекало к нему людей. Он излучал бодрость, не скупился убеждать каждого сам. С ним весело, легко было работать. И передавалась его бестрепетность перед угрозами и почти художественная формовка его огромных дел. Он был в расцвете лет и сил и вливал свою крепкую молодость в государственное управление. Он был для всей России прозрачен, на просмотре, не оставляя болотец для клевет. В оправдание фамилии он был действительно столб государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. И правду, качества его были царские. Это опять был Петр над Россией, такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же родитель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной и тем отличаясь от императора Петра. Преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства, душе народной, ни народному облику, ни верованием. Русское государство в многовековой связи с православной церковью. Вы все, верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ. Вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства. Не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда – слова божественные. И почти в тех же днях, сознавая сторону другую, вашему величеству известно, что я глубоко чувствую синодальную церковную нашу разруху. И что обер-прокурор должен быть сильного духа и сильной воли. Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные, увы, уже еще немногие, в ком сохранялись непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры. Этот духовный процесс тоже нуждался в развертывании времени, вероятно, в тех же 20 непотревоженных годах. Столыпин приобрел такую крепость стояния и усвоенного места, что уже без труда принимал затрепанные стрелы оппозиции и с силою, и с новым свежим оперением
метал их обратно. Да, после перенесенных испытаний Россия, естественно, не может быть довольна. Но она недовольна не только правительством. Она недовольна и Государственной Думой, и Государственным Советом, и правыми партиями, и левыми партиями. Она недовольна собой. Недовольство это пройдет, когда укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. Поздравляем с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл прибыл в Астрахань, в Изборске, открыли первый в России частный музей креста. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке. Представители избирательной комиссии вручили представителю Русской Православной Церкви 2 избирательных бюллетеня для голосования по федеральному списку партии и для голосования за кандидата в Государственную Думу по одномандатному округу. Патриарх заполнил бюллетени и опустил их в переносную урну для голосования. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию, где освятил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части Астрахани, сообщает патриаршая пресс-служба. В состав делегации сопровождающие представители Русской Православной Церкви вошли управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Державин. По прибытии в Астрахань предстоятель Русской Церкви осмотрел на территории храма экспозицию, в которой представлены эскизы планируемой росписи церкви, а также звонницу с колоколами будущей колокольни. Затем патриарх Кирилл совершил чин малого освящения Александра Невского храма в сослужении архиереев и духовенства Астрахани и Москвы. Начало строительства храма благоверного князя Александра Невского в Астрахани приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения святого. Храм возводился по инициативе и поддержке губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. 14 сентября в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Религия в современной школе». Мероприятие организовано комиссией Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также Институтом наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного университета, сообщает patriarchia.ru. Модераторами круглого стола выступили председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда и председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В своем вступительном слове Валерий Фадеев подчеркнул, что система образования должна учить всем трем способам познания мира, которые существуют – науке, искусству и религии. Он также подчеркнул, что вопрос о месте религии в образовании требует ответственной и последовательной проработки. Владимир Легойда отметил, что необходимо обратить внимание на философию образования в самом широком смысле этого слова и подчеркнул, что реализация общества в любой сфере жизни зависит именно от качества образования. Также Владимир Легойда обратил внимание участников круглого стола на то, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему. В деревне Изборск Псковской области начал работу первый в России частный музей креста. Это просветительское пространство, созданное для того, чтобы доступным языком рассказывать о кресте, как об одном из древнейших символов человечества и знамении спасения в христианстве, сообщили создатели музея. Музейная экспозиция включает 4 тематических зала, каждый из которых – это отдельная станция в путешествии по смыслу креста. Во всех залах музея представлены представлены уникальные экспонаты, переданные епархиями и храмами, а также интерактивные элементы, которые можно потрогать руками. Кроме основной экспозиции, в музее созданы пространства для отдыха и самостоятельного просвещения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

прозвучала шестая часть сонаты для блокфлейты баса континуа «Ре минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Архипова. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: И священник Олег Дождиков.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о перинатальной потере. И я должна честно признаться, что я не очень понимаю даже смысл этого термина. Хотя, по ощущениям, это что-то очень серьезное. О чем это?
2: Это о потере беременности, о потере ребенка в первый год жизни.
0: То есть это либо беременность, которая прерывается, таким трагическим образом, либо потеря младенца.
2: Да, да.
0: Ой. Давайте поговорим. Тема важная.
1: Тема важная, я думаю, что она особенно важна в православном сообществе. Почему? Потому что с этой темой связано много стыда и чувство вины, и горя. И эта тема, она табуирована некоторым образом. То есть женщина, которая теряет ребенка, и это, как правило, кризис с очень сложными переживаниями. Но часто, когда она приходит в храм, я с этим сталкивалась, когда она приходит в храм, с прихожанами разговаривает или со священнослужителем, могут так очень пренебрежительно к этому отнестись, сказать, это твоя вина, ничего страшного, другой ребенок будет, еще что-то. То есть не выслушать, не поговорить, не отнестись несочувственно, по-человечески, скажем так. И женщина остается один на один с этим горем. И те, кто приходит в храм, не воцерковленные люди, они тоже не получают поддержки. Тоже не получают поддержки, если приходят с таким вопросом, или с такой проблемой, или с такой болью приходят. И важно об этом поговорить, потому что это табу, которое наложено такое, оно искусственное, и оно, на мой взгляд, оно не отвечает христианскому мировоззрению все-таки. Потому что женщина, она просит о помощи. Она переживает сложную ситуацию в своей жизни.
0: Мне, наверное, просто везло в жизни. Я как-то всегда оказывалась, за все там сколько, 40, больше 40 лет своей церковной жизни, я всегда оказывалась в каких-то нормальных, хороших приходах, где священники были люди добрые, умные и готовы были человека поддерживать и выслушивать. Поэтому мне как-то даже странно это представить, что человек может прийти и получить такой ответ, что сама разбирайся, сама виновата. Но я понимаю, что, наверное, это бывает.
2: Так это и раньше ведь было. Раньше было, если ребенок не крещен, родился, умер, его не успели крестить, то это какой-то недочеловек.
0: Даже... Данте, он там, там хорошее место, лимб светлое такое, приятное.
2: У нас тогда даже где-то хоронили в другом месте, в язычестве, и в христианстве тоже это оставалось. И потом, Бог дал, Бог взял, вот такое отношение было. Но во многом для родителей, может быть, не очень давались, потому что вопрос там был в том, что еще куча детей, их нужно прокормить. Ты не можешь много горевать, ты не можешь много страдать, и включаешься в жизнь, и просто про это вряд ли забываешь. Но отношение к ребенку было несколько другим. Было много детей. Тебе нужно спасти тех, которые у тебя здесь сейчас есть. И это вот отношение к тому недочеловеку, как к ребенку, оно осталось. А что касается потери беременности, ведь для того, чтобы

0: Сказать, прийти в храм, рассказать, задать вопрос, это же нужно открыться, это нужно решиться. А если ты слышишь о том от врачей, от близких, ну ты еще молодая, еще родишь, и в храме подходишь, часто не к священнику даже подходит, к бабушкам, свечницам, там говорят, ну вот не крещен, ничего сделать нельзя, и как там Бог управит? Ну это поддержка такая себе. То есть для мамы, которая потеряла ребенка, для нее важно что-то услышать, для нее важно, и потом церковь говорит, что душа появляется с рождения, с зачатия ребенка. То есть душа у ребенка есть. И не важно, сколько он прожил. Если для мамы это ребенок, она уже простроила будущее, она уже там, не знаю, женила его, она уже представляла, каким он будет, кем он станет. И тут все это закончилось, это рухнул целый мир. И прийти и рассказать об этом, особенно в момент кризиса, ну почти невозможно. И приходя, многие получают разный ответ. Раз ваш ребенок не крещен, ничего сделать нельзя. И это даже в хороших храмах. Порой священники, даже которые много служат, они говорят, что ко мне не обращались с таким вопросом. Но это правда. Мамы не обращаются с таким вопросом, потому как боятся, что их не услышат. Ну, к сожалению, я сталкиваюсь очень много с такими ситуациями, когда боятся обращаться, но видя, что ты пишешь, что ты говоришь, они как-то решаются. Видя там какие-то подкасты, которые были проведены, они обращаются, задают эти вопросы, и ты пытаешься что-то ответить, насколько возможно поддержать.
1: Какие вопросы задают матери?
0: Ну, мама, я думаю, что у многих вопрос один: за что, почему это случилось? Верующий, неверующий, ну почему? Ну это ж невозможно принять. Ты ждал, носил, готовился, все делал. Но этот вопрос, почему алкоголиков всех есть, рождается у тебя никак. Ты столько его вкладываешь, ты делаешь все для этого. У тебя ничего не получается. Ну, не думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос. Я не знаю. Я не могу ответить. В моей картине мира так не должно быть. Но это происходит. И могу сделать то, что мы можем сделать. Можем отслужить службу от некрещенных детях. Тоже церковь изменила отношения, оно есть такая служба, мы можем ее отслужить. Для мам, для многих это поддержка, большая поддержка. Мы проводили с одним фондом такие онлайн-службы, потому как, ну, не все соглашались из коллег, не везде есть церковь, кто-то там за рубежом, и подключались. Мы потом еще почти час после службы, она короткая, маленькая, мы еще разговаривали, отвечали на какие-то вопросы, которые казались для мам, ну, глупыми, неважными, но для них это было важно услышать. Важно общаться. Там, как правило, были черные экраны, но тем не менее.
1: Черные экраны, то есть люди не хотели,
0: Они
1: чтобы
0: не
1: их
0: хотели,
1: видели.
0: чтобы их видели, они не хотели, чтобы их слышали. Ну, иногда, очень редко были вживую, это очень редко. Иногда голосом, а так больше писали. Но кто-то решался с тобой потом встретиться и поговорить, но очень мало кто решается. Боятся. Многие боятся осуждения, которое, видимо, звучит много где.
1: Это очень странно. Мне кажется, что, ну, скорее сочувствие. Это очень страшно, когда, ну, женщина, которая ждет ребенка, она прям всем своим существом в этом участвует. Она за это платит своей жизнью, своим здоровьем. И, ну, как можно осуждать женщину, потерявшую ребенка?
0: Ну, может быть, не совсем, не всегда осуждение, непонимание. Довольно часто не понимаю. Она приходит в своей боли, а ей
1: А ей
0: говорят,
1: говорят, ты молодая, у тебя еще
0: ты еще
1: будет.
0: родишь, да брось ты, из-за чего ты переживаешь, Бог дал, Бог взял. Не работает, может быть, с кем-то работает. Но если в данном конкретном, ну, пришла она с болью, ты видишь ее лицо, ее состояние, для нее это живой ребенок. Ну что там неделя прошла, 3 недели беременности, ну это же вообще эмбрион. Для нее это ребенок, живой ребенок, которому часто шли там, бывает, многие годы. Кто-то через ЭКО потратил столько здоровья, сил, денег, всего. И опять потеря. А ты говоришь, да, ладно, еще получится, ты еще молодая. Вопрос не в том, молодая, не молодая, а в том, что ты потерял.
1: Знаете, мне кажется, вопрос еще в том, что нам как-то слишком свойственно, ну вот легкомысленно относиться к боли другого. Ну вот как говорят, что там 100 ударов по чужой спине – это совсем немного. Потому что мы все чувствительны к собственным каким-то переживаниям, потерям, там, неудачам и всему остальному. А когда рядом кто-то испытывает потерю или боль, то мы говорим, да ладно, типа бывает. То есть, мне кажется, здесь еще какой-то момент вот этого отсутствия Ну, вот как апостол Павел, да, говорит там, с плачущими плачьте. Вот мы не умеем, потому что, ну, как бы прежде чем сказать человеку, что да ладно, переживешь, надо сначала понять, что он переживает. А для этого хотя бы, ну, выслушать его и сесть рядом, и элементарно фантазию какую-то включить, и, ну, вот представить себе, что испытывает человек, когда с ним происходит это или другое. То есть как-то попытаться стать живыми не только для себя в своей капсуле, но и для других тоже.
2: Да. Знаете, вот я задумалась сейчас, а чем мы можем помочь? Вот, или, вот, предположим, священнослужители и прихожане, миряне, чем можем помочь? Ну, внимательному отношению, да? Внимательному отношению. Вот отец Олег говорит, что можно служить службу о некрещенных младенцах, о которой, возможно, не все знают священники. Ну, то есть вопрос, почему не предлагают это делать?
1: Может быть, действительно не все знают?
0: Возможно, не все знают, и многие не доходят до священника. Даже в хороших храмах не все мамы доходят до священника. Дело в том, что мама в таком состоянии, она не может добиться и попросить, даже если она знает. Я высылала эти службы. Но в таком состоянии ты не будешь просить, требовать. Там священник сказала, ничего нельзя, это невозможно, и все. Тут нужно найти какого-то человека, который не в таком состоянии находится, который может пойти с тобой. Может пойти, подойти, задать вопрос, когда вы... Не вопрос, можете ли вы отслужить, а когда вы можете отслужить. Но на принятой синодом никто не может отказать.
1: Ну просто, может быть, многие люди не знают об этом, о том, что есть такая... Вот я сегодня должна сказать, что слышу об этом в первый раз. Что есть такая служба, которую можно попросить послужить в храме, помолиться вместе. И это уже очень большое утешение. Но я об этом не знала.
0: Ну, возможно, в конце сентября мы будем проводить такую же встречу в Федоровском соборе. И если будет запрос, то отец Александр готов служить такую службу, объявлять, служить с акафистом Федоровской Божьей Матери. И я думаю, что для многих это было бы такой поддержкой.
1: Ну да, безусловно. Ну хорошо, что мы об этом сегодня с вами говорим по радио, потому что, мне кажется, наше радио, оно тоже к такому христианскому просвещению призвано, да, чтобы мы хотя бы понимали, какие у нас есть возможности помощи друг другу в церкви, что мы можем и чего не можем.
0: По поводу слов, которые говорят, и которые ранят, многие ведь считают, что эти слова помогают. Нас так научили, ты молодая, ты еще родишь. И ты думаешь, что это помогает человеку. Но попробуй направить на себя. Тебе бы помогло такое?
1: Нет, конечно.
0: Мне бы не помогло. Вот опять же тот же момент, когда мы боимся признаться, что я не знаю, что тебе сказать. Можно я просто побуду с тобой?
1: Ну да, то есть какой-то момент вот этого честного присутствия, да, когда ты видишь человека, которому плохо, ну вот побыть с ним рядом и можно даже задать этот вопрос, что я могу сделать для тебя и чем я могу помочь тебе.
0: Ну а если не в состоянии, ведь кто-то сам потерял, и можно про это говорить. Простите, я не могу вам уделить сейчас время, я не в состоянии об этом говорить. Но давайте я попробую подсказать, кто об этом сможет сказать. Есть фонды, есть психологи, есть организации, есть группы поддержки. Можно направить туда.
1: Ну вот наша прекрасная Людмила Зотова, сотрудница радио «Град Петров», она написала в свое время удивительную и, ну, мне кажется, прямо вот прекрасную книжку, которая называется «Я тоже потеряла ребенка». Но у нее, правда, мальчик, сыночек погиб не в тот момент, когда он был маленьким. Он был уже довольно такой, ему лет 7 или 8 было. Но она решилась рассказать об этом своем опыте и написать даже об этом. И мне кажется, это очень важный поступок, важный шаг. Потому что какая-то женщина возьмет в руки эту книжку, и она увидит, что она не одна, что кто-то прошел вот эту скорбь и выстоял. И, ну, это уже такая поддержка, да, потому что для нас это всегда утешительно, когда ты понимаешь, что такое бывает. Ты не впервые оказался вот в этой точке мрака и боли, и печали. Быть, ну, говорить просто друг с другом о жизни своей.
0: Если касаться перинатальных потерь, ведь тоже часто встречаешься с той проблемой, когда ребенок находится в реанимации, а мама в свое время была потеря. Потеря по ее вине. Как она прерывала беременность и как жить с этим. И тут тоже возникает вопрос, ты можешь поддержать маму? А может, когда ты должна каяться всю оставшуюся жизнь? Такое тоже звучит часто. Но в этот момент ребенок находится между небом, здесь, не здесь, и маме нужны силы и поддержки. И вот тоже признать, что да, этот ребенок тоже ваш. Да, вы совершили. Да, это случилось. Ну, во-первых, вам было там 17. Я не знаю причины.
1: Ну да.
0: Я не знаю причины, но я думаю, что ваш нерожденный ребенок, о котором вы тоже можете молиться на этой службе, только за, видя, что мама изменилась, мама другая, что она заботится о его брате или сестре, он тоже на вашей стороне, не осуждает вас.
1: Ну и знаете, еще такой момент. Мне кажется, что иногда мы, люди, бываем жесточе, чем Господь, потому что Господь есть бесконечная любовь. Я понимаю, конечно, это вот Бродский, да, пишет, что типа я побаиваюсь такого образа Бога, когда можно делать все что угодно и быть уверенным, что Бог тебя примет. Но ведь христианство не об этом, а о том, что любовь Божья и милосердие Божье, оно как бы не является такой индульгенцией делать все что угодно. А наоборот, эта любовь так велика, что ну хочется, просто хочется быть более каким-то цельным, гармоничным и приличным даже человеком. Но просто как бы мне кажется, что когда люди говорят, ты совершила грех и теперь кайся всю жизнь, а вот это тебе наказание вот за это. То есть мы говорим какие-то слова, которые Бог никогда не произносит. Мы себе придумали вот это. И мне как-то всегда страшно, когда я слышу такие вещи, очень редко. Но мне всегда страшно, потому что мне всегда хочется спросить, а кто ты такой? Чтобы знать, там, кого и за что Бог наказывает. Ты, откуда вообще такая уверенность? При том, что в Евангелии сказано, что Бог есть любовь.
0: Священник как посредник Бога. Видимо, мы через какое-то время берем на себя функции Бога и говорим от Его имени. Не знаю, кто так трактует Евангелие. Мне сложно говорить, почему так говорится.
1: Ну, то есть это какая-то профессиональная деформация случается.
0: Мне кажется, всегда
1: у некоторых.
0: Я обычно говорю, что вы представьте, что бы вам сказал Иисус здесь, будь сейчас в такой ситуации. Сказал бы он такое? Да нет, конечно, не сказал.
1: Нет.
0: Ну, тогда, может быть, доверять ему? А вот там написано одно, вот это мне сказали другое. Хорошо, ну давайте вернемся к Евангелию. Как он поступал? Что он делал, когда приходили к нему страждущие? Кому он там забросал камнями, да?
1: Угу.
0: Такого не было. Мы можем просто обратиться и представить его перед собой. Осудил бы он тебя или нет? Принял бы твое прощение или нет? А сами вы бы как поступили на месте вашего ребенка и еще кого-то? Вы бы простили себя, его маму, которая прервала беременность, но после этого всю жизнь каяться и заботиться о других детях?
1: Ну да, все-таки получается, что Евангелие — это самый надежный для нас ориентир. Потому что церковь состоит из людей, людей много, они все разные. Один думает так, другой сяк. Но вот прочитать Евангелие и как-то представить себе ответственно. Вот, а Господь, если бы Он сейчас стоял рядом со мной, да, что бы Он мне сказал?
0: Евангелие все-таки это о свободе, о доверии себе. Не только доверие к Богу, но и доверие к себе, к своей жизни. Ты должен прожить свою жизнь, а не кто-то за тебя. Если я не проживаю свою жизнь, то я предаю и Бога.
1: Но моя жизнь, она предлагает мне иногда какие-то выборы, с которыми я не могу справиться. Ну вот на тот момент.
0: Угу.
1: Я совершаю ошибки. Но мне кажется, что когда я оглядываюсь назад, и я вижу свои ошибки, то это уже какая-то, ну, неплохая история, да, потому что это значит, что я стала другой, и я понимаю, что, ну, что я сделала что-то такое, чего бы уже не сделала сегодня, например. И это тогда, ну, то есть Евангелие ведь не для совершенных людей и не про совершенных, а про таких, как есть, в том числе грешников и глупых людей, которые не понимают в какие-то моменты своей жизни, что им делать. Но это нормально. Были глупые, потом, может, поумнеем.
0: Ну, совершенных людей я пока не встречала за свою жизнь.
1: Ну, Иисус — совершенный человек.
0: ну, мы говорим про людей в данном случае.
1: Про тех,
0: да.
1: Которые
0: у нас у всех знаем. Есть свои какие-то ошибки, мы все учимся, так же, как с материнством, да, с отцовством. Это первый опыт, да, получился не совсем так, как хотелось бы. Но у тебя другого опыта не было. И мы учимся на своих ошибках. Хорошо, если учимся.
1: Ну да, в том смысле больше везет, наверное, каким-нибудь следующим, вторым, третьим, четвертым детям. Потому что первый ребенок, он такой первопроходец, он как по снежной целине идет, и ему тяжело. И родители с ним идут, да, то есть такое.
0: А по поводу перинатальных потерь, это ведь каждая пятая беременность теряется.
1: Если это такая статистика официальная?
0: Ну, скорее всего, больше. Скорее всего, больше. Но если в семье 2-3 ребенка, то есть каждая вторая семья потеряла ребенка. Кто-то на маленьком сроке, кто-то на большом сроке. Но об этом мало кто говорит. У нас была ситуация, у папы родился ребенок Дауна, он там с инфарктом попал в больницу, а потом выяснилось, что у друга есть 2-летний мальчик Даун, но он никому об этом не говорит. Мы скрываем такие вещи. И о потере беременности, ну не то, что скрываем, но ты не пойдешь же всем рассказывать. Ну кто тебя поймет? Это частая история, и очень многие с этим живут, мучаются, не понимая, как прожить.
2: Ну да, и на самом деле и мужчины страдают, папа страдает, не только жены, не только женщины. И это часто горе, которое есть в семье. И бывает так, что отношения между супругами каким-то образом так, ну, деформируются вот, из-за потери. И вот с другой стороны, вот я сейчас слушаю и думаю, на самом деле это удивительно. Есть сфера, в которой люди страдают, и это очень распространено в обществе. Мы не знаем, почему это так распространено. Может быть, экология или какие-то другие причины есть. Но при этом эта тема, она табуирована.
1: Но у нас очень много таких тем. Например, какое-нибудь насилие в семье. Да? Ведь ну, мне трудно представить себе женщину, которая... Ну, прям вот пойдет всем рассказывать о том, как муж ее там психологически или физически мучает. Про это тоже как будто бы стыдно говорить, да, не принято, невозможно. И в результате человек в таком каком-то замкнутом и ужасном пространстве оказывается.
2: Да, и возникает страх рассказать об этом, и невозможность рассказать, и... Ну, вопрос, опять-таки, вопрос, что можно сделать для общины, для общества, для священнослужителей. Но священнослужители узнают о том, что есть служба о некрещенных младенцах.
1: Например.
2: Например, да. Но вот в некоторых семинариях я знаю, что есть курсы по психологии. Но, по-моему, нет курсов по кризисной психологии. То есть вот как будто бы важно, чтобы это направление, это знание... оно бы появилось бы в опыте священнослужителей, в опыте прихожан.
0: Но тут конкуренция психологии, священства, оно присутствует.
1: Конкуренция? Мне кажется, это две вещи, которые помогают друг другу, нет?
0: Ну, я пытался сотрудничать с разными. У нас же есть и ликозы, и недоношенные дети, много чего. Это довольно сложная история выстроить взаимоотношения. Тебя воспринимают либо как священника, как перинатального психолога мало, психолог, что ты можешь что-то сказать, ну, там же даже были предложения что-то там написать, но ты пиши вот как священник. Ну, простите меня, как мне это разделить?
1: Ну да, если человек одновременно и священник, и психолог, то как?
0: Я думаю, что любой священник, по идее, ну, все-таки это была психология, на мой взгляд, вышла из церкви. Если хороший священник, он должен понимать своего прихожанина, насколько это возможно. Не всегда это получается, но я думаю, что эта связь была, на мой взгляд. Ну, хотелось бы в это верить. Это такое взаимоотношение, оно есть. Ты вот занимайся своим, маши кадилом, а я буду делать это. Да, можно махать кадилом, но даже вот тоже отпевание, даже та же служба о некрещенных детях, но это можно сотрудничество делать с психологами. Это сотрудничество идет очень тяжело. Почти буксует. К сожалению. Так что курсы, конечно, хорошо. Я не против, если бы это было. Было бы только за. Это помогает, это хорошее подспорье.
1: Но получается, что... А почему, собственно, почему... А откуда берется эта вот невозможность сотрудничества? Это какая-то ревность или какое-то желание делить территорию? Я не понимаю.
0: Ну, это вопрос не ко мне.
1: Ну да, я понимаю, потому что...
0: Можно к Марине, но Марина другое представление, так что Марина не ответит.
2: Да, но здесь вопрос домой подговорит о том, что, возможно, это и проблема священства, и проблема психологов с двух сторон. Но опять мой опыт, он очень положительный в этом смысле, потому что я в двух храмах, я работала как психолог, это было очень хорошее время, это были прекрасные, совершенно потрясающие настоятели и священники, которые служили, и то, что мне удавалось там делать профессионально, это было во многом сделано и поддержкой священнослужителей, которым я благодарна очень за этот опыт. Но то, что я наблюдаю в других местах, то, что рассказывают коллеги и рассказывают иногда священники, действительно есть момент такого, ну, очень сложного взаимодействия. И психологи, коллеги, надо сказать, тоже очень такая... Ну, неоднородная группа. Сейчас психология ведь очень распространенная профессия.
1: Уровень образования... Иногда даже это пугает, потому что сейчас, мне кажется, можно какие-то курсы молодого бойца пройти, и уже ты вроде как психолог. Ну, хотя это очень тонкая вещь-то. Ну, такая опасная профессия.
2: Да, сложно сказать, здесь пугает или нет. Там мое представление о том, что хорошо играют в футбол те общества или те команды тех государств, где дворовой футбол очень хорошо развит. Нет дворового футбола, то тогда мастеров-футболистов первоклассных не будет. В этом смысле психологическое знание, которое во многом родилось и пришло из лона церкви, потому что первые учебники, первые трактаты,
1: ну да, они были... Да, монашеские эти, да. Добротолюбие. Первый учебник психологии.
2: Да. Ну, добротолюбие, да, сложно назвать учебником психологии, но есть именно по психологии трактаты. Она выросла, и если говорить о первых психологах, то так или иначе первые психологи были связаны с церковью. Часто это были дети, священнослужители, которые выросли внутри традиции христианской. Но в то же время здесь важно отделять все-таки научную психологию от практической психологии. Если говорить о практической психологии, то практическая психология 20 века, 21 века — она питается многими духовными традициями, в том числе восточными традициями. И здесь, правда, есть много сомнительных техник, вот на мой вкус. Поэтому здесь такой, ну, правда, вопрос не очень простой, скажем так.
1: Ну хорошо, давайте мы вернемся вот к тому, о чем начали. Вот к этой самой ситуации перинатальной потери. Вот семья, ну мы говорим обычно о матерях, но... Я с Мариной согласна,
0: я хотела
1: что
0: добавить как раз.
1: Отцы тоже страдают очень сильно.
0: С отцами все сложнее. Ну вот я тоже постоянно пишу тексты, но тексты в основном о матерях, о мамах, потерявших детей. Ну, потому что я сталкиваюсь в больнице с ними. Но с родителями, с папами все сложнее бывает, потому что папа считает, что он плакать не должен, что он должен поддерживать маму, что он должен держать себя в тумусе, работать, зарабатывать. Это он единственная поддержка. Это бывает безумно сложно. Но такое есть. И возникает еще из-за этого проблема, потому что жена переживает по-своему потерю, по-своему болезнь ребенка, а мужчина такой, как скала рядом, он надежный, но он не плачет, он не переживает, кажется. На той же больнице нередко там папа говорит маме: не плачь, соберись, сам заходит за угол и плачет, потому что невозможно не плакать. Но мы научены. Мужчины, мальчики не плачут. Да еще как плачут, когда больно. Вот из-за этого тоже возникают проблемы. Мужчина должен держаться. Господи, за что держаться? Тут держаться, конечно, друг за друга, может быть, будет важнее, нежели поддерживать маму, а потом под конец уже все никаких
1: сломаться,
0: сил сломаться, да, и с семьей, и в отношениях сложно. Ну и жена не понимает, переживает он, или он такой бесчувственный. Переживает. Но у нас так научили, что мы должны быть сильными.
1: Мне кажется, это какая-то такая культурная ошибка, потому что если почитать рыцарские романы средневековые, там они все плачут. Причем плачут по разным причинам. Там можно оплакивать своего друга, можно плакать от очень сильного чувства, там от любви. Мне кажется, это нормально для человека слезы лить.
0: Когда больно, мы плачем. Это нормально, конечно.
1: Ну и вообще, когда вот какое-то чувство внутреннее переполняет нас, иногда же мы плачем от красоты, от радости, ну от многих причин. То есть слезы — это часть человеческой жизни. Для девочек, для мальчиков тоже. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали, отец Олег, что Евангелие — это книга свободы. Вот я точно так же это чувствую, да, потому что как будто Иисус приходит к нам и говорит: вот ты можешь быть тем, кто ты есть. ну, как бы ты достаточно хорош для меня сегодня. И я дам тебе возможность расти и становиться другим. Но исходя вот из той правды, в которой мы встретились сейчас. Потому что все вот эти разговоры про то, что вот там стыдно признаться в том, что ты испытываешь там страдания и какую-то потерю, да, стыдно, не знаю, мужчине плакать, еще что-то такое. Это же все какие-то рамки, которые накладывают на нас колоссальную какую-то несвободу и гнет. А с другой стороны, знаете, вот я сейчас иногда смотрю на, особенно на очень молодых людей, и я вижу, что люди как будто даже, ну вот как будто маятник качнулся в другую сторону. То есть иногда они предъявляют общественно какие-то свои чувства, состояния. И мне это кажется немножко тоже чрезмерным, потому что, ну как бы одно дело пойти к подруге или в церковь, в надежде на то, что вот сейчас священник тебя послушает и утешит. А другое дело там громко рыдать в общественном транспорте. Ну, как бы это все-таки вот на мой вкус это разные вещи. Где вот это?
0: Ну, если рыдать, потому что совершенно больно не остановиться, это одно.
1: Ну да.
0: Но иногда это уже бывает. Но иногда бывает это на показ, иногда вот многие, ну, вот сейчас блогеры ведут, они рассказывают все о себе. Но ведь что-то остается в тайне. Ты много не расскажешь. Ты показываешь только внешнее.
1: То есть тогда пока получается, что это тоже такая форма лукавства, когда ты проводишь некоторый отбор и, ну вот.
0: Себя ли ты показываешь? Показывая там.
1: Или какой-то образ создаёшь.
0: Да. Многие создают образ. И он действует на кого-то. Сам-то ты веришь, что ты что-то показываешь или нет? А по поводу свободы и Бродского, то, что вот приводили, Бродский не принимал того, что там все могут спастись. Свобода здесь, свобода и там будет. Мне кажется, что если человек привык жить в подвале, он свободен, он не пойдет на свет. Не то, что его не пустят в рай, он просто не пойдет на свет. Ну зачем ему свет? Он привык к мраку, к темноте. Ну это по поводу Бродского.
1: Но мы все-таки надеемся, наверное, что человек... Ну нет, я все-таки надеюсь на то, что есть какая-то подлинность, которая... Ну вот когда перед нами какая-то вода из сточной канавы и чистая, вообще-то любой человек выберет чистую. То есть я очень как-то верю и надеюсь, у меня нет никаких там аргументов рациональных, что человек после того, как он перейдет в другой мир, освободится от всех вот этих наших границ и условий, но он выберет чистую воду. Ну как-то избери жизнь, так Господь предлагает нам.
0: Но ведь все равно речь о свободе.
1: Да, это бесспорно.
0: Он свободно выберет сам, но может выберет да. Одно и второе. Я только про это говорю. Мне тоже близко учение Оригена, да, что все спасутся.
1: Ну, хочется ближе, как-то да. Верить в это, да.
0: Ну, да.
1: Потому что иначе Бог и не всесилен, и не всемогущий, и не всеблаг. Если кто... Ну как, это кто говорил? Силуан Афонский, да? Что если мы будем сидеть в раю, а кто-то будет стенать в аду, то значит у нас сердца не живые, а железные. Но в раю железо не нужно. Но у него какая-то была такая своя тоже точка зрения.
0: Ну, сложно, да. Наверное, сложно будет наслаждаться и блаженствовать, если там будут, когда остальные будут мучиться.
1: Вопли грешников бедных раздаются, да. Как бы
2: тут да, уже... если еще среди этих грешников есть близкие люди, это же...
0: Или ты сам.
2: Да.
1: Или ты сам среди этих грешников. Ой, Господи Иисусе. Да. Давайте мы еще вот о чем поговорим. О том, что, ну, как бы каждый из нас, он ведь тоже может оказаться в ситуации какого-то неизреченного горя. Ну, вот когда с тобой что-то такое случилось, о чем по каким-то причинам ты не можешь говорить с другими людьми. Ну, все бывает, да, на белом свете. Но ведь если я в этот момент просто начну молиться Богу, и говорить, Господи, вот я там, ну, по разным причинам, да, иногда, например, мы не хотим просто, ну, своих близких, например, ввергать в какое-то такое тоже горе. Потому что, когда я начинаю о своем несчастье, предположим, рассказывать, я же их туда приглашаю, да. А если человек, не решаясь пойти там в храм, например, или к другому человеку, начинает молиться, просто вот очень сильно молиться, можно идти таким, ну, этот путь работает?
0: Если с человеком работает, то работает. А если не работает, то надо идти другим путем.
1: То есть кому-то это помогает, а кому-то нет.
0: Ну, конечно, да.
1: И если не помогло, если ты молился, а боль не утихает, и слезы льются.
0: Я думаю, что одно другому не мешает. Ты можешь молиться и пойти к другому человеку.
1: И то, и то.
0: Думаю, что да.
2: Да, но вопрос, что такое сильно молиться для меня, потому что и там мой опыт, ну, начало воцерковления, когда я читала акафисты там по 40 дней, например, это сильная молитва. Сейчас для меня опыт сильной молитвы — это опыт, когда есть молитва из молитвослова, но есть и свой разговор своими словами с Господом. И мой опыт сейчас таков, что в какой-то момент возникает представление о том, что мне надо сделать или куда пойти. Как будто бы Господь подсказывает.
1: Отвечает.
2: Что... Отвечает, да. Угу. И это моя часть, которую я могу сделать и пойти или сделать это, и я получаю тогда облегчение. То есть... Это не просто ведь такой момент, когда я что-то говорю Господу, и Господь мне тут же отвечает, и все, больше ничего не происходит. То есть есть еще какая-то моя часть, чтобы услышать Господа, что Он мне на это говорит. Его взгляд, Его волю, и Его волю, там, я уверена в том, что Господь хочет, чтобы я была спокойна, чтобы в душе был мир. Но и, возможно, воля Господа есть в том, что есть какие-то другие действия в этом мире, которые я могу сделать, действия на уровне действий.
1: Вот это тоже очень важная тема, мне кажется. Давайте об этом тоже как-то хотя бы немножко поговорим. Конечно, любая мать, любая беременная женщина молится о здравии своего младенца, который у нее в чреве. И любая мать, когда ребенок заболел, молится. Но... Бывает так, что мы получаем немедленно то, о чем мы просили, да, ребенок поправился, слава Богу. Но бывает так, что наши молитвы, ну, не достигают своей цели. И вот в этот момент наступает, мне кажется, какой-то прям совсем сложный момент, потому что как, Господи, я так просила тебя, а ты меня не услышал. Вот сложно в эту минуту, когда... Ну, прям что-то разрушилось драгоценное. Поверить в то, что Бог ведет тебя, ну, каким-то необходимым и правильным путем. Это же какое-то такое очень серьезное испытание веры и доверия к Богу.
0: Марина, я не отвечу. Когда мама приходит, ребенок умирает, я не отвечу. Я не представляю, что Богу нужен был такой путь, чтобы вас к чему-то таким путем привезли. Я не знаю, почему это произошло. И я, надеюсь, никогда не буду знать и никогда не дам ответ. Вопрос действительно, что я могу сделать здесь сейчас? Трагедия, которая не должна быть. Если был бы он здесь сейчас, он пришел бы и исцелил. Я не могу этого сделать. Иногда максимум, что я могу, не хамить, да? Просто поддержать, какие-то добрые слова, просто побыть с человеком.
1: Ну да.
0: Что тут можно сказать? К чему он привести хотел? Путем смерти ребенка? Где в Евангелии такое было? Он приходил и исцелял.
1: Да, в Евангелии такого не было.
0: И здесь у меня нет ответа. Это какая-то беда, которая случилась. Почему не отвечу? Не могу сказать. Не знаю.
1: Как хорошо, что иногда у нас нет ответов, потому что... Мне кажется, что иногда легкомысленный какой-то ответ, ну, такой как бы формально правильный, но эмоционально холодный и пустой, он может оказаться, ну, прямо такой новой раной, да, в этой ситуации.
0: Мне кажется, мы часто попадаем в вилку того, что мы знаем ответы на вопросы. Но я как священник должен знать ответы на вопросы. Да не знаю я. Когда мне говорят, как поступить, я свою так жизнь, дай Бог, прожить, я не знаю, как вам поступить. Но давайте подумаем, какие варианты есть. А здесь, особенно в такой ситуации, все, что можем сделать, давайте, ну, если вас это хоть как-то утешит, мы можем провести службу, можете рассказать.
1: Угу.
0: Может быть, что-то я могу еще придумать. Но опять же, это со временем. Если контакт завязывается, то можно потом со временем. Ну, многие же потом... Все-таки планируют другую беременность, но ведь страшно в нее войти. Безумно страшно, когда было
1: конечно.
0: Такое. Если ты сдал все анализы, понял, от чего можно беречься, но с этим можно тоже работать. Можно разделять беременность одна, вторая, но это другое. Да, мы не можем все предусмотреть, но вы сделали все. В этот раз вы сделали все. Вот что вам? Маленькие шаги. Здесь нет больших шагов, здесь каких-то из мелочей складывается. И часто эти мелочи больше помогают, нежели что-то глобальное. А по поводу молитвы, мамы часто говорят, что мне некогда молиться. Ну вот я целый день. Господи, вы убираете, ухаживаете, скачете вокруг ребенка, кормите, каждые 3 часа переодеваете. Это ваша молитва. Молитва — это не обязательно слова. Чаще это что-то другое. Куда вам молиться? Ну, поспать хоть немного.
1: Ну да, уже тут как бы акафист читать не будешь 20 минут, если уже никаких нет сил.
0: Ну да. Мама, вы высыпаетесь? Откуда? Да. Не понимают этого вопроса. Там действительно
1: ну да, сил потому нет. Что если ребенок просыпается, младенец по нескольку раз, значит, нереально. Так, ну что же, мы с вами поговорили на тему очень сложную. Ну, потому что, знаете, всегда как-то хочется смотреть на все красивое, приятное, легкое и веселое. Но, к сожалению, иногда нам жизнь предлагает темы тяжелые, мрачные. Но это тоже часть нашей жизни, мы никуда от этого не денемся. Поэтому я очень надеюсь, что наш разговор будет каким-то, ну, каким-то предложением. Предложением, да, для всех нас вот задуматься о том, как мы ведем себя по отношению к другому человеку. Готовы ли мы быть с ним рядом, слышать его. И спасибо за это. Мне кажется, это очень важно. Вот, друзья, у нас сегодня в студии были отец Олег Дождиков и Марина Архипова, психолог. И мы говорили о перинатальной потере, то есть о ситуации, когда семья теряет ребенка в раннем возрасте. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо за разговор.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие слушатели, наш новый цикл передач посвящен проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Конечно, наш малый цикл не может исчерпать огромное количество проповедей отца Бориса, повторяющихся из года в год в течение его пастырского служения и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику. Борис Алексеевич родился 25 февраля 1925 года в Париже. В 1949 году он окончил Свято-Сергиевский православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло, имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение – все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви. Но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны. Созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно поднимающая руки. Чем выше подняты руки, тем паче Сын Божий Сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся святых тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу вершиной, которого является несомненной Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем Дни святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара. Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
0: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии Преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте. Все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами. О них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
1: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же

0: не способны выйти из нашего положения. В общении святых, в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущее самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствуют ныне и присно, где бы мы ни были.
1: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождении в жизнь будущего века. По вероисповеданию Православной Церкви плотское воскресение Богородицы предваряет всеобщее и последнее воскресение всего человечества. Разумеется, Мария была матерью Бога-младенца Иисуса. В иконографии она изображается по-разному, в зависимости от ее отношения к Господу Иисусу. То она матерински носит Иисуса в своих руках, то образ Христа вписывается в круг, символ божественного присутствия на ее груди. На иконе, называемой «Деисис», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария. Или еще на другой иконе, у подножия креста, представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца во чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
0: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающая страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы тем не менее можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие

материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг, просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, также и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, и Иерусалимской Девы, дочери Израиля, дочери Авраама, в всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл нашего существования, ибо со дня нашего рождения образ Христа запечатлен в нас, и Он должен просиять, чтобы вся наша жизнь заполнилась этим светом. Подобно Богоматери, мы носим Иисуса Христа внутри себя и на руках. Мы Ему даем расти в нас и нас в Нем. Тем же мы выявляем нашу собственную свободу во всей полноте, ибо истинная свобода не состоит в выборе между добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освящают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу. Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию беседу на спасительное Рождество Богородицы и Преснодевы Марии святителя Григория Паламы.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Действительно, всякое время является удобным для того, чтобы положить начало спасительному образу жизни. И показывая это, великий Павел сказал: «Се время благоприятно, се день спасения. Отложим дела темные и сотворим дела светлые, яко во дни благообразно доходим». Не один какой-либо определенный час или день, называя благоприятным для спасения, но говорит это после явления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, всякое время является благоприятным для этого. Потому что, как с восходом чувственного солнца для людей настает время для телесной деятельности, как сказал Давид: «Воссия солнце, и изыдет человек на дело свое и на дело не свое до вечера», так и когда воссияло нам во плоти солнце правды после явления его, всякое время представляется благоприятным для духовного делания, что тот же пророк в ином месте являя, после того, как сказал о владычном пришествии: «Камень, его же небрегоша, зиждущий сей бысть во главу угла», привел: «Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Но при чувственном солнце, которое словно перебивается ночью, изыдет, говорится, человек на делание свое до вечера. Солнце же правды, будучи незаходимым и, по слову апостола, не имущим применения или приложения с тень, изменения и тени перемены, предоставляет благоприятность времени для духовного делания непрерываемой. Если же долженствует выделить время более благоприятное из прочих, как, например, бывает время сеяния и время жатвы, время насаждения и время собирания плодов, и время всякой другой вещи, так и в отношении доброделания найдешь, что и относительно сего различно устраивается час. Сейчас время осени, и в ней предпочтительное место занимает этот месяц, сентябрь, который служит для нас первым месяцем и началом года, когда и дело нашего спасения возымело свое начало, что мы и празднуем сегодня. Потому что сегодня нашего по благодати воззвания и воссоздания мы и совершаем это первое священное празднество и торжество, с которым начало сбываться все новое и неизменное, сменять временное под законное, и дух – букву, и истина – тени. Потому что сегодня открылся новый мир и чудесный рай, в котором воплотился и от которого родился новый Адам ради воссоединения древнего и обновления всего мира. Новый Адам, которого не обольстишь, но который сам перехитряет обманщика дьявола и дарует свободу тем, которые по причине обольщения их дьяволом подвергли себя рабству греха. Сегодня приготовлена на земле поразительная книга, не начертание слов, но могущая носить самое живущее слово, и слово не в воздухе носящееся, но небесное, не обреченное на исчезновение, но внемлющих ему похищающее от гибели, не от движения человеческого языка, но от Бога Отца привечно рождающееся. Сегодня, видимо, бывает одушевленная и нерукотворенная Божия скиния и словесный и духовный кивот, воистину нам посланного с небес хлеба жизни. Сегодня, как говорится в псалме, истинно от земли воссия, истинная красота сущего от начала человеческого благородства и правда с небесе при Ниче, которая и самого начальника неправды, и сущего начала неправд изгнала, как неправедно осужденная и праведно осуждающая, и связавшая сильного в зле, и сосуды его похитившая, и переплавившая их, и явившая их способными вместить в себе божественную праведность. И таким образом, верую в него, оправдав пленников греха, восприяла их для вечного пребывания с собою. Князя же зла, связав нерешимыми узами, предаст вечному и темному огню. Сегодня произрос, предсказанный в пророчестве, жезл из корени Исеева, от которого цвет изыдет. Цвет, не подверженный завиданию. Но и наше естество, увядшее и посему лишившееся неувядающего места наслаждения, снова призывающий и вводящий к цветению, и дарующий ему вечное цветение, и возводящий на небо, и вводящий в рай. Жезл же, при помощи которого великий пастырь управил словесную паству на вечное пастбище, жезл, опершись на который наше естество, сложив в себя древнейшую дряхлость и немощь, легко шествует на небо, оставляя землю внизу для тех, которые склонились долу, как лишенные опоры. Но какой это новый мир, удивительный рай, поразительная книга, одушевленная Божия скиния и кивот, истина, воссиявшая от земли, восхваляемый жезл Иисеев. Это прежде Рождества и по Рождестве преснодевственная отроковица, Рождество которой от неплодных родителей мы сегодня празднуем. Иоаким и Анна, живя друг с другом и будучи безукоризненными пред Богом, однако от того, что были бесплодными, казались израильтянам достойными порицания. Потому что, поскольку надежда на бессмертие еще не была присуща, то поэтому преемство рода казалось необходимейшим делом. Ныне же, когда родившаяся днесь сия дева через родившегося от нее в девстве даровала нам вечность, для нас нет никакой необходимости в преемстве через чадородие. Но для израильтян того времени многочадие казалось высшей добродетелью, а не имение чад таковым великим злом, что и он их праведников, вместо того, чтобы хвалить за добродетель, поносили за бесчадие. Итак, эти праведники, быв весьма опечаленными вследствие порицаний, и вспомнив Авраама и Сару и иных, испытавших глубокую печаль по причине неимения чад, а затем приведшие на ум личбу, послужившую исцелением в такой великой скорби, и сами решили прибегнуть к Богу с мольбой. И вот целомудренный Иоаким удаляется в пустыню, и здесь поселяется и подвязается в посте, высылая к Богу мольбы о том, чтобы стать отцом. И не ослабел он в молитве, и не удалился оттуда, прежде чем не воспринял исполнение своей просьбы. Соцеломудренная же Анна заключает себя в находящийся поблизости большой сад. И здесь с болезненным сердцем вопиет ко Господу: «Услыши меня, Боже, отцев моих, и благослови меня, как ты благословил чрево Сарры». И услышал Господь, и благословил их, и обещал исполнить их прошение. И свое обещание он ныне привел в исполнение и даровал им чадо, самое чудесное из всех когда-либо бывших, самую родительницу Творца всех, обожившую человеческий род и онебесившую землю, и соделавшую Сына Божия Сыном Человеческим, а людей чадами Божиими, как бессемена зачавшая в себе и как плотоносца неизреченно родившая, того, кто из несущего создал сущее и привел в благо бытие и не допускает сему рассыпаться в небытие. Но какая причина была тому, что она произошла от неплодных ложесн? Чтобы разрешить печаль и поношение родителей, а также чтобы предизобразить имеющее благодаря ней произойти разрешение печали и проклятия, постигших праотцев человеческого рода. Как же и естество осмелилось бы сделать общим и длинных детей то чрево, в котором пробыла и из которого произошла единая, имевшая святая святых своим домом, и единая, ставшая обителью создавшего естество. Потому что почему бы в таком случае не явилась бы до нее или после нее Дева-Матерь и Божья-Матерь? Но как прежде нее и после нее никто не обитал во святая святых, так подобно сему и вон их материнских ложеснах ни прежде, ни позднее не был чревоносим иной плод. Поскольку же долженствовало, чтобы Божья Матерь была вместе и Девой, и то из рода Давидова, и, соответственно, времени, предназначенному для нашего спасения, и это время приближалось и подобало предуготовить Деву, а в то время не находилось никого, кто был бы большим в добродетели, чем оная бездетная чета, никто был бы благороднее нравом и родом среди возводящих свой род к Давиду, то посему эти бездетные оказались предпочтены многочадным. Как бы долженствовало, чтобы вседобродетельное чадо было чревоносимо от многодобродетельных родителей, и пренепорочное произошла бы от весьма целомудренных, и целомудрие, шедшее с молитвой и подвигом, получило плод, стать родительницей девства, и то девство, которое нетленно плотью произвело того, кто прежде всех веков божеством родился от девственного отца. О крылья оной молитвы! О дерзновение, которое она обрела пред Богом! О сердца эти, настолько непорочные, чтобы возвести такую молитву, предварившую таковое и таковое достигшую!

0: Но вы, о священное собрание, слушатели моих слов, моя во Христе словесная паства и нива, принесите Божьей Матери дар, соответствующий дню ее Рождества, именно совершение добродетелей и преуспеяние в них. Мужи и жены, старцы с юношами, богатые и бедные, князи и подвластные, и вообще все люди и всякий возраст и звание, и ремесло и искусство. Пусть никто среди вас не будет бесплодным и неплодоносящим. Никто сухим и неспособным воспринять духовное семя, но наоборот, пусть ревностно примет небесное семя, спасительное слово, и от себя досодействует делом, чтобы принести небесный и богоугодный плод. Пусть никто не допустит начало доброделания заглохнуть. Пусть никто не являет свою веру во Христа лишь на языке, потому что не всяк глаголями «Господи, Господи» внедет в Царствие Небесное, говорит Господь, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. И никто же, возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божьем. Девственницы и давшие обеты монашеской жизни, и вы, делающие добро девственному содружеству, взойдите, и вообще все томлением покаяния достигайте того, чтобы жить с ним одной жизнью. Ищите всего о Бозе через родившуюся сейчас ради нас деву, в девстве родившую, во времени, во плоти, того, кто прежде веков был рожден от девственного отца. Для нее и от нее воплотившегося единого Бога живя, на единого его взирая. Им единым наслаждаясь, радуясь надеждой, в скорби показывая выдержку, настоятельницам оказывая послушание, служа одна другой, заботясь сохранять взаимный мир в сосредоточенности и молитве, и сокрушении души, в псалмах и пениях, и песнях духовных, постоянно пребывая, будучи непорочными и девственницами душою и телом, и во всех чувствах и мыслях, и всегда во всем обнаруживая духовный и девственный образ мыслей и образ жизни. Потому что таким образом, как говорится в псалме, последуя вслед за Богоматерью, вы и близ нее будете и войдете в нерукотворенный храм Небесного Царя, в брачный чертог бессмертия, премирный и вечный. И вы, сущие в супружестве, не отдавайте себя всецело этому миру, потому что и ради вас сей новосозданный премирный воистину мир, я имею в виду Богоматерь, плод супружества, открылся сегодня. Сущие в старости, явите отвечающий старости образ мыслей, и не будьте незрелыми юношами в ваших мыслях и словах и делах, по плотски мысля и по плоти проводя жизнь. Юноши, подражайте мудрым и духовным старцам, таковых почитайте и таковым повинуйтесь, и не пребывайте в неведении относительно того, какая старость честна и каким образом молодость не бывает лишена достоинства честной старости». Если же вы находитесь в неведении, вопросите премудрого Соломона, и вы услышите: «Седина есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверно». Те, которые приобрели такой избыток в земных сих, и мимотекущих, и непостоянных, и легко переходящих от одних к другим благах, подаянием их позаботьтесь стяжать себе вечную жизнь». Яку не от избытка, кому живот его есть, от имения его. Те, кто испытывает нужду, и в самых необходимых вещах богатеете терпением и благодарением Бога, чтобы быть причисленным им к ублажаемым нищим, и вы наследуете Царство Небесное. Князи, суд праведен, судите, и не пользуйтесь силой против ваших подвластных. Покажите к ним не столько даже справедливое, сколько отеческое отношение, памятуя, что вы с ними одного рода и сорабы. И не идите против подчинения церкви и ее учения. потому что они являются утверждением благонамеренных людей. Подвластные. Считайте своим долгом в отношении властей исполнять только то, что не служит препятствием обещанной надежде на небесное царство. Вообще все, как раз теперь принесите празднуемый ныне Деве наипрекраснейший и наиболее свойственный ей дар, ваше освящение и непорочность тела, приобретенные воздержанием и молитвой. Посмотрите все, как целомудрие и пост и сокрушенная молитва, сойдясь вместе, явили Иоакима и Анну родителями сосуда Божия. Сосуда, настолько избранного, чтобы возмочь пронести не только божественное имя, как это позднее относится к Павлу, но и его самого, кого и имя чудно. И если мы будем крепко держаться также и иных добродетелей и молитв, прилежно и постоянно пребывая в храме Божьем, то и мы обрящем усокровищественную нам чистоту сердца, вмещающую и являющую нам Бога. Так и Исаия называет ее чистоту сердца и бывающее благодаря ей расположение от души к Богу приятным в чреве духом спасения, обращаясь к Богу со следующими словами: «Страх ради твоего, Господи, в чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения твоего, его же сотворихом на земле». Видите, как бесплодные и нерождающие души становятся благочадными. Но к сказанным словам пророк прибавляет, говоря: «Не подемся, но падутся все живущие на земле», то есть вращающиеся в земных помыслах и страстях. Итак, если мы пожелаем, братья, сделаем нашим домом не землю, а небо, и не падать на землю и в пресмыкающийся по земле грех, но возжелаем непрестанно простираться к божественной высоте, то убоимся Бога, отступим от зла, через добрые дела обратимся к Нему, почтимся путем воздержания и молитвы вычеркнуть в себе дурные навыки и внутренние помыслы, переменить на лучшее, более достойное. И дух своего спасения, по выражению пророка, переболеть и родить, имея призываемой помощницей ту, которая ради молитвы и богоугодного образа жизни ее родителей была дарована им сегодня, которая и родителей печаль переменила на радость и сняла праотеческое проклятие и прекратила болезнь праматери безболезненно в девстве родившей Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Прозвучала беседа на Спасительное Рождество Богородицы и Пресной Девы Марии святителя Григория Паламы. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы. в которых православное богословие Святой Троицы обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Эта возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского, но и в Солунь его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одной из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.
2: Тридцатого сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Прозвучали первая, шестая и девятая песни канона Пресвятой Богородицы композитора Павла Чеснокова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию проповедь священномученика Сергия Мечева на Рождество Пресвятой Богородицы.